0: сотрудничестве, заключенного 16 июля 2001 года. Президент обсудил с лидером КНР Си Цзиньпином ключевые международные проблемы. Помимо официальной программы, у Путина в Китае была еще и неофициальная. Это встреча с китайским инженером и неформальное общение с Си Цзиньпином за чашкой чая, во время которого главы двух стран обсудили Украину, Иран и отношения с США.
1: В числе приоритетов обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне. Этому во многом способствует практически стопроцентное использование национальных валют в двухсторонних расчетах. На повестке дня реализации широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают стремительно меняющие нашу жизнь цифровые инновации и технологии искусственного интеллекта. Активно развиваются гуманитарные контакты, в том числе в культуре, кинематографии, в спорте, в области молодежных и туристических обменов. Этому, безусловно, способствовало принятое по инициативе наших китайских друзей решение о введении на взаимной основе безвизового режима. Это помогает и туристам, это помогает и людям, которые занимаются практической работой по целому ряду направлений. А сегодня мы вместе с председателем Си Цзиньпином официально дали старт перекрестным годам образования. Уверен, что благодаря этому новому межгосударственному тематическому проекту удастся вывести на новый уровень подготовку кадров по самому широкому спектру специальностей, в том числе в передовых отраслях, с тем, чтобы гарантировать научный и технологический суверенитет наших стран.
0: По итогам российско-китайских переговоров также было подписано 42 документа. Среди конкретных результатов визита – продление безвизового режима на 2027 год. Договорились о строительстве второго пути на участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия, что увеличит пропускную способность до 11 миллионов тонн к 2030 году. Россия также получила право экспортировать комбикорма на китайский рынок. Однако энергетика остается локомотивом сотрудничества. Из России в Китай поступают нефть, газ и уголь. Контракты на поставки по газопроводу «Сила Сибири-2» находятся на финальной стадии. Сейчас идет техническая доработка документов, сообщил вице-премьер Александр Новак. Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что защита кооперации России и Китая от влияния извне, а также реализация совместных проектов – это приоритетные задачи сотрудничества Москвы и Пекина. Российский лидер добавил, что перекрестные года образования России и КНР позволят вывести на новый уровень подготовку кадров в передовых отраслях для достижения научного и технологического суверенитета двух стран. Подводя итоги визита, Владимир Путин сказал, что это была успешная, насыщенная и плодотворная работа. Энергетика лежит в основе экономического взаимодействия России и Китая. А солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе.
2: Отношения опираются на очень солидную материальную базу. Товарооборот уже не первый год существенно превышает объем в 200 миллиардов долларов. И в основе, конечно, лежит энергетика. Россия первый поставщик трубопроводного газа, природного газа в Китайскую Народную Республику. Мы среди основных поставщиков сжиженного природного газа, угля. Ну и совсем недавно, по-моему, уже окончательно договорились о строительстве крупнейшего газопровода «Силы Сибири-2». Обсуждается и так называемый дальневосточный маршрут.
0: Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север-Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
3: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники 5 механизированных штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов под Лиман-Шейковка, Харьковской области,

0: Красный Лиман, Пришиб, Сидорова и Татьяновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, бронетранспортер М-113 и бронеавтомобиль «Хамви» производства США. Три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую американскую гаубицу М-777 и самоходную артиллерийскую установку «Паладин». 20 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Суточные потери противника составили свыше 900 военнослужащих. Около 2000 участников из 10 стран и 40 регионов страны примут участие в форуме, созданном на Дальнем Востоке. Об этом в интервью ТАСС сообщила замглавы Минвосток развития России Эльвира Нургалиева. Она отметила, что форум станет рынком для продавцов и покупателей контента. «Мы ожидаем около 10 стран, в первую очередь Монголию, Китай, Индию, Казахстан и Белоруссию. Также приедут представители крупных российских и зарубежных фестивалей и платформ», — пояснила она. «Рассчитываем, что по итогам станут как сделки, так и новые проекты, которые получат поддержку продюсеров», — добавила Нургалиева. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что в этом сезоне был побит рекорд по посещаемости матчей с учетом плей-офф. Все игры регулярного чемпионата и плей-офф суммарно посетили 6 560 375 зрителей. Отмечается, что средняя посещаемость матчей также будет рекордной. Напомню, Кубок Гагарина еще продолжается. Шестой матч финала пройдет 21 мая в Казани. На данный момент «Локомотив» в серии до 4 побед ведет у «Акбарса» 3-2. Инал Танашев назначен главным судьей матча суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Решающий матч Кубка страны пройдет 24 мая на московском стадионе «Лужники». Молдавский защитник Олег Рябчук покинет «Спартак» после окончания этого сезона. Об этом сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску. Напомню, Рябчук перешел в «Спартак» в 23-м году из греческого «Олимпиакоса». Российский нападающий Александр Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона. Кокорин уйдет из клуба на правах свободного агента. Последним матчем за «Арис» для нападающего станет игра против клуба «АЭК». 35-летний Кокорин выступал за «Арис» с 22 года. В составе команды в сезоне 22-23 он стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, сообщает ТАСС. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 22 мая в Москве. Российский велогонщик команды Бора Хансгрой Александр Власов занял 5-е место на 11-м этапе супермногодневки Джиро ди Италия. В генеральной классификации Власов идет 24-м, уступая лидеру Афонсо Эулалию 10 минут 44 секунды. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 21 мая, в Южно-Сахалинске плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 14, плюс 16, облачно, кратковременный дождь. В Самаре плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без существенных осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Меня давно мучает вопрос, каким образом ученые в последнее время используют данные молекулярной биологии и генетики в построении эволюционных деревьев. Ну, то есть такого дерева с веточками, с корнями, который рисует путь развития того или иного вида, да, и от кого он произошел, какие у него там родственники были, кто вымер, каким образом это все проистекало. Вот в последнее время используют данные молекулярных биологов. И таких деревьев строится очень много, и самое главное, что порой они переворачивают полностью представления, которые бытовали о происхождении того или иного вида. Просто буквально переписываются. Если раньше палеонтологи раскапывали что-то, какие-то косточки находили, сравнивали с другими косточками, делали реконструкции, вроде бы было все ясно, но нет, пришли молекулярные биологи и устроили настоящую битву с систематиками, с традиционными, и в результате многочисленные вот эти эволюционные деревья были полностью перестроены, переделаны, и совершенно было непонятно, на первых этапах, можно ли вообще всему этому верить? А вдруг, как говорили многие биологи, и мы в том числе, в следующий раз помоют пробирки, и вообще что-то новое будет, еще что-то вырастет. Может, у них там все не точно? Вот об этом, о точности и о том, как вообще все это делается, и насколько часто моются эти пробирки, я хотел сегодня поговорить с кандидатом биологических наук, с сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук Людмилой Зиневич. Люда, здравствуйте. Я вас не обидел такой преамбулой?
3: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, радиослушатели. Да нет, конечно, генетики очень много выслушивают от коллег за свои деревья, и, в общем-то, к этому привыкли. Это нормальная ситуация, потому что там выросло в пробирке, за это действительно отвечаем полностью только мы.
2: Ну и как вот это все строится-то вообще? На основании чего?
3: Собственно, суть молекулярно-генетических методов, которые используются для построения эволюционных деревьев, состоит в том, что сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это может быть кусочек какого-нибудь гена, это может быть кусочек генома, который вообще не несет никаких генов, это просто нейтральный кусочек, так называемая мусорная ДНК. Мы можем прочитать полностью весь геном, мы можем прочитать какие-то куски, как бы, которые мы по каким-то причинам выбрали. Но суть в том, что мы получаем некую последовательность, которая состоит из комбинации четырех букв, поскольку у нас весь генетический код записывается четырьмя буквами, которые обозначают четыре разных нуклеотида.
2: Ну как? Ну вот четыре и все.
3: Из этих четырех букв на самом деле можно сложить очень большое количество комбинаций, если у нас весь геном — это больше гигабайта информации.
2: Нет, вот. Это подождите, а откуда этот гигабайт? Вот у меня А, Б, С, Д. Ну, буквы, условно.
3: А, Г, С, Т.
2: Ну, хорошо. Вы имеете в виду, что вот А меняется на Т, да, и другие последовательности, так?
3: Ну, ДНК же это очень длинная молекула, которая состоит из вот этих самых нуклеотидов, которые соединены между собой химическими связями. И, соответственно, порядок, в котором они соединены, да, и длина вот этого фрагмента, собственно говоря, и дает нам вот этот вот огромный простор для комбинаций этих букв.
2: А вот эта ДНК, она где? В любой клетке вообще?
3: А ДНК содержится практически в любой, кроме печально известных теперь некоторых вирусов, типа вируса COVID-19, который содержит рибонуклеиновую кислоту.
2: Ну, с вирусами, отдельная тема. А вот живой организм, грубо говоря, собака, у нее во всех ее тканях одинаковая ДНК?
3: Не совсем во всех. Вообще ДНК содержится в двух местах. В ядре клетки, где находится, собственно, основная молекула ДНК, ну, то есть геном этой клетки и этого организма. И практически во всех клетках этого организма этот геном одинаковый, он наследуется от мамы с папой, многократно копируется, когда организм развивается, и отличается он только в половых клетках, то есть в яйцеклетках, сперматозоидах, где он поделен пополам. А кроме этого, она содержится в так называемых митохондриях. Это энергетические станции клетки, маленькие частички, которые сохранили свою собственную ДНК, но она содержит только те гены, которые необходимы вот этим энергетическим станциям для того, чтобы работать. И управляется она из ядра, то есть со стороны центрального генома клетки. Эта ДНК как бы важна, потому что она немножко по-другому наследуется, не так, как наследуется, собственно, основная ДНК ядерная. Потому что эти митохондрии вместе со своим митохондриальным геномом попадают в новый организм фактически только от матери. Потому что в яйцеклетке их огромное количество, а сперматозоид при оплодотворении почти никогда не передает митохондрии внутри яйцеклетки, только ядерную ДНК. И таким образом митохондриальный геном наследуется строго по материнской линии. Плюс он к тому же маленький, он очень быстро эволюционирует, потому что как бы организм размножается с одной скоростью, а вот эти вот энергетические станции в каждой клеточке, они размножаются сами по себе, обеспечивая потребности как бы этой клетки. Вот. И, соответственно, в нем как бы обновление, да, копирование этого генома происходит гораздо чаще. Поэтому митохондриальную ДНК очень часто используют в качестве тех самых генетических маркеров.
2: У меня два вопроса. Вот смотрите, зачастую я слышу, а может быть, я неправильно слышу, что возраст тех или иных живых существ, он разный при подсчете митохондриальной ДНК и ядерной ДНК. Каким образом это получается?
3: Объясняется это, в общем-то, отчасти несовершенством методов, отчасти несовершенством наших знаний о живой природе и о эволюционной истории организмов. Потому что митохондриальная ДНК, с одной стороны, она очень хорошо изучена, с какой скоростью там возникают мутации, за сколько поколений мы можем ждать, что у нас вот какая-то буковка поменяется на другую, как там идет отбор. Этот маленький геном, его очень легко исследовать, его очень много в клетке, как бы выделяй,
2: вы
3: читай,
2: радуйся. Вы про молекулярные часы рассказываете, это через вопрос.
3: А с другой стороны, как бы этот геном, например, наследуется, вот если мы представим себе гибридную пару, да, то есть папа одного вида, мама другого вида, то как бы организм гибридный унаследует митохондриальный геном только от мамы. И, соответственно, если вдруг он остался в популяции отцовского вида, ну, например, мамин просто вымер, или нарушилась связь между популяциями, соответственно, они как-то подразделились, то мы, соответственно, увидим в популяции отцовского организма митохондриальный геном другого вида, с другой эволюционной историей. И таким образом как бы мы можем получить совершенно разные цифры, когда мы оцениваем ядерный геном и когда мы оцениваем митохондриальный. Роль межвидовой гибридизации...
2: Тут палеонтологи как оживились,
3: палеонтологи...
2: набросились.
3: Палеонтологи страдают, потому что из палеонтологических находок не так часто можно выделить вообще хоть какую-то ДНК.
2: Да. Вот об этом мой следующий вопрос. Как вообще получается эта ДНК? Ну вот косточка какая-то полусгнившая.
3: Вообще ДНК, она довольно стабильная.
2: Окаменевшая зачастую.
3: Ну, из окаменевшей, конечно, ничего не получится, до сих пор не научились. Вообще ДНК содержит как бы записи обо всех белках организма.
2: Записи это какие? Вот это Т?
3: Вот это, да, А, Г,
2: С,
3: да.
2: СТ?
3: Да, это, собственно говоря, код, которым записываются последовательности аминокислот в белках. Три буквы в ДНК соответствует одной аминокислоте. То есть весь геном можно поделить по три буковки, ну, точнее, весь ген, да, который что-то кодирует, можно поделить по три буковки и, соответственно, каждые три буквы расшифровать как одну аминокислоту в белке.
2: А четвертая? Объясняйте.
3: Четыре буквы – это четыре нуклеотида, четыре варианта.
2: А значит, одна буква – это один нуклеотид.
3: Да, четыре буквы, из которых складывается вся последовательность ДНК. Там есть четыре варианта.
2: Из этих четырех букв нужно взять три.
3: Да, из этих, из этой длинной-длинной последовательности, сложенной из четырех разных букв, можно взять три.
2: Три, понятно.
3: И расшифровать, соответственно.
2: Каждый раз могут быть несовпадающие.
3: Да, это могут быть разные.
2: Ни по набору, ни по последовательности буквы. Да?
3: Там, естественно, по последовательности там будет ограниченное количество вариантов, поскольку они сложены из всего четырех букв, и можно посчитать, да, сколько вариантов. Причем этих вариантов, сразу скажу, немножко больше, чем аминокислот.
2: Чем можно посчитать.
3: Чем у нас аминокислот в белках. Ага. Вот, это так называемая вырожденность генетического кода. И она позволяет при копировании ДНК какое-то количество раз как бы делать невозбранные ошибки. Потому что разные последовательности, то есть вот первые две буквы совпадают, значит, это вот такая-то аминокислота будет. Даже если третья буква какая-нибудь другая. То есть, например, последовательность АГЦ и АГТ будут кодировать одну и ту же аминокислоту.
2: А что значит кодировать?
3: Это значит, что при работе этого гена, когда будет синтезироваться белочек, то фермент, который занимается синтезом этого белка, прочитает вот эти три буквы и скажет: ага, зацепит из, так сказать, бульона, да, внутри клетки, зацепит нужную молекулу аминокислоты и присоединит ее к строящейся цепочке белка.
2: А почему он это делает?
3: Ну, вот так устроено.
2: То есть это химия?
3: Это химия, да, это химия.
2: Это химия, по-другому не бывает.
3: Да, да, это просто такая ферментативная.
2: То есть если нагревать воду, она закипит, вот, и
3: да.
2: Никак по-другому.
3: Да.
2: Ну, понятно. То есть это химия чистая, да?
3: Да.
2: Получается. А биохимия, потому что она работает в биологическом объекте.
3: Да, да, ну и потому что это биологического происхождения, да, все эти...
2: Вся эта история.
3: Вся эта история, да. А, соответственно, к вопросу о молекулярных часах.
2: Да, конечно.
3: Когда у нас идет копирование генома, да, при размножении клетки, при размножении организма, у нас ДНК должна быть скопирована. Тоже есть специальный фермент, который этим занимается. И этот фермент копирует, создает точную копию, соответственно, той молекулы, которую он копирует. Но, как и всякая как бы система, он периодически допускает ошибки. Если он допускает ошибку вот в этом... третьем положении, да, из трех букв, которые записывают аминокислоту, то ничего страшного не случается. Точно так же, как бы та же самая аминокислота будет потом присоединена к белку, белок будет работать совершенно нормально. Если поменяется первая или вторая буква, то там уже возможны варианты. То есть может получиться вообще нерабочий белок в результате, может прекратиться синтез этого белка, потому что у нас получился так называемый стоп-кодон, то есть сигнал ферменту остановиться и больше ничего ни к чему не присоединять, отпустить этот белок на волю плавать. Ну и там, соответственно, запускаются механизмы отбора, которые приводят либо к гибели организма, ну, клетки, да, в которой вот такая ДНК с такой ошибкой, или там, соответственно, наоборот, она выживает, получает какие-то преимущества, да, и то есть вся эволюционная история с отбором, да, она построена на этом. Но вот эта замена в третьем положении, которая ни к чему не приводит, просто как бы случилась, эта вещь нейтральная. Это тоже мутация, да, то есть помимо мутаций, которые приводят к возникновению там людей X, новых видов, да, всего чего угодно, у нас регулярно случаются какие-то вот эти мелкие ошибочки, которые вообще ни на что не влияют, ни на чем не отражаются, но они случаются.
2: Ну так они же случаются у одного потомка одной пары.
3: Да.
2: Они же не могут случиться сразу, бац, у всего человечества, условно, или у всех популяций волков.
3: Нет, конечно, нет. Но в этом как бы и суть. То есть у нас получается особь, у которой случилась какая-то вот эта вот мутация, которая, соответственно, если эта особь вступает в размножение, все с ней благополучно, то ее потомкам эта мутация достается.
2: А остальные при этом вымирают. Или не вымирают.
3: Или не вымирают, а, например, там...
2: Продолжают существовать.
3: Да, продолжают существовать, эволюционируют куда-нибудь в другую сторону.
2: И у или... них случается такая же история.
3: Иногда случается.
2: Или другая.
3: Или другая, да. Соответственно, можно оценить частоту возникновения вот таких вот мутаций в...
2: Вообще, принципиально, насколько часто это бывает.
3: Да, то есть насколько часто это случается. Вот эту нейтральную изменчивость, ее оценить нетрудно. Мы можем просто взять всех потомков одной пары, да, там одно поколение, потом второе поколение сделать, там третье поколение сделать, и посмотреть, с какой частотой у них возникают, в каких частях генома у них возникают вот такие мутации. И просто записать себе,

0: берем последовательность другого вида, смотрим, ага, значит, вот у этого вида относительно там вот этого случилась такая-то мутация. Вот. И, в принципе, мы можем по количеству этих мутаций оценить количество поколений.
1: Да, если мы знаем, сколько поколений должно пройти, мы посчитали, да?
0: Да, то мы можем, соответственно, оценить, сколько поколений назад случилась вот эта мутация, которая отличает одного от другого.
1: То есть, правильно я понимаю, мы вот эту вот цепочку развернули,
0: Прочитали,
1: посмотрели
0: по
1: буковкам, сколько вот этих мусорных, как это называть?
0: Сколько нейтральных замен.
1: Да, сколько нейтральных замен в этой самой цепочке, и таким образом посчитать...
0: Сколько этот организм вот существует?
1: Два вида. Вот у них идут в одинаковое время случившихся на цепочках, это видно, да, как лесенка получается. Вот у этого мусорная замена, через какое-то время у другого, треть... Оп, а у этого уже нету. А у вида, который ему родственен, свои уже начинаются, да, мусорные замены. Это примерно так распутывается. И по этому времени можно посмотреть их расхождение. Когда это был один вид, а вот он превратился в другой.
0: Мы же
1: правильно я говорю?
0: Почти. Мы оперируем теми, кто живет сейчас.
1: Да.
0: Очень редко, когда мы можем проанализировать ДНК действительно предка. Мы предполагаем, что они как-то друг другу родственны. Мы читаем фрагменты их генома, которые мы выбрали, которые можно назвать генетическими маркерами. И, соответственно, по последовательности мы восстанавливаем возможную последовательность общего предка. Понятно, что там будут все буквы, которые у них совпадают. Но для того, чтобы вот то, что у них отличается, да, для того, чтобы выбрать, что как бы было раньше, да, то есть что возникло, обычно берется много видов, которые друг другу родственны, откуда, собственно, возникает много веточек на этом дереве. То есть когда у нас есть два вида, мы можем построить только такой уголочек. Да,
1: вот давайте собак возьмем, все же просто. Волки, собаки, койоты,
0: мы их можем, шакалы, да.
1: Мы как бы вот замесили этот бульон.
0: Да, мы все это смотрим. Дальше в дело вступает, по сути, математическое моделирование. Первое время это делали вручную, просто, ну, как бы предполагали, да, на что больше всего похоже, как бы вот, что у нас последовательность общего предка, какие у нас замены, соответственно, возникли позже, то есть какие раньше.
1: Для начала общего предка надо установить.
0: Да, надо как-то представить
1: что
0: себе последовательность.
1: Всё общее, вот эти буквы, вот
0: да,
1: эти вот общие.
0: Да, естественно, если у кого-то, например, отличается только одна какая-нибудь буква, да, а все остальное там похоже на другую, ну, можно предположить, что это, наверное, что-то новенькое. И, соответственно, эта буква, да, будет определять вот это последнее ветвление, да, вот эту последнюю веточку. То есть что такое веточка дерева? Это, собственно, возникновение замены. Длина веточки – это количество замен, а узел ветвления – это вот этот момент расхождения нескольких, ну, там, двух групп, да, по геномам, то есть накопление вот этих замен. То есть это вот тот самый общий предок, гипотетически.
1: То есть одновременно можно и рассчитать время.
0: Да, если мы для этого...
1: Ну, плюс-минус.
0: Да, для этого маркера, если мы плюс-минус знаем частоту возникновения таких замен и оцениваем именно их, то да, мы можем одновременно и построить дерево, и рассчитать время. Соответственно, обычно для того, чтобы как-то логично построить дерево, туда добавляется еще кто-нибудь не очень родственный, то есть дальний, с ним тоже считается, соответственно, гипотетический общий предок, и вот это так называемый корень дерева. То есть, если мы хотим посмотреть структуру какой-то группы, кто из кого произошел, да, ну, например, там собак, то мы должны взять кого-нибудь от них достаточно удаленного, медведя какого-нибудь, например. И, соответственно, на него это дерево.
1: Медведь тоже где-то
0: укорень...
1: собак.
0: Ну, в чем-то все мы, да.
1: Ну, теоретически, если взять обезьяну, да, извините, можно проследить общие корни.
0: Да, но там возникает очень много вероятностей ошибок в составлении вот этой последовательности общего предка. Потому что мы же можем использовать разные модели возникновения вот этих вот мутаций. Да, это чистая математика. То есть мы можем строить эти деревья, исходя из предположения, что каждая замена возникала только один раз. То есть каждая замена – это один шаг, и больше ничего нет. А может быть, модель другая, где мы предполагаем, что одна и та же замена может возникать не только независимо в разных группах, но также она может возникать несколько раз.
1: И что?
0: И, соответственно, это даст нам лишний шаг замены, лишнее ветвление на дереве, и, возможно, как бы более

0: или менее правдоподобно будет выглядеть, собственно говоря, итоговая вот наша картинка происхождения одного от другого. То есть, грубо говоря, тот организм, у которого в этом положении вместо А стоит Т, может вполне быть ближайшей роднёй тому, у кого в этом положении стоит Г. Потому что там было Г, но совсем недавно оно у него поменялось на Т. Вообще, конечно, в идеале, когда дерево получается хорошо, то результаты использования разных моделей должны быть хотя бы в общих чертах похожи друг на друга. То есть мы используем разные предположения, но у нас все равно получается более-менее общее происхождение, чтобы все-таки как бы бульдог от носорога не происходил.
1: Но вот эти модели учитывают некие, ну, более, что ли, понятные широкой публике материальные носители типа костей, типа палеонтологии.
0: Можно учитывать, и сейчас есть методы, которые используют как маркеры, да, для построения деревьев, вот эти самые, да, замены. Да, они замешивают последовательности ДНК, которые мы прочитали, с какими-то как бы внешними, да, там, внутренними и так далее характеристиками, которые мы тоже можем туда ввести в качестве переменных. Поскольку все это построение деревьев — это вот такая чистая математика, комбинаторика, то, соответственно, ну, просто сейчас уже созданы модели, которые позволяют строить вот эти филогенетические деревья. Они уже как бы содержат не только генетическую информацию, да, но они в том числе могут содержать и любую другую информацию, которую мы туда как бы сможем аккуратно засунуть. Ее нужно при этом стандартизовать. То есть мы должны как-то обозначить, что вот у этого, там, не знаю, есть третий глаз, да, а вот у этих нет. И мы, соответственно, должны ввести переменную, там, третий глаз, 0, единица. И все-все-все наши группы пометить вот этим нулем и единичкой, и, соответственно, вот в таком виде это учесть.
1: Если это третий глаз вследствие конвергенции какой-нибудь?
0: Ну, это как бы вот свойство моделей. По идее, нам должна дальше прийти на помощь статистика. Есть статистические методы оценки достоверности того, что у нас, собственно говоря, получилось, и того, что мы понастроили. Обычно это делается как? Исключается какая-то замена или исключается какая-то последовательность из анализа. И, соответственно, это все перестраивается и смотрят, как бы, что получилось. И в конечном итоге отбираются именно то ветвление, которое получилось максимальное количество раз и которое как бы наименее зависело от того, что мы вот исключили там какой-то конкретный образец или какую-то конкретную переменную. Вот у нас все равно максимальное количество раз выходит именно вот такая топология. Она считается самой правильной и правдивой.
1: То есть это все 10 тысяч раз перепроверяется?
0: Да, собственно, изначально, когда это все только начиналось, то все вот эти вот дендрограммы по последовательностям строили вручную, как бы на что больше похоже, что называется, естественно.
1: Но это 100 раз изменилось. Типа,
0: вот, да, сейчас это все считается с помощью компьютеров.
1: То есть мы были правы про пробирки-то как?
0: Да, да, безусловно. И
1: когда как их бы начали чистить, как следует протирать?
0: Я думаю, что это еще может какое-то количество раз,
1: да, конечно,
0: сильно поменяться,
1: да,
0: по той простой причине, что сейчас все шире начинают использоваться полногеномные методы исследований.
1: Белки когда исследуют?
0: Нет, когда читается просто весь геном. Не кусочки, да, сейчас в основном все вот эти революции в филогении, да, филогении, в систематике.
1: Об этом мы в следующий раз с вами поговорим, это отдельная тема.
0: Ну вот можно сказать, что мы раньше использовали как бы кусочки информации, но, естественно, когда мы сможем прочитать всю информацию, заложенную во всем геноме, количество случайностей, да, которые нам испортили всю картину эволюции мира, оно, естественно, станет сильно меньше.
1: Спасибо вам большое, Людмила. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Людмилой Зиневич, кандидатом биологических наук, сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Обычно про него пишут так: уютный старинный город. Ну, насчет уютного верно, но я бы даже еще несколько восторженных эпитетов добавил. А вот старинный, вторая половина 16 века не такой уж и древний возраст по меркам Руси. Кстати, одно время был даже областным центром. А я бы все-таки смело сказал, красивый город. Вот посмотрите фотографии, кто еще не был. Высокий холм, весь в куполах статных соборов, частокол высоких звонниц. Один только Воскресенский собор чего стоит. Ампирная колоннада не уступает габаритам Большого театра в Москве. Это при том, что город не стоит на оживленном торговом перекрестке и все больше как-то зарабатывал своим трудом, не только торговлей. Нет, по Тёше, конечно, можно, изрядно петляя, выйти на Аку возле Мурома, а там и до слияния с Волгой на стрелке у Нижнего не так уж далеко. Но уж больно извилист путь, и не факт, что судоходен на всех участках. Вот одну географическую подсказку я вам уже дал, а теперь даю вторую. Город имеет статус исторического поселения России. Ну, то есть это место, где имеется охраняемые государством особо ценные объекты культурного исторического наследия. А таковых, к слову сказать, всего 4 десятка на всю страну. И главная подсказка. Еще в старину прославился этот город своим сортом лука и знаменитыми белоснежными гусями. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня мы отправляемся в Нижегородскую область, прямо по курсу прелестный Арзамас. Вот не знаю, у кого как, а у меня название этого города ассоциируется прежде всего с арзамасскими гусями, которых так любил, в прямом смысле тоже, и воспевал Александр Сергеевич Пушкин. Ну что ж, начнем расспрашивать заместителя директора Арзамасского историко-художественного музея Алексея Леонидовича Ягушина. Так что, ассоциация-то с этими птицами возникает недаром?
2: Ну, эта ассоциация отчасти, так скажем, оправдана. Почему? Потому что, да, один из главных туристических брендов города ныне, по крайней мере, это арзамасский гусь. И она имеет исторический корни, потому что, да, во времена того же Александра Сергеевича Пушкина Арзамас достаточно широко был известен разведением особой породы гусей. Предприимчивые арзамасцы придумали, как доставлять гусей даже в центральные города. И если мы говорим о некоторых перипетиях там жизни Александра Сергеевича Пушкина, то здесь вспомнить нужно, да, общество «Арзамас» литературное, в котором тоже арзамасский гусь играл немаловажную роль, потому что на гербе этого сообщества литераторов красовался арзамасский гусь, и вновь вступающие члены в это общество должны были произносить клятву, держа на вытянутых руках тушку арзамасского гуся. Поэтому такое сопоставление, оно, в общем-то, наверное, имеет право быть.
1: По традиции, каждое заседание общества «Арзамас» завершалось торжественным вносом большого жареного гуся под аплодисменты собравшихся. Кстати, вазами перья арзамасских гусей шли на экспорт в Европу. Так что, если бы не наши птички, нечем было бы писать ни Гёте, ни Шиллеру, ни Шекспиру. Не задирай нос, Европа.
2: Сама природа в окрестностях Арзамаса благоволило разведению гусей, потому что здесь обширные поймы реки Тёши, обширные луга, на которых вот эти гусиные стада паслись до самых холодов. Гусь – птица очень рентабельная, потому что это и мясо, перо, пух, все ушло в дело. Окраска гуся была арзамасского прям такая белая-белая. И перья отличались такой хорошей жесткостью, то есть они очень хорошо подходили именно для письма. И еще одно назначение арзамасских гусей было, в общем-то, это птица отличалась таким бойким нравом, даже боевитым, и очень часто использовали ее в гусиных боях, которые проводились вот на Масленицу, другие такие народные праздники, и было немало среди горожан страстных поклонников вот этого зрелища, вот, которое не такое кровавое, например, как петушиные бои, да, потому что гусь, ну, как бы основное его оружие — это крепкий клюв, сильные крылья, и, в общем-то, побежденный просто уступал победителю место, да, так скажем, в ринге. И это вот было одним из излюбленных таких мероприятий увеселительных для горожан.
1: А еще славился Арзамас кожевенными производствами. Про юфтевые сапоги что-нибудь слышали? А я их еще застал в армии. Знаменитая арзамасская юфть, то есть толстая прочная кожа, вывозилась и в Англию, и во Францию, и в Германию. Ну а теперь вернемся к впечатляющей панораме города, которая открывается глазу. Величественные златоглавые соборы, крепкие особняки и купеческие дома. Так, что посмотреть в первую очередь, если решили посетить этот славный город? Кстати, не такой уж и маленький. За 100 тысяч населения это уж давно перевалило.
2: Ну, во-первых, надо прогуляться по городским улицам. На сегодняшний день многие из них приведены в надлежащий вид, и полюбоваться архитектурой Арзамаса, потому что это один из немногих городов, где в достаточно большом количестве сохранились памятники архитектуры, и особенно церковной архитектуры 18-19 веков. Конечно же, нужно посетить Соборную площадь, посмотреть жемчужину архитектуры Арзамаса. Это Воскресенский собор, выполненный в стиле классицизма, да, памятник архитектуры 19-го столетия. Немало интересных образцов гражданской архитектуры. В общем-то, вот, конечно, в первую очередь надо прогуляться, чтобы напитаться, так скажем, некой атмосферой города. А затем, конечно, наверное, стоит посетить музей Арзамаса, потому что в Арзамасе таких музеев несколько. Есть историко-художественный музей, который познакомит с историей города с древнейших времен и с художественным наследием. Например, Ступинской школы живописи, первой провинциальной школы, основанной в Арзамасе в 1802 году. Есть мемориальный музей Гайдара, дом-музей Горького и много вот таких вот мест, в которых живет память, что называется, да, больших и малых музеев, которые обязательно, наверное, нужно посетить. И если говорить о музеях, то, конечно, я бы посоветовал посетить еще один из уникальных музеев, которые есть на территории, ну, так скажем, Арзамасского округа. Это музей горного дела. Это поселок Пешелань, где до сих пор, вот, казалось бы, профессия шахтера как бы далека от центральной части России, но там работают шахтеры и до сих пор добывают гипс для строительства, и там есть музей горного дела.
1: Ну и, конечно, есть там гостиницы, где всегда можно остановиться, есть уютные ресторанчики, знающие гиды, есть вся инфраструктура бурно развивающегося туристического города. И что посмотреть, тоже есть. Исторических построек и памятников архитектуры в Арзамасе очень много. Большинство из них были возведены 2-3 столетия тому назад, в пору наивысшего расцвета города. Золотое время Арзамаса наступило где-то с середины 18 века, когда он стал главным перевалочным пунктом на пересечении десятка торговых трактов. Город быстро рос, увеличивалась торговля, развивалась промышленность. В это же время тут было построено большинство церквей и монастырей, которые прекрасно сохранились и по наши дни. В основном это ампир и классическая архитектура XIX века. Арзамас считают вообще одним из религиозных и духовных центров Поволжья. Хотя свою историю город отсчитывает совсем иных времен. С 1572 года, когда по приказу Ивана Грозного на южных рубежах была основана крепость для охраны мордовских земель, только что вошедших в состав российского государства. Отсюда и непривычное уху название города. Ну, то есть, по одной версии, от имени основателя, явно принадлежавшего к народу Эрзя, а по другой, с марийского языка, это слово переводится как «милый». Ну уж с этим фактом, кто был в Арзамасе, спорить не будет. Моя великая Россия. Город Арзамас, Нижегородская область.
0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
3: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
0: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания, начинающая в сфере нейробиологии и биомедицинской инженерии под названием BrainBridge, объявила всему миру, что планируют в течение 10 лет, то есть до 2034 года, сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Кажется, инвесторы клюнули. И сейчас компания набирает специалистов, которые уже приступили к работе. А зачем, собственно, пересаживать голову? Ну, во-первых, тело может необратимо сломаться. На войне, в катастрофах, ну и в прочих жестких ситуациях, не приведи Господи. И если голова осталась в целости, то тогда надо подобрать ей новое тело. Или, скажем, человек смертельно болен, парализован, но головы это не касается, она в полном порядке. Тогда тоже надо ей помочь обрести новое тело. Ну вот, правда, кто в данном случае будет донором? Авторы проекта говорят, что планируют брать тело у молодых доноров, мозг которых по каким-то причинам перестал функционировать, ну, попросту работать. А кроме того, специалисты BrainBridge утверждают, что мозг человека способен жить сотни лет, если остальные системы организма функционируют исправно. Однако тело стареет, выходит из строя и начинает вредить мозгу. Не попробовать ли заменить его на молодое и здоровое? Не знаю, на чем основано утверждение, что мозг может жить сотни лет, если тело здорово. Ну, да пусть это утверждение останется на совести специалистов BrainBridge. Во всяком случае, инвесторам идея понравилась. Первый прототип системы пересадки головы компания планирует испытать в 2030-2032 годах. Пока все это существует лишь в виде компьютерных моделей и анимаций. Но разработчики утверждают, что пересаживать голову будет искусственный интеллект без вмешательства хирурга. А вот это точно вряд ли возможно. Ну, вы, конечно, слышали о роботе-хирурге Да Винчи. Первый робот Да Винчи появился в России в 2007 году в Свердловской областной клинической больнице номер 1. А первую в России успешную нейрохирургическую операцию с использованием робота Да Винчи сделали в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова осенью 2018 года. Тогда удалили пациенту грыжу грудного отдела позвоночника, которая давила на спинной мозг. Сегодня же в России работает 25 хирургических систем да Винчи. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Уфе, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Краснодаре, Ростове-на-Дону и на острове Русский. А в прошлом году уже четвертое поколение роботов поселилось в госпиталях «Мать и дитя» в Лапино, это в Московской области, и «Авиценна» в Новосибирске. Но вот сказать, что хирургическую операцию делает четырехрукий робот да Винчи сам, было бы сильной натяжкой. Без хирурга человека ничего не получится. Во-первых, операция начинается с того, что хирург, человек, а не робот, делает несколько разрезов длиной не более 1 сантиметра. В них вводит видеокамеру, а затем хирургические инструменты. После этого врач садится за консоль, а его ассистент остается рядом с пациентом, чтобы выполнять задачи, на которые не рассчитаны манипуляторы робота. Ну вот, например, отсасывать кровь из брюшной полости или пережимать сосуды клипсами. А дальше хирург на расстоянии, сидя за консолью и вглядываясь в экран монитора, управляет руками робота с помощью джойстиков. По сути, робот да Винчи – это никакой не робот-хирург, а дистанционно управляемый скальпель. У него, правда, есть преимущество перед живым хирургом. У него нет физиологического тремора рук, как у хирургов. А это крайне важно в высокоточных операциях. Манипуляторы робота двигаются с точностью до миллиметра, поэтому повреждения окружающих тканей, сосудов и нервов минимальны. Вот операция с помощью да Винчи, она всегда лапароскопическая. То есть ее делают через небольшие проколы. Но без хирурга человека никакой операции не будет. Точно так же и с искусственным интеллектом. Уж и не знаю, как он собирается пересаживать голову, но без живых хирургов точно ничего не получится. А разработчики утверждают, что хирурги не понадобятся. Не верю. Вообще трудно даже себе представить все сложности операции по пересадке головы. Кстати, их великолепно описал Александр Романович Беляев в своем научно-фантастическом романе «Голова профессора Доуэля», который он выпустил в 1937 году. Помните, как живая голова Брике стояла в лаборатории на столе и получала искусственное питание по трубкам, подсоединенным к сосудам? Она слышала все разговоры хирургов и сама с ними разговаривала. Ей казалось, что подобрать и пришить к голове человека новое тело так же легко, как примерить и сшить новое платье. Объем шеи снят, остается только подобрать такой же объем шеи у трупа. Однако все не так просто. И тут из разговора хирургов она с удивлением узнала, что одинаковых людей нет. При всем однообразии человеческой анатомии каждое тело человека имеет свои индивидуальные особенности. Мы уникальны. Разная толщина артерий, разная ширина дыхательного горла наблюдается даже у людей с одинаковым объемом шеи. И как же их соединить, если они не стыкуются? Да и кроме этого есть множество проблем. Ну вот как, например, корректно сшить все нервы, которых невероятное множество? Как очистить кровеносные сосуды? Сосуды от свернувшейся крови, наполнить их свежей кровью и заставить работать мотор организма и сердца. А спинной мозг? Ну вот как соединить тот, что в теле донора, с тем, что в голове? Да и как, собственно, пришивать саму голову? Но если приставить срез шеи головы к срезу туловища, то вы тем самым закроете всю поверхность среза, и ничего не будет видно. Ну и как же тут пришивать? Придется делать множество вертикальных разрезов по всей окружности шеи. Вот это все описано в романе Беляева, все эти рассуждения. И когда голова певички Брике это услышала, она занервничала и обратилась к профессору. Вот дальше я вам сейчас прочитаю две цитаты. Итак, Брике спрашивает профессора: «Послушайте, господин профессор, я очень обеспокоена. Вы тут говорили о разных неприятных и непонятных вещах, но одно я поняла. Вы собираетесь кромсать мою шею вдоль и поперек. Но ведь это же будет сплошное безобразие. Куда я покажусь с такой шеей, которая будет похожа на котлету? Я постараюсь, чтобы рубцы были менее заметны, ответил профессор. Но, разумеется, скрыть совершенно следы операции не удастся. Не делайте отчаянных глаз, мадемуазель. Вы можете носить на шее бархотку и даже колье. Так и быть, я подарю его вам в день вашего рождения. Конец цитаты. Нынешние нейробиологи отмечают, что Александр Беляев удивительно точно описал основные проблемы, связанные с трансплантацией головы. Они также считают, что идея ее трансплантации и методы, предложенные Brain Bridge, станут доступны только через десятки, если не сотни лет. Молодая компания, по-видимому, просто пытается привлечь внимание и деньги состоятельных людей, одержимых идеями вечной жизни. Кроме того, Комитет по этике Европейской ассоциации нейрохирургических обществ еще в 2016 году признал пересадку головы неэтичной. Вообще-то, трансплантацию головы технически можно выполнить уже сегодня. Только вот успешного исхода ожидать не приходится. Все животные, на которых делали такой эксперимент, жили недолго и не могли двигаться. Но наука была бы не наукой, если бы не бралась за сложнейшие фантастические задачи.

0: «Братство кино».
1: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговкин, Хитяева, эти великие артисты свое постановочное вознаграждение отдали мне.
0: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
2: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России.
0: Психология лени.
6: Прокрастинация и лень может быть симптомом, а может быть чертой характера. Вот почему Обломов непонятный, да, для современного взгляда, потому что непонятно, а может быть это и симптом был, просто тогда не знали, что это так.
0: Практикующий психотерапевт Елена Леонтьева в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда.
7: Встречаем утро бодро и легко.
8: А это не вредно?
9: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
10: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
11: Да, да, что мы выяснили.
12: Прекрасное сочетание.
0: «Хорошее начало». Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
13: Сколько не соли на нас получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
14: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
15: Какая вы хитрая.
0: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Курортный сезон в Туапсе и на всем побережье Кубани должен открыться вовремя. Далее подробно. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Президент перед вылетом из Китая поговорил с вице-премьером Госсовета КНР. Короткая беседа состоялась с утра по самолету президента. Путин и Чжан Гацин немного пообщались и пожали руки на прощание. Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке за чаем. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная.

0: С обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Также Владимир Путин в рамках визита в Китай провел отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Президент России сообщил, что лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Как отметил президент, и он сам, и его коллеги всегда с удовольствием посещают гостеприимный Китай.
2: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Ранее Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. По их итогам Москва и Пекин продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Россия и Китай ни с кем не борются, они готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США, заявил Владимир Путин в ходе встречи с китайским инженером Пэн Паем, который, будучи ребенком, встречал российского лидера во время его первого визита в КНР в 2000 году.
2: Вы родом как раз из провинции, где и работаете сейчас?
3: Да, я родился в Хунане и вернулся туда после Москвы.
2: Да, у нас говорят, где родился, там и пригодился. Это очень показательно. Но, насколько я помню, это и родина основателя сегодняшнего китайского государства Мао Цзэдуна.
4: Да.
2: И помнится, в 1972 году, именно 20-го, мая он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день. Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты. Вот сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпинем.
1: Также Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили подготовленную информагентствами ТАСС и Синьхуа экспозицию о развитии российско-китайских отношений. Она получила название «Нерушимая дружба великих народов. Стратегическое партнерство великих держав». Фотовыставка развернута в зале «Времена года» Дома народных собраний. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщила Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
5: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Райалександровки, Николаевки, Малиновки, Дружковки, Ореховатки, Краматорской, Константиновки. Противник потерял до 100 военнослужащих, танк «Леопард», боевую бронированную машину «Казак», 14 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и радиолокационную станцию.
1: Суточные потери противника составили свыше 900 военнослужащих. Курортный сезон в Туапсе и на всем побережье Кубани должен открыться вовремя. Об этом заявил Александр Куренков. Глава МЧС провел координационное совещание по ликвидации последствий ЧС в Туапсе, вызванное разливом нефтепродуктов из-за атак украинских беспилотников. Главное сейчас, подчеркнул Куренков, организовать работу так, чтобы очистить берег и воду в кратчайшие сроки и использовать для этого все возможные средства.
6: Основная цель
4: которая поставлена.

0: До 1 июня этого года для открытия пляжных сезонов это очистка основных официальных пляжей. Все, что касается диких пляжей или местечек, где можно отдыхать, работа будет продолжена. На 1 июня она не заканчивается. Мы в этом продолжении, все участвуем.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московская «Динамо» определилась с главным тренером на новый сезон и в ближайшие два дня подпишет контракт с Андро Шварцем. Последние детали согласованы, пишет «Спортэкспресс». Ранее информировалось о том, что зарплата тренера составит 1 700 000 евро в год, а соглашение будет действовать до 2029-го. Отмечается, что в Москву 47-летний немец прилетит к началу сборов в июне. Российский футбольный союз обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут «Ведомости». Согласно письму, которое судейский комитет РФС разослал арбитрам, уведомлять Российский футбольный союз необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльное судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Жозе Мориньо подписал контракт до июня 2029 года с мадридским «Реалом», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. И контракт уже вступил в силу. Мориньо прибудет в Мадрид на следующей неделе. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый сеянный россиянин во втором раунде уступил Уго Умберу 3-6, 6-3, 6-7. Женская сборная России по водному поло будет готовиться к суперфиналу Кубка мира в Шанхае вместе с командой Китая. Суперфинал состоится в Сиднее с 22 по 26 июня. Помимо двух лучших команд второго дивизиона, сборных России и Китая, в турнире примут участие ватерполистки из Австралии, США, Нидерландов, Испании, Венгрии и Италии. Мирослав Киселев в возрасте 14 лет стал победителем чемпионата России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место занял Сандра Рогава, третьим стал Никита Шлейхер. У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 21 мая, в Хабаровске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Казани плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Волгограде плюс 28, плюс 30, облачно с прояснениями, вечером возможен кратковременный дождь. Во Владикавказе плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.

0: Театр на радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
3: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
9: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. А день богат был на события. И вообще очень много интересных поводов для разговора, которые мы будем сегодня вести с лучшими экспертами нашей страны. Все как обычно. А вы можете комментировать, если у вас возникает такое желание. Есть у нас для этого специальные мессенджеры. И писать можно на 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров, мы приветствуем вас и расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
10: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Охота на зарплаты в конвертах в России набирает обороты. Расскажем, если вы получаете зарплату в конвертах, готовьтесь. Скоро это закончится, причем нехорошо и для вас, и для вашего работодателя. Но об этом подробнее в конце первого часа. Будем говорить о том, что Северный морской путь расширят за счет рек, железных дорог и автоперевозок. Ну, это расширит, это условный термин в данном случае. Вы, наверное, уже догадались, мы говорим о новых логистических маршрутах. Об этом будет наш разговор. В России начались масштабные ядерные учения. Может, вы слышали, нет. Расскажем, почему и зачем. Ну, и продолжаем следить, конечно, за визитом президента Путина в Пекин, который сегодня заканчивается. Сегодня самый главный, основной день визита. Огромное количество встреч и личного характера, и подписание огромного количества документов, более 40, причем около 20 из них в присутствии президента Путина и председателя Си, а еще около 20 главами компаний, ведомств, министерств, которые также прилетели вместе с президентом Путиным в Китай. Так что это очень серьезная встреча. Даже по оценке Си, вот он как раз на последнем чаепитии уже с Владимиром Владимировичем сам оценил эту встречу, что это просто высочайшего уровня и высочайшего качества встреча. Ну, впрочем, об этом подробно сейчас и поговорим с экспертом.
0: Наше время.
9: Отношения России и Китая поднимаются на новую высоту, об этом сказал Си Цзиньпин. И вот еще главное из его заявлений, между прочим, декларацию о становлении многополярного мира подписали президенты двух стран. Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным дружескими и плодотворными, заявил об угрозе возврата к миру джунглей на международной арене. Россия и Китай будут решительно защищать авторитет ООН и противодействовать проявлениям гегемонии. Россия и Китай должны продолжать поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы двух сторон. Ну и должны обе страны быть стратегическим оплотом друг для друга. Вообще вот мы держим в руках целую такую папку, можно сказать, с итогами. Я не знаю, мы завтра, наверное, тоже будем уделять время подведению каких-то вот общих таких итогов.
10: Ну, если не будет итогов, более важных событий, то, конечно, необходимо еще подвести итоги. Разом это не получается.
9: Не получается. Поэтому сейчас мы не хотели бы на это тратить много времени, но шло и про безвизы, и про нефть и газ.
10: И про сервиз. Обмен сервизами.
9: Обмен сервизами произошел. И про дух Пекина, образцовые отношения без границы, про силу Сибири.
10: Которая все-таки пока еще не будет запущена, остались кое-какие нюансы, но это не говорит о каких-то проблемах в отношениях. Просто деловой подход, детали обсуждаются.
9: Поэтому не будем мы сейчас подробно останавливаться и рассказывать о каждом из этих пунктов, а давайте сразу же будем приветствовать нашего уважаемого эксперта. С нами руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. Сергей Феликсович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, здравствуйте.
10: Ну, наверное, не будем общие оценки давать, потому что уже много прозвучало таких хороших слов, красивых. А вот если говорить, наверное, о важном, вот о важных деталях, какие, на ваш взгляд, самые важные детали этого визита? Причем в таком разбросе, начиная от каких-то, я не знаю, там визуальных, от картинок, которые мы увидели, и кончая договоренностями, которые подписаны, что бы вы выделили?
5: Ну, я бы выделил, начиная хронологически, саму подготовку. Напомню, что мы в этом году проводили юбилейную встречу, отмечая 30-летие установления нашего стратегического партнерства, 25-летие подписания договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Соответственно, это один из пунктов продления этого договора. Также было подписано в этом сегодня в Пекине. Мы знали уже об визите в мае месяце, готовились к маю, то есть, простите, в феврале месяце готовились к маю и, соответственно, уточнялись ли точные сроки. Это почему важно? Потому что никому не представлялось себе, что вот был наскоро экспромтом придуман какой-то однодневный визит. Естественно, все понимают, что это хорошо подготовленная встреча, таким итогом, как который мы видим, 40 документов было подписано в ходе этого визита. Это вот очень важная деталь в плане подготовки. Теперь, что касается содержания, да, я уже говорил о том, что мы подвели итоги 30-летнего партнерства стратегического, сверили часы на сегодняшний день, отметив, что мы, в общем-то, беспрецедентно высокий уровень и торгового оборота. Напомню, что президент Путин говорил о 30-кратном возрастании за 25 лет. Я со своей стороны посчитал более большой период 30 лет и увидел, что с 95 года речь идет о возрастании в 50 раз торгового оборота. Поэтому, конечно, это также очень важно. Но важно то, что в этот раз мы от простых форм торговли переходим к более продуманным технологическим альянсам. Мы задумываемся о промышленной кооперации, о цепочке добавленной стоимости, естественно, о логистике, строительстве и той интеграции, которая нам необходима при сопряжении Евразийского экономического союза и доктрины «Один пояс, один путь». И, конечно же, то, что мы находим сейчас такие совместные решения в самых высокотехнологичных сферах, таких как искусственный интеллект, цифровизация, биотехнологии, космос, освоение мирного атома и так далее. И так далее. И даже глубокая переработка наших энергоносителей, когда речь идет уже не просто о поставках сырья, а именно о техногенном аллеле.
10: Сергей Феликсович, у меня будет просто такой эмоциональный вопрос. Вот, может быть, он не совсем даже такой совсем разумный. Я вот смотрю на президента Путина и, например, Си, и сравниваю, например, с президентом Путиным и Александром Лукашенко, где у нас вот вроде бы два государства, но как-то настолько мы в унисон сейчас живем и работаем, да, и чувствуем себя на территории, например, Белоруссии, что себя в России, что там, да. Вообще, возможно ли, вот говорят о том, что между Россией и Китаем беспрецедентный уровень отношений, и, в принципе, такого уровня отношений нет в мире ни между какими странами. Ну, может быть, я говорю, только могут быть между такими, вот как Россия и Белоруссия, где у нас есть отдельное союзное государство даже, да. Но вот, в принципе, возможно ли, чтобы русский в Китае себя чувствовал как себя дома, китаец в России также, и мы бы вот вообще вот эту тему границы, что мы разные, только воспринимали как, ну, понятно, что мы приезжаем там в какую-нибудь нашу Кавказскую или Поволжскую республику и тоже видим немножко других людей с другими там традициями, привычками, но все мы вместе одни в одном сообществе живем. Может ли когда-нибудь такое вот у вас, как человека, хорошо знающего глубину российско-китайских отношений, может быть, когда-нибудь такое возникнуть на российско-китайском треке? Или это фантазия просто моя такая?
5: Нет, никакая не фантазия. Я лично считаю, что это уже де-факто так. Я же тоже не сторонний наблюдатель, я все эти процессы изнутри вижу. Вот уже 33 года я езжу в Китай, наблюдаю, как, в общем-то, строятся наши отношения, насколько глубока наша дружба. Хочу вас заверить, что, да, действительно, практически мало можно назвать такие две страны. Россия, Белоруссия, да, это особый случай. Мы с вами прекрасно понимаем, что мы являемся той осью и очень стойкой парой бывшего Советского Союза. И здесь во многом, кстати, благодаря позиции Александра Григорьевича. И слава богу, что у нас есть такой политик на нашем постсоветском пространстве, который, ну, помните, как он говорил, что если бы даже не было приглашения Москва, я считаю, моя столица, победы, я приехал в свою столицу.
10: Да, а я это вспомнил именно это, когда увидел встречу Путина с вот этим вот товарищем, с которым он виделся 25 лет назад, 26.
9: И подписал ту самую старую фотографию, где тот был еще ребенком. Благодарим за комментарий. С нами был Сергей Сунакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы. И переходим к следующей теме.
0: Наше время.
9: Потому что в России начались масштабные ядерные учения. Говорят о том, что они плановые, но даже такие оговорки, они, в общем-то, наверное, не могут быть случайным совпадением с тем, что они проходят именно в тот момент, когда наш президент находится с визитом в Китае. Давайте буквально несколько слов о самих этих ядерных учениях. Вооруженные силы России с 19 по 21 мая, ну то есть как раз на время визита, проводят трехдневное учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В 2026 году к участию в учениях привлекаются ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего 64 тысячи военнослужащих и свыше, ну, почти 8 тысяч единиц вооружения военной и специальной техникой. Ну, а особенностью учений станет использование свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе 8 ракетных субмарин стратегического назначения. Вот давайте сегодня поговорим о том, чем примечательны эти учения и то, что они проходят все-таки на фоне визита президента в Китай. Это не совпадение, ведь правда? Кому и какой это, возможно, сигнал? Ну, а может, мы ошибаемся. Давайте спросим нашего уважаемого эксперта.
10: С нами научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Дмитрий Стефанович. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Добрый вечер.
10: Говорят, что сигнал. Эти учения сигнал. Хотя вот мы хотим тоже повторить, что один раз в 1-2 года эти учения, ну, проводятся у нас традиционно. Но только, наверное, к этим такое пристальное внимание, потому что вокруг такое происходит. На ваш взгляд, это сигнал или просто обычная тренировка?
11: Ну, на самом деле, тут одно другого не исключает. По большому счету, любые мероприятия с участием стратегических ядерных сил, да и вообще с ядерным оружием, они являются сигналом, по сути, потому что, вообще говоря, ядерное оружие именно такая сигнальная политическая функция, она не менее, а может быть и более важна, чем, собственно, функция военная. Вот. И на самом деле ко всем учениям такого характера внимание очень большое, будь они в России, будь они в НАТО, будь они в США, в Китае. Вот. Так что я думаю, что это абсолютно нормальный интерес. И, естественно, с помощью таких учений демонстрируется хорошее состояние ядерных сил, готовность их к применению по назначению, и тем самым укрепляется ядерное сдерживание.
10: Вот, Дмитрий Викторович, вот мы с Ольгой обсуждали эту тему, и я потом посмотрел, мы даже заранее это обсуждали, вчера об этом говорили, и посмотрел я, что пишут различные паблики на эту тему, и телеграм-каналы. А знаете, что пишут? Вот давайте мы какие-то, у кого-то сомнения, а у кого-то там уверенности кому-то прибавим, а у кого-то сомнения развеем. Ну, говорят, ну а что? Вот мы считаем, что ядерное оружие — это оружие сдерживания. Ну какой сигнал? Ну кому сигнал? Если никто не собирается в мире применять ядерное оружие. Все адекватные люди, лидеры адекватных ответственных государств. Что американский лидер? Ну не трудно его представить размахивающего ядерной бомбой. Хотя всякое может быть. Да. А вот что Владимир Владимирович там? Да даже корейский лидер. И что тогда? Зачем говорить о том, что у нас все хорошо с ядерным оружием, если мы его, ну, как-то не должны применить, потому что его и называют оружием сдерживания?
11: Ну, на самом деле, этот парадокс, на котором, собственно, и базируется все ядерное сдерживание 45-го года, то есть оно хорошо сдерживает, когда ни у кого нет сомнений, что если вдруг что, его применят, и оно долетит, что называется. Вот, такой вот неприятный, очень неуютный баланс страха, но именно он и позволяет удерживать великие державы от прямого вооруженного конфликта. Вот это понимание того, что в ядерной войне победителей не будет, поэтому не надо до нее доводить.
10: То есть вы хотите сказать, что все равно надо показать, что долетит, да, и тогда наш противник будет спокоен. А вот скажите, все-таки кому сигнал? Ну, не СИТО точно, а вот просто банально так Западу, это как-то общо звучит.
9: Но все-таки у нас есть еще, вы знаете, какая мысль, что в последнее время Европа слишком много говорит о том, что они должны получать свое ядерное оружие, и, возможно, вот эти вот самые разговоры, которые сейчас участились на территории стран НАТО, и в том числе которые используют для украинских дронов, которые летят, эти самые беспилотники, в нашу сторону, вот, возможно, эти процессы тоже как-то взаимосвязаны, ведь правда?
11: Ну, мне кажется, в контексте происходящего в Европе и на Украине здесь главная задача – это продолжать не допускать прямого вооруженного конфликта между Россией и странами НАТО. Периодически поднимаются разговоры в тех или иных европейских странах, что, ну, а чего Россию бояться, Россия вот Украину не может победить столько лет, можно самим что-то еще сделать плохое, вот там, или с Калининградом, или перекрыть Балтику, или еще что-нибудь. Ну, вот, собственно, такие действия, они демонстрируют, что, в общем, не надо в этом направлении двигаться, потому что Россия, вооруженный конфликт, в случае превосходства противника в доядерной фазе, будет готова перевести в фазу ядерную. Про это, в принципе, достаточно прямо говорилось 2 года назад, когда были учения совместные с Белоруссией по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия. Я думаю, что подобные сигналы есть и сейчас.
10: Просто интересно, поймут ли они, расшифруют ли они этот сигнал. Вот всегда такой вопрос у нас встает, да?
9: Ну, давай не будем уж так откровенно сомневаться в умственных способностях наших соседей, а поблагодарим лучше нашего уважаемого эксперта. С нами был Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Ну, а мы далее будем говорить о расширении Северного морского пути, потому что тут тоже было сделано несколько заявлений о том, что этот самый Севморпуть, скорее всего, будет расширяться. Ну, не скорее всего, а чуть более чем полностью вероятно. Да, но будет
10: не,
9: точно.
10: Да, но не в смысле того, что там фарватер будет кто-то расширять.
9: А мы сейчас расскажем. Расскажем вам подробнее, каким образом он будет расширяться. Расширяться он действительно будет очень интересным образом, который не сразу может всем прийти в голову. Но об этом подробнее мы поговорим ровно через минуту. Вернемся к вам после небольшой рекламы.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
13: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
15: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
14: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
16: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
9: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым Северный морской путь расширит за счет рек, железных дорог и автоперевозок по мере роста интереса у зарубежных инвесторов. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Ну, а интерес такой, конечно же, обязательно будет, потому что блокада Армузского пролива повысила интерес к арктическому маршруту. И выяснилось, что он из Азии в Европу через Севморпуть на 40% короче, чем через Суэцкий канал. А время доставки грузов, соответственно, сокращается на 15-20 дней. Поди плохо для бизнеса-то. Почти вдвое, представляете? И Китай, и Индия, вот эти вот огромные развивающиеся экономики, Арабские Эмираты готовы вкладываться в портовую инфраструктуру этого самого маршрута. Тут еще интересно вот что. По планам министерства арктические порты соединят с бассейнами крупнейших сибирских рек Енисея, Лены, Оби, и Северный морской путь встроят вот в такую единую сеть полярных коридоров. Мы сейчас поподробнее расспросим нашего эксперта про полярные коридоры, чтобы нам простым языком попросим объяснили, что это вообще такое, как они работают. Ну а по рекам смогут отправлять из России на экспорт лес, пшеницу, уголь. Новые маршруты дадут импульс экономике всей Сибири, а для круглогодичной работы Росатом строят суда высокого ледового класса. И вот уже через 4 года, да, получается, к 2030-му, да, число атомных ледоколов в арктическом флоте вырастет уже до 11. Ну а грузопоток по Северному морскому пути планируется довести до 70-109 миллионов тонн. Конечно, понятно, что, наверное, мало кому из обычных радиослушателей говорят что-либо такие цифры. А вот давайте сравним. В 2025-м объем был 37 миллионов, а планируется, что он будет доходить до 109. Ну, то есть в 3 раза вырастет.
10: Да, и поговорим об этом с экспертом, с нами членом общественной палаты Мурманской области, членом общественного совета Арктической зоны России Николай Доронин. Николай, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
17: Добрый вечер.
10: Вот что это за расширение Северного морского пути за счет, что такое полярные коридоры, на каких реках произойдут изменения, какие изменения произойдут, как это все будет устроено, почему вот эти перемены связывают с Северным морским путем, может быть, это просто освоение Арктики, как это будет завязано на Северный морской путь?
17: Вы знаете, вот если представить Северный морской путь, он соединяет восточную и западную часть арктической зоны. Арктическая зона – это треть территории России. Это такая большая скрепа, которая нависает над Северным Ледовитым океаном, над территорией, на сухопутной территории нашей страны. Так вот, великие сибирские реки – это такие ниточки, которые связывают уже непосредственно всю нашу территорию, вплоть до южных границ нашей страны, там, где проживает больше большее число населения, чем на побережье. И это очень хорошая новость, потому что мы таким образом реализуем проект Северного морского пути, а глобальнее это, конечно, трансарктический транспортный коридор, который протягивается от Санкт-Петербурга до Владивостока. И мы связываем это со своей внутренней территорией, то есть мы обеспечиваем и вывоз продукции, которая в глубине материка производится, и так называемый северный завоз, обеспечиваем его более эффективную доставку в те места, куда сложно добраться, кроме как по рекам. И это включает в себя, помимо трех великих сибирских рек, как Обь, Енисей и Лена, это еще непосредственно и Печора, и Колыма на крайнем востоке нашей страны. Поэтому вот все эти реки, они очень важны, и они исторически были навигационными маршрутами. И то, что сейчас внимание государства направляется в том числе на возрождение этих маршрутов, это очень хорошая новость.
10: Ну, но ведь для этого понадобятся и новые, ну, скажем так, новые средства транспортные. Ну, например, суда, река, море. Да, ведь речь идет о том, что это должно ведь доставляться из рек в акваторию уже Северного морского пути.
9: А вообще, кстати, если можно, чуть поподробнее, да. Чем как они это? Отличаются, ну, вот да. Эти вот суда, река, море? Потому что уверена, что большинство из нас не задумываются о том, что, ну, тут есть нюансы очень важные.
17: Вы знаете, вот на севере это очень повышенные требования, потому что суда класса река-море, допустим, которые используются на юге, ну, они могут просто выдерживать волну большего масштаба, да, а в случае с севером речь идет про ледостойкость, то есть какое ледовое препятствие могут преодолевать эти суда, то есть защищены ли они вторым корпусом от воздействия льда. Это очень важно. Но так как у нас сейчас, действительно, вы говорили это в подводке, обновляется парк ледокольного атомного флота, мы говорим не просто о количественном увеличении ледоколов доступных, а об их переоснащении полноценно. Это новые ледоколы, нового типа. Некоторые из них гораздо большего фарватера, которые позволяют проводить суда, которые имеют гораздо большую ширину, чем те, которые у нас сейчас используются. Это газовозы, например, или контейнеровозы. Так вот, если возвращаться к рекам, то, конечно, для них условия гораздо более комфортные, и не нужно ломать там 2-3-метровый лед, но в то же самое время, если мы говорим о северных реках, они должны быть подготовлены к тому, что 9 месяцев в году это обстановка, связанная с ледовой обстановкой, то есть все равно есть лед на реках, реки скрыты этим, скованы этим льдом, и они должны ломать этот лед, поэтому да, вот сейчас у нас навигация, например, по Енисею проходит вплоть до Дудинки, это 100 километров от Норильска, большого крупного промышленного центра, но река Енисей продолжается и дальше, до Красноярска, но вот атомный ледокол, он ходит до Дудинки, он, условно говоря, ломает лед для прохождения судов более низкого ледового класса, для того, чтобы доставлять эти грузы.
10: Смотрите, насколько оно вот нам понятно, как мы географию понимаем, представляем, и я лично еще и бывал на северах. Ведь еще вопрос, например, того же железнодорожного транспорта. Как в эти реки это будет доставляться? Ведь еще север у нас еще и, ну, фактически во многие места, как в тот же Норильск, только самолетом можно долететь. Там нет ни автотранспортной, да, автодорожной сети, связывающей этот регион с остальной частью Красноярского края, ни железнодорожной, да, только внутренние там какие-то есть там между предприятиями там пути. А это как? Тоже ведь должно планироваться, наверное. То есть вообще речь идет о каких-то масштабнейших транспортных логистических работах на севере России.
17: Несомненно, уже давно обсуждается вопрос строительства северного широтного хода, первой, второй, третьей очереди. Это железная дорога, которая находится гораздо выше БАМа, которая связывает наш запад и восток нашей страны. Но пока мы застряли на уровне европейской части, то есть мы дошли только до Уральских гор, у нас железная дорога доходит до Салехарда и дальше не идет. И вот эта огромная территория, включая и Норильск, и север Якутии, и Чукотку, она не охвачена сейчас ни железными, ни автомобильными дорогами полноценно. Поэтому реки в данном случае это спасение, потому что, ну, тот же Норильск начинался с Дудинки, куда пришли пароходы из Красноярска, и, собственно говоря, началось строительство этого большого промышленного района. Поэтому реки остались и сейчас, и навигация-то есть, и если мы усиливаем эту навигацию, это те кровеносные системы, которые выходят в Северный Ледовитый океан, Северный морской путь, мы лишь усиливаем свои позиции непосредственно и с точки зрения экспорта, и с точки зрения внутренней части поддержания Северного завоза, вот этого как бы беспрерывного обеспечения северов необходимыми материалами.
9: Николай, а вот давайте еще знаете, о чем поговорим? Ведь рассчитывают на то, что развитие экономики Сибири еще произойдет за счет вот этого самого расширения и развития Севморпути. И, казалось бы, это такой очевидный факт, но хотелось бы понять детали, а каким образом вот это вот все происходит, что это за цепочка, которая начинает таким образом раскручивать механизм?
17: У нас, если вы знаете, большая пробка на нашей основной железнодорожной магистрали, не хватает этой мощности, которая связывает Запад и Восток, Байкало-Амурская магистраль, Транссиб, и все железной дорогой мы не можем вывести просто. Это касается и угля, это касается и нефтегазопродуктов, углеводородов, это касается металлов, поэтому такие крупные центры Новосибирской области, которые Новосибирск находится непосредственно на Оби, Красноярского края, Красноярск находится на Енисее, Якутии, Якутск находится на реке Лена. Это все связанные процессы, потому что мы можем и те территории, которые находятся выше, севернее больших региональных центров, где, собственно говоря, происходит и заготовка лесопромышленной продукции, и всех наших богатств, природных недр, мы можем их отправлять дальше, выше, на север, на Севморпуть, и там уже с обеспечением вот этой вот портовой инфраструктуры обеспечивать поставки, это хоть, пожалуйста, сейчас дружественные страны в Азию, хоть недружественные страны, если они поменяют свое мнение в Европу, то, что было раньше. Поэтому это та возможность, которой нам нужно сейчас пользоваться, нам нужно вкладывать в свое развитие собственное. И вот как раз развитие транспортного сообщения по нашим великим сибирским рекам, это именно одна из этих составляющих.
9: Ну вот еще один очень важный, на наш взгляд, вопрос остался. Ведь этот коридор – это явный такой триггер, да что там, это красная тряпка фактически для быка, то есть для наших западных соседей. Конечно же, всех страшно раздражает, что Россия сможет зарабатывать на этом. И все тоже хотят пошире разинуть рот и откусить побольше кусок от этого такого очень аппетитного, смачного пирога. Вот что мы будем делать, если нам будут мешать? И будут ли нам мешать, на ваш взгляд? Готовы ли мы каким-то образом этому противостоять?
17: Знаете, нам уже мешают и достаточно давно. Севморпуть уже называют и называли уже в последние десятилетия как самый неэкологичный путь в мире. Якобы, что мы не можем бороться с последствиями возможного какого-то разлива нефтепродуктов на акватории, но у нашей страны есть и технологии, и центры спасения, и метеостанции, и люди, которые проживают там. То есть мы, в общем, осваиваем север. Поэтому здесь я уверен, что все находится под контролем. Но такие попытки в информационной сфере, они постоянно производят. Вы знаете, там один крупный производитель кроссовок в мире заявил, что никогда по Севморпути не повезет свою продукцию. Хотя он раньше никогда и не возил. Но просто это было сделано с таким политическим подтекстом, чтобы обратили на это внимание. Это, конечно, конкуренция, глобальная конкуренция, потому что если южный транспортный коридор испытывает проблемы в результате агрессии на Иран и закрытия всевозможных маршрутов южных, ограничений их поставок, то северный маршрут, он, конечно, получает совершенно иную перспективу, особенно для наших азиатских партнеров, которые понимают, что им надо делать бизнес, и вот именно для этого мы можем предоставить свои возможности по Трансарктическому транспортному коридору и Севморпути как его части.
9: Ну что ж, спасибо вам большое за ваш комментарий. Мы будем следить. Но я думаю, что тут будет уже очень много поводов в самое ближайшее время для того, чтобы возвращаться к этому разговору, потому что видите, какие масштабные работы намечаются, и сколько тут ниточек будет завязано, которые нужно будет как-то завязать в единый красивый такой большой и удобный узел. Мы благодарим нашего эксперта. С нами был член Общественной палаты Мурманской области, член Общественного совета Арктической зоны России Николай Николай Доронин. Ну а далее мы будем говорить на не менее интересную тему. И тема эта касается того, что называют зарплаты в конверте. То есть черные зарплаты, да и серые тоже зарплаты. Вот похоже, что скоро это явление будет у нас окончательно в стране, его искоренят. Потому что охота на эти самые зарплаты в конвертах набирает обороты. Только за первые три месяца 2026 года вытащили власти из тени почти, а вот сколько они вытащили почти работников, об этом вы узнаете ровно через минуту, когда мы вернемся к вам после рекламы и продолжим наши разговоры. 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры. Пишите, если есть желание.
0: Премьера на платформе «Смотрим».
18: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
19: Тут человек на берегу мертвый.
20: Мог ему кто-то смерти желать?
0: Вопросы без ответа.
20: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
0: Подозрение без алиби.
19: В кустах было какое-то существо.
20: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
19: Ты не виновата. Я тебе верю.
0: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
21: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
9: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Итак, охота на зарплаты в конвертах в России набирает обороты. Только за первые три месяца 2026 года власти вытащили из тени почти 220 тысяч работников. И это на 20% больше, чем год назад. Под прицел попадают компании, которые годами экономили на налогах и взносах, оформляя людей мимо кассы. Ну, для государства-то, конечно, это миллиарды недополученных денег. А вот для бизнеса это соблазн сократить расходы в условиях дорогих кредитов и кадрового голода. Ну, а для самих сотрудников это вообще непонятно, почему люди идут на это. Вот, кстати, не очень понятно, что вытащили из тени почти 220 тысяч работников. Вытащили, в смысле, они как были спасены или вытащены на свет Божий? Потому что для работника-то чего в этом хорошего? Ни больничных, ни отпусков, ни нормальных пенсий. Конечно же, в молодые годы, наверное, многие думают, а пенсия еще не скоро, когда она настанет, и все это настолько неважно.
10: Это а потом... у нас с тобой сейчас такое понимание, Оля, правда, по молодости? В 90-е особенно не думали.
9: Конечно, да, я думаю, что и ты по молодости тоже, точно так же думал. Конечно. Но все равно россияне идут на такие условия. Ради зарплаты побольше, например, другие, чтобы скрыть реальные доходы, потому что алименты, например, полагается платить. Но, тем не менее, таких работодателей вычисляют. А вот как вычисляют, чем грозят серые схемы и вообще, что ждет этот самый рынок серых зарплат и черных? Вот давайте об этом прямо сейчас и поговорим.
10: Да, и с нами доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра развития человеческого потенциала Института экономики РАН, доктор экономических наук, да, вы уже сказали, Марина Баскакова. Марина Евгеньевна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
22: Здравствуйте.
10: Марина Евгеньевна, а можно я вопрос переформулирую Ольге Владимировне и вот ее как бы такую бравурную ноту, да, превращу в такой немножко, ну не то что похоронный марш, а вот в негативе немножко подам эту информацию. А не кажется ли вам, что увеличение вот этих вот сейчас появившейся информации о том, что огромное количество вытащили там из тени, связано с тем, что огромное количество за последние несколько лет ушло в тень, и не зря же вот последняя информация банковских структур о том, что увеличился оборот наличных в Российской Федерации до каких-то уже катастрофических размеров. То есть вначале все это вытягивалось, да, и обелялась экономика, а в последнее время, к сожалению, экономика опять уходит в тень, и поэтому, естественно, растет количество тех, кого из этой тени приходится вытаскивать. Вот давайте оценим ситуацию в целом. Вот какая сейчас ситуация? Все-таки.
22: Ну, я думаю, что в тень уходят, но вот то, что наличные пошли в ход, ну, я думаю, дело немножко не в этом и не столько в этом.
10: Разве не связано это?
22: Ну, если связано, то, знаете, это не единственный фактор. Там еще фактор того, что не всегда работают банкоматы и так далее, и просят запасаться наличностью. Это, как бы, ну, такие рекомендации.
10: Ну, пускай, рекомендации, ладно, хорошо.
22: Хорошо. А то, что уходят в тень, да, потому что бизнесу сейчас действительно достаточно тяжело, и кредиты дорогие, и как бы желание сэкономить действительно есть. Значит, почему люди идут на это? Ну, не только из-за алиментов или там. Некоторые не готовы работодатели предоставить даже работу по иному варианту. Плюс еще, как бы, сейчас стало много самозанятых. И там тоже идут такие схемы, которые, ну, можно назвать, ну, как бы, мошенническими, не мошенническими. Но, тем не менее, это сокрытие от налогов, когда работодатели своих работников превращают в самозанятых.
10: Да, в тех, кто оказывает услуги. Да, в тех, кто оказывает услуги.
22: Увеличение числа самозанятых – это тоже, как бы, ну, такой вот фактор теневой занятости.
10: Ну да, но это предложило государство в свое время все-таки самозанятыми людям стать. Скажите, Марина Евгеньевна, ну а вот как это происходит? Интересно, ведь на самом деле мы вот должны или напугать, или сказать, а, не обращайте внимания, это всегда было. Как вычисляют таких работодателей, например?
9: А могут, между прочим, сами соискатели работы, когда они приходят на собеседование, им так многозначительно шевелят бровями, говорят, ну, зарплата-то будет в конверте, вот могут они куда-то обратиться? Вообще, насколько часто такое происходит? Или люди сидят, молчат и не высовываются?
22: Ну, на этот вопрос я вам ответить не могу. Это вопрос к трудовой инспекции. Думаю, что такие, как бы, есть сигналы, но доказать что-либо очень сложно, потому что все эти вопросы решаются устно, ну, если только что человек пришел с магнитофоном или с диктофоном. А так, если бы это было в письменном виде, отказы или такого рода предложения, ну, если в письменном виде, тогда поймать можно, а не в письменном,
10: Марина Евгеньевна, а кстати, а виноватыми в такой ситуации оказываются только работодатели или те работники, которые получили эти деньги и ведь не заплатили с них налоги, получается?
22: Ну, я считаю, что и те. Потому что, как правило, это все-таки, несмотря на то, что работник, очевидно, как бы страдает, да, вот там нет больничных того всего 5-10, но он тоже получает какие-то выгоды от этой ситуации. И нужно понимать, что вот мы проводили исследование в Москве по теневой занятости в малом бизнесе. Теневая занятость – это в основном микробизнес. Микробизнес, чем крупнее бизнес, тем более прозрачная как бы выплата зарплаты.
10: Но микробизнес это что? Это пекарня, там столовая небольшая, я не знаю, там швейная мастерская. Что такое микробизнес?
22: Да. Там, где 1, 2, 3, 4 наемных работника. Вот там действительно очень часто возникает серая занятость или полная или частичная выплата в конверте. Проблема в том, что наше законодательство, оно составлено как бы вообще, и часто малый бизнес реально не может выполнить всех требований. Даже были такие предложения от товарищей ученых, чтобы как-то дифференцировать как бы условия найма и увольнения для малого и микробизнеса, особенно для микробизнеса, и как-то изменить систему налогообложения. Что касается работников, ну, они, понимаете, человек, он ищет, когда он соглашается на такие условия, он ищет более высокую зарплату или просто рабочее место. А пенсии как бы об этом не думают, тем более, что у нас сейчас пенсионная система такова, что у нас фактически плоская пенсия. И для того, чтобы эту пенсию получать, достаточно иметь 15 лет стажа. А дальше ты можешь платить, не платить, как угодно участвовать на рынке труда, но твоя пенсия, кардинально размер ее не изменится. Это тоже надо иметь в виду.
10: Это, кстати, тоже негативный психологический фактор, который влияет.
22: Конечно, конечно. И, ну да, больничные листы, но когда человек молодой, он просто об этом не думает.
10: То есть, получается, смотрите, Марина Евгеньевна, что выходит? Выходит, нет способа это победить, ну, как сказать, перевоспитанием, да? Это только, наверное, какими-то методами фискальными, драконовскими, полицейскими методами, или как? Или, ну, не знаю, или изменением экономической ситуации, там, что должно быть?
22: Ну, я поняла. Значит, дело в том, что фискальными, ну, наверное, улучшить ситуацию можно. До конца ее не выправишь все равно. Значит, что касается воспитания, ну, наверное, воспитывать тоже можно, но тоже это не победить. Нужны какие-то экономические рычаги, которые сделают официальную занятость более, как бы, приемлемой для ряда работодателей и для работников.
10: Ну, да,
22: на сегодняшний день, я говорю, вот такие вещи, как будущая пенсия или там...
10: Не работают, да.
22: Личный лист, это почти не работает.
10: Не работает, да. Ну что ж, Марина Евгеньевна, будем вместе с вами и с коллегами вашими, и с журналистами искать, наверное, такую подсказку, если нам правительство не может само решить. Будем ему подсказывать. Марина Баскакова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра развития человеческого потенциала Института экономики РАН была с нами.
9: Ну а далее нас ждет очень интересный разговор, особенно тех садоводов, которые мечтают о тигровой груше, о яблоке с черной мякотью, о клубнично-малиновом дереве, колонновидной смородине и многих других чудесах огородных. Вернемся после новостей.
0: Наше время. Театр на радио России представляет.
1: Этого еще не хватало.
2: Извините.
3: Согласна.
0: Простите. Бывшая Ленина. Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
23: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
24: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
25: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
26: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
27: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
28: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
29: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегро».
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Магнитогорска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
30: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
2: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
3: Нам очень нравится ваша работа.
4: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Рособорнадзор опубликовал памятку о том, чем можно перекусить на ЕГЭ. Далее подробно. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Перед вылетом состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня за чаем. Она продлилась около полутора часов. «Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа», — заявил российский лидер. «По каждому вопросу прорабатывался каждый шаг», — заметил президент России.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.

0: договаривают, простили еще и смородину.
1: Другие учителя, вот свои планы там и так далее. Как вот вообще работа физрука, как учителя в сравнении с другими учителями выглядит?
2: Ну, в начале года, как я говорил в начале нашего репортажа, что учитель пишет конспекты, рассчитанные на год, сейчас уже все в электронном виде же есть. В МЭШ, Московская электронная школа она называется. И ты делаешь программу поурочную, еженедельную, ежемесячную, что у тебя будет запланировано. Если ты вдруг хочешь отойти от плана, то ты должен добавить или же убавить то, что ты хочешь провести на уроке. Вот. Это в начале года закладывается. Но мы не берем сейчас дополнительное образование, всякие кружки и секции.
3: А как вы относитесь, Сергей Алексеевич, к тому, что иногда физруки, мы уже договорились, что вы не обижаетесь, да, задают домашку написать доклад про коньковый ход на лыжах или про пляжный волейбол? Но мы же все понимаем, что сейчас такая нагрузка на школьников, что писать еще доклад дома, но это уже...
4: А что нет-то?
3: А чё дата?
4: Пропустил урок? Иди отрабатывай.
3: А чего дата? В итоге пишут-то родители.
4: Это проблемы, между прочим, родителей, что они за детей
3: я
4: пишут.
3: Я Сергея Алексеевича спрашиваю.
4: Дмитрий. Я адвокат Сергея Алексеевича.
2: Знаете, там можно понять, если это написал ребенок или же это написал родитель. Все-таки каждую работу... Хороший вопрос. Спасибо за такой хороший вопрос. Поскольку я для детей сейчас как раз-таки конец года, и многие будут не аттестованы, понимаете, да, они не посещали, они не выполняли нормативы, и в случае, чтобы им получить аттестацию, им надо написать конспект, да, доклад, как вы сказали, но не на компьютере копированный, а от руки.
3: Какой вы хитрый.
2: Да, от руки, это раз. Два, у меня есть критерий, что минимум две страницы за одну тему, да, на листке А4, и я сразу понимаю, чей это почерк. И я читаю, и потом задаю вопросы, разговариваю с ребенком на эту тему, что он написал, что он из этого сделал, какие выводы, и тогда его аттестую.
1: Как все-таки физкультура с наших детских времен изменилась в школе?
4: Да, изменилась. Хороший физрук, на самом деле, но при этом еще одна новость есть такая, о том, что порядка 80, ну, я не знаю, вот это приведенное от агентства ТАСС, что 80% выпускников по физической культуре преподавателей до мест работы не доходят и работают...
1: Не доезжают.
4: Да, не по специальности.
3: А Сергей Алексеевич уже, наверное, не с нами.
4: С нами, я надеюсь.
3: А Сергей Алексеевич, а правда, что в основном среди физруков сейчас физручки?
2: Знаете, вот те, с кем я работал, по большей части, наверное, уже переходят на мужской пол. Объясню, почему. Девочкам тяжело выживать вот в этой сфере с детьми, которые это не дети, это хищники. Они просто разрывают. И вот со мной работает коллега, девочка, она вот первый год после института, вот вы, я вот так на нее не посмотрю, она каждый раз как будто хочет заплакать. И ей очень тяжело. Я вот у нее спрашиваю, что как, она просто, ну, не вывозит, как в современном мире говорится, потому что дети, они хищники, они просто съедают. Начиная с первого класса, они рвут и мечут. И если ты вот с самого начала не покажешь свой характер, там тебе будет очень тяжело. То есть, даже мне, честно говоря, тяжело.
3: То есть нужно уметь держать ребро, как Сергей Алексеевич Латынин, правильно?
4: Ладыгин.
3: Ладыгин.
4: Да.
3: Спасибо большое.
4: Спасибо. Да, ну спасибо. Я как раз и говорил о том, что нужно еще и обратить внимание, что не все выпускники педвузов по физкультуре доходят до школы.
3: С нами Дмитрий Сухинин был. Спасибо.
5: Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Белые акации, грозья душистые. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
6: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
7: Есть только миг между прошлым и будущим.
5: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.

0: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
1: Эта мелодия родилась 100 лет назад в Бразилии. Родители автора хита «Тико-тико» Хосе Гомеса де Абреу хотели, чтобы мальчик стал либо аптекарем, либо священником. Однако, отучившись 2 года в епископальной семинарии, он попросту сбежал из родного провинциального городка с пышным названием Санта-Рита-ду-Пассо-Кватру в Сан-Паулу, где стал выступать в различных оркестрах. Дело в том, что Зикинья, такое прозвище дали ему друзья, страстно любил музыку и еще в детстве научился играть на фортепиано, кларнете и флейте. Увы, в начале 20 века музыка больших денег не приносила, и Зикинья Абреу устроился мелким чиновником в муниципалитет. В этой должности он и проработал всю жизнь, параллельно сочиняя песни. В 1917 году Зикинья Абреу написал мелодию в модном в то время стиле шорро и назвал ее «Тико-тико-ноу-фуба».

песни. В переводе с португальского «Тико-тико ноуфуба» означает «воробушек в кукурузной муке». Большой популярности песня не обрела, и Зикини Абреу, ушедший из жизни в 1935 году, так и не застал тех времен, когда «Тико-тико ноуфуба» стала всемирным шлягером. Это случилось благодаря бразильской певице Кармен Миранде, которая в начале 40-х годов приехала в США с гастролями и часто исполняла «Тико-тико» на своих концертах. На одном из них побывал Уолт Дисней, и песня так ему понравилась, что он включил ее в свой мультфильм «Привет, друзья», где ее противным голосом проскрипел Дональд Дак. Ну а в хит-парады она попала в исполнении трио «Andrews Sisters».

0: Люди и песни.
1: Вот уже целое столетие «Тико-тико», сочиненное мелким чиновником из Сан-Паулу Зекини Абрео, звучит в разных странах и на разных языках. Ее исполняли джазовые звезды, такие как Чарли Паркер, испанский гитарист-виртуоз Пако де Лусия, берлинский и лондонский симфонические оркестры, королева французской эстрады Далида, принцесса Босановы Аструд Джильберто и даже японский симфо-джазовый коллектив новой волны под названием «Али Проджект».

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Банковские аналитики посчитали, что самыми распространенными схемами, которые мошенники используют для кражи персональных данных, стали взлом учетной записи в Telegram и просьба установить определенные приложения. Причем аферисты не тратят время на реальный взлом, они его имитируют. Достаточно им отправить человеку сообщение в мессенджер от якобы технической поддержки с информацией о потенциальном взломе или входе других устройств. При этом в сообщении есть ссылка, по которой надо перейти, и тогда вы якобы подтвердите легитимность текущей сети, или это якобы позволит защитить персональные данные. При переходе по ссылке злоумышленники получают доступ к аккаунтам клиентов в госуслугах, в банках, в Телеграме, в прочих приложениях. Эксперты советуют настроить двухфакторную аутентификацию при входе, а также предоставить возможность писать и приглашать группы только контактам. Если аккаунт взломали только что, необходимо сбросить все активные сессии в настройках, а после поменять пароль. Еще лайфхак от бывалых пользователей. Вспомните, как часто вы используете в своих паролях цифры из даты вашего рождения. Ведь так проще всего запомнить пароль. А насколько сложно мошенникам узнать дату вашего рождения, если она указана в любой соцсети или в мессенджере в открытом доступе? И что им помешает перебрать в разном порядке эти цифры? Да добавить к ним ваше имя, фамилию или инициалы. Так что или поменяйте дату вашего рождения, хотя у мошенников теперь в доступе миллионы страниц из различных украденных баз, то есть по 10-15 копий досье на каждую из россиян у них есть, и уж точно там найдется верная дата рождения. Или не используйте памятные вам даты в паролях, это упрощает взлом ваших личных кабинетов на различных платформах и сайтах. Если видите возможность при регистрации сгенерировать пароль, воспользуйтесь этой услугой. Машинный интеллект формирует действительно сложные пароли, только сразу их запишите, запомнить пару десятков таких паролей нереально. В другой схеме злоумышленники под разными предлогами просят клиентов установить приложение, которое будет называться примерно так: «ЦБ защита данных» или «Госуслуги точка верификации». Как правило, при этом они представляются сотрудниками правоохранительных органов или сотрудниками Центробанка. Расчет сделан на то, что люди поверят, если в названии добавить инициалы Госбанка или всем известного госпортала. Но при скачивании такого приложения вредоносная программа считывает информацию с банковской карты клиента и позволяет мошеннику снять деньги в банкомате с помощью беспроводной передачи данных. А так как аферисты или их соучастники уже дежурят в момент обмана у банкомата, то и списание денег и обналичивание их происходит в течение минуты. То есть деньги с почти 100% вероятностью уже не вернуть. Так что не переходите по фишинговым ссылкам, не устанавливайте приложение по просьбе неизвестного, следует внимательно проверять сообщения, которые к вам приходят, чтобы не поделиться с аферистами кодом из СМС или пуш-уведомлением от банка. Не дайте мошенникам заработать.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал очень богатым итоги визита Владимира Путина в Китай. Главное, по его словам, что подписано совместное заявление о сотрудничестве между странами в различных ключевых сферах. Южная группировка войск за прошедшие сутки уничтожила 33 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Уничтожено 16 антенн связи, 14 дронов и 3 терминала «Старлинк». Глава компании РЖД Олег Белозеров заявил, что вся система российских железных дорог готова к летним перевозкам пассажиров. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал очень богатыми итоги визита Владимира Путина в Китай. Главное, по его словам, что подписано совместное заявление, которое отражает сотрудничество между странами в различных ключевых сферах. Российский президент со своей стороны поблагодарил китайское руководство за гостеприимство и плодотворную работу.
2: В ходе вашего визита мы с вами подписали и были свидетельство множества совместных документов. И тот документ. И самое главное, мы с вами совместно подписали важное совместное заявление, которое отражает сотрудничество между нашими странами в различных северных широких сферах. Так что я хочу вас поздравить с успешным проведением этого визита. Хотя он только на один день. Но итоги большие, богатые. Он показывает все реально и исторические значения отношений между нашими странами.
3: Во время этого чаепития, если мы можем еще чем-то обмениваться мнениями, пожалуйста, я с удовольствием.
4: Господин председатель, спасибо вам за приглашение, за то, как мы поработали. Это все в руках было ваших, вашей администрации. Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил также, что практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. Президент добавил, что у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках. Южная группировка войск за прошедшие сутки уничтожила 33 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Также, по его словам, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 16 антенн связи, 14 дронов, 3 терминала «Старлинк» и 6 наземных робототехнических комплексов. В результате действий группировки войск «Запад» ВСУ за сутки потеряли 76 тяжелых боевых гексакопов, 59 пунктов управления БПЛА, а также 61 беспилотник самолетного типа, рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. Также ликвидированы станция спутниковой связи «Старлинк» и полевой склад боеприпасов противника. Вашингтон отчасти потерял интерес и энтузиазм к вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе SMG. Министр напомнил, что за 26-й год было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле. Процесс продолжается. Однако Соединенные Штаты теперь открыто говорят, что пусть Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно, отметил министр. При этом он подчеркнул, что мы всегда готовы к переговорам. Власти Кубы резко осудили обвинения США в адрес бывшего лидера страны Рауля Кастро, назвав их политической провокацией. В правительственном заявлении подчеркивается, что обвинения основаны на нечестных манипуляциях инцидентом 96-го года, когда кубинские истребители сбили два самолета организации кубинских эмигрантов «Братья приходят на помощь». Гавана считает эту структуру террористической, указывает, что Вашингтон игнорировал более 25 нарушений ею воздушного пространства Кубы. 20 мая американский Минюст, напомню, предъявил Раулю Кастро обвинение в убийстве 4 человек в сговоре с целью убийства граждан США. Официальная Гавана заявила об отсутствии у Соединенных Штатов легитимности и юрисдикции для подобных действий. Глава компании РЖД Олег Белозеров заявил, что вся система российских железных дорог готова к летним перевозкам пассажиров. Об этом речь зашла на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
5: Пиковые нагрузки в транспортной отрасли обычно приходятся на выходные дни, и люди едут в это время в гости к родственникам, посещают достопримечательности, путешествуют по стране, отдыхают на курортах. Как идет подготовка к летнему сезону, пожалуйста.
6: Уважаемый Михаил Владимирович, хочу доложить, что вся система российских железных дорог готова к летним перевозкам. Мы предоставим больше на 0,5%, это более 62 миллионов мест для пассажиров в дальнем следовании. Прирастем сообщение с Крымом, с курортами Северного Кавказа. Ну и, конечно же, особое внимание это нашим маленьким пассажирам, это деткам. Растем почти на 2%, 580 тысяч человек. Мы в этом году планируем отвезти в детские лагеря, местам отдыха. Кроме постоянных поездов, мы добавили почти 30% парсезонных поездов. 165 поездов добавили.
1: Белозеров добавил, что российские железные дороги в сентябре запустят продажу билетов льготникам на электричке с проверкой личности через МАКС. Кроме того, сейчас компания проводит эксперимент по посадке на поезд по биометрии. Ранее сообщалось, что эта система будет действовать и на Сапсанах. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московская «Динамо» определилась с главным тренером на новый сезон и в ближайшие 2 дня подпишет контракт с Сандро Шварцем. Последние детали согласованы, пишет «Спортэкспресс». Ранее информировалось о том, что зарплата тренера составит 1 700 000 евро в год, а соглашение будет действовать до 2029-го. Отмечается, что в Москву 47-летний немец прилетит к началу сборов в июне. Российский футбольный союз обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут «Ведомости». Согласно письму, которое судейский комитет РФС разослал арбитрам, уведомлять Российский футбольный союз необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльное судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Жозе Мориньо подписал контракт до июня 29 года с мадридским «Реалом», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. И контракт уже вступил в силу. Мориньо прибудет в Мадрид на следующей неделе. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый сеянный россиянин во втором раунде уступил Уго Умберу 3-6, 6-3, 6-7. Женская сборная России по водному поло будет готовиться к суперфиналу Кубка мира в Шанхае вместе с командой Китая. Суперфинал состоится в Сиднее с 22 по 26 июня. Помимо 2 лучших команд 2-го дивизиона сборных России и Китая, в турнире примут участие ватерполистки из Австралии, США, Нидерландов, Испании, Венгрии и Италии. Мирослав Киселев в возрасте 14 лет стал победителем чемпионата России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место занял Сандра Рогава, третьим стал Никита Шлейхер. У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Погода центров области сегодня, 21 мая, во Владивостоке днем до плюс 12 градусов, облачно и без осадков. В Екатеринбурге всего 17-19 градусов тепла, осадков не ожидается. В Сургуте и вовсе плюс 7 без осадков. А вот в Вологде 30-градусная жара, возможен кратковременный дождь и грозы. В Казани без осадков, стало немного прохладнее, плюс 23-25. В Пензе и Ярославле до 27 градусов выше 0 без осадков. В Ростове-на-Дону до 28, кратковременный дождь и гроза. Сочи всего плюс 18, ливни и грозы. В Санкт-Петербурге днем до плюс 20-22 градусов, а в столице до 30 градусов жары. Вечером местами возможен кратковременный дождь.
8: Шорнита Сыктывкар, Бурасов, Талун, Одакора Тылыш, Кыжете Длун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 21 мая, четверг. В эфире государственная радиостанция Комигор.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в западных районах 21-26 градусов, восточных плюс 15-20, в Итинском районе плюс 10-15, в Аркутинском плюс 2-7. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов. Атмосферное давление будет падать.

0: Вести Коми-Гор.
1: Студия Максим Канов. Корам кывзыны вэльтерьяс. Республика Савыр ясын кусачыщяс бощесны сына двухса дэжэра. Пышти бэдлун кыпэдэны кык самолёт. Тая уже сторян тэчэна чарт биазэр ясбэрэн. Пасидясын Елена Золотарёва.
2: Комилан зарни тор помтам дортам парма сиес виджедемен спутник яс ознавермене от самны тырвые. Озьем ворлыш чин качаласны самын мортлан чин яс. Еще така поводе кыртки раздаем васа аэродром ясыч быдлун кыпачы как самолет. Пажыныч специалист яс кышевтисна республика Салун в район яс табарын мадачасна асовый влань. Мылдыныч.
3: Вчера прошли грозы, посмотрели, но как практика показывает, гроза если прошла вчера, то дня через 3-4 что-то может вылезти. Поэтому будем внимательно смотреть всю эту территорию.
2: Самолетчин черпался с бытия голливудца кино, но сывлен лебалам або шочем аще кыд уч. Некомен час че школа щуща виджетны гыгар. Кажавны чын да гыгарвона, або тая вуграшичлан бипур, либо омма самутас ясен сотаны лэп. Вырса өз емдырье, кола өд едон явны йона пачкал избиыз, да юртны уч ертеслы. Юр вомбырын район саотряд яс помшуана кыджи кутасны кусачыны, эмка туи сволчасны муты, або ка донеласны пожанын пукшыны самолетын, либо сына чайнлы часны кусачыч парашютист яс. Талон кежлы шерпасы слынь, но чарт биазер яс авиапатруль яс учто госкольны, мывылын пырдачыч бощыны кыкшеветымын кусачыч, а лова каникамын варсал зилам корасны доброволич ясыз. Но бурвала налын отсыгыз эс комовнин да светво, буречка луаска таджи и воджа.
1: Республика са МЧС лан вечкаланинен ужалышияс пычка сделаяс министерство, да карса дежиритан ведомствояса пырышияс нодисны отувья рейд. Могыс эрдадны азилымясыш витчишан чыктым ясторкалым. Учкада тыдвыла, торья режим Сыктывкарын пыртама апрель да садлунчань, а апрель кыщижымычань республикан завдичис пыжарясыш витчишан каткуласт. Водя виштала Ольга Макарова.
4: Гырд затон пошелокса сосновая поляна микрорайон. Гыгар хашаркир, када вырас, ичка и дежер историян кывкутана. Рейдия стала ноды на осымын мувулын, но и енышчань. Вертолет чама пилоттам, шестима я соцаган. Коим тачам аппаратан республика СМЧС мугмадысны кулян воон. Мавик 3 Pro лыбалась нен сыктыв, кыртки раз район я свещтен, ынысо сыктывкардорын.
5: Аппарат новый, небольшой, но очень эффективно себя проявляет в работе в локальных точках, обладает функцией зума, за счет чего можно детально разглядеть ту информацию, которую нас интересует.
4: Квадрокоптер ланчин ясана джисны хызил мясы швиджан вич, вожин севылы векнюджик, а сотурон да йоксотым, а сиджи мангалын водичем, эскажавны. Торкалым хердадысны джикматын, кокулын, инспектор ясбоштысны тыдвылы, мэй орчаму юкын, абу весалыма костурон да шыблас ясыш. Ыны, вожвыв ылык тыгнин, мукутыч лыков масмынтыны штраб, дасшань кыж шуршайтыч. Правила я скажу, могуч памятка я скажу, витчиш на вырса узилы мясыч да мывочны на эсаджиган.
1: Комин чина бурдадыш судчатым. Медик ясас быд ногыш ышаданы воны миян регионы да кольчыны. Торянин эрша лыда ясас шиктяса. Врач из республикан колонаш ыкмыздас куим прочент. Шыр медицина ужалышыс ыкмыздас квайт. Каналан учреждения сын ставнас куим шурзгагар врач да куимпов унжик шыр специалист. Колем воын воис нёльшыш унжик бурдадыш. Таво вылы мог ясын медавны кыкшы саяс. Оцалы таын земской доктор, земской фельдшер канмуса уртас яс. Вобыдан региона сышарти воис мата шижимдас морт. Таво вермасны бочны неуна эчажыкас. Программа спырычишеслы вештаны ыдишань кык миллион шайтыч. Быд ногы зелены оцачны мынтыны бурнажытка. Ыжыджык тышт шикты воочлы. Ушинска волосная республика сочелять больничаюш эндокринолог да шин врач. Дон ялысны посне уловлыш джонжалун. Видалысны йона у нас кык шур свитчок гыр мортыс. Таршам урса колы нуладны кадыш кады. Медым воджы кажавны джонжалунын вешшим яс. Торянин шин яс кужа. Они войтырыс выфтынин йона выдичыны бычам агажит ясын. Шорничыма местаюса шыр больничакыт воджы воловлым елыш. Нышта шуо мащетны колонатыдым лун яс бать мамыслы. Ужит специалист ясыс атялысны бур ур. Воркута нодисне медсестра яслыш ордишем. Кужам лун яс петкалисне том ужалыш яс. Войвыв кыршсай сакарын, тажам конкурс яссы котыртлисне витадыш. Юрта Татьяна Кинева.
6: Чукачи шестый медвач колы свищтавны мы на най были сентай учщикасы. Останыс специальной черти медсестра яс ужалыны куим вогагар. Таву конкурсын петка чисны кардиология, пинь бурдадан лорда, паллиативна юканца ужалыш яс. Ставно слеколовали пет кадлену уджин кужемлун. Гартисны кикок, мурталисны давление, мышкалисны вишищес. Нышта пет кадлисны стычлун пробиркаясын сорас арталиган. Оди чукатисны аптечка. Уджиорт я зевшону да ышадисны ордишищесыз. Эстафета кодыртлесна и ушадышесна. Медики соколовали зевыдье паштедны доличан костюмы капитаниясыз. Помощи с ордичемыз творчества конкурсын. Дачтесны войтаршикасты щоян, темащертивычесны торт, щылесны довелдесны вышны массаж. Медбурмедсестран Воркутандойс Елизавета Ходякова.
7: Мне всегда хотелось помогать людям, чтобы им становилось лучше. И мне наоборот счастье то, что я делаю что-то полезное и нужное для людей.
6: Таво воркутаса бонищан не выдисна и сывон ордичищесыз. Комун чижи морта спасисны бур оджич муниципалитетса да республикаса грамотаясын. Они бурлачанинын шета медицина отсык нёльшо морт. Ставныз зумы тыдымунеса специалистес, кудеслымем уч двунир, да так и чуч вишмышестур шилымчы.
1: Таяс дук кежла ставыз. Вильтер яздаштиган ми выдичим коми информ, коми онлайн агентство яслан, а сиджи миен корреспондент яслан юр ясан.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
8: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в западных районах 21-26 градусов, восточных плюс 15-20, в Итинском районе плюс 10-15, в Иркутинском плюс 2-7. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков, ветер южный 2,7 метра в секунду, температура воздуха 23-25 градусов, атмосферное давление будет падать.

0: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эфирин Миянкат.
3: Віджа Оланед, студіян Єлена Бистрова. Бур батька дмамка долем, руй руй, коз'є коз'є, комі ань, та щілан квясес бура тецач республіка саби долишли. Нас іче дирщань кивлим Валентіна єщевалан концерт яздир'є лібо радіо пир. Силищ мила, міча, небид, щілам вирже да на гилосе кивзам, міян комі коліпкай, Валентіна єщевас.

0: ужин к ужинлун. Гартисны кикок, мурталисны давление, мышкалисны вишишес. Ныштапиткалисны стычлун, пробиркаясын сорас арталыгын. Оди чукатисны аптечка. Уджиорт яздев шону да ышыдисны ордишишесыз.
1: Наша вина лекарисима!
0: Эстафета кодыртлисны и ышыдишесны. Медикасы коловали зевыдье паштедны дорищан костюмы капитаниясыз. Помощи с ордичемыз творчества конкурсын. Дачтисны бойтыршикасты шоян, темащертивычисны торт, шилисны давелдисны вышны массаж. Медбурмедсестран Воркутандойс Елизавета Ходякова.
2: Всегда хотелось помогать людям, чтобы им становилось лучше. И мне, наоборот, счастье то, что я делаю что-то полезное и нужное для людей.
0: Таво воркутаса бурнища нивадисна и сымон ордишишесес. Комунчижи морта спасисна бур оджиш муниципалитетса да республикаса грамотесен. Они бурлачанинен щета медицина отсык нёльшо морт. Ставнас зумы тыдумнеса специалистес, кудеслемем ыжд вынир, да так и чуч вишмешестор щелымчим.
3: Та из дук кежла ставис. Вильтер яздаштиген ми водичим коми информ, коми онлайн агентство яслен, а сидже миен корреспондент яслен юр ясен.
4: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
5: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в западных районах 21-26 градусов, восточных плюс 15-20, в Итинском районе плюс 10-15, в Аркутинском плюс 2-7. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов. Атмосферное давление будет падать.

0: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В основе экономического взаимодействия России и Китая лежит энергетика. Солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира, заявил Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. В рамках ядерных учений вооруженные силы России доставили боеприпасы в полевые пункты ракетной бригады в Беларуси, сообщили в Минобороны. Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Шебекинский район Белгородской области. МИД России увидел в последних шагах руководства Армении риски для союзнических отношений Москвы и Еревана. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российский президент по завершении визита в Китай поблагодарил председателя Си Цзиньпина и все китайское руководство за гостеприимство и плодотворную работу. В свою очередь, китайский лидер назвал очень богатыми итоги визита и отметил важность подписания совместного заявления о сотрудничестве. В основе экономического взаимодействия России и Китая лежит энергетика, а солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Он упомянул о договоренности о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».
3: Отношения опираются на

0: очень солидную материальную базу. Товарооборот уже не первый год существенно превышает объем в 200 миллиардов долларов. И в основе, конечно, лежит энергетика. Россия первый поставщик трубопроводного газа, природного газа в Китайскую Народную Республику. Мы среди основных поставщиков сжиженного природного газа, угля. Ну и совсем недавно, по-моему, уже окончательно договорились о строительстве крупнейшего газопровода «Силы Сибири-2». Обсуждается и так называемый дальневосточный маршрут.
1: Лавров добавил, что Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми странами. Мир становится многополярным, и сейчас люди спорят, не обернется ли эта многополярность хаосом, сказал министр. Однако, по его словам, ни Москве, ни Пекину не нравятся такие прогнозы. В рамках ядерных учений вооруженные силы России доставили боеприпасы в полевые пункты ракетной бригады в Беларуси, сообщили в Минобороны. Личный состав белорусского ракетного соединения выполняет задачи по получению спецбоеприпасов для комплекса «Искандер-М», снаряжению ими ракет и скрытному выдвижению в назначенный район для подготовки к пускам, отметили в ведомстве. Группировка войск «Север» за сутки уничтожила 48 тяжелых боевых октокоптеров, 54 БПЛА самолетного типа и 39 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесло поражение живой силе техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Бунякино, Великая Писаревка, Дегтярная и Хотин Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодец, Избитская, Рясная и Старица Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, миномет и три станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 54 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, 3 квадроцикла и 9 НРТК противника.
1: Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Шебекинский район Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Среди пострадавших два молодых человека 18 и 20 лет. Беспилотник атаковал движущийся автомобиль. МИД России увидел в последних шагах руководства Армении риски для союзнических отношений Москвы и Еревана. Об этом заявил замминистра Михаил Галузин журналистам в Москве после заседания специальной рабочей группы Совета Безопасности. Он отметил, что совещание проходило на фоне, к сожалению, усиления негативных тенденций, желания руководства Армении сохранять членство в Евразийском экономическом союзе. До тех пор, пока она не перейдет в Европейский союз, для нас абсолютно неприемлемо. Такие подходы нас не устраивают, заявил Галузин. Дипломат отметил, что армянское руководство не настроено прислушиваться к нашим предостережениям о том, что истинная цель Запада, в том числе Евросоюза, состоит в том, чтобы использовать Армению против России. Тегеран изучает комментарии США по поводу иранского предложения о прекращении военных действий. Как заявил официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаэль Багаи, на основе предоставленного Тегераном 14-пунктного текста несколько раз происходил обмен сообщениями. Иран получил изложение позиции американской стороны и сейчас ее изучает, передает слова Багаи Нуар Ньюс. Ранее агентство Тасним сообщило, что Пакистан передал Соединенным Штатам это предложение, где акцент сделан на прекращение огня и мерах по укреплению доверия. Небывалая жара ожидается сегодня в Москве. Днем может быть побит очередной температурный рекорд. Воздух прогреется до плюс 29-31 градуса, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Вчера максимальная температура воздуха на главной метеостанции Москвы ВДНХ составила плюс 30,1, что на 0,2 градуса ниже, чем было накануне, но именно эта цифра теперь окончательно впишет себя в летопись самого жаркого 20 мая за всю метеоисторию нашей столицы. Ну и жара была в центре Москвы на Балчуге плюс 31 ровно, в Строгино плюс 31,5, МГУ плюс 30,6, ну и сегодня еще один день небывалого зноя. Большую часть четверга характер метеоусловий не изменится. Синоптическая ситуация в центральной России обусловится западной периферии Сибиряка, сибирского антициклона. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Возможно, что из-за сильного перегрева и испарения водяного пара к исходу дня местами могут собраться какие-то отдельные массивы внутримассовых кучево-дождевых облаков. Ветер восточный, юго-восточный, 3,8 метра в секунду. Максимальная температура плюс 29,31, а значит, со значением плюс 29,2 падет рекорд 2014 года. Ну и показания барометров стабильные, 752 миллиметра ртутного столба.
4: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольная махачкалинская «Динамо» обыграла «Урал» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ 1-0. Единственный мяч на пятой минуте забил ангольский нападающий «Миро». В параллельной встрече дубль Жилсона Беншемола помог «Акрону» победить «Ротор» 2-0. Ответные игры пройдут 23 мая на поле команд, выступавших в Премьер-лиге. Главным судьей суперфинала Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар» назначен Инал Танашев. Ему 28 лет, он станет самым молодым рефери в истории финалов национального кубка. На него рекорд принадлежал Михаилу Вилкову, который судил решающий матч в 2012-м в 32 года. Ассистентами главного арбитра выступят Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. За работу ВАР будут отвечать Артур Федоров и Сергей Цыганок. ЦСКА обыграл «Локомотив Кубань» и повел в полуфинальной серии баскетбольной единой лиги со счетом 3-1. Встречу в Краснодаре армейцы выиграли 85-75. Самым результативным игроком на площадке стал американский защитник «Южан» Патрик Миллер, заработавший 22 очка. Также на его счету 3 подбора и 8 передач. Пятый матч состоится 23 мая в Москве. «Локо» сравнял счет в финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги со «Спартаком». Встреча в столице завершилась со счетом 3-2 в овертайме. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Пустовой, Вадим Дударов и Алексей Эльблаус. У проигравших отличились Савелий Рыбинок и Силантий Кожушко. В противостоянии до 4 побед теперь 2-2. В первом матче полуфинальной серии хоккейного кубка «Стэнли» «Колорадо» на своем льду проиграл «Вегасу» 2-4. За гостей забил Павел Дорофеев. Россиянин поразил ворота соперника в четвертой игре плей-офф подряд. На его счету 6 голов в 4 встречах. За «Эвеланш» в третьем периоде забил Валерий Нечушкин. А мне на этом все. Продуктивного вам дня.
1: По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 23 градусов, переменная облачность без осадков. В Челябинске будет гораздо прохладнее, плюс 15-17 и без осадков. В Новосибирске кратковременный дождь и до плюс 10. В Калининграде 18-20 градусов, выше 0 кратковременный дождь. В Уфе поохолодало до плюс 20, там без осадков. В Туле и Воронеже все еще плюс 30. В Волгограде такая же температура, но вечером возможен кратковременный дождь. В Ялте до плюс 20, ливень и грозы. В Санкт-Петербурге днем плюс 20-22, в столице до 30 градусов тепла. Вечером местами возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление составит 752 миллиметра.

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в западных районах 21-26 градусов, восточных плюс 15-20, в Итинском районе плюс 10-15, в Аркутинском плюс 2-7. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов. Атмосферное давление будет падать.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Косакова. Здравствуйте. Китай принял решение о продлении безвизового режима с Россией до конца 2027 года. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гоу Цзякунь. Граждане России с обычными паспортами могут въезжать в Китай для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы, отметил он. В рамках юбилейного 10-го российско-китайского экспо глава республики Коми Ростислав Гольштейн провел встречу с руководством компании «Дацинское нефтяное месторождение». Стороны обсудили возможности локализации поставок и сервисного обслуживания техники. Глава Коми подчеркнул, что геологические условия Тимано-Печорской провинции технологически близки к методам разработки, используемым китайской компанией. Это создает основу не только для обмена опытом, но и для прямых контрактов на поставки оборудования для извлечения трудноизвлекаемых запасов. В Коми с начала года заключено более 500 социальных контрактов. Участниками программы стали 88 многодетных семей и 13 участников СВО. Еще 35 человек оформили соцконтракт для преодоления трудной жизненной ситуации. Это жители республики, которые по объективным причинам временно не могут трудиться, например, из-за инвалидности или тяжелой болезни. Региональный Минсельхоз разрабатывает новые каналы сбыта местной продукции через фермерский островок. Эта федеральная инициатива объединяет 26 поставщиков из Карткироса, Игородка, Сысельского района, Воркуты, Ухты и Сыктывкара. Торговые островки предлагают мясную и молочную продукцию, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, кофе, мед и многое другое. Коми – один из 28 субъектов России, где воплощается данная инициатива, рассказал оператор проекта Евгений Осипов.
2: Во время встречи с министром сельского хозяйства Республики Коми мы как раз обсуждали дальнейшие меры поддержки аграриев, развитие канала сбыта, помощь малым хозяйствам, продвижение местной продукции. И здесь важно, чтобы власть, бизнес и производители работали вместе, потому что у Коми огромный потенциал, и наша задача – раскрыть его через людей, через качество и через любовь к своему делу. На наших фермерских островках представлены уникальные местные деликатесы. Молочная продукция, выпечка, северная рыба, дикорос, мед. Но действительно визитной карточкой является оленина из Воркуты Инты. Это экологически чистый продукт с настоящим вкусом севера. И очень важно, что сегодня такая продукция становится доступна для жителей республики. Для меня этот проект не просто бизнес. В первую очередь это история про сотрудничество, поддержку людей, труда и развитие родной республики. Очень хочется, чтобы у наших фермеров, переработчиков, небольших хозяйств была возможность расти, чувствовать уверенность и понимать, что их труд нужен и ценится. Конечно, предпринимательство должно быть устойчиво, но когда видишь, как люди объединяются, помогают друг другу, как местная продукция вызывает интерес и гордость у жителей, это вдохновляет намного сильнее любых цифр.
1: Победный май объединяет всех нас. Это месяц, когда мы вспоминаем тех, кто подарил нам мир. Но память – это не только прошлое. Это и те, кто сегодня защищает нашу страну. В нашей уютной студии «Радио Комигор» мы пообщались с человеком, для которого защита Отечества – не просто слова. Ветеран специальной военной операции, 56-летний уроженец села Карткирос Иван Портнягин рассказал свою историю.
3: Всю жизнь мы помним о своем деде Портнягине Павле Тимофеевиче, который призвался в 42-м году на фронт. Прошел Отечественную войну и японскую. У нас в семье война была не просто дата. Дед рассказывал, что Родина – это не точка на карте, это люди, это семья. Но я то же самое так же и говорил, когда меня спрашивали. Когда мобилизация объявили, я на следующий день пошел в военкомат. Ну, как мне сказали, по возрасту я не подхожу. Мне предложили съездить в республиканский военкомат. Как прошел медкомиссию, заключил договор. Поздравляю всех с 81-й годовщиной Великой Отечественной войны. У многих семей есть погибшие, есть у некоторых еще живые ветераны. Желаю им удачи, счастья, здоровья.
1: Продолжение слушайте завтра в утренней программе «Диапазон». Антидроновые покрывала, маскировочные костюмы и сети, плащи, пижамы, а теперь еще и легкие шорты для бойцов СВО, которые проходят лечение в прифронтовых госпиталях. Все это шьют воспитанники Сыктывкарского детского дома номер 3. Эти ребята, кажется, умеют все аккуратно и, главное, чтобы носить можно было с комфортом.
4: Делаем мы, чтобы одна клеточка была открыта, другая закрыта, чтобы куда-нибудь не зацепилась и не порвалась.
5: У них по бокам есть застежки, липучки. Они помогают перевязывать и чтобы было удобнее обрабатывать раны нижних конечностей. Также у них на поясе есть завязки, чтобы отрегулировать их по фигуре.
1: Производство в течение дня налажено почти непрерывное. Дети, которые учатся во вторую смену, отправляются в школу, а вместо них за швейные машинки садятся те, кто ходит на уроки с утра. Не будет перерыва и в каникулы. Сегодня в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия на тему «Летний досуг школьников». Чем можно заняться на каникулах в Сыктывкаре? Ваших звонков ждут с 14.15 по телефону 28-52-98. Новости культуры. В Санкт-Петербурге в Центре искусства и музыки «Невский-20» открылся выставочный проект «Покажите мне север. Усть-Сыльма. Яркое наследие. Уникальная культура староверов». Экспозиция дала старт масштабной культурно-туристической программе «Кумилета». Представлены фотографии 20-х, 21-х веков из собрания Национального музея Коми. Фотографии и предметы из частных коллекций, отражающие культурное наследие усть-сыльмов. Посетители могут услышать былины, духовные стихи и горочные песни, а также виртуально посетить мемориальный кабинет исследователя Севера Андрея Журавского. 28 мая в 13 часов Национальная библиотека Коми выступит одной из площадок проведения всероссийской просветительской акции «Библиотечный диктант». Запись по телефону 25-54-22. В Усть-Коломском районе спасли медвежонка-сироту. Тот бродил по району и забегал на дачи в поисках пропитания. Неравнодушные граждане обратились в Минприроды Коми. Совместными усилиями животное удалось безопасно изъять. На этой неделе малыш направится в Центр спасения медвежат-сирот в Тверскую область. Там ему помогут набрать вес и адаптироваться к самостоятельной жизни. После полного восстановления зверя планируют вернуть в родные леса республики. В Печоро-Иловском заповеднике на свет появились еще два лосенка – Котя и Мирон. Напомним, на прошлой неделе лосиферма Якши пополнилась тремя детенышами – Феоклой, Пумой и Пиком. Они составили компанию первенцу этого года – собрату Гоге. Навестить их можно спустя две недели после окончания отела.
0: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
1: В Сыктывкаре завершился чемпионат республики по волейболу среди мужских и женских команд. Победу в женском финале одержали ухтинцы. Второе место заняли сыктывкарки. Бронзовыми призерами стала сборная Усть-Вымского района. Среди мужчин победила команда Сыктывкара. Ухтинцы завоевали серебро, замкнули тройку призеров воркутинцы. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств Коми-Информ, Коми-Онлайн, Бизнес-Новости Коми, а также собственных корреспондентов.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в западных районах 21-26 градусов, восточных плюс 15-20, в Итинском районе плюс 10-15, в Аркутинском плюс 2-7. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%. Ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов. Атмосферное давление будет падать.

0: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Музыкальный календарь.
2: Здравствуйте, у микрофона Вячеслав Старобукин с музыкальными именинниками и событиями недели в годах и веках. Очередное путешествие во времени. Сандра Лаура Кретту, если полностью, немецкая поп-певица. Родилась 18 мая 1962 года. С 7 лет стала посещать музыкальную школу, школу танцев, а также курсы игры на гитаре. И уже в 13-летнем возрасте привлекла к себе внимание во время выступления на фестивале молодых звезд. В 1979 году Сандра присоединилась к группе «Арабески», в которой вскоре заняла лидирующее положение. Группа стала известной во всем мире, наибольшую популярность завоевала в странах Азии, особенно в Японии и СССР. Из последнего. В 2012 году в прямом эфире на польском телеканале Сандра представила новую песню «Infinity Kiss». Гастроли ее были у нас. В 1989 году Сандра дала выступление в Москве и получила второе место в опросе газеты «Московский комсомолец» среди зарубежных артистов. Первое место заняли Pink Floyd, третье – George Michael.

известная из Кальбана, пришла в 1967 году. Песня «Нель Соле» на солнце имела оглушительный успех. В том же году был издан ее первый альбом «Нель Соле». В 1967 году был создан художественный фильм, тоже «Нель Соле», на съемках которого Альбано познакомился с американской актрисой и начинающей певицей Раминой Пауэр. Она играла главную роль вместе с ним. Ну а дальше это стало уже и супружеским дуэтом.

22 мая 1976 года родился Сергей Жуков. Российский певец, музыкант, продюсер, участник группы «Руки вверх». В школе был отличником, но потом увлекся музыкой, стал играть в группах. Некоторое время работал на радио. Началом своей карьеры считает 1 мая 1995 года, когда, работая диджеем на московской радиостанции «Рокс», дал новое название совместной с Алексеем Потехиным группе «Руки вверх». После привлечения продюсера дело стало развиваться, начались бесконечные концерты и поездки. Группа стала пользоваться популярностью. После ее распада в 2002 году вышел первый сольный альбом Сергея «Территория-2002». В настоящий момент Жуков – генеральный директор Real Records. Кроме того, в последнее время активно занимается литературой, в частности, в соавторстве с петербургским журналистом выпустил художественный роман о шоу-бизнесе «Звездопад».

Американская дева Шер или Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оуман. Автор песен, актриса, режиссер и музыкальный продюсер. Дата рождения 20 мая 1946 года. Карьера Шер началась, когда ей было 17. Первый успех пришел в 65 году, когда она в составе дуэта Sonny и Шер записала песню «I Got You Bet». Впоследствии Шер зарекомендовала себя как сольный исполнитель, а также стала ведущей популярного на американском телевидении шоу «Варьете». За свою карьеру, которая продолжается вот уже почти 50 лет, Шер прочно закрепила за собой статус иконы поп-культуры и одним из музыкантов с наибольшим числом проданных записей в истории музыкальной индустрии. Сингл «Believe» – ее наиболее успешная запись, а также самый продаваемый сингл 1999 года.

Ну и заглянем в 22 мая. 1813 год. День и год рождения Вильгельма Рихарда Вагнера, немецкого композитора и теоретика искусства. Немало собак на него однажды навешали из-за Адольфа такого-то, но музыка Вагнера сама по себе от того хуже-то не стала.

прославен и любим был в советские времена Никита Богословский, композитор, дирижер, пианист и литератор, также начавший свою биографию 22 мая, но ровно на 100 лет позже, в 1913, и прожил благополучно 91 год. Между прочим, выходец из дворянской семьи, и поэтому после убийства Кирова в 30-е годы в ходе начавшихся репрессий подлежал высылке из Ленинграда в Сыктывкар. Однако решил рискнуть и туда не ехать. Ему повезло, и о нем забыли. А так бы еще одна табличка в столице Коми где-нибудь висела. Всего Богословским было создано более 300 песен, музыка к 119 фильмам и 80 спектаклям. А еще, отметит любой его биограф, он был мастером всевозможных розыгрышей и сценарных экспериментов в телепередачах.

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз.

0: запасов.
1: 9,2 градуса, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра в Москве уже будет не так жарко, днем плюс 26-29, что все равно на 10 градусов выше нормы. Вечером пройдут дожди с грозами, заметное похолодание в столичном регионе ожидается в начале следующей недели. Прогнозируется полярное вторжение, столбики термометров покажут днем не выше 12-15 градусов. Наступит практически осенняя погода. Как отмечают синоптики, магнитные бури в ближайшие дни не ожидают. Их вероятность фактически достигла минимума и по состоянию на сегодня составляет всего 3%. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольная махачкалинская «Динамо» обыграла «Урал» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ 1-0. Единственный мяч на 5-й минуте забил ангольский нападающий Миро. В параллельной встрече дубль Жилсона Беншимола помог «Акрону» победить «Ротор» 2-0. Ответные игры пройдут 23 мая на поле команд, выступавших в премьер-лиге. Главным судьей суперфинала Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар» назначен Инал Танашев. Ему 28 лет, и он станет самым молодым рефери в истории финалов национального кубка. До него рекорд принадлежал Михаилу Вилкову, который судил решающий матч в 2012-м в 32 года. Ассистентами главного арбитра выступят Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. За работу ВАР будут отвечать Артур Федоров и Сергей Цыганок. ЦСКА обыграл «Локомотив Кубань» и повел в полуфинальной серии баскетбольной единой лиги со счетом 3-1. Встречу в Краснодаре армейцы выиграли 85-75. Самым результативным игроком на площадке стал американский защитник «Южан» Патрик Миллер, заработавший 22 очка. Также на его счету 3 подбора и 8 передач. Пятый матч состоится 23 мая в Москве. «Локо» сравнял счет в финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги со «Спартаком». Встреча в столице завершилась со счетом 3-2 в овертайме. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Пустовой, Вадим Дудоров и Алексей Эльблаус. У проигравших отличились Савелий Рыбинок и Силантий Кожушко. В противостоянии до 4 побед теперь 2-2. В первом матче полуфинальной серии хоккейного кубка Стэнли Колорадо на своем льду проиграл Вегасу 2-4. За гостей забил Павел Дорофеев. Россиянин поразил ворота соперника в четвертой игре плей-офф подряд. На его счету 6 голов в 4 встречах. За «Эвеланш» в третьем периоде забил Валерий Нечушкин. А у меня на этом все. Счастливо.
3: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Реклама на Радио России.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 7 градусов и без осадков. В Тюмени 15-17 тепла, в Омске до 10 пройдет кратковременный дождь. В Архангельске и Петрозаводске до 25-26 градусов кратковременный дождь с грозой. В центре и Поволжье преимущественно без осадков. В Оренбурге до 23 градусов тепла, в Самаре до 26, а во Владимире до 28. На юге Европейской России наоборот ливни и грозы. В Краснодаре плюс 23-25, во Владикавказе 16-18 тепла. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность, днем до плюс 30, вечером местами кратковременные осадки в виде дождя, возможно гроза, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что соответствует норме.
5: Театр на Радио России представляет.
6: Этого еще не хватало.
7: Извините.
8: Согласна.
5: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
9: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
5: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
10: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
5: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени.

0: «Хроника Ленинграда». Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
1: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
2: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
1: Да ладно?
2: Нет, ну я...
1: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало,
2: ну,
1: и все недовольны.
2: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
1: да.
2: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
5: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
6: На календаре четверг, 21 мая, 8 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентин Веретенников и Павел Сурков. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы он работает. Присоединяйтесь к обсуждению тем, задавайте вопросы, отвечайте на наши. Самое интересное будем мы читать в прямом эфире. На Байкале в районе скалы Черепаха перевернулась аэролодка «Север 750». 14 пассажиров там находилось. В результате происшествия пятерым людям не удалось выжить. И, собственно, после случившейся этой трагедии заговорили всерьез про ужесточение ответственности и про жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам. Об этом сказал глава Бурятии после этой трагедии. Собственно, там противоречивая информация, на которую, естественно, найдут ответы эксперты, специалисты, да, что и не было прав у владельца этого, да, у водителя этого, этой аэролодки. Также была информация о том, что перегруз, якобы это на этой лодке можно было находиться пятерым, а в итоге там сколько было?
6: 18.
7: 18. Ну, в общем, ситуация это не единичная, а она достаточно характерная, особенно сейчас, летний теплый сезон начался, люди едут на сплавы, едут, арендуют лодки, наслаждаются отдыхом и зачастую не думают на тему безопасности. Тем не менее, такие истории с ЧП возникают регулярно.
6: И вот ведь что, я как раз тоже наблюдал это, будучи на Байкале, буквально в прошлом году, прошлым летом и осенью, я видел огромное количество, ну вот, разных таких сервисов туристических, прогулки по Байкалу, прогулки на лодках, прогулки на катерах, и огромное количество, естественно, туристов. Байкал – такая точка притяжения, где и со стороны Иркутской области, и со стороны Бурятии приезжают огромное количество людей, которые хотят полюбоваться красотами Байкала. И, естественно, они попадают в руки различного рода туристических сервисов, владельцев туристических сервисов. Я сейчас не хочу никого никак огульно обвинять, но я могу сказать одно, что ну туристы вряд ли спрашивают, вряд ли смотрят, есть ли необходимые разрешения, они просто хотят иногда прокатиться на этой самой лодке. Вот как тут быть? И самое главное, что сейчас, какие здесь могут быть, как проходит, во-первых, расследование этого дела, надо выяснить и понять, что же дальше, как сделать так, чтобы эта ситуация не была системной.
7: Из Бурятии выходит на связь наш коллега, корреспондент Алла Мальцева. Алла, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Алла.
8: Здравствуйте, Кирилл, вы правы, действительно,
6: Павел.
8: Прогулки на аэролодках – одно из популярных развлечений на Байкале круглый год. Однако сейчас туда владельцы не рискуют выходить в море, в это время – Погода непредсказуема, и опытные капитаны вам всегда скажут, что Байкал не прощает легкомыслие. Они знают, что неожиданно поднявшийся ветер и волны легко могут перевернуть аэролодку. А вот в селе Турке такую услугу продолжали предоставлять отдыхающим. И приехавшие на Байкал туристы из Подмосковья с удовольствием согласились на предложение прокатиться по озеру. Тур, который называется «В поисках Нерпы», стоит 5000 рублей с человека. И вот уже, как выяснили следователи, при посадке в аэролодку никому из туристов не предложили надеть положенные на таких прогулках спасательные жилеты. Ну и судно, как вы правильно сказали, действительно поместили больше пассажиров, чем положено. Уточню, максимальная вместимость катера «Север» не более 12 человек. На перевернувшемся судне было 18, включая капитана. Давайте послушаем комментарий главного госинспектора по маломерным судам Главного управления МЧС России по Бурятии Николая Зайцева.
9: Вот такие вот суда у нас на Байкале в основном используются для коммерческих услуг. Владельцы оказывают услуги по катанию людей. Самое главное, судовладельцу и тому лицу, который управляет аэролодкой, необходимо следить за тем, чтобы количество пассажиров не превысило нормы. Вероятнее всего, из-за стремления получить быстрые деньги, вот такие вот судоводители пренебрегают законом, пренебрегают мерами безопасности и, как правило, превышают вместимость по пассажирам. 3-4 человека сверх нормы, тем самым подвергают жизни людей опасности. Вот вполне возможно, что превышение количества пассажиров могло стать одной из причин аварии на данном судне.
7: Показательно, что после каждой подобной истории власти обещают усилить проверки, жесткие меры. Но главный вопрос, да, он, наверное, пока остается таким риторическим, почему эти меры появляются только после гибели людей? Потому что для туриста безопасность должна быть гарантирована до выхода на маршрут, а не становиться темой обсуждения уже после трагедии. Опять же, сфера такого частного экскурсоводства сейчас активно развивается. И часто туристы не знают, есть ли лицензия у перевозчика, соблюдены ли нормы загрузки, проходило ли судно техосмотр, насколько опытен капитан. Ну и, в принципе, наверное, туристы не должны задаваться этими вопросами, потому что, ну, априори должно быть все обеспечено. А бизнес, особенно высокий сезон, нередко работает на пределе. Чем больше пассажиров, тем выше прибыль. И в зимний сезон на Байкале происходили ЧП, и сейчас мы вот это обсуждаем. Что происходит с частными экскурсиями у вас в регионе? И, собственно, об ужесточении контроля также расскажите. Что предполагается сделать? Не знаю, лицензировать экскурсоводов, какие-то рейды проводить? Какие меры прежде всего будут осуществлены?
8: Ну, прежде всего, сейчас МЧС начинает усиленные проверки владельцев судов на воздушной подушке, насколько вот у них есть лицензии, есть разрешения. И в том числе водители, которые сейчас управляют этими судами, потому что тот же водитель, который был за штурвалом, никогда не имел прав на управление. И то, что вот произошло такое неумелое маневрирование, это тоже как бы одна из причин трагедии. И вот также вот сейчас выясняется причастность к делу турфирмы «Кристальный Байкал». Ее офис в виде юрты расположен в селе Турке. Здесь гостям и продают эти туры. Однако во время интервью нашим коллегам с телевидения директор компании Мария Севергина неожиданно открестилась и от собственника лодки, который является ее родственником, так и от своей турфирмы. Возможно, конечно, сыграл шок. Но давайте послушаем фрагмент записи.
10: Я, если честно, не знаю. Я не являюсь собственником лодки. Я просто здесь арендатор же участка. Эта лодка не моя. Она просто подошла и загрузилась. Поэтому я тут ничего не могу сказать. Я сама в шоке. Я что могла, сделала? Я увидела, что лодка кренится. Водитель как что-то там резко пытался крен убрать. Мы быстро вылетели и просто людей выдергивали. Все. Я просто здесь работаю. Юрта вот это моя юрта. Лодка это моего отчима. Турфирма не моя организовывала.
11: Ты директор турфирмы «Кристальный Байкал».
10: Я арендатор участка «Кристальный Байкал».
8: Ну вот, да, такое оправдание. И, конечно, и бизнес тоже будут проверять. Вот вы сказали, какие проверки, в том числе вот предпринимателей, как они обслуживают и какие требования, которые к ним предъявляются, как они их выполняют.
6: А суда да, надо что? Проверять? А вот сами вот эти лодки, на которых передвигаются, да? Вот я, например, помню...
8: Конечно, Да, да, перед навигацией всегда все проверяется, но тут, видите, это было вне навигации, то есть круглосуточно, вернее, круглогодичный бизнес аэролодки-то, они могут в любое время года ходить.
6: Но понимаете, какая штука? Вот я, например, помню, как в другом регионе совсем, по Енисею, я шел на, вместе, соответственно, меня с капитаном на маленькой лодке, и только прям отходя от пристани, я не успел надеть спасательный жилет еще, хотя он был, то есть я начал его надевать, мгновенно рядом появился кто-то из контроля, какие-то из, кто-то из госинспекции, и дождался, пока я застегну на себе спасательный жилет, ну, а дальше я не знаю, что было, если бы я его не застегнул, наверное, нас бы как-то оштрафовали, вот как с этим дела на Байкале обстоят?
8: По-разному на самом деле. У нас тут очень большая территория, и возле каждого, скажем так, возле каждой набережной не поставишь инспектора, их не так много на самом деле. Поэтому действительно есть такая ситуация сложная, и, скорее всего, здесь все-таки чаще всего на совести бизнеса. Вот. Желают ли они получить такую ситуацию? Вот, наверное, этот урок будет, наверное, для многих все-таки поучительным. И я хочу еще раз вернуться к главному госинспектору по маломерным судам Главного управления МЧС России по Бурятии Николаю Зайцеву. Вот, он рассказал тоже такую историю, что этого водителя и само судно уже штрафовали.
12: Буквально где-то в феврале данная компания катала людей в Иркутской области. Именно вот на этого судоводителя инспекторами ГИМС Иркутской области был составлен протокол за отсутствие удостоверения судоводителя и за то, что судно не было зарегистрировано. Был определен штраф. Несмотря на штрафные санкции, они продолжили заниматься незаконной деятельностью, но уже перебазировались сюда, в Республику Бурятия.
6: Понятно. Будем тогда следить за тем, как развивается ситуация, какие меры будут приниматься, как будут выявлены действительно виновники этой трагедии. Спасибо большое. Наш корреспондент Алла Мальцева была с нами на связи. А в целом хочется поговорить о том, как не допустить, чтобы подобные проблемы и подобные ситуации становились системными. Тем более, что вот приближается сезон отпусков, когда люди будут, естественно, путешествовать, и многие очень хотят, как мы уже говорили, принять участие вот в таких прогулках по рекам, по сплавам, по озерам, тем более, что все больше и больше услуг предлагается в наших туристических регионах. А туризм у нас, надо сказать, повсеместный.
7: Да, и активно развивается. Юрист по туризму Эдуард Шалоносов с нами на связи. Эдуард, здравствуйте.
13: Добрый день, Валентина, Павел.
7: Как вы считаете, может ли после этой трагедии измениться регулирование рынка туристических перевозок? И в целом, как понять туристу, что экскурсия действительно безопасна?
13: Начнем с первого вопроса. Рынок экскурсий не изменится. Потому что то, что сейчас сказал другой спикер, я редко комментирую. При этом обязанность судовладельца или капитана воздушного судна или маломерного судна контролировать наличие плавсредств. Плавсредства, спасательный плот был внутри аэролодки. Кто виноват? Он виноват. Равносильно, что в самолете была атомная бомба. Кто виноват? Виноват командир воздушного судна. В этом случае виноват 49-летний водитель, у которого отсутствовало право на управление. И он отсутствовал в реестре ГИМСа. И здесь не нужно ссылаться на ГИМС, что ГИМС не может нигде выставить. Здесь виноват ГИМС, который не внес в специальный реестр людей об отсутствии прав. И как только ГИМС понимает, что его лишили прав, что необходимо сделать? Немедленно, периодически проводить проверки. Следующий вопрос. Как понять, безопасная экскурсия или нет? Во-первых, мы должны понимать, с кем работаем и есть ли это судно в реестре. Это не так сложно проверить. Зашел, перепроверил. Интернета, к сожалению, на Байкале нет. Он не дотягивает туда, если только брать с собой Wi-Fi какой-то переносной. И заранее перепроверить. Почему? Давайте быть простым. Неужели кто-то из съемочной группы, Валентина, Павел, Валентина, и полетит на кукурузники с подбитым крылом? Нет, никто не полетит. Это мы понимаем. А когда жадность у бизнесменов превыше безопасности, как это было в Кристальном Байкале, и у погибших, то это будет продолжаться. Проблема не в том, что у 49-летнего водителя не было водительских прав, не нужно сейчас на водителя сваливать. Это в том числе ответственность и бизнеса. Бизнес взял на работу человека без водительского удостоверения, то есть без права управления маломерными судами. И он обязан был все перепроверять. А когда, повторюсь, жадность превыше безопасности, то есть это античеловечно, антиправо, это антироссийски, это насколько нужно ненавидеть Россию и россиян, и вообще людей, чтобы сажать в аэролодку, где плав жилеты и плав спасательные средства находятся внутри, а не снаружи. То есть, чтобы мы понимали, жилеты нельзя надевать внутри, жилеты должны быть рядом. Потому что это замкнутое пространство, если все наденут, как в самолете, не получится. И важно, что плав средства, спасательный плот был внутри, а не снаружи, слева или справа. Он должен быть там, то есть он отстреливается. Почему он был там? Скорее всего, не работали крепления и так далее. Не изменит это безопасность, потому что несколько лет назад гибли люди на Байкале, Хибус переворачивался и тонул. Как было, так и продолжилось. Кто-то отделался штрафом, водитель, как правило, пошел сидеть в тюрьму или сбежал в другой регион или страну, а жители России будут страдать. Что теперь делать пострадавшим? Пострадавшие имеют право на возмещение компенсации, первое, морального вреда за погибшего, каждый родственник, бабушка, дедушка, прабабушка и так далее, вплоть до маленького ребенка. Второе, компенсацию материального вреда, возврат денежных средств за экскурсию в полном объеме, например, 100 тысяч рублей заплатили, а в конце что-то пошло не так. Третье, материальный вред на захоронение. Четвертое, если был малолетний ребенок, это до достижения 18-летия его средняя заработная плата погибшего, то есть будет выплачиваться как некая пенсия для родителей и в том числе малолетнего ребенка. И пятое, это необходимо обращаться в Министерство экономики и развития, чтобы проводили проверку к такому-то оператору «Кристальный Байкал». Я назвал бы его несколько иным словом, к сожалению, так у него фирменное обозначение имеет. И повторюсь, итог этого инцидента, независимо, что Александр Бастрыкин взялся за эту ситуацию, не изменится. Это было, есть и будет продолжаться. Здесь необходимо менять полностью рынок. Брать того, кто у нас безопасно водит круизы по Москве, на букву «Р» очень комфортабельные суда, и направлять его на Байкал, на Бурятскую и на Иркутскую сторону, чтобы он уже отвечал за все. Потому что сейчас рынок хивусов, аэролодок выстроен почти как в конце 90-х бизнес-такси. То есть ни реестров, ни регистрации лодки, ничего. Как они работают? Фактически пришел в аэропорт, кто меня повезет в Таиланд. Ну, кто-нибудь, найдите какой-нибудь корабль, он вас точно отвезет, если не развалится по пути. Развалился, значит, будет отвечать командир воздушного судна, а в данном случае капитан маломерного судна, судоводитель. Готов к вопросам?
6: Ну, в принципе, у нас, к сожалению, остается совсем мало времени, но вы очень точно и очень четко расписали эту ситуацию, показав в первую очередь ответственность предпринимателя, то есть того, кто принимает решение о том, как будет организован такой туристический досуг. Спасибо большое за развитием ситуации. Будем следить и за расследованием этой ситуации, конечно, тоже. Юрист по туризму Эдуард Шалоносов был с нами на связи. Говорили о трагедии на Байкале, которая произошла в районе скалы Черепаха, где перевернулась аэролодка. Следим за тем, как расследуется это происшествие.
0: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
14: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
15: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
16: Не обижай.
15: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
17: Yes, yes, track 29! Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска.
18: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
20: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
18: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
6: На календаре четверг, 21 мая, 8 часов 31 минута и 12 секунд. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы летом отправлять своих детей в лагерь? Выбрали уже, куда, по какому критерию, принципу выбирали. Расскажите, поделитесь своими историями, может быть, был опыт прошлогодний, так что обязательно пишите, потому что наши регионы, в том числе и юг России, активно готовятся к летней оздоровительной кампании. В детских лагерях проводятся проверки, обследуют прибрежные участки, закупают путевки для льготников. Открываются в самое ближайшее время первые смены. 27 мая, вот, в частности, в Волгоградской области откроется смена. И уже называются цифры, сколько детей должно отдохнуть в этом году в той или иной области. И, кстати, вот в Астраханской 5 загородных лагерей, пришкольные площадки откроются с заполняемостью 75%, и родители смогут даже получить кэшбэк 20% при оплате картой МИР. В других регионах также идет подготовка. Конечно же, Крым примет, наверное, самое большое количество детей, которые желают отдохнуть, набраться сил. Разного плана будет организован отдых, и это и спортивный, и развивающий. Даже есть и трудовые лагеря, в которых, собственно, дети также смогут получать первые свои какие-то навыки. Но опасения у многих возникает сезон курортный, который начнется в Анапе после разлива нефтепродуктов. Он под угрозой был срыва, но обещают, что этот сезон будет точно успешным. И мы до эфира пообщались с директором природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Роман Пукалов дал нам комментарий по Анапе. Как там сейчас обстоят дела? Давайте послушаем.
21: Здравствуйте, меня зовут Роман Пукалов, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Буквально на днях мой друг меня спрашивал, куда поехать с семьей лучше отдыхать на море. Мой ответ однозначный – в Анапу. Отдыхающих там немного, все еще думают, что там мазут. Нет там никакого мазута. Проблема разлива его в Керченском проливе в декабре 2024 года решена. Инциденты апреля, когда незначительные локальные выбросы нефтепродуктов были в Анапе и Витязево, быстро ликвидированы, убраны спасателями, ну и при помощи волонтеров. Так что мазута в море нет. Нет его и на песке, который сейчас очень активно заменяют в городе Анапе на пляжах. В общем-то, даже на старые пятнышки найти их невозможно. Есть незначительные глинистые включения в этом песке, в новом, в привезенном. Но это проблема решаемая. Воздух абсолютно чистый. Он всегда чистый и был там. Насыщенный фитонцидами хвойных растений. Дышите на здоровье. Так что, если ехать, то ехать в Анапу.
6: Понятно. Оптимистично звучит. Если ехать, то ехать в Анапу.
7: Осталось деньги скопить. Тут эксперты тоже посчитали, что детский отдых на юге нашей страны в этом году будет дороже, чем в прошлом. Цены выросли на 10-20%. Но мне кажется, это даже скромные подсчеты. Однако льготники и многодетные семьи могут рассчитывать на бесплатные или частично компенсированные путевки. И главный вопрос. Как, собственно, происходит подготовка? Наверное, она уже на финишной прямой, раз через буквально 6 дней, да, первые смены начинают свою работать. На что делается упор при подготовке детского отдыха? Будем сейчас обсуждать с руководителем Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяной Ивановой. С нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
1: Доброе утро.
6: Доброе утро, Татьяна. Ну вот, расскажите, пожалуйста, вот сейчас уже не за горами, да что тут не за горами, буквально через несколько дней начнется вся эта летняя кампания лагерей, и как сейчас обстоят у нас дела с летним отдыхом? Всего ли хватит? Хватит ли мест? Насколько готовы эти лагеря к приему детей?
1: Да, спасибо за приглашение. Действительно, через несколько дней уже начнутся первые смены. Подходят большие школьные каникулы, конечно, родителям очень важно правильно организовать детский отдых во время школьных каникул. Он должен быть ярким, он должен полезным и, конечно, безопасным. И как раз лагеря – это та среда, где дети получат и новые друзей, новые навыки, новые знания, и в том числе это действительно безопасные места. Почему? Давайте начну с цифр. В 2025 году у нас было открыто около 40 тысяч лагерей по всей стране и отдохнуло более 5,5 миллионов детей. В 2026 году откроется 40 478 лагерей, то есть будет больше лагерей и примут 5 миллионов 750 тысяч детей. Из них 2200 – это стационарных лагерей, 665 круглогодичного действия. Конечно, больше всего у нас лагерей дневного пребывания, это больше 31 тысячи. Вот такое общее количество по всей стране, и все лагеря готовятся, они готовятся задолго, они за полгода начинают свою подготовку, закупают оборудование, проводят ремонты, методисты пишут программы, подготовка идет кадров. И, конечно, государство очень внимательно в последние годы относится к теме детского отдыха. И внимание, конечно, это прежде всего требования к размещению, питанию, медобслуживанию, персоналу, безопасности. И лагеря проходят большие проверки перед открытием, перед приемом детских групп. Это различные ведомства, это МЧС, Роспотребнадзор, пожарные ведомства. И в этом году как раз межведомственные комиссии возглавляют лично главы регионов. Роспотребнадзор новшество вводит того, что будет обновленный порядок медицинского обслуживания в этом году, проводит оценку с лабораторным контролем на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. И также комплексные меры, комплексные учения сейчас проводит Роспотребнадзор по антитеррористической защищенности. Вот такие большие меры, которые лагеря проходят перед открытием.
7: И надеемся, что они будут эффективными. Вот как пример. В прошлом году такая частная история, но тем не менее периодически она всплывает. В ноябре, по-моему, о ней в СМИ рассказывалось. В Переславле-Залесском обнаружили несанкционированный детский лагерь, который размещался в отеле. Значит, прокуратура тогда выяснила, что его не было в реестре организации отдыха и оздоровления детей. Руководителя тогда оштрафовали. И возникает закономерный вопрос. Как появляются такие лагеря? Всегда ли они на самом деле работают незаконно, и на что, еще раз мы хотим сказать, родителям обращать внимание при планировании детского отдыха, чтобы не оказаться в такой ситуации, что, о боже, несанкционированный, нелегальный лагерь, а мы туда ребенка отправили.
1: Да, спасибо, хороший вопрос. К сожалению, серый рынок в детском отдыхе есть. Он существует несколько лет уже. Мы в общественной палате недавно обсуждали эту проблему. Дело в том, что действительно серые лагеря, они не проходят проверки. Их же нет в реестре. Если лагеря, которые ставят в реестр, да, их проверяют в течение сезона еще, в течение лета приезжают, проверяют, помогают, исправляют какие-то недочеты, то эти лагеря никто не знает про них, и поэтому они, конечно, очень трудно попадаются контролю. Что нужно родителям? Конечно, нужно внимательно, очень внимательно относиться при выборе детского лагеря, кому вы доверите отдых своего ребенка. Первое – это посмотреть, находится ли лагерь в реестре. У нас есть реестр детских лагерей на сайте «Детский отдых РФ». И второй законный организатор детского отдыха – это туроператор. То есть в его историю тоже посмотреть. И, конечно же, нужно проверить договор, посмотреть, кто за что несет ответственность, посмотреть сайт. Прежде всего, сайт должен многостраничный, потому что последний прям новая информация получилась, что появились мошенники, которые создают поддельные сайты, которые или как под федеральные лагеря, они подделываются, или под туроператоров. Соответственно, сайт должен быть многостраничный, насыщенный, там должна быть программа воспитания, режим дня, распорядок дня, договор обязательно. И проверьте самый простой способ, введите ИНН, в открытом сейчас доступе есть, и проверьте организацию по дате основания, потому что те профессионалы, которые работают давно с детьми, они работают давно.
7: И тут еще вопрос, продолжая тему таких нелегальных лагерей, просто анализировала все те сообщения, которые есть на этот счет, и складывается впечатление, что чаще всего нарушения выявляются в работе палаточных лагерей, вот исключительно здесь, в разных регионах это происходит. Почему? Во-первых, получается, палаточные лагеря в принципе пользуются спросом у родителей. И как, может быть, наводить порядок конкретно в этом, в этой сфере, если так можно выразиться?
1: Да, интересный вопрос. Вообще у нас палаточных лагерей ориентировочно 660 на всю страну. Их очень мало. К ним очень большие требования. К ним очень завышенные условия. И мы недавно как раз Российский Союз по Зоотерапии на общем заседании на Госсовета как раз выдвигали вопросы о том, что к палаточным лагерям нужно снижать требования. Потому что та же абсурдная ситуация, что здесь им нужно размещать, когда среднесуточная плюс 15, да, то есть оператор создал программу, продал путевки, температура минус 14, что лагерь закрывается, вот. Поэтому здесь нельзя сказать, что больше всего к ним предъявляют. Конечно, предъявляется ко всем, и это правильно. Определенные требования и к безопасности, и к правильной организации должны быть.
7: А что касается питания, вот зачастую, да, когда речь идет и даже о сезоне школьном, периодически возникает информация, что там где-то отравились, будь то в саду или в школе дети. А что касается контроля за питанием в детских лагерях, насколько вообще высок риск отравлений?
1: Да, это тоже вопросы возникают иногда, опять же, иногда возникают такие случаи. Роспотребнадзор очень четко и жестко ведет контроль. Во-первых, учтены все поставщики продуктов питания, то есть нельзя просто кого-то заказать, то есть обязательно лагерь сдает список своего поставщика, и Роспотребнадзор проверяет. Кроме того, персонал проходит перед открытием и медицинское свидетельство, получает медицинские книжки, сдают анализы. Но, к сожалению, факты единичные, они есть, они чаще всего связаны с человеческим фактором. После каждого факта приходит проверка, комиссия, где все это исследуется. Но, как правило, бывает, ну, вот кто-то заболел, да, персонал заболел, и какая-то передавалась, не дай бог, вирусная инфекция. А то, что поставщики и продукты питания в лагерях хорошие, это под контролем Роспотребнадзора.
7: А есть ли дефицит персонала, вожатых, медиков, спасателей?
1: Да, вот этот вопрос вы задали. Действительно, последние годы, в этом году ощущается дефицит кадров, и это не только вожатых, воспитателей, но нехватка персонала на кухне, персонала врачей. Потому что если раньше лагеря были прикреплены к предприятиям, и медицинский работник был уже прикреплен к лагерю, и это была обязательная функция, то сейчас такого, к сожалению, нет. И получается, лагеря, ну, очень трудно ищут как раз медицинских работников, потому что у них и штат не засчитывается, там очень много нюансов. Но опять же, мы пишем на правительственный уровень, конечно, для того, чтобы этот вопрос решить.
7: Спасибо вам за разговор. Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова была с нами на связи. Обсуждали мы, как лагеря готовятся к летней оздоровительной кампании. 8-925-222-9992. Наш номер. После короткой паузы прямой эфир программы продолжается.
18: Радио России. От детдома к дому.
2: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
18: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
16: На правах рекламы.
22: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», «хруст суставов» и «ноющая боль» стали частью повседневной жизни. Словом, если у вас ноет спина, скрипят и опухают суставы, а каждое утро начинается с боли и скованности, не переключайтесь. Отложите свои дела и проведите ближайшие 10 минут с нами. У нас в студии уникальный гость – специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата, эксперт в области спортивной медицины Алексей Викторович Соколов. Он расскажет о настоящем прорыве в лечении болезней суставов и позвоночника. Алексей Викторович, здравствуйте.
23: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, к сожалению, проблемы с суставами и спиной сегодня уже приобрели размах эпидемии. Причем страдают от них не только пожилые люди, но и те, кому еще нет и 50, и даже молодежь. Причина известна – это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, старые травмы, лишние килограммы, и все это постепенно изнашивает наши суставы, вызывает воспаление, изматывающую боль, которая отравляет жизнь и даже может довести до инвалидности. Я сразу скажу, то, что многие считают неизбежными возрастными изменениями, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, боли и другие заболевания, это не приговор, если, конечно, своевременно начать лечить позвоночник и суставы, получить консультацию специалиста о медицинском приборе «Физиотон» вы можете, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Повторю еще раз, 8 800 707 7507.
22: И вот как? Таблетки только боль притупляют, мази временно греют, блокада больно и ненадолго. Операция – это же огромный риск и долгое восстановление.
23: Совершенно верно. Знаете, в своей практике я это вижу каждый день. Ко мне приходят люди, которые уже отчаялись избавиться от боли и устали от этого замкнутого круга. Помазал, попил, на время отпустило. Лечение симптомов, увы, дает лишь временную передышку. Но проблема возвращается, потому что не устранена ее причина. А она чаще всего кроется в самом суставе или позвонке. Это и разрушение хряща, и нарушение питания, и хроническое воспаление, и отложение солей. Так вот, чтобы перестать ходить по этому кругу, надо понять простую, в общем-то, вещь. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно только помочь.
22: Но каким образом дошли до этого открытия?
23: А еще в советское время это прекрасно понимали, особенно в большом спорте, где нужно было занимать только первые места. В условиях жесткого противостояния с Западом был создан медицинский лечебный прибор для восстановления спортсменов. Его применяли при артрозах и артритах, воспалении сухожилий и связок, травмах коленей и позвоночника. Когда по зарубежным протоколам спортсмен считался списанным, наши после лечения таким прибором в течение месяца ставили мировые рекорды и получали золотые медали. Эта разработка держалась в секрете, потому что давала Советскому Союзу серьезное преимущество. Быстрое и естественное восстановление без фармакологии. Данный медицинский прибор не афишировался и передавался фактически из рук в руки под контролем врачей элитного спорта. И лишь спустя десятилетия после распада уже закрытой системы и адаптации под гражданское использование, стало ясно, методика, которая опередила свое время, может работать не только для чемпионов. И сегодня этот подход, некогда скрытый за грифами и архивами, стал доступен всем людям, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в современном медицинском приборе «Физиотон», который можно применять в домашних условиях.
3: Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
23: «Физиотон» входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества, а главное его действие направлено на лечение. То есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Чтобы понять принцип его работы, представьте, что ваш сустав – это дом. Межклеточный матрикс хряща – это его каркас. А когда каркас рушится, дом разваливается, естественно. Так и сустав или позвонок стирается. «Физиотон» – это мастерская, которая не ставит заплатки, а содействует восстановлению каркаса, кирпичик за кирпичиком. Ну, как пчелы строят свои идеальные соты, так и «Физиотон» запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки с

0: друг друга. Первый – это электро...
1: В темное время суток 8-11 дней.
2: Где там перфекционист? Ну, правда, такие тут тр-тр-тр, потом раз и понеслось, да, он начал работать. А сама мотивация потом себя же подстегивает, когда мы видим маленький результат. Вот когда все это уже есть, на начальном этапе мы из вот этой мечты, фантазии начинаем формировать уже цель. Цель, которая уже имеет свои параметры, ну, я думаю, что всем известные, это конкретно она должна быть описана в каких-то максимально цифровых значениях, да, через сколько, что должно быть, то есть экологично, как к этому отнесутся окружающие люди, потому что очень часто цели не достигаются, потому что они противоречат. Противоречит, да, как бы общей концепции жизни. Если там многодетная мать мечтает уехать на необитаемый остров и жить там одна, пока детям там по 2-3 года, ну, конечно, мечта хорошая, но вряд ли, как бы, да, там может осуществиться, потому что, особенно если это еще женщина хочет быть хорошей матерью, да, конфликт мотивов происходит. Конечно, все возможно, но вот разобраться еще с конфликтом мотивов, да, вот с этим, потому что хочется и того, и часто это взаимоисключающие вещи, тоже мы сдвинуться, в общем-то, не можем. Вот эту большую цель, вот эту мы видели себя там через 5-10 лет, там, да, вот это такая картинка, это долго, да, 5-10 лет, мы даже сделали цель себе, написали, вот через 5 лет там все обозначили, четко, да, всю эту историю. А дальше, конечно, очень важно разбить ее на маленькие цели, потому что, ну, наша эмоциональная сфера такая, знаете, голодная и жадная, она скажет: слушай, ну 10 лет ждать, как прости, давай сорвемся, вот я сейчас быстро какое-то удовольствие перехватим, потому что что там будет через 10 лет, неизвестно. Поэтому мы на маленькие цели, чтобы там еженедельно, да, ежемесячно можно было себя за что-то похвалить, поощрить, почувствовать вот эту радость, потому что ты не через 10 лет достиг, а уже через неделю можешь порадоваться за себя и испытать такой вот тоже восторг или мини-восторг, но какую-то позитивную эмоцию. И тогда, опять же, это все идет в топку мотивации. Она у нас постоянно будет подпитываться вот этими позитивом, да, что я могу, у меня получается, мы двигаемся, и я становлюсь таким, как я хочу. Ну вот, каким, как я хочу, тоже, наверное, важно вначале понять, нам эта цель какая-то призрачная нужна, потому что действительно я это хочу, действительно это моя личная цель. Действительно, она именно мне важна, входит в систему моих глубинных ценностей, понимания жизни, там, картины мира. Либо я это делаю, потому что так модно, потому что что обо мне подумают, потому что я исполняю чьи-то несбывшиеся родительские там, да, установки, или я делаю это всем назло. А вот такие мотивационные конструкции, они, к сожалению, ну или к счастью, не живучие. Потому что, ну, хотя нет, знаете, иногда делать кому-то что-то назло, как месть, такой хороший, да, как бы, рычаг, но достигнув цели, да, можно даже испытать какую-то бурю эмоций, но потом будет такое опустошение, потому что и что дальше, как бы, да, потому что это было не особо для себя. Опять же, для другого тоже мы вот это должны понимать при постановке цели, потому что иногда сдвинуться невозможно, потому что, ну, глубинно, в общем-то, мне это все не важно. Просто потому что хочется кому-то что-то там доказывать, или такая тенденция сейчас. То есть внешний такой мотиватор, как дополнительный, неплохо, но желательно, конечно, чтобы он был внутренним, потому что вы сами себя двигаете по тому пути, по которому хотите двигаться в жизни. И для достижения еще очень важно поддерживающую среду создать, то есть найти людей, которые тоже стремятся к этой цели, или найти людей, которые будут вас поддерживать, ну, при неудачах. И, кстати, вот эту вот составляющую неудач, надо ошибок, тоже, конечно, мы вкладываем в этот путь достижения цели,

0: и позволяем себе, ну, даже не то, что позволяем себе, но если мы ошибаемся, мы не сворачиваемся там в клубочек и плачем, что все ужасно, а понимаем, что это часть большого пути. И здесь очень важно тоже иметь внешнюю поддержку, потому что иногда самостоятельно сложно оценить свою эффективность, а со стороны, в общем-то, она более видна бывает. Соответственно, тоже важным историей является наслаждение процессом. Потому что если мы только за цель, которая через 10 лет, то сам процесс становится, ну, невыносимым.
1: Не слишком эффективным.
2: Путь должен быть тоже важен.
1: Спасибо большое. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева, как всегда, обсуждала с нами важные проблемы, связанные с психологией. Ну, а сейчас у нас впереди историческая страничка.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: В этот день, в 1712 году, Петр I перенес столицу России из Москвы в Петербург. Журналисты для краткости начинают свои заметки на эту тему просто. В этот день был издан указ Петра. В том-то и дело, что никакого указа, манифеста и вообще конкретного документа о переносе столицы России не было. Нет упоминания о таком указе ни в письмах и бумагах Петра, ни в его паденном журнале. Перенос столицы – это был процесс, он растянулся на годы. Еще в 1704 году Петр писал Меньшикову в Солонецкой верфи. «Мы чаем во втором или третьем числе следующего месяца отсель поехать и прибыть в столицу Петербург». Это, кстати, первое упоминание о новом городе как уже столице. А в тот день, в 1712 году, появилось распоряжение о переводе в Петербург монаршего двора. Не скажешь, что это всего лишь, конечно, существенная вещь, однако переезд центральных учреждений в город на Неве начался еще за 2 года до этого, в 1710-м. При этом 2 департамента Сената так и остались в Первопрестольной, плюс несколько коллегий – поместная, вотчинная, мануфактур-коллегия. В Петербург переместились лишь силовые ведомства – адмиралтейская и военная коллегии, а также коллегия иностранных дел. Кстати, любопытен внешнеполитический аспект. 1712 год – это середина 20-летней Северной войны. В глазах многих иностранцев город на Неве находится на спорной территории. Между прочим, переезд дипломатических миссий в Петербург последовал только в начале 20-х годов 18 века после успешного окончания Северной войны. А до того времени в интерпретации иностранных наблюдателей этот вопрос, какой же город столица России, решался следующим образом. На зарубежных картах Петербург обозначали как «Hauptresidenz und Seestadt», то есть главная резиденция и город на море, место пребывания главы государства. А Москва, как и прежде, называлась столицей государства российского. Первопрестольной-то уж во всяком случае. С вами был Андрей Светенко.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет посвящена глазам. Читать становится все труднее, сориентироваться в магазине или на улице уже не всегда получается. Сегодня близорукостью в России страдает каждый третий взрослый. Ситуация патовая. Специалисты уверены, что к 2030 году количество слабовидящих людей может увеличиться в 1,5 раза и достигнуть примерно 3,5 миллиардов человек. А это, между прочим, больше трети людей земного шара. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы и поговорим с нашим гостем Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблемы заболевания глаз занимают высокое место среди всех недугов. В 2022-2023 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является главной причиной инвалидности среди заболеваний глаз. И знаете, что выяснили специалисты? Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться, оказывается, не так-то и просто. И именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните прием у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. И что дальше? Назначают лекарства. И ведь правильно делают. Но чтобы сохранить зрение, этого оказывается недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли. И какой результат? Эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу, но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Ну и согласитесь, так бывает.
6: Фаина Борисовна, и как быть в такой ситуации?
7: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой способ лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить главную причину инвалидности – глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Только как это сделать? Вы наверняка не знали, но, оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть. Вы представляете? Многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Более того, считается, что обладает длительным действием. Это же то, что нужно. Ведь такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто уникальное, щадящее.
6: Ну, я думаю, все слышали, что делаются лазерные коррекции. А вот где взять лазер, который бы мог лечить?
7: Такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалистам удалось создать невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «глазник». В основе его действия равномерно рассеянное низкоинтенсивное монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, действие которой направлено на восстановление зрения без операции и реабилитации. Глазник – одна из лучших разработок мира офтальмологии, и сегодня этот аппарат готов оказать помощь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, а это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Фаина Борисовна, а насколько вот эти технологии доступны? Как происходит лечение?
7: Ну, на самом деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Лучшие технологи-конструкторы провели кропотливую работу для того, чтобы лечение аппаратом было доступно и взрослому, и ребенку. Внешний аппарат глазник очень похож на массивные очки. Кажется, в похожих, таких вот необычных, выступают на соревнованиях лыжники. Согласитесь, это невероятно удобно. То есть вам, чтобы получить лечение, Нужно всего лишь надеть массивные очки на лицо, а с нужным режимом лечения вам поможет разобраться подробная инструкция и крупный шрифт на дисплее аппарата. Абсолютно ничего сложного. А стоит только лишь надеть аппарат, дальше он сделает

0: звонок абсолютно бесплатный.
1: Полузащитника не меньше этой суммы.
2: Так сказать, все секреты открыты моментально, да, для человека. И мне кажется, в этом был и есть определенный смысл, потому что секс и эротика были сексом и эротикой. Я имею в виду, так сказать, как понятие, как области запретные. И это было невероятно таинственно, интересно, заманчиво и поэтому прекрасно. Вот, тогда как сейчас, мне кажется, что и происходит такое, особенно в западном обществе, да и мы этим, наверное, грешим, такой бардак и неразбериха, да, вот с этими всеми мальчиками, девочками, которые хотят стать девочками, девочки, которые хотят стать мальчиками, собаками, женитьбами на люстрах и жизнью с визинными женщинами. Поэтому я не думаю, что у меня это было раньше, чем у всех, там, у моих сверстников, в нормальном советском, позднем советском обществе, скажем так.
3: Но ты помнишь ее первую, свою девушку?
2: Да, конечно, помню, да. Не могу сказать, что она была красавица. Скорее, она была более доступна, чем другие, скажем так.
3: А ты помнишь ту прекрасную женщину Галю из Лондона, которая была подругой твоего папы, а потом, значит...
2: Да,
3: помогала она... тебе, согревала тебя в Лондоне.
2: Действительно, она была подруга моего отца, она мне понравилась, и я долго думал, как мне папе сказать, что она мне нравится, потом сказал, он говорит, ой, прекрасно, замечательно.
3: Забирай.
2: Давай вперед, да, никаких претензий. У нее непростой очень характер был, но она весьма хорошую роль сыграла в моей жизни, потому что действительно дала мне ощущение дома, ощущение партнера по жизни. Вот у нее дочка была, но она была одинокая, вот,
3: взрослая.
2: И мало того, да, старше меня на 8 лет. И весьма успешным стала в какой-то момент арт-дилером. В общем, будучи уже взрослой женщиной, заново освоила профессию арт-дилера. И весьма успешно ей потом занималась на протяжении многих лет. Вот, и красавица была.
3: Слушай, вот смотри, ты все время вспоминаешь об отце Андроне Кончаловском. И все время его благодаришь за те уроки, которые он тебе давал в жизни.
2: Ну, часто. Было бы хуже, если бы я благодарил гражданина начальника.
3: Да. А скажи мне, пожалуйста, а вот претензии у тебя есть к папе?
2: Нет, ну, какая претензия? Вот я жил его жизнью одно время, да, то есть, как бы, вот, если бы я сейчас посмотрел на свою жизнь, хотя вряд ли это правильный взгляд, я, может быть, и не поехал бы ни в какую Англию, а остался бы в России, был бы сейчас олигархом или там банкиром.
3: Или бандитом.
2: Вот, или, ну, бандитом вряд ли, потому что я не очень смелый человек по натуре. Вот, и драться я, ну, хоть и бывало, но я не люблю этого делать.
3: Ну, друзья у тебя были?
2: Хотя, нет, я дружил, да, безусловно. Но, безусловно, дружил, но это такая дружба, знаете, как вот подружился козленок со львом, да, и были же такие случаи,
3: да, бывали.
2: Или там осел с тигром, да, вот, поэтому вряд ли, так сказать, я бы хотел, хотя я был один раз на настоящей стрелке, действительно это было, вот, в самом начале моей жизни в России, в 90-е годы, вот, но вряд ли это было моим любимым занятием, да, вот, но я жил как бы мечтой отца, да, то есть, в общем, я страдал на Западе, мне не нравился Запад, мне не нравилось там жить, мне нравилось в России жить. Поэтому, как только я выполнил свой долг, искренне я закончил все учебные заведения, неплохо закончил. Но я сразу же вернулся в Москву, и больше, так сказать, у меня не было желания там переехать. За что, кстати, он на меня и обиделся, и расстроился, что я решил переехать в Россию и остаться там после всех этих Оксфорда, Кембриджа, Лондонского университета. 3 учебных заведения. Вот как бы жизнь чужой мечтой, да, вот это моя, если хотите, претензия, потому что это он меня так, как сказать, не то чтобы зомбировал, но вот с 13, где-то с 12-13 лет, вот он уже жил в Америке, так сказать, он мне рассказывал про Америку. И я смотрел вот на это...
3: Великая американская мечта, да?
2: Нет, ну мы действительно все были тогда американской мечтой. Вот сейчас большая проблема нашего общества и вообще мирового общества в том, что американская мечта умерла. Умерла, да, она умерла, эта мечта, то есть вот эта честность, self-made man, так сказать, неприкосновенность собственности и все такое, да, вот все это пропало куда-то, демократия, свобода слова, вот это все, вот. И я вот с 12-13 лет как бы смотрел на вот эту всю советскую жизнь, да, как на временную, что я вот уеду в Америку. У меня даже мечта была такая, я закрывал глаза лет в 14-15 и представлял себя на красном открытом автомобиле, я еду по берегу океана, пальмы гнутся под ветром теплым, а рядом со мной сидит блондинка, и у нее развиваются волосы. Я получил эту мечту, я ехал на Гавайях по берегу океана на красном открытом джипе, и рядом сидела

0: крашеная, правда, но блондинка. Вот, была, вот реально визуализировалась мечта. Вот, но в какой-то момент, когда я выполнил этот долг свой и прошел эти... Это испытание, вообще, жизнь на Западе — это испытание. Особенно жизнь там в элитном университете, это непросто, это тяжело. Особенно после советской армии. Вот, я стал жить своей жизнью довольно поздно в этом смысле, да, вот, но быстро наверстал упущенное. Поэтому вот единственная, может быть, моя претензия к нему по-настоящему, это то, что он меня вот тогда как бы заразил этим стремлением поехать на Запад. Но очень быстро, когда я там оказался, я стал разлюблять этот Запад и вернулся в Россию с огромной радостью. И не хочу, чтобы мои дети ехали на Запад. Они могут это сделать, если захотят, и я поддержу их решение в этом смысле. Вот. Но для моего отца, по-моему, не было особо варианта, еду я или нет.
1: Скажи мне, а с мамой ты можешь вообще как-то откровенничать? Или все-таки это такая закрытая история?
0: Нет, я просто экономичен с правдой с ней, потому что, так сказать, какие-то вещи я не хочу, да, чтобы она излишне волновалась. Вот я сейчас ездил на Донбасс недавно два раза, вот я ей не говорил. Вот сейчас уже, когда приехал, это где-то проскочил, ей кто-то позвонил, вот Егор-то там. Вот я не могу сказать, что я там сильно рисковал, но просто на Донбассе. Вот я ей не сказал, что я еду на Донбасс, что я сказал, что я еду в Ростов. Вот видишь, мама, билет в Ростов, угу. Я еду. Вот, вот билет на поезд. Вот, но она догадалась все равно. Какие-то вещи, да, я просто стараюсь ей не говорить, чтобы она не расстраивалась, не волновалась, потому что она очень такой волнительный человек, переживает. Не спорю с ней, потому что это...
1: Это ты не споришь?
0: Я с ней не спорю. Нет, я с ней не спорю, я делаю тихонько по-своему, потому что, ну, зачем спорить, так сказать, раздражать лишний раз. Вот. Хотя раньше мы все время, там, были все время конфликты, спорить, да, ссоры, споры. Вот. Я слушаю ее советов, потом могу им последовать, могу не последовать. Потому что я сам уже не молодой человек, потому что мне уже, так сказать, начинает быть свойственно, да, это что, так сказать, молодежь не слушает более старшее поколение. Ну да, вот дочка там меня не слушает.
1: Как Маша тебя не слушает?
0: Ну, какие-то вещи не слушает, да, делает по-своему. И я сразу же вспоминаю маму и понимаю, что я не делаю и там не делал так, как она мне советовала и как она меня просила, поэтому легче отношусь к тому, что моя дочь там делает по-своему какие-то вещи. Вот. Поэтому я стараюсь вообще до мамы доносить и нести к ней только то, что может ее обрадовать, и там обсуждать такие вещи, которые там не требуют каких-то серьезных моральных выборов. Но мало того, у нее появился сейчас Тимур, которому 6 лет сейчас, и, так сказать, он очень похож на меня, и у него там какие-то, мама видит в нем мои повадки, мои позы, мои вещи, и, так сказать, он заменил в каком-то смысле ей меня, вот в таком она помолодела, и стремится все время увидеть его как можно скорее.
1: И вот теперь получается так, значит, смотрите, Егор Кончаловский, значит, дом построил, дерево посадил.
0: Я посадил много деревьев, много.
1: Тем более, да. Сына родил. Что теперь делать?
0: Ну, во-первых, надо работать, а во-вторых, на самом деле, все, что ты перечислил, это, так сказать, модель, которая сегодня... неизвестно, как будет работать в будущем, да, то есть мы сейчас действительно стоим, почему я считаю, что то, что сейчас происходит с нашей страной, с нашим народом, с русским народом, с русским миром, вот, это громадное историческое событие, причем я Украину включаю вот в этот ореол русского мира. Вот, и огромная трагедия, но через эту трагедию мы идем к какому-то новому мироустройству. И это мироустройство пока еще не установилось до конца, и я уверен, что у многих и многих, многих людей, если не у всех, нету сейчас образа будущего. Мы даже не знаем, что будет через год, мы не знаем, что будет через 5, мы не знаем, что будет через 10. И в условиях вот этого бурно меняющегося с огромной скоростью мира нужно, так сказать, соответствовать и адаптироваться, очень быстро адаптироваться к этому. Да, адаптироваться к тому, что ты не можешь этого уже, там, ты не можешь свободно поехать в Италию. Да, я сейчас говорю, может показаться такой позицией, да, такого мажора mm-hmm. такого, нет, но тем не менее, да, так сказать, мы строили наш образ будущего по какой-то такой западноцентричной модели, которая сегодня разваливается, которая сегодня приходит в упадок чудовищный, и упадок идеологический, экономический, социальный.
1: Это просто оказалось ложной целью.
0: Почему? Разве плохо, да, жить в красивом домике, с лужайкой, с аккуратным, приятным джипом у дома, ходить, так сказать, купаться в океан, плавать на доске, угу. пить коктейль или там Гиннес в пабе за углом, и мохито, да, капучино, коворкинг-спейс, Wi-Fi, и все остальное. остальное, да. Вот, это же неплохо, нет, неплохо, но оказывается, что вот та модель изначальная, да, то семя, из которого этот мир произрастал, оно вдруг начало гнить, начало увядать, и мы ведь знаем, да, про войну Алой и Белой Розы, там 10 тысяч рыцарей там, 10 тысяч рыцарей там, но мы не знаем про войны Тамерлана с Тохтамышем, где участвовало по 500 000 всадников с каждой стороны, мы не знаем там историю Китая особенно там, мы не знаем вообще, как образовывалась Индия, ну, мы знаем историю Франции, мы знаем историю там Англии, более или менее, да. Мы читаем эту литературу, читали, во всяком случае. Вот поэтому, мне кажется, сейчас идет огромная переоценка и переустройство мира. И надо смотреть в это будущее. Поэтому, как бы, планы далеко не выполнены, ибо встают все время новые задачи и новые вызовы.
1: Егор, ты знаешь, последний человек, который брал интервью твоего деда, Сергея Владимировича Михалкова, это был я. Большое интервью. Удивительно смешной, забавный, наивный, честный и сильный человек. И вот сейчас я гляжу на тебя и понимаю, что ты достойный внук своего деда.
0: Спасибо. Я думаю, что я на него похож в каком-то смысле. Да.
1: Только усов нету.
0: Да, но они у меня азиатские, поэтому некрасивые, такие чингисхановские. Просто.
1: Я тебе благодарен за этот отрядный разговор и до новых встреч.
0: Взаимно. Спасибо. До встречи.
2: Души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Зачастую история города или края сохраняется не только в архитектуре, музеях и книгах. Она может оказаться где угодно. Например, есть места, которые зачастую считаются недостойными внимания и игнорируются профессиональными исследователями. Ну, скажем, это свалки мусора старого, или древние помойные ямы, или заброшенные чердаки. Только энтузиасты с интересом исследуют и осматривают подобные места, куда проваливаются и остаются нетронутыми любопытными и порой интереснейшие артефакты. Впрочем, не буду забегать вперед. Сегодня у меня в гостях уже хорошо знакомые вам Анастасия Лобанова и Алексей Импольский, краеведы, коллекционеры, исследователи исторической материальной культуры Москвы, собиратели предметов дореволюционного быта. Друзья мои, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и, несмотря на плотный график работы, вновь заглянули к нам в гости.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы знаете, минуту назад я не случайно упомянул заброшенные чердаки. Знаю, что именно на заброшенном чердаке вы нашли целый архив писем с фронта.
3: Да, это очень интересный архив. Я им так преисполнился, что там бросил всю работу на несколько дней, давай раскапывать эту историю, цепочку. Это письма из Сталинграда. Вышла даже в бумаге книжка в сборнике поисковых рассказов про вот этот вот архив. Мы с многими знакомыми, на тот момент незнакомыми людьми в интернете всю эту историю размотали. Люди эти жили в Москве на начало войны. Жена была эвакуирована, сам, собственно, герой этого архива, попал на Северный флот, и главное, там все так переплелось в момент разматывания этой истории, что-то где-то я это слышал, что-то сходится, какая-то вот мысль из книжки крутится, в детстве читанной. Я понимаю, что он с отцом известного советского писателя Валентина Пикуля, они жили в одной землянке в Сталинграде. И как раз он и стал писателем. Валентин Пикуля убежал в эту школу Юнг из-за того, что отец пропал без вести, и они встречались вот с нашим героем этого архива после войны, уже в 70-е годы, когда он разыскивал своего отца, пропавшего без вести в Сталинграде. То есть жена его собрала все письма, которые с фронта приходило. Он попал в плен раненым. И там еще куча запросов, там в наркомат флота, в госпитальное управление Красной Армии. То есть она его искала, и вот он после войны вернулся. Вернулся опять работать на завод «Серп и молот». Стал заслуженным рационализатором Советского Союза. То есть он какие-то изобретения, там раз предложения по улучшению проката в стали, чем он до войны занимался. То есть это долго можно рассказывать, но вот архив очень интересный. Причем он же не единственный такой. Когда-то еще лет 20 назад мне в руки попал в архив дореволюционный заместитель путей сообщения Российской империи по фамилии Таненбаум. Он был главным редактором двух дореволюционных железнодорожных изданий. У него дочки в Смольном институте учились. То есть, ну, такой дядя там с кучей наград. И прям вот целая стопка и писем, и документы, вплоть до там каких-то прескурантов на кладбищенские услуги, когда у него в начале 20 века умерла жена. Ну, то есть, вот полный список на памятник там на одном из старейших петербургских кладбищ. То есть, у него была не движимости в Петербурге, в Москве, и дача под Москвой и в Петербурге. И кончается эта история тем, что случилась революция, началась гражданская война, и последний документ, что он там буквально за какие-то копейки, ну, инфляция была бешеная, всю эту свою недвижимость какому-то мещанину продает за какую-то, условно, там, батон хлеба. То есть он просто уехал за границу и дожил до 30-х годов, даже каких-то родственников я нашел.
1: Для коллекционера важны и дороги все предметы, представляющие его собрание, но, может быть, есть в вашей коллекции вещи, которые более всего вам дороги. Возможно, с этими вещами связаны какие-то интересные истории.
2: Я сразу люблю вспоминать очень классную историю про икорную банку. До революции икру черную, она тоже была довольно дорогая, и поэтому ее выпускали в особых банках, на которых писалось, это керамические банки были, на них писалось имя производителя, где находится магазин, и позже немножечко стали писать уже телефоны, когда они там появились. Так вот, история была в том, что как-то раз мы напросились на одни работы, где копали, где из котлована достали землю и разрешили нам там покопаться. Так как доставал это экскаватор, многие флакончики и предметы были в сохранности, и это раскапывали старый подвал в центре Москвы. То есть дома не было уже давно на картах, и, скорее всего, его не стало в Великую Отечественную. И там просто был пустырь. И его как-то стали копать, и экскаватор доставал огромный комья земли. Мы начали там ковыряться с Алексеем. И в один из вечеров, когда мы там копались, Лёша нашел крышку от банки. А и крышка от дореволюционной икорной банки, она выглядит, как будто это из банки прям вот с горочкой торчит икра черная. То есть она имитирует керамикой, имитирует черную икру. Лёша нашел такую крышку и показал мне и говорит: «Настя, смотри, вот эта крышка от икорной банки». Я удивилась, говорю: «О, классно». На следующий день я сижу, ковыряюсь и в земле, и начинаю раскапывать край икорной банки. Конечно же, я не верю в то, что она целая, потому что обычно это какой-то кусочек. Но когда я достала целую банку и вывалила из нее комок земли, я увидела, что она абсолютно целая, ну, может, там, ну, со следами бытования, которые просто настолько мизерные для ее судьбы, достали, выбросили и так далее. Когда мы пришли домой, мы поняли, что найдены в два разных дня нами двоими эти предметы, они идеально подходят друг другу, и это наш сейчас самый любимый предмет. Когда нас спрашивают: «А продадите?» У нас есть коллекционеры дореволюционного рекламного фаянса и фарфора. Он каждый раз любит спрашивать: «Ну что, продадите?» Я говорю: «Нет, она бесценна, потому что с ней связана именно эта история, и она украшение нашего шкафчика».
1: А вообще вам часто предлагают расстаться с какими-то вещами вообще? И продаете ли вы?
3: Да, предлагают регулярно. Мы общаемся с кучей коллекционеров разной тематики. Нам попадается это все подряд. А люди собирают какие-то узкие темы. Допустим, кто-то там собирает велосипедные номера. Тоже есть такая тема коллекционирования. И вот Настя нашла велосипедный номер. Мы что-то пока не готовы с ним расстаться, потому что он классный такой совершенно.
1: И сохран, наверное, хороший.
3: Сохран, да, хороший. Он там краской, по сути. Но это жестянка. То есть земля бы она сгнила, естественно. Это жестяночка. Ну вот, да. Типа люди там ждут, вдруг мы когда-нибудь решим. Что-то мы, естественно, меняем, продаем, когда это в дублях. Что-то нам не по теме. И ты знаешь, вот что-то мы просто отдаем в тематическую. Вот, допустим, мы с музеями дружим с некоторыми. Когда нам попадается что-то по ретроэлектрике, мы очень дружим с музеем «Огни Москвы». Вот если что-то связано с лампочками, с освещением, с патронами, с выключателями, это все сразу туда идет. Они классные, мы их любим. По водопроводу то же самое, сантехнический. Вот хороший музей воды есть. У нас Спасского моста. Мы тоже там и выставку устраивали. Мы тоже им что-то отдаем. То есть вот мы не то, что сидим на всех находках. Мы это вполне что-то меняется, что-то продается, что-то отдается просто так.
1: Ну, там движение, да.
3: Я думаю, это у всех коллекционеров такое есть, конечно.
2: Музей Савинского подворья в этом плане очень хороший пример того, как мы, договорившись когда-то с людьми, которые главные по дому, и которые нам разрешили покопаться, это все привело к тому, что сейчас, когда образовался музей Савинского подворья частный, в одной из квартир этого здания, мы им отдали два ящика вещей, с которыми мы ничего не делали, мы прям на них наклеили, что это Савинскому подворью отдать надо, когда появится музей, и вот мы отдали, они сейчас там красуются.
1: У вас нет желания сделать свой музей?
2: Конечно, есть, но на это нужно много трудов, времени, денег.
1: И денег, наверное.
2: Да.
3: Мы пока обходимся тем, что мы участвуем в выставках, которые устраивают другие музеи.
1: Есть ли предметы дореволюционного быта, которых еще, ну, по какой-то причине нет в вашем собрании, в вашей коллекции, но вы хотели бы их заполучить? Если да, то что это?
2: Я люблю очень в своей вот этой деятельности непредсказуемость. Я никогда не знаю, что мне следующее попадется. И каждой новой вещи я очень радуюсь. У меня нет ожиданий того, что я найду, потому что дореволюционный быт, как и любой быт в любое время, он очень разнообразен. И я ожидаю, что мне попадется новая вещь, которая мне откроет новый аспект жизни до революции, потому что я как раз изучаю историю через вещи.
3: Мне кажется, вот нет такого, что прям мечтаю что-то заполучить, но хочется, чтобы это было что-то, о чем ты еще не знал. Вот в этом как раз интрига. Ты вот находишь что-то, ты даже не знал, что такое существует. Тут из последних таких находок, прям ходил рад, наверное, неделю, мне попалась бирка нагрудная с надписью «Разносчик без акциза» и дата 1878 год. Я такой: так, разносчик без акциза, что же это такое? И дата, там русско-турецкая война идет.
1: Скоробейники вот эти всякие, которые...
3: Да, были с акцизами, то есть с акцизом, значит, налог надо заплатить на право торговой деятельности. А были без акциза, потому что это как-то там полугосударственные или какие-то льготные были, то есть это вот просто нагрудный знак разносчика. И того, как я вот вынул в руки и прочитал, я не знал, что такое вообще существует. Но знал, что были бляхи у дворников, полицейские, какие-то стражники попадались, да, такое попадается. Там лесничие всевозможные, ну, как бы это вот как бы в интернете можно посмотреть, что такое существует. Ну, какой-то вот разносчик, причем московский. То есть вот я был рад, что в руки попало то, о чем ты еще не знал. Всего же знать нельзя. Каждые новые вот эти находки, мы чему-то учимся, атрибуция, это как бы очень важно, это интересно.
1: Что ж, мне остается лишь поблагодарить моих гостей, коллекционеров предметов дореволюционного быта Анастасию Лобанову и Алексея Импольского за интереснейшую беседу.
3: Спасибо.
2: Спасибо, до новых встреч.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Коллекционер.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
6: 16+.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: На правах рекламы.
9: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
11: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
10: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
11: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
10: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
11: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
10: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
11: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
10: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
11: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
10: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
11: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
10: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301

0: масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
1: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
0: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
1: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
0: Все это масло таволги.
1: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
0: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
1: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
0: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
1: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
0: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.

0: Радио России.
1: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации 0+. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
2: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Совместные учения, которые проходят в России и в Беларуси, не направлены против других стран. Главная их цель – проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава. Вашингтон утратил энтузиазм и интерес к вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Санкт-Петербург стал лидером по количеству бронирований на июньские выходные. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В рамках учений ядерных сил соединение воинские части ракетных войск стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач и по проведению пусков ракет. Об этом сообщили в Минобороны. Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях. Атомные подлодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы. Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и вылеты в назначенные районы патрулирования. Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры развертывания в Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряженного специальными боеприпасами. Учения, напомню, стартовали во вторник одновременно в России и Беларуси. Военные продемонстрировали возможности ядерной триады в условиях угрозы России. Это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель – проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава. Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, есть пострадавшие, их число уточняется, семьям погибших и раненым оказывают всю необходимую помощь. Украинские военные за прошедшие сутки более 100 раз обстреляли и атаковали беспилотниками 11 округов Белгородской области. Один пострадавший ранее мирный житель позже скончался в больнице. 8 человек получили ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Бригада ВСУ, которую преподносят как элитную для золотой молодежи, понесла большие потери в Сумской области на Теткинско-Глушковском направлении, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. Ранее агентству также рассказали, что в составе многих подразделений противника есть элитные роты, в которых военнослужащие числятся лишь формально, а на самом деле могут находиться даже за пределами страны. В Сумской области сейчас действует группировка войск «Север» за минувшие сутки. В ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, 2 бронемашины, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Вашингтон отчасти утратил энтузиазм и интерес к вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По его словам, Европа и Зеленский стали буквально висеть на руках у американской администрации после саммита России и США в Анкоридже.
2: Американцы при Трампе единственная страна, руководство которой признало необходимость ликвидации первопричин. Никакого вступления в НАТО и признания реалий на земле, реалии, которые сложились в результате референдумов, проведенных в ответ на госпереворот. И мы согласились с таким подходом. Другое дело, что тут же Европа, Зеленский стали наведываться в Вашингтон, стали висеть на руках буквально у администрации Трампа и представителей США на переговорах с Россией и Украиной и стали требовать, чтобы американцы изменили свою политику. Как я понял, Соединенные Штаты немножко уже потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а Соединенные Штаты будут заниматься Китайской Народной Республикой. Это звучит повсеместно. Мы достигнем своих целей в любых обстоятельствах.
1: Как подчеркнул Лавров, Москва последовательно решает задачи спецоперации. По его словам, за 2026 год российская армия заняла около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле. Министр добавил, что Россия не применяет в рамках СВО средства, которые могли бы нанести значительный ущерб территориям, где живут русские люди. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы еще несколько дней ждать достижения договоренности с Ираном, прежде чем возобновят удары по стране. «Если мы не получим правильные ответы, все будет очень быстро», — сказал Трамп журналистам на военной базе «Эндрюс» под Вашингтоном, имея в виду возобновление ударов по Ирану в случае невыполнения Тегераном требований американской страны.
3: «Я в самом деле не буду ослаблять санкции, пока иранцы не подпишут соглашение. Мы ничего в этом роде не предлагали. Мы в полной мере готовы действовать. Мы должны получить от них правильные ответы. Это должны быть на 100% хорошие ответы. И если так будет, мы сохраним много времени, энергии и, что еще важнее, жизней. А если нет, все случится очень быстро».
1: Между тем, представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что Тегеран рассматривает ответ Соединенных Штатов на свое последнее предложение. Его слова приводит агентство Noir News. Оно уточняет, что Вашингтон и Тегеран обмениваются сообщениями по поводу формулировок предлагаемого документа о прекращении огня через Пакистан. Ранее агентство ТАСНИМ информировало, что США передали свой ответ на направленное Ираном предложение. Исламская Республика пока рассматривает текст, но ответ еще не готов. Санкт-Петербург стал лидером по количеству бронирований на длинные июньские выходные в честь Дня России с 12 по 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервисы онлайн-бронирования. Доля города составляет 22% от общего числа бронирований по стране. Половина всех бронирований приходится на пары без детей. Второе место занимают семьи. Соло-туристы составляют 17%, компании 11%. Чаще всего гости Петербурга выбирают для проживания отели без звезд. Сами петербуржцы в выходные, посвященные Дню России, отдают предпочтение российским направлениям. Все подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Ролан Гусев после назначения Сандра Шварца главным тренером футбольного московского «Динамо» покинет команду. Как пишет российская пресса, специалист не намерен вновь становиться помощником рулевого. При этом останутся ли в штабе Роман Шаронов и Юрий Жирков, пока неизвестно. Гусев возглавляет «Динамо» с декабря 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня. В 16 матчах под руководством наставника команда держала 8 побед, 4 раза сыграл в ничью и потерпела столько же поражений. Голубые в сезоне 25-26 заняли 7-е место в таблице РПЛ, набрав 45 очков. В Реале Сосьедад назвали слухами новости о возможной продаже Захаряна. Пресс-служба команды из Сан-Себастьяна заявила, что информация о выставлении россиянина на трансфер за 14 миллионов евро не соответствует действительности. Бронзовый призер Олимпийских игр Карим Халили высказался о возможном возвращении наших биатлонистов на международную арену. Цитата. «Конечно, я надеюсь, что в следующем сезоне нас вернут, но особо ничего не загадываю, учитывая позицию Международной Федерации. Я буду рад, если все-таки получится. Мы продолжаем готовиться и работать над собой, чтобы быть к этому готовыми». Конец цитаты. 10 декабря Союз биатлонистов России подал иск в спортивный арбитражный суд с требованием снять отстранение с российских спортсменов, которое длится с весны 2022. 14 мая по нему прошло заседание. Строительство центра фигурного катания в Казани идет по графику. Объект планируется сдать к 30 августа, рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. На базе объекта откроется школа олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По словам руководителя, сама спортсменка определит формат и брендинг учреждения, а также расскажет о сроках начала набора учеников. А у меня на этом все. До новых встреч.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-708-8056-01.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня 21 мая в Екатеринбурге днем до плюс 18 градусов, малооблачно, без осадков. В Новосибирске еще прохладнее, до плюс 10, облачно, и пройдет кратковременный дождь. В Вологде тем временем воздух прогреется до плюс 30, возможны кратковременные дожди и грозы. В Самаре плюс 24-26, без существенных осадков. В Ярославле до 29 градусов выше 0. На юге Европейской России ливни и грозы. В Сочи плюс 17-19, в Ялте до 20 градусов.
5: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
6: 16+. 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
7: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
8: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Йошкар-Олы, Барнаула, Калуги, Тулы, Видного, Кирова, Хабаровска и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Вениамин Басманов. Вашему вниманию радиоканал «Слушаем», и в ближайшие два часа, как обычно в это время, мы будем обсуждать наиболее важные и заметные новости и сообщения. Все это, конечно же, в прямом эфире, все с экспертами, которые присоединяются к нашему разговору, и обязательно с следите за нами не только в FM-формате, но и в онлайн с помощью приложения «Радио России». Не забывайте также, что все программы сохраняются на платформе «Смотрим», ну а черпаем информацию мы на сайте вести.ру. Не забывайте, кроме того, и о том, что работают наши социальные сети и мессенджер «Макс». Можно присоединяться, следить за обновлениями, за программами. Ну а тем у нас, как обычно, очень много, поэтому давайте без долгих вступлений сразу перейдем к анонсу. Итак, поговорим, конечно же, о визите главы государства Владимира Путина в Поднебесную. И чем закончились переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, с этого начнем через полминуты буквально. Новый двухместный истребитель пятого поколения Су-57 проходит летные испытания. Ну, знаете, как говорят в таких случаях, во-первых, это красиво. Это мощно и красиво. Вот кто видел кадры, видео, это впечатляет. В России появится единый учебник по физкультуре. Что это за учебник? И когда он будет в действии, об этом также поговорим. Москвичей пригласили принять участие в мероприятиях, подготовленных ко дню славянской письменности и культуры. А это будет уже совсем скоро, буквально в ближайшие выходные. Вот что за мероприятие, мы об этом обязательно расскажем. Ну что, поехали.
0: Слушаем.
1: Итак, давайте начнем с знакового визита на этой неделе. 20 мая в течение всего дня проходили переговоры главы государства Владимира Путина с Си Цзиньпином, и не только. Огромное количество договоров всевозможных было подписано, встреч проведено, и очень плодотворный визит был в Китай нашего президента. С нами на связи политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности Российской академии наук Константин Блохин. Константин Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сконцентрироваться хотелось бы, конечно, на вопросах вот как раз той самой безопасности и на экономико-энергетических темах. Вот что бы вы выделили в этом визите?
2: Ну, понятно, что это крайне важный визит. Понятно, что трудно не сравнивать его с подобным визитом Трампа как раз в Китай, потому что практически они шли там с маленьким довольно-таки зазором. Вот. Но сегодня, конечно, главным приоритетом нашей внешней оборонной политики является как раз поворот на восток. И отношения с Китаем сегодня, как бы это ни звучало пафосно, они на первом месте. Вот нет партнера для России более важного, чем Китай, потому что Китай — это сегодня уже экономическая сверхдержава. Там ВВП Китая сегодня превосходит ВВП всей остальной Азии вместе взятых. Вот представьте себе. Вот. И очевидно, что без Китая России конкурировать один на один с коллективным Западом было бы не просто неэффективно, а просто невозможно. То есть только вместе с Китаем, да, вот это противоборство, эта конкуренция, она возможна. Да?
1: Но смотрите, тут дело в том, что Константин Владимирович сказал президент, что мы не дружим против кого-то, да, то есть это дружба на взаимно выгодных интересах скорее.
2: Ну, он это сказал, но, конечно, это политес, потому что все-таки мир основан, мир, он функционирует, конечно, по другим законам. Сегодня особенно мы входим в стадию, когда все-таки мы видим, что мир функционирует по закону джунглей, да, выигрывает сильнейший. И очевидно, что создаются альянсы, контр-альянсы, да, против нас, против Китая. И даже не будем забывать, что та же команда Трампа говорила и говорят, что главная цель Соединенных Штатов — сбить клин между Россией и Китаем, да, оторвать Россию от Китая. И в этом-то крайне важен этот визит. Да, то есть вот на фоне эскалации с Западом, на фоне того, что Запад продолжает поддерживать Украину, да, выделяет кредиты Украине, да, наши отношения, они каким-то изменениям на самом деле не подвластны. Да? Мы на самом деле, вот здесь формула такая, довольно-таки простая. Спина к спине, да, вот, то есть, для нас Китай тыл, мы для Китая тыл, да, то есть мы реагируем на вызовы Запада в Европе, Китай реагирует на вызовы Запада как раз в Азиатско-Тихоокеанском.
1: Именно этим и важен этот визит. Константин Владимирович, спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности Российской Академии Наук, был с нами на связи.
0: Слушаем.
1: В продолжении темы, знаете, вот в Китае как раз заявили, что КНР продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Что это значит для наших граждан? Давайте попробуем выяснить. Вице-президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Мкрчан с нами на связи. Александр Мушегович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей.
1: А вообще, насколько востребовано это направление среди россиян? Потому что, ну, все больше и больше моих знакомых посещают КНР, но, мягко скажем, это недешево.
3: Ну, оно и не может быть дешево, если вы живете в Москве. Дешево это для жителей Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, да? Да, давайте не забывать, что Россия огромная страна. То есть, да, а для Калининграда это вообще дорого, да? То есть Россия ведь есть азиатская, есть европейская. А на самом деле, что важно, то, что КНР первым в прошлом году, да, Россия как бы отзеркалило это решение сделать безвиз для граждан Китая, но первый сделал Китай этот шаг, да, сделал безвиз для России, пусть временный, на один год, хотя мы с самого начала, я, по-моему, на вашей радиостанции говорил о том, что Китай продлит, я это еще сказал в сентябре прошлого года, Китай продлит безвиз, да, и сегодня подтвердили, что причем продлил не на год, а сразу, считайте, на год и 3 месяца, да, до конца декабря 2027 года. Поток в этом году вырос уже на 75%. Вот что значит для этот шаг, да, потому что, естественно, россияне не хотели ехать в визовый Китай. Это было, вот это было, кстати, дорого, Андрей, когда за визы платили по 15-16 тысяч рублей. Mm-hmm. Да, то есть семья 45 тысяч рублей отдавала, папа, мама, ребенок там взрослый отдавали за визы в Китай. И еще очередь надо было дождаться, окошко получить в китайском посольстве. Да. А сейчас безвиз настоящий, люди едут, вы знаете, сейчас куда угодно, и в Шанхай, и в Пекин, и в Гуанчжоу, и в Гонконг, и на Хайнань. Если раньше мы до ковида в основном отправляли на Хайнань, так, то сейчас поток не просто выровнялся, а сейчас на Хайнань едет, вот вам сенсация в вашем эфире, меньше людей, чем континентальный Китай. Такого не было никогда, это именно сделал безвиз.
1: Вот так вот. То есть вы нам, можно сказать, подарили эксклюзив, Александр Мушегович.
3: Верно, Андрей, верно. И сейчас мы видим... Ну, давайте, сходите немножко проблематики. Есть проблематика такая. В Китае катастрофически не хватает гидов русскоязычных, именно исторических гидов, да, вот, которые могут экскурсию по истории Китая, по культуре Китая. То есть русскоязычных китайцев много. Но это, знаете, купи у меня джинсы, там свитер, да, ну, как бы вот эта приграничная торговля. Там все в хэй-хэй все по-русски
1: говорят. Четкий надо вот это вот, да?
3: Да. А когда мы говорим про историю Китая, а это многовековая история, да, гидов не хватает, вот это то, что мы на чистом русском языке, потому что многие говорят на ломаном русском. Вот, то есть поэтому сейчас китайские наши друзья лихорадочно подготавливают именно специалистов.
1: Александр Мушегович, очень коротко, если можно, но мы так рекламируем Китай, действительно, ну, с хорошей с точки зрения, и действительно очень многим людям хочется туда полететь и отправиться. А в какое время года лучше туда ехать?
3: Слушай, Китай, давайте коротко, круглогодичен.
1: Угу.
3: Тоже то есть... Хайнань, можно ехать и в январе, и в феврале. А если у вас экскурсионная программа, скажем, Пекин, да, мой совет ехать или Шанхай весной, осенью, если экскурсионка чистая.
1: Угу. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо, что включились к нам в эфир. Вот в очередной раз, знаете, заразили этой мыслью, что нужно все-таки собраться и отправиться в КНР и узнать поближе Поднебесную. Вице-президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Мкрчан был с нами на связи.
0: Слушаем.
1: Слушайте, какая интересная тема у нас сейчас. Вот действительно мощно и очень патриотично. Прототип двухместного истребителя 5-го поколения Су-57 совершил первый испытательный полет. Новая машина будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления. Вдвойне приятно мне читать эту новость, потому что пилотировал эту машину герой Российской Федерации, летчик-испытатель Сергей Богдан, с которым не так давно мы делали эфир на Радио России в программе программе «Настоящее историческое», и в том числе говорили про вот истребители Су-57, но это истребитель еще и пятого поколения. В этом смысле, конечно, можно сказать, что мы очень далеко шагнули вперед от всех наших ближайших конкурентов. Так ли это? Давайте спросим у эксперта. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев с нами на связи. Олег Константинович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вот, кстати, в нашем эфире Сергей Богдан говорил о том, что мы лет на 20 опережаем, там, в том числе американцев, с нашим вот этим истребителем. Так ли это?
0: Ну, наверное, было бы корректнее все-таки сказать, что по отдельным параметрам действительно Су-57 превосходит американский истребитель пятого поколения, и в чем-то есть паритет, в чем-то американцы грозятся вырваться вперед, когда создают истребители шестого поколения. Но то, что нам не приходится быть где-то позади прогресса и в отстающих, это очевидный факт. Су-57 решает боевые задачи, в том числе вот в рамках СВО он применяется и демонстрирует свои возможности с лучшей стороны. Американские истребители все-таки в этом плане, если мы говорим про F-22, свой потенциал не раскрывают. На бумаге все выглядит очень привлекательно, но в реальных боевых действиях F-22, в общем-то, не особо и участвует.
1: Угу. Хорошо. А что принципиально нового появилось? Вот это теперь появилось новое то, что это двухместный истребитель, или что-то еще добавилось вот к истребителю пятого поколения?
0: То, что он двухместный, это не просто возможность посадить еще одного пилота и превратить самолет в... наделить его учебной функцией. Здесь важны два момента. Действительно, можно будет теперь повысить уровень подготовки строевых летчиков за счет наличия полнофункциональной двухместной машины. Но самое важное, представьте себе, что даже когда водитель обычного автомобиля едет за рулем и пытается что-то написать в телефоне, это создает очень серьезные проблемы для безопасности движения. А когда один человек на борту, пусть и высокоавтоматизированного самолета, но должен и пилотировать, и оценивать окружающую обстановку, и принимать решения о применении вооружения, а вооружение сейчас очень сложная система, нагрузка становится запредельной. Если же мы говорим про двухместный Су-57, то второй человек на борту может стать оператором систем вооружения, в том числе, к примеру, управлять, ставить задачи нескольким беспилотным летательным аппаратам, которые будут сопровождать пилотируемую машину и выполнять самые сложные, самые опасные миссии, не рискуя человеком.
1: Слушайте, ну вот, кстати, хорошо, что вы сказали по поводу автоматизированных систем и автоматики. Вот тот же Сергей Леонидович Богдан, он говорил о том, что и искусственный интеллект сейчас активнейшим образом используется на самолетах. И четвертого, кстати, поколения тоже уже использовался Су-57. А вот он какие функции выполняет? То есть какие задачи ему отдаются? Это вот управление как раз вот этими беспилотниками, которые сопровождают. Это управление вооружением. Что именно делает ИИ в данном случае?
0: Ну, начнем с того, что обычные автоматические системы, которые действуют по строго заданному алгоритму, применяются уже очень давно. Автопилоты существуют на самолетах многие десятилетия. ИИ сейчас используется в качестве некоторой экспертной системы, которая имеет возможность очень быстро проанализировать очень большие объемы данных, которые поступают и от различных датчиков самого самолета, радар, оптико-электронная система и так далее, и по защищенным каналам передачи информации от других источников информации, например, от самолета радиолокационного обнаружения. И искусственный интеллект, анализируя различные угрозы, выявляя приоритетные цели, готовит, скажем так, решение. И далее пилоту, оператору вооружения нужно только лишь подтвердить тот сценарий, который предложит искусственный интеллект. То есть экспертная система говорит, сейчас наибольшую угрозу представляет вот такой-то объект, а твоя важная миссия – поразить вот такой-то объект. Поэтому сделай сначала одно, потом другое. Если согласен,
1: как поможет,
0: дай мне разрешение.
1: Как совершенно помощник. Точно. Олег Константинович, вот если быть точным в формулировках, которые звучали в СМИ, то они следующим образом звучат. Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Тогда возникает вопрос, а как долго они могут продлиться? Вот исходя из вашего экспертного опыта, вот когда начинаются такие испытания, они как долго длятся, чтобы уже можно было, что называется, машину поставить в боевой строй?
0: На самом деле, иногда вполне достаточно 2-3 лет для того, чтобы самолеты можно было, скажем так, начать поставлять в строевые части. Но очень важный момент совершенствования будет происходить не годы, а десятилетия. Потому что именно за счет развития вычислительных возможностей на борту, за счет интеграции новых видов вооружения, самолет будет получать новые возможности. Основа, а именно планер, двигатель, ряд, назовем так, железных систем, гидравлическая, электрическая, они могут служить многие десятилетия, оставаясь актуальными по характеристикам. А вот появление новых видов вооружения, появление новых возможностей с точки зрения вычислений на борту, все это требует постоянного обновления, и в итоге самолет, не меняясь практически внешне, будет получать новые возможности. Поэтому и ответ такой. Может быть, хватит 2-3 года, чтобы эти самолеты уже поставить на вооружение, передать в строевые части. Но испытания, которые позволят наделить машину новыми функциями, и доработки самолета будут продолжаться многие-многие-многие годы.
1: А это... коротко скажите, пожалуйста, у нас просто 30 секунд. А на авиасалонах он уже может быть представлен в ближайшее время?
0: Безусловно, да.
1: Угу. То есть это уже прямо сейчас его испытали, подготовили, и дальше мы можем уже демонстрировать его на международных авиасалонах, на том же Максе там где-то еще, да?
0: Конечно, пройдет еще некоторое время, нужно выполнить несколько десятков полетов для того, чтобы быть уверенным в том, что все системы работают корректно. И для демонстрации в летной программе салонов, а уж тем более на статической экспозиции, самолет, безусловно, будет готов.
1: Спасибо большое. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт», был с нами на связи.
4: Радио России. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
5: Всем привет! Я Станислав Муловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
4: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Слушаем.
1: Вот сейчас дачникам приготовиться. Порядка 100 тысяч человек рискуют лишиться своих земельных участков за то, что те, то есть земельные участки, заброшены или используются не по назначению. 7,5 тысяч из них получили в 2025 году предписание Росреестра об устранении выявленных нарушений. Об этом говорят в ведомстве. Но интересно, если реакции на документ не будет, следующим шагом может стать суд об изъятии участков. Вот такую новость мы готовим готовили к эфиру и общение с экспертом, но буквально накануне вечером пришла информация о том, что Росреестр опровергает данные о рисках изъятия земельных участков 100 тысяч у россиян. Ну, 100 тысяч участков у россиян. Вопрос только в том, что не бывает дыма без огня, как обычно говорят, да, и если такая информация возникла, то все-таки риск определенный есть. Давайте выясним у специалиста. Эксперт направления «Народный фронт» аналитика Татьяна Миронова с нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, слушатели.
1: А почему вообще возникла эта тема? То есть действительно есть какие-то сложности, и в каком случае тогда могут изъять участок?
8: Вы знаете, действительно, с 1 марта 2025 года у нас вступил ряд законодательных норм новых, которые, собственно, и определили, они не внесли кардинально как бы нового, но определили очень многие порядки и признаки, в том числе вот неиспользуемых земельных участков, неосвоение земельных участков, что сейчас, собственно, есть вот в связи с этими новыми нормами. То есть собственник земельного участка по закону должен приступить к его использованию, ну, с момента его получения.
1: Так.
8: Но ему предоставляется 3 года на освоение этого земельного участка, если это новый земельный участок, я имею в виду, вот вы его получили. Вот, что это значит? Ну, вы его должны привести в состояние, пригодное для использования. То есть, если у вас там растут дикие деревья, то выкорчевать их вам на это тоже, на это дается 3 года. Если там ямы и какие-то... Он, например, заболоченный, то есть его осушить, то есть провести ряд работ, и, кстати, эти работы тоже установлены распоряжением правительства, есть перечень этих работ, которые являются работами по освоению участка, приведению его в пригодное состояние. Вот. Если вы за 3 года этого не сделаете, то уже вступят в силу признаки неиспользования. И вообще к новшествам относится, что постановление правительства определили именно признаки неиспользования земельных участков.
1: А кто определяет? То есть есть какая-то специальная комиссия? Или как определяется, что этот вот участок, он заброшен, он не используется и так далее?
8: Да, у нас существует муниципальный земельный контроль, он существует давно, всегда контролирует использование земель. Вот, в него могут пожаловаться соседи, могут пожаловаться руководство СНТ, они могут это выявить самостоятельно в рамках, вот сейчас уже у нас позволяет с помощью определенных средств, так сказать, которые беспилотные, тоже выявлять. Да, да. Вот. Что за признаки? То есть вот важно, да, вы спросили, что важно понимать, когда ваш участок могут признать неиспользованным. Ну, во-первых, это если у вас больше половины участка загрязнено отходами, захламлено, там мусор, то есть и вы его никак не используете. Если у вас больше половины участка заросло травой и другими сорняками выше 1 метра. Если у вас растут, опять же, дикие деревья, то есть кусты, которые не являются благоустройством. То есть это не яблони, не какие-то декоративные растения, а это именно вот дикая растительность. И, если какие-то аварийные строения находятся на участке, то есть там он представляет... Все это сделано для того, чтобы, с одной стороны, да, вот земля – наше богатство, чтобы наша земля не зарастала сорняками и не была завалена мусором. И,
1: то есть, чтобы мы подходили по-хозяйски, да? То есть, соответственно, если вы этот участок приобрели, то, пожалуйста, занимайтесь, либо если вы не можете, не имеете возможности пока там что-то построить, хотя бы поддерживайте его в том состоянии, которое не мешает вашим соседям, да, чтобы там, дикие животные не заводились, что называется.
8: Ну, действительно, это сделано для того, даже если человек не может что-то построить на том же садовом участке, он просто должен его содержать в порядке, вот исключить вот эти вот признаки, потому что вы правы, это действительно и пожарная опасность, и для соседей это определенное неудобство.
1: Mm-hmm. Угу. Да, спасибо большое. Ну, тема на самом деле действительно интересная. К ней бы еще присмотреться повнимательнее, потому что, ну, 100 тысяч жителей России и 100 тысяч таких вот участков, если брать в таком исчислении, это немало, да, и если люди приобретают такие участки, то, конечно, нужно их поддерживать в том состоянии, которое будет позволять вот этот участок содержать. Ну, здесь еще и вопрос штрафов, да, наверное, существует, Татьяна, я правильно понимаю, что если все-таки...
8: Да, действительно. Действительно. Ну, во-первых, если только в первый раз выявлено такое нарушение, очень часто органы власти, в том числе Росреестр, выставляют предостережение о нарушении законодательства. И, соответственно, собственник в соответствии с этим должен устранить вот это нарушение законодательства. Если он этого не сделает, вот тогда уже привлекается к административной ответственности, накладывается штраф. Штраф за невыполнение требований по приведению в соответствие для использования земельного участка – это 20-50 тысяч рублей. Mm-hmm. А за неиспользование участка – это от 1-1.5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч. Вот, то есть, а если уже, и, соответственно, выдаются новые предписания, и если собственник не реагирует на вот ни на административный штраф, ни на повторные предписания, не выполняет нормы закона, тогда уже может быть обращение в суд, и в суде будут рассматривать иск об изъятии или каких-то других мерах, потому что, может быть, у человека по уважительной причине что-то не складывается, то здесь вот важно, знаете, такой неформальный подход, да, чтобы... Закон у нас действовал, был направлен на действительно безответственных собственников земли, а добросовестные землевладельцы, дачники у нас не страдали.
1: Ну и, безусловно, есть еще по предписанию Росреестра дается определенное количество дней на устранение вот этих нарушений. От 30 до 90 дней. Ну, в целом срок достаточно продолжительный. То есть в течение 3 месяца уж точно можно все устранения, нарушения устранить.
8: Да, я соглашусь с вами, то есть сроки предоставляются, если какие-то проблемы возникают у собственника, можно обратиться в соответствующий орган, обосновать и попросить продления этих сроков, то есть здесь все зависит от собственника, он должен действительно нести бремя ответственности за свое собственность.
1: Угу. Но это касается вообще и частных участков, я имею в виду те, которые приобретались не в СНТ, а вообще где угодно. То есть это вообще любого участка касается, правильно, вот эти нормы?
8: Ну, здесь очень важно, конечно, назначение земли и его и целевое назначение земель и виды разрешенного использования. Там будут определенные градации, но для большинства участков, которые вот находятся в населенных пунктах, которые отведены под ИЖС, вот, кстати, если участок был, имеет назначение индивидуальное жилищное строительство, там, например, признаки неиспользования, есть дополнительные условия на участке, нужно построить и зарегистрировать дом, строение в течение 7 лет. Здесь есть нюансы, которые надо тоже учитывать.
1: Вот знаете, это самый такой, наверное, самый очень щепетильный момент, потому что человек, приобретая участок, да, он все-таки рассчитывает там что-то делать, а потом какие-то обстоятельства, как говорят, непреодолимой силы, ему это какое-то действие сделать не позволяют. Построить какой-то дом или привести участок, ну вот опять-таки, привести участок в порядок он обязан, даже если построить что-то не получается.
8: Но это действительно так, он должен его содержать в, так сказать, в предписанном состоянии. Но на самом деле, вот вы говорите об обстоятельствах непреодолимой силы. На самом деле законодатель говорит о том, что если, например, есть какие-то судебные ограничения, так, или как раз вот есть режим ЧС, либо последствия режима чрезвычайной ситуации или каких-то стихийных там бедствий, то вот эти нормы, они уже будут применяться с учетом оборотом этого, либо не применяться какое-то время.
1: Тут нужно
8: время.
1: Собрать еще документы, это ж не на словах-то человек должен доказать, да, то есть понятное дело, что если это ЧС какой-то, то есть документы, есть документация.
8: Конечно.
1: А если, ну, что-то, человек посчитал, что это ЧС, там, да, буран ему там, не знаю, деревья повалил на его участок, а он не может их вывести, убрать. Это тоже, ну, такие определенные нюансы есть.
8: Ну, я с вами соглашусь. Опять же, я вот не зря сказала, что здесь не должен быть формальный подход. И если человек действительно... Ну, он же не может оставить эти деревья там навсегда, правильно?
1: Конечно.
8: То есть у него должен
1: конечно.
8: Быть какой-то разумный срок устранения и приведения этого участка как раз вот в надлежащее состояние, в состояние, когда его можно использовать.
1: Да, спасибо большое. Татьяна Миронова, эксперт направления «Народный фронт аналитика», была с нами на связи. Сейчас слово передаю Михаилу Предтечин. Рубрика «Кино по четвергам».
4: Кино по четвергам.
9: Здравствуйте, Михаил Притеченский, о премьерах недели.
4: Боевик.
9: Главные герои боевиков британского режиссера Гая Ричи, как правило, крутые мужчины. Однако в остросюжетном фильме «Грязные деньги», который сегодня выходит в России, всем заправляет женщина, причем молодая, красивая и чертовски умная. Именно Рэйчел, так зовут главную героиню, собирает элитный отряд, чтобы отнять у безжалостного магната Салазара присвоенный им миллиард долларов. В главных ролях Эйса Гонсалес, Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Съемки проходили на канале. Марских островах.
4: Комедия.
9: Создатели новой российской ленты «Богатыри», с сегодняшнего дня она в кинотеатрах, признаются, что источником вдохновения для них послужил французский фильм «Пришельцы». Если помните, он о том, как благородный рыцарь и его слуга, их играли Жан Рено и Кристиан Клавье, из средневековой Франции переносятся в наше время. Правда, в фильме «Богатыри» все наоборот. Современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и оказывается в Древней Руси, где знакомится с Федором и Ратибором, двумя бравыми богатырями. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир, чтобы отыскать мистические предметы и спасти мир. В главных ролях Роман Курцин, Роман Постовалов и Андрей Андреев.
4: Драма.
9: Он доктор физико-математических наук и одновременно кинорежиссер. Фильмы Романа Михайлова под стать личности их создателя, необычной и талантливой. На сей раз он решил заглянуть в мир танцевального андеграунда. Лента «Пока небо смотрит», она уже на экранах. Это странная смесь документального, художественного кино и танцевального шоу. Ее герои – группа молодых танцоров, мечтающих о признании, которые и сыграли самих себя. Также в фильме снимались Валерия Гай-Германика и Дарья Якомасова.
4: Комедия.
9: Пару лет назад в наших кинотеатрах появился фильм, уже само название которого «Ни одна дома» говорило о неком сюжетном сходстве со знаменитым киносериалом с Макалеем Калкиным. Родители пятиклассницы Маши отправились в срочную командировку, а для дочери на несколько дней наняли через модный интернет-сервис няню, оказавшуюся мошенницей. Впрочем, она не подозревала, какие ловушки может приготовить ребенок, вооруженный интеллектом, смекалкой и кучей всевозможных гаджетов. Фильм с юной Миланой Хаматовой в главной роли имел успех. В 2025-м вышло продолжение, а с сегодняшнего дня в кинотеатрах «Ни одна дома 3» – выпускной. Как легко догадаться, Маша повзрослела и готовится к выпускному балу. Но тут на горизонте вновь возникают мошенники. Приятного просмотра и счастливо!
4: Кино по четвергам. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
10: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
4: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
10: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас... больше внимательности.
4: Громче звук. Это только начало.
10: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
4: На правах рекламы.
12: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
13: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
12: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
13: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
12: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
13: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
12: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
13: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
14: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
12: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
13: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
12: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
13: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
14: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с

0: он может помочь облегчить.
1: Центр ФОБОС завтра, 22 мая, в Хабаровске днем до плюс 28 градусов, малооблачно, без осадков. В Иркутске плюс 20-22, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Красноярске тоже облачно, но без существенных осадков и всего 7-9 градусов со знаком плюс. В Вологде воздух прогреется до плюс 30, возможно, кратковременный дождь и гроза. В Оренбурге до 24 градусов, в Самаре до 27. На юге Европейской России повсеместно ливни и грозы. В Ростове-на-Дону до плюс 30, в Симферополь плюс 23-25. В Санкт-Петербурге завтра днем плюс 25, дожди и грозы. В столице тоже осадки до плюс 29.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Угольная отрасль страны переживает системный кризис. Падение объемов добычи, снижение экспортных доходов и рост убытков. Все это затронуло ключевые угледобывающие компании России. 23 из них уже объявили о банкротстве и еще 50 на грани остановки. Проблема коснулась и градообразующего предприятия Воркуты. Сбыть продукцию становится все труднее. Но о сокращении персонала пока речи не идет, подчеркнул генеральный директор «Воркутауголь» Максим Панов.
2: Мы планировали в 2026 году пройти 11 километров горных выработок. Приняли решение, что необходимо нам проходить 5 с копейками километров горных выработок для того, чтобы обеспечить контракт с «Северсталью». Наша главная цель – сохранить нашу компанию. Не обанкротиться. Первая задача – это выплачивать своевременную заработную плату.
1: Завтра состоится первый выпуск региональной кадровой программы «Пера. Путь героя», направленная на профессиональную переподготовку ветеранов СВО. Инициатором проекта выступил глава КУМИ Ростислав Гольштейн. Многие участники начали активно применять полученные знания на практике. В частности, включаются в воспитательную работу и возглавляют патриотические движения в муниципалитетах региона. Команда УГТУ вернулась из Тюмени с победой и выступила на открытом полевом слете студенческих научных обществ геологических вузов России. В конкурсе на лучшее решение профильных кейсов представители нефтегазового факультета Ислам Сафарли, Ирина Хатеева, Антон Орлов и Мусажон Кадиров стали лидерами среди 14 команд. В Сыктывкаре обработают от клещей почти 430 тысяч квадратных метров городских территорий. Это на 30% больше, чем в прошлом. Первый этап продлится по 11 июня, второй – по 10 августа. Среди самых крупных территорий – парк имени Кирова и Мичурина, микрорайон «Строитель», Беличий парк и другие. Энтомологи в окрестностях Сыктывкара зафиксировали вылет первого вида комаров – летнего. Опередить своего весеннего собрата ему помогла погода. Для дачного участка есть лайфхак от ученых. Прошлой осенью они нанесли упреждающий удар, сами того не ведая, обработав территорию вокруг своего корпуса от клещей. Инсектицид сработал и на других насекомых, рассказала кандидат биологических наук Елена Панюкова.
3: От клещей, если с осени обработать перед первыми заморозками, когда уже пожухлая трава, то и комары тоже погибнут, и вредители на дачах тоже погибнут. То есть все насекомые-вредители, это будет такая чистка хорошая, осенняя обработка от клещей, она скажется и на всех остальных насекомых, поскольку яды разрушают хитин.
1: Скоро ученые отправятся в Кайгородский район изучать пойменные луга сысолы на предмет малярийных комаров. Если обнаружат их, то исследования продолжат уже с региональным центром гигиены и эпидемиологии. В республике немало заброшенных деревень, сел и городских поселений. Местные жители в надежде обрести лучшую жизнь уезжают из опустевшего гнезда. И зачастую оставляют мебель, книги и другие предметы быта. Такие города-призраки нередко посещают любители индустриального туризма – сталкеры, историки и фотографы. Наибольший интерес, по мнению урбаниста Дмитрия Махова, вызывает Воркута.
4: Мы ездили по всей республике Коми, и последней точкой у нас была моя родная Воркута. Можно встретить на поселке Комсомольском, который сейчас расселен, он заброшен, в здании бывшего дома пионеров, советскую мозаику.

0: про пионеров, причем в хорошем состоянии, качественно. Конечно, хочется такие элементы сохранять, но пока вот нет таких возможностей.
1: Новости культуры. Театр миниатюр «Орликины», образцовый художественный коллектив «Этюд» из Княжпогодского района завоевали гран-при Международного фестиваля музыкально-художественного творчества в Волгограде. Высокую награду присудили за постановку «Великая поступь победы». Члены жюри отметили глубокое раскрытие темы и художественную целостность номера. В июне Ассоциация библиотек Коми Чукар при поддержке Президентского фонда культурных инициатив организует четвертую межрегиональную книжную выставку-ярмарку «Алая лента». Читатели смогут встретиться со звездами современной литературы. Подробнее о мероприятии рассказывает сотрудник отдела маркетинга Елена Лобанова.
2: С 10 по 12 июня в библиотеках республики пройдут творческие встречи с авторами Коми России. Презентация новых книг, обзоры новых изданий и ярмарки продажи. Поклонники современной литературы смогут задать вопросы гостям, приобрести их книги и взять автографы. Встречи с литераторами будут транслироваться онлайн. Завершится фестиваль 12 июня в Сыктывкаре на площади перед Центральным бассейном. Большой книжной ярмаркой, на которой книжные магазины, литературные объединения, библиотеки представят свою издательскую продукцию для детей и взрослых. Посетители ждут выставки литературных новинок, мастер-классы, викторины, встречи и автограф-сессии с авторами.
1: В Санкт-Петербурге в Центре искусства и музыки «Невский-20» открылся выставочный проект «Покажите мне север. Усть-Сыльма. Яркое наследие. Уникальная культура староверов». Экспозиция дала старт масштабной культурно-туристической программе «Комилета». Представлены фотографии 20-х-21 веков из собрания Национального музея Коми, фотографии и предметы из частных коллекций, отражающие культурное наследие усть-сыльмов. Посетители могут услышать былины, духовные стихи и горочные песни, а также виртуально посетить мемориальный кабинет исследователя Севера Андрея Журавского. В Усть-Коломском районе спасли медвежонка-сироту. Тот бродил по району и забегал на дачи в поисках пропитания. Неравнодушные граждане обратились в Минприроды Коми. Совместными усилиями животное удалось безопасно изъять. На этой неделе малыш направится в Центр спасения медвежат-сирот в Тверскую область. Там ему помогут набрать вес и адаптироваться к самостоятельной жизни. После полного восстановления зверя планируют вернуть в родные леса республики.
3: Радио России. Коми-гор. Спорт.
1: В Сыктывкаре завершился чемпионат республики по волейболу. Выступили 11 сборных из разных городов и районов Коми. Золото завоевали сыктывкарцы, на втором месте ухтинцы, серебро досталось в Воркуте. В Обнинске завершился всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова. Участвовало более 200 спортсменов из 15 регионов России. Республику представили 6 атлетов. Победителем стал воспитанник региональной спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Антон Якуби. Диана Ялынычева из Троицко-Печорска завоевала серебряную медаль. Напомним, в эти выходные в Сыктывкаре пройдет первенство республики среди юниоров до 23 лет. Вы слушали новости.
3: Вести Коми-гор. Радио России. Коми-гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, на юге республики сохранилась теплая погода. На севере продолжилось похолодание. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 5 градусов, в 12 часов дня – плюс 23. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, гроза, днем в отдельных южных районах ливень. В Воркутинском районе облачно, осадки, дождь и снег. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-17 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 16 градусов, местами плюс 3, плюс 8. Днем на севере плюс 17, плюс 22, на юге плюс 23, плюс 28 градусов. В Воркутинском районе ночью минус 2, плюс 3, днем плюс 4, плюс 9. В Сыктывкаре кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 23, плюс 25 градусов. 23 и 24 мая по республике будет преобладать теплая с дождями и грозами погода.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Эфирин Миянкат.
8: Вечала над студией Галина Ведерникова. Мянфондыще там Игнатий Мушиковилыч, а слышала с Мушиган, медвача учтас. Комни пармалан пи передача, дачтыма чурсок мусиок мздаской медвоун.
9: Куди ты гугер венеднен? Мянталан я шорнене мортилыч, коды унавычес коми культура да история сувмеды могыш. На дырка чеш сылан нимес, уж ясес вылены туман сайен. Да бураке и онена велюнан, либе веще гескувлене мусшек гилиш, либе тодене вивтече. Бур, мян воевив коджев журнал, да коми мугажет, йозе десне унагижет и ащес мусшек гислиш, и суилиш виштес. На онеджене йоз код яскосиене бурджека тодмешне силен творчествен, та йез вичне озвермене. Од Игнатий Николаевич, революция бурен регет мишчевома чес Финляндиен, да сене и чужесне став гижет ясес. Финляндиян дертни рочни коми вилен, сиес некаде зйозадле, ставис петлес финской вилен. А вот филологияса доктор, Тартуса университетиш профессор Адольф Иванович Туркин, коде ачес бурата де финков, чок и да ветлевле суомия, бощес вуджедне гижед ясе коми виле. Код ясе сечавели йозадема, миян гажет журналан. И вешек тачам торгес, лоис пожиана ансамен не важен. Дас восайна Игнатий Николаевичес, куджи мукад йозес, код яс модно ганджик петкад лесна историяса, люди лесны коми йозлен уджет враген, нале лёктор ваешен. Та выснавешек университетца студент ясли, шет лесны суюлеш, зевеча тудемлон, дон яв лесны сиес, куджи совет лаштли панед мунышес, история лякышес, асмо вузалышес. Удвака позже суглашечене, тачам дон ялем нас. Дерт не важен, че идеология, мотчи кас ярлык ясе зеверму вщетны мортлы, коды ас выляш энавтыс чужанынсы, култаджес олы сыны да эзмиричи большевикеслен той вишкэд. Но адмионы заводитым гыгырваны. Мы будши кас идеология, кучамешке мича пашкаме эзвычче, вая кучамка умальтар мортлы, олщецылы сывмены кюджи личнаштлы. Ачис Игнатий Николаевич эзрегидена джиоломен той. Вылен сылен куджи быт думайтыш мортлен майшащем яс, ытары мыдары чепысем яс. На асму вузалымен да сыдына вешкодлунын оспож сыес муждыны некор. Од мы долым джинсы сыес ставна шиес, мэдым чужанму да сэне олыч войтыр елыш тудысны швет паштала. Коми яс елыш тылыш гижад яс, езыдлысны у нас странаен. А уны некамын кыв рощиян олым елыш. Игнатий Николаевич Мушигов, кытыш сия и вычес пшевдоним Мышшег, чужлы с тысяча кокем издасадвоен, он и якоми Пермяцкий округан, кочова шиктен, даскок морта шемьян. Величилыс бийскен и народческой учительской шеминариян, сыща локтыс коммуя, да кутыс веледны челядес. На асковьен веледымыш сиес вытлыс научвывшес, да сыща уджалыс мумурталышен, землемерен. Сиевали готыра, челядя, корзаводичес медведя мировой война, да мышега скаджевела чем мортес, бочтесне военное училище. Сиес помалым бэрэн Игнатий вешкала фронтвэлэ, и туес сэша нинамэнген осторья унамукат солдат да офицерлэн туес. Румыния, Бессарабия, Галиция, плен, сэша революция и недыр катчеш гордынолы. На Игнатий Мошеговлэн шуптам коджилэс, бергачи сыч, мы кочевуен вежан олы мышки, сечевуес на Колчаковец яс, мобилизуйтесне, сеша шиберен тифен вишмен весна, сея колес армияеш, а бурдам бураснен мобилизуйтесне гурд яс. Мы вечны шир пырт евешкала мортлы, кыджи ачес дон явлесек шавоясы мышшек бурынчик, Финляндия нолы гэннен. Литература жда история ж ми бурато дам. Мой буд про мой морт, секи вели большевикен, либо котнен сумазмов палешен. А мочи касиос секола вели буредне, куджи джиков там далек войтерес. Но олем из джуджиджик идеологически индед ясеш. И буд морт бырье ашистуй. Таджи и Игнати Мошегов гогарвоес. Мы не нам бурсе выль властеш, петля либо тюрьма кунджи селине витчишне, да вуджес Россия да Эстония костен граница, а сэшанен мунес Финляндия. Олес сэне не лямен витво, и тая кад нас унатар шэдэдэс, сэлэн вэлэ книган вузашан уджид лавка, мукат шика созырлон, на нэм сэшэлэмэс эзлант лэшокшине энавтаму да сэчэс войтыр вэсна. Тая бураке и вэшкэдэс Игнатий Николаевичэс гижне ас муэлэш. Сылыш творчество мен передачен дон яле профессор Адольф Иванович Туркин.
10: Чёрненько, который книга осъявился, в том виде, что книга вели сырен автобиографической повесть, когда немец осъявил сашир пыртиен, эти комилен качествовым я. Та книга испытывали сюрсы, все кышку има двоен. Та книга освещалась и асла солом явсис, челя дыршакаце, куди коми осолисны, куди ся велетис, куди мунис армия, куди ся воюетис, вели пленен. И помощи как раз и моментно скорсия локте Финляндия. Тая велисвен художественное произведение. Сейчас выберем свен петис научной, исторической очерки. Коми язлен ваше да они олем елеш. Тая как юкана книга есть. Вот тая книга сами тоже уже де. И все питали сюрцек мыся коммуна, де коммуна тикет воин. И того вой уходился майский номерен язедас тая книга слиш мад юканце. Тане си е виставле коми јазлен ваше оламили медвоќани зе ваше кацјан, куќе коми јазлен вали култура, куќе нален сами промишленост, сен металургија вали си виштале, и куќе се ша коми јас се боштисне аз влаштува с роќас и заргитисне утртне, и нален люди с причини си чинес. И книга јазлен мадјуканес нин си е куќе кому на двоја се, кор заргитисне колхоз јас, организуйте лесопунктиос. Тая книга заявляет на тот исторический факт и статистический данный яс. Койма книга тоже качественным яс, сбылтор, большевизм, елыш. Тая книга сабу заявляет. И там я вижу, аз синяс на мы яджелес, куди революция барын большевик яс, жугадисны ваш царской власти, и вытлалисны царской учителя сес, и поп я сес уджелес, и завитисны. Строительный выль олем, но выль олем изнален Йона Эз удачи, и вот честь ми талонья луна воим. Эмма изнален зе у нас статья, шо ам торья статья, вот они пытались югатуен комияс елыш, сися би армия, да, Россия соученный яс елыш. Эм изнален фольклорный материал, коми мойтки, пера богатырь елыш. Тая мойтка из торья лысын, мы петка для вас пера сын, я у нам мэдно гэнджик, шо ам кучам мита дам дыткин лэн, тая мойтка усе сикотворная форма, дежима кыбор ясен. А мэшшек лэн тая варианты сэ, я у нас торья лэ дыткин варианты сэ, пера богатырь лэч мойт ясэ сэ, пачкала маэс, коми пермянская территория вэлэн, и миян вылэс эжва. Но мэшшек ислэн, шо ам противоборствуйте, коди пираясли. Пираястышка ще англичанин, коди вечема уджит колеса, и тая колеса отсыгнас вияле роча армияса салдат ясен. И пираяс боштас англичанинце колеса нас да выла лептас и швачнитас муас, и съеставис райсчас машинас и англичанин искуле. А Илья Вашлен, что мойткова стани, англичанин места мудгера идолище, неопределённой, лёг сила, когда пираясь тушка ще. Но, я думаю, это мой кузы тоже в ужаде комика было, и меня вещали, но мы все регат питас вою уходил. Всякий аджанлет там на стае мой кузы.
9: Ути, кстати, ты на качестве штыны, в кодос тоже были неважен язык дыма. Би армия, дороч ученый яс. Вот сен селен эмэсэчэн кыв яс, мэй сознательная роч историк яс, летописец яс, были десны документ яс, код ясен вэлэ гижема пермяна ленда роч костен тыш елеш.
10: Та елеш кола виштавне тие налегиле си майски номера своји кој ја воспите коми езлен ваше да они олем или сениција тоже таа книга свајде торја глава кор роча сула шурлисни комијас уна документ вели бире дема сеја летопис јас из дижад јас се вели вуштама, да, вылез гижама, мы оправдательны, рочаслисты, насильственные, бочтамся. И также вот та статья, когда питались ком ему газета с биармия, да, россияса, ученые, ас. Тоже все вайда факты, мы куди трактуетесь на биармия, ас. Рочаслисты, скажите, мы его вылен, вылема, сейчас мы же джори джалиш государство, и кони оламаш пермяна. И вот на зилис на виштану мы та биармия, ас, сени вы, мы вылезли, счет сарич дориен, вот нагонка Черное море дориен. Сейчас мы стали с нами тавали Кольский, Колакоджин, Кольский полуостров вылен. Вот. А там мы еще говорили, сейчас материал, видели все, они все территории были соловлены на Ротчас, и все вот, Ротчас, если черницы анализируют, и все эти швайды, чем кывяз, когда я откодясь, коми черника. Ну, я сейчас теория, мы все биармия, и свали ваш перемянален государство. Зиле докажитне тае кој материјал била.
9: На сетеки кој мојанце подолаше коршуа ми сотесне или буредесне.
10: Но се видела ма ти дала уна исторически материјал и во ма се чам выводе. Вот, например, мы се подделајте ма исторически материјал. Се не або логическа визија. Виштала мы вот се книга с коми јазлен ваше да не олам или книга с черни муна мы Ротчас вовмаш, сече вой вылаз тачем-то периоды, а сеща юг ужас кыутамаш пурьясен. А как раз и периодас вой вылаз на вылама тыл, и став юз на вылама секи юлин, и на эзвермене кыутны пурьясен сие периодас. Сеща вайдал сечем не мяс, кодяс вообще эзвевны и эзсуществуетны. Дежаламаш, топа не мяс, ошибкаян или выдумайтамаш. Виштала мы, епипаний премудрилен, Степан Пермский или жития се тоже або став нас быс, а с нас видит я сын.
9: Век же, наверное, и роч историки, аз код яс занимайчесны, та я кад нас или та я тема яс нас. Вермисны же, кажем, не унатор, и вот мыля о звездят не тачем торсе.
10: Мы думаем, там историческая наука, анвали, аслас политика, и нале, коли вели кучка обоснуть, не шам сие же, коми аслись, муй асе бочтам, мрдем се, кучка коли вели виштавны муй сие, эзвев начистюны авечема, и вот ученые асе обоснуют алисны, эттер, мэттерен муй, сени вели не тыртам муй ас, мы сече коли вели ваядны язес, асе ся, ас быль факт, асе мы вели местны язеслены водцачем, локтам язесли, сие кучка эзлишны язедны, и джебисны язшис, мыши, когда ученые, то и факт, что вот медведя сия вошты, и там покшан силен уджасы смеян зэв интересны. Эс же став ученые асы своем насечемэч, когда сознательные дежисны, або сбыльтор ясы. Эткам они асы таки лучтисны дежны, сбыль события асы, когда я свалины, и сбыль факт ясы, а мыши глитаевали бурчик дежисы сивасны, мы сиялись как раз таки Финляндия, рубеж стоин, и силивали кокнижек тая язэдны книгасы. И тая книга с сени петисны финляндиян, и миян вывлем Советский Союз и тани коми республикан сила книга с сабо, и асла с ними с мыши гислен вели запретитыма, и сиялись вели некодали ученые асо стыдны. Вот сия вели мортыс, и кучам сия удиас гишис, и вот они медведя исла сиялись там удиасы языдыма.

0: вечерний день кинен верный елиси. Разные ученые лента вели видят для сис разные жути яшуны. Та я миен предок яслен пермяна лен предок яслен оланенес. Мы дьяс шуаны мы та я вели государство. Кынолысны унафиногу народ яслен пыльпыч ясы. Сакой мы дьяс шуаны мы та я извывыши государство. Просто кучам кывелены гита дьяс кадыш каде. И извелся, чему государство, куди мы вот съезд гугерван, уны. Кончик правда, если куди мыши гаджистая берм.
1: Мыши ги, мы тоже сиди думаете, мы все-таки та вели, кучам к государственной форма му, кани вели асланес правительство и управление, и тани вели двина вожен, двина башейлен. Олисны герте эс куш комияс, а сени олисны мукад финногорский кывья ешам, комияс, карельяс, вепсяс вермасныланы. Се дасет, экмысы дасет немясен корволасны скандинавской викингяс, тае государствас, и на панедаласны затешился, мы нален вылен культураес, мы нален эм уна зарне, эм дона зверкуяс. Сейчас мы все-таки, тае езыслен вали аслас кучамка государственная организация. Но помощь та проблема, конечно, зевся к ту явно с вас там и миян роч источник ясен, письменный источник ясен, або я кучам материал от съедет. Код еще ясен шура, но кучам к материал ясен, но навылен туда еще к мечтавны кодлен тая лоны, тая коляс ясен. Но мы думаем, что еще так и мышцы были матенджик тая проблема до раз, и единственное мы сия вывти, джека шуа мы тая все таки вели ваш пермяналэн, то есть ваш комилен государство. Мы думаем, что так и так, чем говорили обвиненные, к чепурисне неким разными куя войти.
0: Титуда на дне. Мы Игнаки Мышек из величего университета, из дорогишли кучам к ученой степень были, и быть те тавыла к вечерне озы пойшу на сес ученые. Не эти уч, а с история, культура елыч из гижли кор олыс коммун. А вот война вела мунлы спорной мужичеен. И друг Рубеш Сайнулыган, быть те воще с кучем кеуджес, и сыкую улыч пете гижет борща гижет. Озыт просто с чем тот ще наученый, кыджи Адольф Турбкин, лыдди сиес аслас коллеган. Финляндиан олым, це чес озыр библиотека ясен уджалым, ас магазинын уна интересны юзгы тудмашем отсалысны герт уна торгыгырваны мышшыглы. На эскевы подылыс, кода артмыс герджи чужан монолыган, и сылан уджиясыс некорыс чужлыны. Мыша житая потув. Чай та сычым же, кучам юна коми интеллигентлен, код яс пуша радитесны ащинес муса, да зылесны тудмедны асковья войтырыс, сылан збуль историян, зэ возыр ваща культураян. От революция читая эзвы пожанаян унжи коми юзлы. Пирымса Штефаншань наналы доллесны, кучам гыль, шуштым, немортнокса олам вэленален, кыча джезлокны югыт да шуда олам ваешьяс. А революция бэрэн, школа ясен история савеледесны сыч, мэдэм некад эз думышчев, мэй си яртмэ, буд народлен историческая сывмэмэш. Кучам чорни вермыслоны сыйлэш, мэй коми да мукат финногорской кывья юз, колесны вывты тот ща напас рэшиялэн историян, а та явэлэ неважэнна. Эзэт просто Москва са журналист Чернова гиж, мэй або сэчэм нация, кыджи коми, вот кыджи вэлэ для масыя, кыджи... Пышти ставен ми историята да географията. На кор советской власть твоя са чужим выли интеллигенция, зили свычны тая кола научся, нинам эз удачи. Кодлен выли тодам лунас, сылы эз щетны нинам юзыдны, вещик мы палымся налыш выль идеология зили свечкадны утивожа. А коды не корнин эз верми суджедны тая тодам лунся. Верми снегижны коми юзилищ звыль торцы самын юз, код я солысны рубеж саян, наладен и мышшек, на наланку вискому войтер пелеч эзво. И век же, Игнатий Николаевич, эзлетчиш, виишес мурши сымагыш, медым войс збыльку висмиян йозыч. Уны войс сиякадыс, жаль, мы вывты шорым.
2: Миян кад. Вучек взаимиянас. Коми перемкучиш гижиш, Василий Климов ленгав кален палеч не выкиш, ще там мы скорщем немовищт. Кометис Мария Пласкова.
3: Мы скорщем. Кормыс я сводисне, Йогор пыль нышта на лытте снаес, дашуес. Лытте культчима, комма скоршны. Поделок тасна, шуэт честитовна. Лыт нас некут чоос мон. Меним тут вала уши сия мы гавка мы сын, коршойчим. Лытте мы светлэдны свырбок тыес. Эзу сетчани сия иновчиму катшис. Гавка мы сазгашка культчис, тут чадыме ставлы. Кормилетчивлы юдора сваусла, сексия торьен ершис. А луктыгам егнин аджив. Кучамджик? Юалыс Титовна. Чочком пашкут шиура. Тая майка. Ну-ка вичетлы, Йогор, эма сие. Как раз сие и абу. Эскадыс Йогор пыль. Муляна кольчис. Некорна та изъянсот чив. Гыжиз туда лечаштыс. Либо мыка сыкат мотторлоис. Шуис Титовна. Эгат чочкартай сылыш гыжьяссы. Вичетлы нечкаты Йогор. Чинас юлыс, ювтыян лоузло. Пыля муджис, вишталыме, медне у наш ойчиштас. А менем дыра ветлыны, отис дуган котыртла. От над, а мыйка кылуас, повжес Титовна. Мыйка двычажы, экшет чуме сылы. А уквермы катат чебыр локта. Раммыс кыз, шуис Йогор пыль. Гыжьюс качаштыс, жагоника вытла, сваюдас. А куйла качет чудас. Сымын жагоника шибетчи, ляпка дышт, шур яс косцене уна гыж ешт, а мисы косты паскотина савиджа дыштам. Ставы смуны сич кыджименым колыс. Боштыме Йогор пыль лыши чотик черокса, додю лыш кыскы зыр. Сетче же Йогор пыль пыртыс и отопкиса. А зыр самый вылы, чуймес сие. Ковмазда кыж боштан, нина мэдон тэд, эскадыме сиес да термашымен петы прышека вылас. «Да ты не вязка длетчи!» — суфтадыс мене Титовна. «Регудна и выржасны!» «Витчишна и скоро и выржасны! Гашка шибдыс майкаюс!» Орадыме шорниса, да бырвыла вичетта гвешкат чивочлань. «Нинам сэны наес витчишны, вермасны и нелэджны!» «Пырыш яслан чокыда овлатаджита!» «Вишталы на оти нога, вычасны пыр мыднок!» «И пыр правы нашны сэлыгдяны!» Гавка мысами локты шонды пукшандорыс. А вы в ясен мене зивот одны, вот и надей чинавыла. Вырсаме кужала и паштала гежмалы, но майка осе гаджи. Джикач пымалы, горшей понды спактавны. Летчи шо нас, кыны пажындыр юваса гумовтлы. Гумышты васа соджан, юи асэ шамыщи. Бырка и мыльк вылаз, понды чуксамны майка ос. И шу аши сод, умной мысте майка. Котартыме бакастам выла. Лягаювшис мысаджи. Шуя майурса, вожа козьяскоста, да и сулала. «Майка, ты мысе танкеран!» — юалы мыслыш. «Нереника умастыс, да вы вланчатыртыс юрса. Зырыштыс шурнас пуясса, да быттекосис виштавны. Виджадлыпа, шур яса согвермы перьяны пуяскосчис. Ты шибдын, дона, ой!» Мыскыс шокдалолыштыс. «Аджан подаю ашан». Пукты черокас да зыр ес, понды отсамны мездышны. Кышнин, тачам нальки и щураска, а чис вырсаю соспет. Кыч самын пырам асетче. Гыгыр ты мысса, бычомика виджады и вылишти гыгырвой. Майкалы окоталы оматыдалы, нин пукор яссы шоиштны. А нин пу збыдмы козбердас. Мыскыз дышатчам аулалетчины да пондам асуджилашны мыльк вывшанис. Но кокулас вылыма гыбад вылын вуч. Сои шибдама. Ни воч кокан, ни быр кокан, он вермы йоткышчыны, ни петны кык пукостыш. Пырытнешка кола пуса. Да чирокыс учет. Сещами понды бужадны берег дорса, да ежасы течны мыс кок ясула. Уна коть пер ежасы. Вешигнинкамын топадышты талялы, медым сывыла кыпыт час майкаюс. Но сые эзи выржетчи. Кокса пондылы кыскыны, бырса мыдлы боковештыны, нина мозартмы. Пиджаса джеснин выема, голяса нинзеладны пондыма. И кутчишиме пырадны пуса. Термаша остав вынес пукта, но шижмоз учет черокан кокаша. Тачки, тачки, кия нинора, а джинсы эккерав. И лечет черок изда кокни, нинем вло озмырчи. Пышалы, ёрнесай каташис, чёвты шабурас, чушки чужамыш нюламас, да водже заводите шиждыны. А мыс кыз джикачнин юрса чатыртыс, чайты голяса урадас. Кыски пурт да кышса Голя увши скули, личет джиклои. Секи вылич гагарвоюме. Мыля мыскы соз выржиме ставывшис. Вэлэмка кокы соз джиксудж. Скотина, а вежарта. Пырышнинат, тыдала олэмы свеладыс. Кера лапуса, да баита мыскыскат. Медбуркы в яссылы корща, кора терпит ныне вночка. Ном я скорчалэны мышка, свом ампырэны, щипдалэны юрши бердам. Щылашаме, овта юрнам, дугдывта керала и керала. Исо трачнит испуыс, качай чишты сневна, но испыр. Ешша кералы, джика джорады, но озущ, сулалы. Мыс вырадыштыс юрнас, осшед юрыс. Кутчищи пуас, вырадышты, увяз власышат чивлы. Кылыс май каличит лунса, кучка кыски своч кокса, мездесы юрса. И кай из ляга берегас, да тылья вырады свечка да пит искушинас, юр нас да быж нас ив чесном ясыщ. Ме пашташи бош ты зыр, мыдат чесы борща. Матысчи, лапка ды голяса, малалы бок яса, видлы гыж яса, ставы сбур, некута будоймыма. Сымын кок яса стиралысны кыджи именам, да я мужа мысла да повжа мысла. Но вот и бур, майка, мы петим тачам джугьиш, байтами мыскат. Вайшой чиштамыны, да мы впыштам мы воча керны. Ме пукши, мы скыс и салышты смена, да воды с бокам. Вот и бур, куй лыш дневночка, а ме аслам дела берда кутчишла. Кути пемдыс, да кучка код ещишта. Полы ме медводча вошков яссы вычны, да зев юнакос и миллион шайца аджины. Уши стодвыла, а елан вищтащемыс. Та я вылы важен нин, кор медводча вышкай лышиня шора. Йогор пыль вишташи скуджисе спондылыма кыскыны ерас вакуль, но зэвьона повжема сылын гына чужамыш да пышьема. Сылыш вишца кывзам барын, а я шуи сменым. Те, Петю, кывзыны кывзы, но тыд, а бузбыль торсие, а мойд. Ни вырса, ни васа, ни сушетко, не кинабу. Да ме тыда мы сие, не эсие абу. А вылы гавкаюс. Эмна усылын паличус. Кашка мойден жылое. «Хе, вылы ты далы!» «Историчканым тайсы джевиш тащис чуть яслен кар яс юлыш, и книга уч лыддедис, а книга отцомын сбыль торги жены, не нам уч повны кола корщишны». «Мед вылын местаса мещин ялы лун нас наешше, да сие спыржа и пасьи. Но паличса бытте кажалы, одеюш каджи, но щину лаущины турун виш битор яс. Повжи первой битор ясыш, чай ты кыин, зев дыр сулалы сыводжин». Эглыш чибатчыны. И сие сулалы дащин ясна сворса. То куньлас, то бырвош тыштлас. Шутёв ты, извыржи. Кучам тая притча, мыща дивы, мыля успышье. Кывлы мы гожам нас нае пытыш, да морца озвырадны. Но черока спыржа лыщады, быттор пожевитчишны. А сие пыр сулалы. Скорми да лый и зыр янвешку дащин мас. Кунисат чинса. А сумя стаюн друг куем шинос ес. Да тая же то на из яс, на ее и джир далыны. Матысчи видлы кинам, абу из. Зучни ты черворок нас, няш пашкалыс. Джонь нас пазады, ставса нямралы кинам, а из яссы сыче гяджи. Муса понды гарьины, вуж яс петесны, чордыш, джиклы кодеш. Гыгырвой, сиш мыр пазады ты далы. Юг ялысны шырби яс, светлячок яс. Сулалы, кералы, чурсниты, шевжи, да вешкатчы мыздына, зураши мыдмырвылы. Сомын таевылы куйжджык. Видлы кинам, ни лёг, ни тщалы миз. О, тая же палич! Нечкышты турунса, чушки исса. Бриллиант яса из юг явны. Сычка абу вевдораса, пучкасная. Дерт пучкас, вылынынка веркаса сважан нинешка кыскалысны. «Сия, паличи, сия, сия!» Зилячима сэскадны. «Та и рад луны счеты сменым сэчам вын, мы некомын минута анме пазады джунисса. Чертышка счетчи сби, щин мэрэс счислы аэс, а мэ пур пазады, пазады и пазады. Зилисет чэджмы и киёй черса дугды скутны, а бриллиант ясэзы мутчишны. Разабу веркаса сычка нае улунджик, муас, думушты меда кутчиши зырье». Все равно аджа. Метра джин код ее тарбокса. Зыр елаз гольснит из мыйка. Сек же кыла куст ясысканка трачнитесне, джик поч чегам коч шыкылыс. Месичи шляпкыши места вылам. Юрши ай сутаман сутыс. Вевдоршаниз бытте кычи дваян мене кишкалысны. Шин мэй джикач пемдыс. Кыла котка куст яссы вырыда мышкам. Вичадлы, джор тошка да кущура рожами веште мышкырчыма. Сия! Вирдыштыс юрам мэв. Име тывмаз лэбжи вишел воджиш. Да верманы пышьыны сидыныш. Месунгыши чужам нам муас. Куйла садьтык. Город чынок вермы. Кыла локта меланы. Шёкыда вошлалы. Локтыс, султыс. Лолыштыс ульруан баля бэжам. Сэщасы ез горжедыс, да нырам эвтыштыс куя дукан. Коль яз да пончак яз шоема. Куйла, витчища мы пондаскерны. Асыя сулалы, рушта да пушка баля бэжам. Ымыстыс сие. Да меодье вевти юра скинам. Асыя тешитчаме вылын. Ос кульни, ос шой, асымын ымзы мыс-моз. Мыс гашка емда. Мыв пыштыме, да поламан вичадлы сывылы отишинман. Сэща поламас джебаман лепты юрас, бурджика вичадлы. Мевештын сулалыс майка. Кинна кок ясыз гезназ гартыштыс, мыс кысали мый? Суджатчы, видлы кок берчым гезса, кочвань вылыма. Абу просто шуламаш, полыш мортыды мырьюш пола. Лыни слов вылын поламыс, шеламай дугдыс чепсашны, даме бара зыр якутчыше. Не у нас имен гуд якуса, а се шаиз шурьяю спори, сыкужаи вылыма. Вештысы из бока, шурья помса зырты, шамралы видалы муса, но муем, не быт да багдука. Сичка тая абу гавкален палич, и некучам бриллиант я сетен озвермены лоны. Бочты ме черокас, зырьес, да вытлы майкаю спрущек вылы. Цены и пандашим ми йогор пылькат, локтама мене коршны.
4: Вести Комигор.
5: Студия Максим Канов. Корам кывзыны вильтерьяс. Шонат пухшем шань комин кусадисны вырса ыкмыс ызилым. Шижим лаз биз ыпнитис мортвасна. Кызвын нас чайтана езыс колисны вадырын кусаттым бипур. Кык пожар лой чарт биеш. Парман унжы кускатте свылы чилимдин районын. Вырса дежеритыны сынат шань. Тачым урса оз нодны войвывланен. Печора, Инта да Ушинск район ясын. Сэнэ талун кежлы ызилым яссы оз найона вичишны. Лым сылым шань зэра арыч яг ясын оз почвадичыны вочса биен. Шыбитны кусаттым истык да чигаркапом. Штеклы кокня ызятор яс, чугартны лып йог да сэч воджа. Мы же с искусственной чёрткой в котама. Бор повод для пухшем борен республика са видимо умасяс одеи панесне тусов уржяс. Таво артмис воджик. Гораны кажены сыктыв луздор сыктыдин карткерыс куламдин да емдин район ясен сыктыв карса предприятиен. Как шур снёльщик гар гектар гарыма агасалма, мэй куланаэш джинчис эжажекна. Но тая, когда джин пыхнен вефтерте колем воша тая катшалыт пасяс. Кати дискуйтама абунауна, а воджа воша шерти шерпасы снышта борджик. Кэджаны эти да уна воша турун яс, пухтаны картупель мукат градвов пухтас. Год гак туял ища Сыктывкар гагарын качалисна ном ясыз, медвоч садьбисна гоща шикас яс, панины тусов яс налы оцалис поводдя. Учёна ястыдыны, кучым ноган позже чинтыны дача да керка ярын ном лыд, тайлы швишталисна Елена Залтарёвалы.
6: Энтомолог Елена Паниковала тупсу я пасида с чукартом угощила муносков. Биолог яслан стрейба гагарын гапты стрымаман. Туйпалан цинериус и интрудекс но меслан гагиас. Та я гоша шикас ясная садьмана валан да свит градуса шоналиган. А со меду на вырса шикас айдес коммунис. Но места во язутит на петны вал шоналис друган и лёля ясас пыдисны. Но на яудитас на радманы.
7: Летние виды будут наращивать свою численность, а весенние немножко подавлены. Но так как весенние с летними опять совместно вылетят, нам будет казаться, что их много. Пойменные виды открытых пространств, они будут доминировать.
6: Но если вещь коть коды дозмочен, но мясо счет на ужин дошойчина, ученая стыдана, кыди чинтана, кирка ерен, торьен, инвасаден ясен, но млыд. Арен колорезный мутаса клеща со схимия сорасена, буришь таджи вычесна астры, багагручен яс и он и гоп ясен, некодабу.
7: От клещей, если с осени обработать перед первыми заморозками, когда уже пожухлая трава, то и комары тоже погибнут, и вредители на дачах тоже погибнут. То есть все насекомые вредители, это будет такая чистка хорошая осенняя, поскольку яды разрушают хитин.
6: Того, что ту елмя сама на панчесна, рега дученая светласна койгорта, сыкты в юлан ойдан виджасын, корчасна малярия вуджадышном щикас язас, кадышка да комен на ящурлана, а джасна катаяющ, учца воджан удасна гигиена да эпидемиология Республика Сашириныч, специалист яскад ЭТУФ.
5: Во завдичим шань республикан крымалма вид, що сая социальный шорничем. Уртаса спорычис у началадя мата окмыздас шемья и Украина катышкашлам даскуе морд. Бреяслы выльщика спожан лун сымын на завдидесны шетавны. Тауч соцконтракт вермисны бочтны сучитама улыщас, да щекадлунеса вичкалам войтер. Спецоперация прычимаяслы вичмадына отсак, а сдела вочтам выла нашиткая стыдвала бочтык. Сека медводжа да мэдат группа инвалид. Аческа эс крыма вташим шорничимса, пожас бочтны гэтрыслы. Аймо дорищаслы тая выфты колана. Ледяная. Соцконтракт лан мог бурмадны мордыслы щемялыш олым. И тавалын уджаланы ашны сбощи щасыс. Медвоч таджи зиляны оцавны челядеслы. Уджиджик щем

0: Там строичем транспорт. Чукарчилом была скорость на бытчамачине СС. Причина оглядящая СС короны вводжвы в пасечный телефон либо эту веспыр. Коми еще мон водичан ужалан ногья с вермасной пачкадны ставро щиевала. Тачам кывкарта двочи с федерация са ассоциация. Сыктывкар са психология с да банке сын ужалы щас лошадесны улычи щаслы паны торья проект. Таво ща куим тылычен рощие са банке с фиджесны улыча са спышти кык триллион шайт воштамыщ. Но век же щижим да джин миллиард лои гучалама. Рощие са улыча с ос кужны вочсачны мошенники слы. Том я свечик оцеланы налы вужадны щем, а олама войтер джон нас эдорче цифра сервисе сыщ. Кыджи порыдланы ессе, вишталис щемон водичен рощие са ассоциациян вечкадлыщ Эльман Мехтиев.
1: Доверяй, но проверяй.
2: Да, позвонил, да, представился. Нет проблем. Я положу трубку и перезвоню. Нам нужно научиться понимать, что на том конце провода может быть не тот, кто так себя называет. Мы, приходя домой, теперь всегда моем руки. Та же самая история. Наверное, нужны какие-то внешние стимулы, чтобы мы действительно соблюдали правила гигиены.
0: Мыла олыщас воджи вечкалыны олыщичаслан налькье шуисны тыдмавны сыктывкарса экспертьяс, наука отсаган. Психологиаста чадисны, быд морты споже бабидлыны, тыдныка сылыщчайтам язда полым яс, эрдыднынная споже тест-тренинг пыр, комын юалым была вочаков яс петкадласны быд мортлыщ аслыс полыслун. Щетам кыв сыктывкарса веладыщ Юлия Каневалы.
3: Это может быть страх, это может быть стыд, это может быть чувство долга, это может быть азарт или жажда наживы. Сначала человек проходит тест, мы вместе это проработаем, посмотрим, поговорим про сценарии жизненные, как они срабатывают, да, чтобы человек мог сказать, да, это про меня. Не включать спасателя, например, когда это не надо.
0: Мой колы бочные торья дежер улы тыдмалыснин асьевши с комиен витча сая олыщ, щерпасы сартмы стыч. Рощиян дашам проект олымы пыртым чыч ваяс ыжит пыльза. Республика са прокуратура донялы с кучым талын щерпасы с кар район ясын ывлаын да езаин ясын мыж яс вычам кужа. Тыдовчис мэй таво лыдыс чиныштис, но мука таршам лёктор шерти мэдары ыждам мыштис. Омаль бокчань вочмасчыны мылдин, емдин, эжва район яс ухта. Эчаджык мыж вычамыс луздор, удара, сыктывдин, кырткерас район ясын. Ёнджыкасы гушащыны чыкадыны эмбур тышкащыны. Омаль торье спондис чиныштны чыч прокурор ясын котыртам уджвэсна лыдянынная. Туялам щерпасы боштасны воджа нырвижья снодым была. Сыктыв районы шмежадырщик ца школа шкоймат класса челядь волысны кыжайн тэм пуньясы свиджан друг сыктывкарса приюта. Сэтчэс куим шопемас дугдывта кычишыны, кор котка наэс боштас гортас. Нывзон волысны эс куш киэн школа ста чукартисны бытчэма шоянтор, шоны двев тичантор яс. Посне улов тэдмашисны пуньяслан олан ноган, джигадыштисны пемас яссы. Торьян воис шелам была снака тветлыдыштам да сыналым, шорничисны нышта волыны. Тэкэвзэнэт вэльтэр яс.
4: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
5: По сообщению синоптиков, на юге республики сохранилась теплая погода, на севере продолжилось похолодание. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 5 градусов, в 12 часов дня плюс 23. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, гроза, днем в отдельных южных районах ливень. В Иркутинском районе облачно, осадки, дождь и снег. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-17 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 16 градусов, местами плюс 3, плюс 8. Днем на севере плюс 17, плюс 22, на юге плюс 23, плюс 28 градусов. В Иркутинском районе ночью минус 2, плюс 3, днем плюс 4, плюс 9. В Сыктывкаре кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 23, плюс 25 градусов. 23 и 24 мая по республике будет преобладать теплая с дождями и грозами погода.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого

0: которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные ударили по центру подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ. Украина уже утратила свыше половины своего населения. И высокий антициклон, ставший причиной аномальной жары в Москве и Подмосковье, через сутки начнет разрушаться. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» взяли под контроль село Шестеровка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в ДНР и Харьковской области. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения группировки «Центр» улучшили позиции в зоне своей ответственности, так же, как и подразделения группировки войск «Днепр». Оперативная тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены центр подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ, объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВПК Украины, склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации ВСУ в 148 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Россия считает, что говорить всегда лучше, чем вести дело конфронтации, а именно этим сейчас занимаются европейцы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в последние несколько недель в Европе были заявления о необходимости диалога с Россией, в том числе от президента Финляндии Стуба. Он добавил, что тема Украины затрагивалась в ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпиня.
3: Тема Украины действительно затрагивалась. Китай действительно готов приложить усилия с тем, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования, и мы признательны нашим китайским друзьям за это.
2: Украина уже утратила свыше половины своего населения. Сегодня на подконтрольных Киеву территориях осталось менее 23 миллионов человек, что свидетельствует о биологической смерти нации. Это указал в своем канале в МАКС зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, большинство центральных органов власти на Украине либо отсутствует, либо утратило свои полномочия. Он добавил, что Украины фактически руководят иностранные и международные должностные лица, а Зеленский выстроил беспрецедентную систему хищения западной помощи на сотни миллиардов долларов. Зампред Совбеза обратил внимание на то, что системный распад Украины не остановит заявление Запада о поддержке и лживые обещания вступления в НАТО или ЕС. Направление замороженных на Западе российских активов на нужды органов государственной власти и силовых структур Украины является прямым нарушением международных конвенций о борьбе с терроризмом. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подробно перечислила многочисленные преступления и террористические атаки киевского режима против российских граждан и подчеркнула, что в случаях использования в подобных целях активов России, помимо финансирования терроризма, или содействием на совершению иных межмежнародных преступлений, речь идет также о нарушениях суверенного иммунитета государственного имущества, проистекающего из принципов суверенного равенства государств. Захарова также заявила, что Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами терактами, совершенными в России, и ведет курс на дальнейшую эскалацию украинского конфликта.
4: Киевский неонацистский режим при поддержке стран-членов НАТО продолжает атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру нашей страны, в том числе используя крылатые ракеты и дальнобойную ракетную реактивную артиллерию. При этом на Банковой открыто выражают буквально радость по поводу развязанной боевиками ВСУ охоты на женщин, детей, стариков, ударов по жилым домам и социальным объектам. Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами, совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами. Нагло заявляет о новых как он сформулировал, дальнобойных санкциях в отношении России ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта. Правда, забывает уточнить почему-то, но стесняться в данном случае ему не стоит. По кому наносятся эти удары? Что речь идет о мирных гражданах, о которых обычно так заботятся там, на Западе, к которому он вроде так стремился прильнуть именно в этих его качествах. Демократичности, либеральности, уважения прав человека, да вообще примата правочеловеческой проблематики.
2: Военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина России Дмитрия Балугу за диверсии и теракты на территории Московского региона. Следствие установило, что в апреле 23 года он контактировал с украинскими спецслужбами. По их команде совершил поджог двух релейных шкафов, оборудование операторов сотовой связи, а также трех полицейских автомобилей. Кроме того, он передавал кураторам сведения о размещении военной техники на объектах Министерства обороны. Задержали подозреваемого сотрудники ФСБ.
5: Весной вышел на контакт. Со мной связались кураторы и давали задания. Я выполнял поджоги релейных шкафов ЖД-линий. Также была попытка поджога некоторых объектов в части, в воинской части, и поджог машины с Z-символикой.
2: Высокий антициклон, ставший причиной аномальной жары в Москве и Подмосковье, через сутки начнет разрушаться. Об этом сообщили в гидрометцентре, сославшись на последние прогностические данные. Затем придут прохладные воздушные массы уже в пятницу 22 мая. Аномалия температуры начнет уменьшаться, и этот процесс продолжится на протяжении всех предстоящих выходных. Аномальная жара, пришедшая не только в столичный регион, но и во все области центральной части России, обновила в Москве на текущей неделе сразу два температурных рекорда. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт.
7: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский защитник турецкого Анталья Спора Георгий Джики может продолжить карьеру в Ахмате, сообщает Спортбаза. По информации источников, в приобретении Джики лично заинтересован главный тренер грозненцев Станислав Черчесов. Защитник ПАОК Магомед Аздоев отказался продлевать контракт с клубом на текущих предложенных условиях, сообщают российские СМИ. Трудовое соглашение 33-летнего россиянина с греческой командой истекает в июне 26 года. Интерес к Аздоеву проявляют клубы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции. При этом отмечается, что Хавбек может остаться в ПАОКе, если стороны договорятся по условиям. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что открыт к переговорам о возможном сотрудничестве с нападающим Александром Кокориным. «Я Сашу хорошо знаю, не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться попозже, когда все со стыковыми матчами закончится», цитирует Газизова РИА Новости. Ранее 35-летний форвард завершил выступление за кипрский «Арис» и теперь является свободным агентом. Российский футбольный союз ожидает аншлаг на суперфинале Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром», сообщили в пресс-службе организации. На матч уже реализовано более 90% билетов, а коммерческая вместимость «Лужников» составит 73 тысячи зрителей. Напомню, суперфинал пройдет в воскресенье 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры в 18 часов. Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в первом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо», а его команда в итоге одержала победу 4-2. Россиянин вошел в историю клуба. Дорофеев стал пятым игроком в истории франшизы, забившим двузначное количество голов в плей-офф Североамериканской лиги. В его активе 10 шайб в текущем розыгрыше. Николай Гуляев единогласно переизбран на пост президента Союза конькобежцев России на 4 года. Гуляев занимает эту должность с 22 года. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Погода. Во Владивостоке 22 мая пасмурно, плюс 14. В Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 26. В Благовещенске небольшой дождь, плюс 26. В Чите небольшой дождь, плюс 21. В Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 17. В Иркутске небольшой дождь, плюс 22. В Симферополе небольшой дождь, плюс 25. В Севастополе небольшой дождь и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12. 18, днем плюс 16. В Москве в пятницу ожидается ясная погода, к вечеру возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Ветер южный 3,5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Театр Радио России. Виктория Либерман. Календарь майя. Часть четвертая.
1: Дошли. Вон яма, почти у леса.
2: Раскоп!
1: Вон дым поднимается. Наверное, археологи еду готовят. И по времени обедать пора.
3: Ладно, надо идти. Будем надеяться, что все в лагере, и никто не охраняет эту яму.
1: Вроде никто не заметил. Прыгай вниз.
2: Ну, что там?
3: Сегодня здесь что-то не так. То ли яма не такая глубокая, то ли грунт лежит по-другому. Стена почему-то стала ниже. Ай, ладно, размышлять некогда, надо действовать. Вот те самые ключи, которыми я нарисовал знаки. Сейчас все подотру, и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед. Наконец-то!
2: Наконец-то!
1: Наконец-то!
3: Так. Ой, а надписи нет. Ребята, надписи нет. Что же это такое? Глазам не верю, ничего. Ни одной цифры. Но как же так? Древние изображения на месте, а моя надпись бесследно исчезла, как будто ее никогда не было. В чем дело? А-а-а! Вот это подстава! Вот так лопухнулись! Почему никто из нас не подумал об этом раньше? Ну что мы за тупицы?
1: Что случилось?
3: У меня для вас плохая новость. Мы не сможем вернуться.
1: Куда делась наша надпись?
2: Никуда. Я понял. Просто мы ее еще не написали.

0: 16 мая, четверг.
1: Один, два, пять, десять. Ай, да плевать на все. Что бы теперь ни происходило, да все это не имеет никакого смысла. Каждое новое утро стирает все напрочь. Все усилия впустую. Нет никакого выхода из этого обратного календаря.
2: О, привет.
1: Привет, пап.
2: Почему не в школе?
1: Живот болит.
2: Съел что-нибудь не то?
1: Съел древнюю пилюлю.

0: Последний урок отменили. Хоть какая-то радость. Юрасик, а почему сегодня не пришла твоя бабушка?
1: У нас поминки. 9 дней. Ей надо быть дома, людей кормить.
0: Ужасно. Снова те же самые поминки.
1: Не хочу домой идти. Получается, что с каждым днем дата смерти приближается. И обстановка все тяжелее. Все молчат, никто не хочет разговаривать. И бабушка постоянно плачет. Невыносимо. Как я устал от этого.
0: А от чего умер твой дедушка?
1: Сердце. Он и не болел совсем. Просто взял и умер. Так несправедливо.
0: У меня мама опять в больнице. Уже 2 дня. И каждый день ей будет становиться все хуже. А я опять буду метаться, как в заколдованном круге. Дети, работа, больница.
1: Разве у вас нет родственников, друзей, знакомых? Неужели тебе никто не может помочь?
0: Нет у нас родственников. А друзья... Как папу посадили, так все и растерялись. Никто не хотел общаться. Да и маме некогда было по друзьям ходить. Она работала по 20 часов в сутки. Даже болезнь себе нажила. Вот в этом году обострение случилось. На 2 недели в больницу положили.
1: А за что вашего папу посадили?
0: Да, наделал глупостей. Кое-что провернул незаконно. Хотел побольше денег для семьи заработать. Вот и заработал. Оставил нас одних.
1: Лен, надо Глеба навестить. Он в школу уже 2 дня не ходит. Я ему позвонил, а он трубку бросил. Сказал только, что ему плевать, что с ним будет. Странный он.
0: Видеть не хочу этого балбеса. Все из-за него.
1: Но он же не нарочно. Ты же понимаешь, что проблему надо решать. Все вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Выход наверняка есть. Просто мы его пока не видим. Какие могут быть обиды и ссоры, когда все так серьезно?
0: Ладно, пошли.

0: Чего надо?
1: Ты почему в школу не ходишь? Мы сегодня годовой диктант писали. Второй раз.
0: Ну и флаг вам в руки. Шагайте в другое место, если вы еще не поняли, что никакого выхода нет и быть не может.
2: Мне это нравится. Сам нас втянул, а теперь в кусты? Нет уж, будь любезен, думать вместе со всеми.
1: Одна неудача, и ты уже скис?
0: Неудача? Да это катастрофа! Чтобы попасть в настоящее, мы должны стереть надпись. А чтобы ее стереть, мы должны попасть в настоящее. Это замкнутый круг.
1: Но ведь может быть и другой способ.
2: Лучше б чайник поставил, тоже у меня гостеприимный хозяин.
0: Ха, а вас никто не звал. Только оладьи не ждите, у меня нет бабушки. Еды никакой нет, вон только батон засохший.
2: Если молоко еще осталось, то можно сделать гренки.
0: Да, вон есть в холодильнике немного.
2: Так, масло режем. Ну-ка, помоги. Угу. Так, пахнет вкусно.
1: Здорово у тебя получается.
2: Еще бы. Слабо в 13 лет каждый день готовить и завтрак, обед, и ужин на шестерых. А перед этим постараться раздобыть деньги на продукты.
0: Ну, нормально.
1: Очень вкусно. Кстати, в субботу дали интернет. И я 2 дня искал хоть какое-то упоминание о нашей стене. И вот, нашел. Номер Абинского вестника. За 11 мая. Энтузиасты-добровольцы копают очень быстро. И уже освобождены от земли практически все символы на этом фрагменте найденной стены. Они расположены в 4 строки. Последнюю 4-ю строку очистили к вечеру, 5 мая. Сама стена еще откопана не вся. И пока эти символы не расшифрованы.
0: Да, не густо.
1: Я тут вот что подумал. Если мы сами не можем попасть в будущее, то мы можем кого-то попросить.
2: О чем попросить?
0: Стереть надпись?
1: Не обязательно стирать надпись. Ведь все остальные живут вперед, и у них еще не было того дня, когда мы ездили на экскурсию. Можно не допустить, чтобы Глеб вообще написал ее. Например, попросить Клару Борисовну, чтобы она не брала его на раскопки. Или получше за ним следила.
2: Ну, да. А еще можно сказать Мухину, чтобы он накануне посильнее наподдал Глебу, и тот вообще не придет в школу. Тогда он не поедет на экскурсию, не попадет на раскопки, не испортит стену, и у нас, наконец, наступит правильный день, 24 мая.
0: Шикарная идея. Нет слов. Только нифига у вас не выйдет. Можете не надеяться.
2: Почему это?
0: Во-первых, сегодня 16 мая. То есть для тех, кто живет вперед, до нужного числа осталась целая неделя. За эту неделю может произойти все, что угодно. Тот, с кем мы договоримся, может за это время что-нибудь забыть, перепутать. Может попытаться уточнить детали у нас самих. У тех нас, которые тоже живут вперед. Представляете, что мы, те мы, ему ответим. И где гарантия, что тот я кого-то послушаю и не буду царапать стену? Во-вторых, у нас тоже пройдет неделя. Только в обратную сторону. Мы откатимся еще дальше и даже не будем знать, что там происходит. Ну а в-третьих, нам просто никто не поверит.
1: Да, логично.
2: Логично? С чего вы взяли, что у этой абракадабры есть законы? Мы живем назад. Какая вообще логика тут может быть?
0: Знаете, а это все-таки майя. Они же обещали конец света. Вот он и наступил. Только не в 12-м году, а в 13-м. И не для всех, а только для нас троих. Но это точно конец света.
2: Да что ты ерунду угородишь? Почему конец света?
0: Эти майя включили нам обратный календарь. Последний день уже был. А теперь мы будем двигаться назад. Все дальше, дальше. Пока не расходуем все свои прожитые дни. А потом, потом мы просто исчезнем, как будто нас никогда не было. Что уставились? Я что, не прав?
1: До этого не дойдет.
0: Почему? Ведь если постоянно двигаться назад, то рано или поздно придешь к началу пути. Ну что, разве не так?
2: Это невозможно. Мне нельзя исчезать. Без меня вся семья пропадет.
0: Могу тебя успокоить. Твоя семья пропадет раньше тебя. Ведь ты старшая из детей.
2: Как же так?
1: Зачем ты ее пугаешь? Лен, не слушай его. Ну, только не плачь.
0: Да никого я не пугаю. Посмотрите правде в глаза. Нам осталось жить 13 лет. Из них в здравом уме всего 7-8. А потом мы превратимся в бестолковых малышей и даже не будем понимать, что с нами происходит.
1: Прекрати! Этого не будет, Лена. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Нужно посоветоваться со взрослыми. Они умнее, опытнее. Они подскажут, что делать.
0: И не надейся, не подскажут. Уже советовался. Отцу сегодня рассказал.
1: Он тебе не поверил?
0: Нет. Сказал, чтобы я перестал плести чушь, что мои выходки и мой переходный возраст уже стали вызывать у него опасения. Если я еще раз выкину что-либо подобное, ему придется отправить меня к детскому психологу.
1: А почему он так сказал? Ты часто выкидываешь что-то подобное?
0: Просто у нас вышла одна история с год назад, и с тех пор мы не очень ладим.
2: Что же можно было такое сотворить, чтобы родной отец не мог простить тебя целый год?
0: Не твое дело!
1: Если бы мой дед был жив, он бы обязательно поверил и непременно что-нибудь придумал бы. Он бы меня в беде не бросил.
0: Ну-ну, посмотрим. Скоро у тебя появится возможность это проверить.
1: В каком смысле проверить?
0: В прямом. Он же скоро будет жив.
1: Жив? И правда. А ведь мне и в голову не приходило, что я снова смогу увидеть деда живым. Если мы движемся назад, мы и правда скоро доживем до того дня, когда дед еще не умер.
2: Точно. Он же археолог. Профессор, он нам поможет. Вот вам и выход. Через несколько дней мы выберемся из этого ужаса. Правда, Юр? Юра?
1: Неужели я вновь увижу деда? Смогу дотронуться, поговорить. Через 9 дней он будет рядом. Невероятно. Это просто чудесный сон.
0: Да, такой специалист по раскопкам нам бы не помешал. Он ведь может дать дельный совет. Кажется, у нас появился шанс. Идея с участием профессора мне точно нравится.
2: Это, конечно, хорошо, но слишком долго. Мы что, будем сидеть сложа руки и ждать Юриного деда? Это же не просто 9 дней. Это 9 дней в обратную сторону.
1: Самое ужасное не это, а то, что у нас в доме снова будут похороны.
2: А у меня снова будет тот ужасный день рождения.
0: Чему ужасный?
2: Потому что о нем все забыли. И я сама забыла. Работала, как всегда. Ну ладно, мне пора. В больницу к маме поеду. В 6:20 автобус на Абинск идет.

0: 15 мая. Среда.
1: Нет, как тут заснуть? Совсем не спится. Это что же получается? Мы будем ждать появления Юриного деда, потеряем кучу времени, а вдруг все напрасно? Дождемся и узнаем, что это не сработало. Нужно подстраховаться и использовать любую возможность. Только кому можно рассказать? Одноклассникам? Классной руководительнице? Водителю автобуса? А что если... Что если оставить записку в конверте с просьбой не открывать до 23 мая? Ведь те, кто живет вперед, должны этот конверт рано или поздно обнаружить. Только кому его адресовать? Кому? Я знаю! Я напишу письмо самой себе! Гениальная идея! Так, напишу так. Ни в коем случае не подпускать Елизарова к древней стене сегодня на экскурсии. Случится беда. Леня лично в руки. А чем же я занималась утром перед экскурсией? Кажется, готовила. Точно, готовила. Плов с куриными крыльями в чугунной кастрюле. Раньше 23 мая эту кастрюлю никто не возьмет. Отличный тайник. Что ж, давай, Лена, из будущего. Не подкачай!

0: 14 мая. Вторник.
1: Привет, Юрась. Это что за мелкий пацан тут только что был? И о чем ты с ним шушукался?
2: Это брат Лены, Андрей. Я расспрашивал, как Лена работала вчера, в понедельник. То есть для него вчера, а для нас завтра. Мне надо знать, сколько времени ее не будет дома и когда она придет.
1: Зачем?
2: У нее завтра день рождения.
1: Ну и что? Он у нее уже был.
2: Его не было. Она же не отмечала. А я хочу сделать ей сюрприз. Я подговорю братьев, и когда Лена уйдет на работу, мы приготовим ей праздничный стол. Фрукты и конфеты я куплю на свои карманные деньги. А торт попрошу испечь бабушку. Подарок бы еще какой-нибудь. Только не знаю, что придумать.
1: Ну, можешь не придумывать. Подарок не нужен. Он исчезнет на следующий день. И не вздумай печь торт сегодня. Завтра его тоже не будет.
2: Точно. Придется просить бабушку завтра утром. Испечет, пока мы в школе. Давай после школы останемся и все хорошо обдумаем.
1: Я-то здесь при чем? Думай, если тебе так хочется.
2: Ну, друзья обычно помогают друг другу.
1: Мы вовсе не друзья.
2: Серьезно?
1: Ну да, наверное.
2: Ага, конечно.

0: Отлично, Глеб. Лена ушла на работу в кафе и даже не подозревает, что мы тут затеяли. Главное, все ее братья и сестры были только за. Пришлось выпотрошить копилку, но ничего. Зато мы приволокли Зюзиным целых 2 огромных пакета с продуктами. Ну и бабушкин торт.
1: Тортик, тортик, апельсин, мандарин,
2: да не вертитесь вы под ногами! Мне сейчас терпение кончится. Анютка, ты не ребенок, ты ураган.
1: Тортик, тортик!
3: У нас настоящий праздник!
4: Круто как!
5: Прикольно!
1: Здорово!
2: Юрасик, откуда у тебя руки растут? Ну кто-то держит нож. Ты что, ни разу в жизни себе куска хлеба не отрезал?
0: У меня в этом не было необходимости.
2: Посуду ты тоже никогда не мыл. Ой, уйди от раковины. Сейчас детсадовца позовем, он лучше с этим справится. Может, хотя бы духовку зажжешь и курицу помоешь? Да иди вовсе из кухни. Пусть Андрейка даст тебе веник.
0: Да я и веником не очень умею.
2: Тогда иди вместе с Анюткой в другую комнату и придумайте себе занятия по возрасту.
0: Хорошо, мы можем почитать и порисовать.
2: Тем более, что ее давно пора изолировать. Она умудряется находиться одновременно везде и мешать всем. От ее вопли голова кругом.
1: Тортик, тортик!
2: Иди, иди с Юрасиком. Так, курицу поставили в духовку, комнату украсили, шары, гирлянда, все такое. А, хлопушки забыли.
0: Мы с Анюткой сходим в магазин.
4: Ей нельзя идти гулять, она никого не слушается. С ней никто справиться не может, только Лена и мама.
0: Со мной можно. Ты меня будешь слушаться, если я тебя возьму с собой?
1: О, да-да-да-да.
2: А вы подарок сестре приготовили?
4: Лена говорит, что самый лучший подарок для нее, если мы не порвем обувь и не испачкаем одежду.
5: Чтобы у нее не прибавилось работы.
1: А мы сегодня ничего не порвали.
4: Так что подарок есть.
2: Ну вы хотя бы сегодня вечером после праздника все сами уберите, посуду помойте, а она пусть отдыхает.
1: Да не будет она отдыхать.
5: Ей вечером подъезды мыть.
4: Она их каждый день моет. Не одни и те же, конечно, разные. У нее график. Каждый вечер 2 подъезда. Правда, сегодня 1. Если его не помыть, то завтра надо будет мыть целых 3. А если совсем не помыть, то жильцы нажалуются и Лене не заплатят денег.
2: Да.

Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Календарь майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб – Рома Михеев, Лена – Даша Шевчук, Юра – Алеша Семченков. В других детских ролях Даша Орешкова, Алеша Васильев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он отказался сниматься у Гайдая и Рязанова, что лучшие фильмы с его участием были запрещены, что терпеть не мог поклонников. Олег Даль, инородный артист. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Однажды на творческом вечере в Доме культуры одного из провинциальных городов ведущий оговорился и объявил Олега Даля народным артистом. Тот вышел на сцену, улыбнулся и сказал: «Я вообще-то не народный артист, у меня нет званий, я скорее артист и народный». При жизни о нем мало писали, он почти не давал интервью. Никаких званий не получил, даже заслуженного. Фильмы с его участием не были отмечены фестивальными наградами. Но он был и остается в памяти людей одним из самых любимых актеров, настоящей звездой.
2: Из автобиографии Олега Даля. «Я родился 25 мая 1941 года в Москве. Мой отец, Иван Зиновьевич Даль, инженер, умер в 1967 году. Моя мать, Прасковья Петровна Даль, учительница, сейчас на пенсии. Окончил среднюю школу в 1959 году и в этом же году поступил в театральное училище при Государственном академическом малом театре СССР, который окончил в 1963 году. Сразу же после окончания училища был принят в труппу театра «Современник», в котором работал до 9 марта 1976 года. В 1960 году начал сниматься в кино. Снимаюсь и по сей день. Пока все. Олег Даль.
1: Эту чисто бюрократическую бумагу нашла в архиве артиста его биограф Наталья Галаджева. Годы его учебы совпали с временами оттепели. В журнале «Юность» вышла повесть Василия Аксенова «Звездный билет», первая правдивая книга о молодежи той поры. Вскоре вышла экранизация. На роли трех главных героев были выбраны Александр Збруев, Андрей Миронов и Олег Даль. Фильм вышел под названием «Мой младший брат», и 19-летний Даль сыграл роль Алика Крамера, который со своим другом Димой сбегает из Москвы, чтобы начать самостоятельную жизнь.
3: «Слушай, старуха, мы будем жить в суровых условиях.
4: Палатки под открытым небом. А питаться будем только рыбой. Только рыбой, понимаешь?»
1: Это первая фраза, произнесенная Далем на экране. Фильм имел большой успех. Следующая картина с участием Даля «Женя, Женечка и Катюша», созданная режиссером Владимиром Мотылем по книге Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр», обещала стать настоящим событием в советском кино. Но, увы, фильм мало кто видел. Еще бы, комедия на военную тему, да еще с песнями запрещенного Булата Акуджавы.
2: Из воспоминаний режиссера Владимира Мотыля. Первую же актерскую победу Даля, столь многое определившую в его движении к неповторимому творческому «я», ведомственная критика приняла в штыки. Нам отказали в праве на премьеру в Доме кино. Афиша не была набрана. Ее успели отпечатать лишь в двух экземплярах, один из которых был вывешен в вестибюле Дома литераторов, куда удалось Булату пристроить нашу несчастную картину. Нас никто не представлял перед просмотром по традициям кинопремьеры. Зато нас вызвала публика после фильма по традиции театральной. Фильм, в конце концов, на экраны вышел. Его обругали в прессе, а потом упорно замалчивали.
1: 21 августа исполнилось ровно 55 лет со дня премьеры этой ленты. Следующий военный фильм с участием Даля «Хроники пикирующего бомбардировщика» был встречен очень тепло, но шел вторым экраном. Ну а ленту «Старая-старая сказка», снятую Надеждой Кашеверовой, до сих пор с успехом показывают по телевидению. Кстати, именно Кашеверова порекомендовала Даля классику советского кино Григорию Козинцеву на роль шута в «Короле Лире», и он сыграл его так, как не удавалось никому ни до, ни после. Казалось бы, 27 годам он достиг многого: роли в кино и самом популярном в то время театре «Современник», лучшие режиссеры приглашают его в свои фильмы и спектакли. Наверное, для другого это было бы предметом для гордости, но только не для него.
5: Из книги Натальи Галаджевой «Я инородный артист». В 1979 году на встрече со зрителями Даль сказал: «Я все ищу, ищу, ищу чего-нибудь. Мне не хочется застаиваться». На той же встрече из зала пришла записка: «У вас не должно быть плохого настроения, мы вас все очень любим». Актер, усмехнувшись, ответил: «Спасибо вам, конечно, большое, но тут уж ничего не поделаешь. Позвольте мне в мои 38 лет оставаться таким, какой я есть, по крайней мере, в жизни.
1: Многое впрямь не было гладко. Его фильмы ложились на полку. Роли, которые были словно предназначены для него, он так и не сыграл. Ни в одном театре, в том числе и современнике, своим Даль так и не стал. Впрочем, и сам он был человеком неудобным, с очень сложным характером. По выражению Эдварда Родзинского, Даль был болен одной из самых прекрасных и трагических болезней – манией совершенства. А такая роскошь для зависимой актерской профессии противопоказана. Он отказался от роли своей мечты – Хлестакова в гайдаевском «Инкогнито из Петербурга». Сам заявил Эльдару Рязанову, что не подходит на роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы», а Михаилу Казакову, что не будет играть в его «Безымянной звезде». Уже после начала съемок бросил роль борт инженера Игоря Скворцова в «Экипаже». Его сыграл Леонид Филатов, после чего ему запретили сниматься на Мосфильме. Известность свою Даль вносил с трудом. На улице всегда маскировался кепкой, поднимал воротник пиджака и старался проскочить незамеченным.
5: Из воспоминаний актрисы Любови Полищук. На съемках «Золотой мины» мы жили в гостинице «Жемчужная» в Сочи. Она стояла на берегу моря, и мы все свободное время болтались на пляже. И вот однажды я смотрю, весь пляж повернул голову к выходу из гостиницы, который был обращен к берегу. Оттуда выходит Олег Иванович Даль. Худенький, как тополек, в джинсовом костюме, в котором он все время ходил, и почему-то в шерстяных носках и шлепанцах. Его никогда не видели на пляже, а тут он вышел. Он снял носки, небрежно отбросил шлепанцы, бросил носки на песок и в джинсовом костюме вошел в море. Поплавал, сколько ему было необходимо, вышел из моря, спокойно взял носки в руки, надел шлепанцы и, помахивая носками, не поворачивая головы, продефилировал обратно. Думаю, увидев интерес толпы, он, наверное, подумал: «Не буду удовлетворять всеобщее любопытство к раздетому Далю, а заодно и посмешу всех».
1: Лучше всего ему удавались роли одиночек, изгоев, тех, кого в классической русской литературе называли лишними людьми. Зилов из «Отпуска в сентябре», герой нашего времени, Печорин, Лаевский в «Плохом хорошем человеке», Сергей из фильма «Четверг и больше никогда». Но для кого-то он навсегда остался Барыгиным Амурским из комедии «Не может быть», для кого-то солдатом из старой-старой сказки, для кого-то принцем из «Приключений принца Флоризеля» или Крестовским из «Земли Санникова», фильм, который он, кстати, терпеть не мог. Он ушел из жизни, когда ему не было и 40. С детства были проблемы с сердцем, да и пристрастие к алкоголю сказалось. Это произошло через 8 месяцев после смерти Владимира Высоцкого, с которым он дружил. На его похоронах он сказал: «Следующим буду я».
5: Из воспоминаний актрисы Галины Фигловской. Если спросить среди профессионалов, кто такой Олег Даль, ответ будет один. Ну, это высший пилотаж. Для него в его профессии не было тайн. Но сам он остался загадкой. Ушел, навсегда унеся с собой свою тайну, тайну таланта. Какое счастье, что он был. После Володи, писал он, имея в виду Высоцкого, останутся его песни, а после меня – мои фильмы. Мне бы так хотелось, чтобы память обо мне осталась хорошей.
6: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: ослепительный миг.
1: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
2: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
1: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
6: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
7: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
6: Но цифры действительно пугают.
7: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
6: Но почему это происходит?
7: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
6: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
7: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
6: А разве это не так?
7: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
0: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
6: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
8: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
6: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
8: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее

0: 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А вот что насчет технологии производства?
2: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
2: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
0: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
3: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
4: Радио России. Театр на Радио России представляет.
5: Этого еще не хватало.
6: Извините.
7: Согласна.
4: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
8: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
4: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
9: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
4: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
11: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске.

0: Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село в Харьковской области. Визит Владимира Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и результативно. Минпросвещение России с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над селом Шестеровка Харьковской области, говорится в сообщении Министерства обороны. В Сумской области группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ. Группировки войск «Центр», «Запад», «Юг» и «Восток» улучшили положение по переднему краю. Суточные потери ВСУ в зоне проведения СВО составили 1205 военнослужащих. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 516 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Визит Владимира Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и результативно. Такую оценку дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами. Он напомнил, что было подписано 42 документа.
1: Вернулись из Китая. Глава государства тоже вернулся из Китая. Он сегодня работает в Москве. Визит в Китай прошел, как это обычно бывает, с нашим стратегическим и привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно. Если говорить в общем, то, наверное, нужно обратить внимание на ту декларацию совместную, которую наши главы государств подписали, где речь идет о новом импульсе для развития наших особых стратегических и партнерских союзнических двусторонних отношений. Речь идет об их развитии во всех возможных областях.
0: Дмитрий Песков добавил, что тема Украины затрагивалась на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпиня. По его словам, Китай готов приложить усилия, чтобы помочь выйти на мирную траекторию урегулирования. На вопрос, обсуждался ли на переговорах китайский план урегулирования, предложенный в 2023 году, представитель Кремля ответил отрицательно. Заявление на Западе, что визит Владимира Путина в Китай якобы готовился в спешке, вызывает улыбку жалости. Это дезинформация, заявила сегодня журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2: Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на звучавшие в иностранной прессе характеристики прошедшего визита как готовившегося в спешке из-за недавно завершившихся китайско-американских переговоров на высшем уровне. Ну, вы знаете, это, честно говоря, уже даже не смешно. Это вызывает в большей степени улыбку жалости в отношении тех, кто на Западе вот так решил позабавиться дезинформацией, а по сути поглумиться над своей аудиторией. Стыд и позор тем, кто так написал, потому что это настоящие спекуляции и дезинформация. Это фейки, которые увязывают наш двусторонний диалог с Китаем с тем, что происходит в отношениях Пекина и Вашингтона, демонстрируют абсолютное непонимание природы российско-китайских отношений.
0: Мария Захарова также заявила, что Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами терактами, совершенными в России, и ведет курс на дальнейшую эскалацию украинского конфликта. Реабилитация и военная медицина в России по некоторым направлениям опережает мировой уровень развития, заявила статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева журналистам в рамках форума «Военно-медицинская реабилитация». По словам Цивилевой, это касается не только технологий, сохраняющих жизнь, но и тех, которые позволяют людям, получившим тяжелые ранения и инвалидность, не только продолжать жить, но и улучшить свои физические показатели. Как рассказал Цивилева, по поручению министра обороны Андрея Белоусова активно внедряется цифровизация и искусственный интеллект системы реабилитации и медицинской помощи. Так, управление всех медицинских центров, ведение и учет реестра военнослужащих, проходящих реабилитацию и протезирование, идет через единую информационную систему. Она, в свою очередь, включает внедрение принципов искусственного интеллекта. Минпросвещение России с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников. Образцовая, допустимая и недопустимая, рассказал глава министерства Сергей Кравцов. Итоги апробации методики оценки поведения школьников обсудили на окружных форумах, которые объединили участников воспитательного процесса Южного, Северокавказского, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, а также воссоединенных территорий. территории города Байконура и Республики Южная Осетия. Пилотный проект реализуется по поручению президента и Минпросвещения в школах ряда регионов с начала 2025-2026 учебного года. Завтра в московском регионе будет по-прежнему жарко. Воздух прогреется до плюс 26-29 градусов, что на 10 градусов выше нормы. Вечером пройдут дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в начале следующей недели ожидается полярное вторжение.
3: Завтра душно, днем плюс 26-29, на 10 градусов выше нормы. Вечером прошумит уже такой нормальный, освежающий, кратковременный грозовой дождь. Ну а в выходные наконец-то зной спадет. В ночь на субботу к берегам Москвы-реки прорвется холодный атмосферный фронт, отметившийся скоротечным дождем и разворотом ветров на северные румбы. Ну а днем, благодаря гребню антициклона, распогодится и посвежеет до более комфортных 20-23. В воскресенье столько же, под утро минимальная температура плюс 10-13, ну и в начале следующей недели ожидается полярное вторжение, и в центральной России наступит, ну, почти что осенняя погода. В понедельник в тыловой части циклона пройдут дожди, в темное время суток 8-11, днем не выше плюс 12-15, что сопоставимо с нормой климата сентября, а в ночь на вторник столбик минимального термометра вообще опустится до плюс 5, после полудня всего 13-16, что на несколько градусов ниже многолетней нормы.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский защитник турецкого Анталья Спора Георгий Джики может продолжить карьеру в Ахмате, сообщает Спортбаза. По информации источников, в приобретении Джики лично заинтересован главный тренер грозницев Станислав Черчесов. Полузащитник «Паука» Магомед Аздоев отказался продлевать контракт с клубом на текущих предложенных условиях, сообщают российские СМИ. Трудовое соглашение 33-летнего россиянина с греческой командой истекает в июне 26 года. Интерес к Аздоеву проявляют клубы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции. При этом отмечается, что Хабек может остаться в «Пауке», если стороны договорятся по условиям. Российский футбольный союз ожидает аншлаг на суперфинале Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром», сообщили в пресс-службе организации. На матч уже реализовано более 90% билетов, а коммерческая вместимость Лужников составит 73 тысячи зрителей. Напомню, суперфинал пройдет в воскресенье, 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры в 18 часов. Бронзовый призер России по фигурному катанию Алина Горбачева впервые вышла на лед после операции на колене. Горбачева в начале января перенесла операцию в одну из клиник Германии. В марте фигуристка сообщила, что ее восстановление после операции идет с опережением графика. Ранее прогнозировалось, что 18-летняя спортсменка пропустит от 6 до 10 месяцев. Доигравшаяся сборной Беларуси по волейболу Анна Давыскиба подписала контракт с казанским «Динамо», сообщается на сайте команды Российской суперлиги. 26-летняя спортсменка будет выступать за клуб в сезоне 26-27. Николай Гуляев единогласно переизбран на пост президента Союза конькобежцев России на 4 года. Напомню, Гуляев занимает эту должность с 2022 года. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 28. В Твери небольшой дождь, плюс 29. В Ярославле небольшой дождь, плюс 28. В Тамбове ясно, плюс 29. В Липецке ясно, плюс 30. В Воронеже ясно, плюс 29. В Смоленске небольшой дождь и плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в пятницу ожидается ясная погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Ветер южный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

0: Сегодня в нашей студии замечательный гость. Солист театра «Геликон Опера», солист ведущих сцен мира, тенор, красавец, высокий красавец, блондин Иван Гынгазов. Здравствуй, Вань.
1: Добрый день.

0: Ванечка, для меня большая радость. Сегодня удалось тебя поймать во время вот этих вот твоих бесконечных гастролей. Ты приезжаешь, уезжаешь. И как сказал Дмитрий Александрович, самое главное качество в тебе, которое мы все очень ценим и любим, это верность. Ты, несмотря на то, что уже солист, приглашенный Мариинского театра, приглашенный солист Большого театра, Венская штатс-опера. Давай, перечисляй.
1: Париж, Мюнхен, Дрезден, Берлин. Берлин и штатс-опера, и дойч-опера. Ну, много. И Барселона, да, и Лиссабон. Ну, и Австралия даже, и Гонконг, и Сингапур. Много.
0: И несмотря на такую обширную географию, ты всегда успеваешь петь в Геликоне. И для нас, для меня лично, и для президента нашего театра Дмитрия Александровича, это большая-большая радость. И я сегодня, когда готовился к программе, еще раз переслушал вашу передачу, которую вы записали с Дмитрием Александровичем Бергманом в 24-м году. Я, вот знаешь, удивительно, годами не меняешься. Такой же, как говорит Дмитрий Александрович, улыбчивый, радостный человек, который умеет впечатляться жизнью. Я сегодня, конечно, хотел бы продолжить некоторые темы, которые были подняты в той программе. Но в первую очередь, конечно, после этой программы состоялось вот твое триумфальное шествие по кинотеатрам нашей страны. Фильм-опера «Пиковая дама».

0: как-то изменилось твое отношение к сцене, отношение зрителей к тебе? То, что аудитория увеличилась, я точно знаю, потому что даже письма в театр стали приходить, когда Гангазов приедет к нам. И даже с самых-самых удаленных уголков нашей страны. Опера, это не секрет, она в основном в больших городах. И публика в небольших городах нашей страны имеет возможность прийти только в кинотеатр для того, чтобы увидеть настоящую большую оперу.
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что для меня, конечно, это была огромная честь и ответственность. Я вообще не представлял, как это сниматься в кино. Конечно, за время работы в Геликоне я много чему научился, но это что-то новое было. И я очень боялся, думаю, ну, сейчас я им этот проект завалю, думаю.
0: А ты знаешь, мы тоже очень переживали, я помню. Особенно переживал Валерий Спирин, режиссер, который снимает и художественные фильмы, и документальные фильмы. Он говорит, ну как же оперные певцы? Было такое переживание. Вань, ну я тебе скажу честно, я когда за камерой стоял, там специальный был мониторчик, через который можно было наблюдать за твоей игрой. Я был поражен, насколько ты был подготовлен к этой работе. Как будто ты специальные курсы прошел. А курсов ведь никаких и не было.
1: Курсов не было. Я все мечтаю пройти эти курсы. Я все ищу, но я не могу найти время. Если бы вот я был в Москве постоянно, ну хотя бы полгода, да, я бы обязательно бы какие-то курсы прошел для себя, именно актерские, там, драматические. Не для того, чтобы пойти в драмтеатр играть, да, или сниматься в кино, но просто, чтобы мне это помогало. В общем, подготовки никакой не было, и, конечно, я думал, что будут проблемы, думаю. Ну, там вначале что-то было такое. Сначала излишняя жестикуляция, потом, наоборот, как-то это все было заморожено. Но это буквально вот 2-3 кадра, и потом как-то это поймал. Мне сказали, не смотри в камеру, и я не смотрел в нее.
2: Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь. Я не стану вам вредить.

0: Поэтому даже когда критика пишет там какие-то вещи, я уже стараюсь, конечно, не читать, но я всегда так думаю, ну, если люди пишут, если есть к чему придраться, я всегда ищу в себе проблему, не в окружающих. Кто-то говорит, да, тебе завидуют, там, тот виноват, партнер виноват был. Не, я всегда стараюсь в себе искать, что я что-то не так делаю, значит, ну, бывают разные причины, на самом деле.
1: Коллеги наши театральные, и киношные, и телевизионные, все говорят, что камера всегда при приближении требует от актера особенной подготовки. Камера показывает какие-то совершенно невидимые на сцене моменты. Я должен сказать, что многие отметили, что тебя камера очень любит. Вот дословно, камера Гангазова любит. Ведь оперный артист, когда выходит на сцену, это, в общем-то, зрелище не всегда приятное, потому что физиологически, когда певец поет, у него опускается гортань, у него, да, подбородок опускается. Я в одном из музыкальных театров увидел спектакль, где режиссер использовал прямую трансляцию артиста, поющего прямо на экран за певца, и это было... Ну, прям, скажем так, испытание, потому что вблизи, конечно, видна работа аппарата, и это не всегда очень привлекательно. Тебе удается достичь правдоподобности в кадре.
0: Да, но откроем правду, мы писали под фонограмму. Это для фильма оперы, да. Традиция. Не нужно смотреть на дирижера, не нужно петь в голос. Мало отвлекающих факторов, которые на сцене. Ты выходишь, вроде здорово, все хорошо. Тут у тебя не зазвучало, тут у тебя что-то произошло, тут ты не сошел с оркестром, тут уже не то, что играть, тут бы уже допеть, как говорится. А здесь ты свободен, ты можешь с партнером взаимодействовать, не нужен тебе дирижер. Поэтому здесь тоже мало отвлекающих факторов, которые есть на сцене, от которых ты зависишь очень сильно.
1: Но при этом, хоть и была фонограмма, но вы при этом пели, да, еще все пели. Время, чтобы попадать в вокальную артикуляцию, чтобы гортань правильно двигалась.
0: Для правдоподобности мы, конечно, пели, это все проговаривали.
1: И это длилось очень долгое время, и все время приходилось петь в голос. Вот у меня вопрос. Это, кстати, волнует очень многих наших зрителей. Вопрос такой тайный. Это наши секреты. Секреты вокальная профессия. Был ли в твоей жизни случай, когда ты действительно на сцене чувствовал, что голос меняется и не исчезает, но вдруг ты почувствовал недомогание? Что в этот момент должен, обязан, точнее, сделать оперный артист?
0: Господи, прости, каждый спектакль это происходит. Что-то такое случается. Вот я свой голос до сих пор не могу понять. Он такой волшебный, что ты вроде только вышел, а голоса нет там. Или он, наоборот, есть, потом пропал. Потом опять появился. Вот у меня аж свои ощущения, да, понятно. В зале их публика может не чувствовать, да, им кажется, что да все прекрасно, а у меня такие ощущения, что я там пел раз, что-то не хватает. Начинаешь там какие-то технические вещи, все равно же певец оснащен технологией, которая помогает там какие-то моменты там взять там ту или иную ноту, да, верхнюю, к примеру, я знаю, что надо сделать до этого. Ну, в общем, такая, скажем, кухня.

0: давай скажем для наших слушателей, что если вдруг на сцене происходят трагичные случаи, бывают такие, когда у человека голос исчезает прямо во время исполнения. Это очень редко, но 2-3 раза в свою творческую карьеру я это видел. Главная задача для певца – это допеть во что бы то ни стало. Хотя бы довести до конца акт.
1: Конечно, да. Но вот у меня был такой случай недавно, совсем просто простуда была.
0: А что говорят специалисты? Ведь нельзя петь при простуде.
1: Специалисты, да, всегда говорят, потеряешь голос.
0: Да, но как расстроить зрителей, да, что Гангазов петь не будет?
1: Не хочется расстраивать, да. И вот тогда пришлось, кстати, отменить какие-то спектакли. Ну, потому что я понимал, что придется просто уйти со сцены.
0: Но это очень редко в твоей карьере.
1: Ну, редко, да, но бывает. Бывает просто разные виды заболеваний певца. Там, если насморк, то с насморком, ну, не так страшно. А если это уже ларингит, ну, просто аппарат не дает петь, и все.
0: Вот сейчас мы с тобой вспомнили про зрителей, про самое главное, что есть в театре. Я знаю, что у тебя уже достаточно давно существует фан-клуб. Это в основном дамы, которые называют себя, по-моему, Гангазовки.
1: Было такое имя, было такое название.
0: И это действительно большой фан-клуб?
1: Ну, публика есть, да, которая любит меня.
0: И приходит. Я сам видел, как и караулит тебя около служебного входа. Вообще известный факт. Ну, для нас, для театралов, для широкой публики, может быть, нет, что в Большом театре в свое время воевали между собой два клана – Лемешихи и Козлихи. Соответственно, поклонницы Лемешева и Козловского. И перед спектаклем готовили букеты в корзинах цветов и пересчитывали их, чтобы не было у кого-то меньше. Но есть ли в Геликоне вот такая традиция, какие-то споры между поклонниками, например, Гангазова и Чибирова, там, Гангазова и Морозова?
1: Споры, конечно, есть. Кому-то нравится Игорь, кому-то Шата, кому-то я. И это абсолютно нормально, потому что я уже говорил, что кому-то нравился Кармен Синявский, кому-то нравился Кармен Образцовый. Хотя, ну, они, да, действительно разные. Хотя Елена Васильевна была феноменальная Кармен, но кому-то она не нравилась. Это удивительно. Я просто знаю это точно. И кто-то ходил только там на Тамару Ильиничну.
0: Я из прошлой программы твоей узнал, хотя я это раньше знал, но просто очень много узнал нового, что ты увлечен оперой с детства, и что ты знаешь всех оперных певцов, ты интересуешься оперным миром. Тебе можно идти просто как к теоретику оперы, да, к критику, который знает все. Скажи, пожалуйста, ты тенор. Это вообще любимец. Тенора всегда поют главные партии. У тебя очень много записей.
1: Да, я до сих пор покупаю. Я вот сейчас на блошиных рынках там везде. Например, нашел Евгений Онегин. Ростропович дирижирует, Вишневская поет. Это они в Париже писали в 70-м году. Этой записи нет даже у Ольги Ростроповича. Она есть где-то на пластинках, ее издавала мелодия. Но вот я ее там, Шаун Дюмонт, это французская фирма. И также они «Пиковую даму» нашу издали, Атлантов Милашкина, которую тоже сейчас уже трудно достать. Ее не переиздают. Вот я ее тоже нашел там на блошином рынке.
0: Но так все-таки, кого из теноров больше любишь слушать?
1: Я Франко Карелли слушаю.
0: С Карелли я абсолютно с тобой соглашусь. Это абсолютный феномен голоса, вообще музыканта, красоты голоса, красоты тембра, богатства обертона в голосе особенно. И, кстати, вот твои поклонники тоже отмечают, что твой голос очень богат обертонами. Причем на всех участках диапазона. И всегда удивляются, что вот Ваня удивительно ровно поет и внизу, и наверху. У него такие стабильные ноты. Это, конечно, школа твоя, в первую очередь, да, и надо, конечно, вспомнить и поклониться новосибирским твоим педагогам. Вспомним, что ты контрабасист сначала, но потом вокалом занимался. И вообще, я знаю, что очень хорошие певцы получаются из инструменталистов или из артистов хора, то есть люди, которые помимо вокальной профессии еще имеют какую-то музыкантскую профессию. Мне кажется, последний твой приезд в Вену ты встретился с замечательными музыкантами. Это был спектакль «Тоска», и Ваня пел партию Марио Кавардосси. Я видел секретную запись с телефона во время поклонов. Как там все кричали, боже. Это были какие-то громогласные абсолютно крики. И это были не сыры. Это я для сейчас радиослушателей сыры. Это публика, которая специально аплодирует. Те же клакеры, сыры и так далее.

0: Скажи, пожалуйста, чем-то венская публика отличается от нашей российской?
1: Конечно, они слышали много певцов со всех уголков мира, да, и у них есть свои любимчики. И, конечно, после них это очень приятно иметь такой успех. Ну, например, вот в Турандот в 24-м году было то же самое, тоже был большой успех. Но в этот раз это было с моей стороны более уверенное выступление такое. А что касается дирижера, он сказал, что вот я его впечатлил так, как, ну, вот после Ди Стефана его никто не впечатлял.
0: Вай, я тебя поздравляю с этим триумфальным выступлением и напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня в студии замечательный тенор-солист театра Геликон-оперы, приглашенный солист Большого Мариинского театра Иван Гынгазов.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. У меня сегодня в гостях Александр Федорович, врач-психотерапевт и тоже многодетный отец. И вот какая тема. Работает ли у нас также система взаимоотношений с ребенком, ну вот как в Японии. Помните, вот это вот до 5 лет царь, с 5 до 15 там слуга, а потом после 15 мы разговариваем уже с ним на равных. А у нас как это работает? Особенно в наших семьях.
2: Вы знаете, я полагаю, что это и в Япониях, и на Востоке не очень хорошо работает. Я думаю, что эта формулировка носит больше метафорический характер и предполагает большую включенность. То есть такую обратную связь, чем ребенок младше, тем больше включенности, чем старше, тем включенности меньше. Но это иллюзия, потому что на самом деле включенности родительской меньше не становится, а у нас, в общем-то, принято детей воспитывать чуть не до пенсии, обеспечиваем всякого рода физические, материальные, психологические блага и так далее, Конечно, поэтому я думаю, что эта идея выступает как раз по большей части альтернативой реальности. Обеспечивает такую романтическую теоретизацию процесса, продвигая идею из прошлого века, из прошлого тысячелетия, так называемую децентрированную, да, когда дети – наше будущее, это цветы жизни, все лучшее детям и так далее, и так далее.
1: А сейчас не так?
2: А сейчас, к сожалению, не так. Сейчас, к сожалению, если раньше это было делом государственным, делом национальным, федеральным и как хотите еще, то теперь спасение утопающих становится делом рук самих утопающих и, в общем-то, благополучно ложится на плечи родителей. И не очень понятно тогда, в чем помощь государства вот именно в этих вопросах, потому что родители теперь обеспечивают и воспитательную часть, и образовательную часть, и какую хотите еще. Вот, и сама по себе идея родительская о том, что чуждо на самом деле мне, может быть, вы меня поддержите, Алексей, в этой части, когда родители говорят, вот вы знаете, вот у меня этого не было, а вот я так хочу, чтобы у моего ребенка это было, я всегда задаю ровно один вопрос, вот когда у нас, у людей того поколения этого не было, мы что, чувствовали себя несчастными? Так же, как, например, сейчас ребенок себя чувствует несчастным, потому что у него нету последней генерации девайса или не той компании выпущенной кроссовки.
1: Важную очень подняли тему. Да, оказывается, в этом несчастье.
2: Совершенно верно. Но так это же наша заслуга взрослых. Я с этим сталкивался, и поэтому я своих детей из, как нынче говорят, крутой школы, куда некоторых детей персональные водители привозили. Вот, и мне было довольно сложно ребенку объяснить, почему я, например, его привожу на машине классом значительно меньше, не потому что я не могу купить машину сильно круче, а потому что мне кажется, что это нерационально. Вот, и вот эта вот сама идея
1: потребления,
2: да, вот, она же привносит с собой вот этот самый разор. Да, когда люди не знают, куда им девать деньги, и они тем самым разрушают видение, разрушают принципы, разрушают вообще все и вся. Объяснить это не представляется возможным. И я много раз голосовал за то, чтобы в школе была единая форма. А зачем нам вот эта вот разница между тем, кто может себе позволить для ребенка купить пинжак Бриони, что-то вот такого уровня, да, и спасибо, что еще не с Ролексами, и девочки не с младших классов носят серьги с брюликами, вот, и пожимают плечами, говорят, ну а зачем, это же вот свобода выбора, это свобода волеизъявления, говорю, ну, в общем-то, да, здорово, но, на мой взгляд, некое единство, оно должно хотя бы внешнее, оно должно привнести покой и равновесие в ситуацию. И девайсы, на мой взгляд, должны однозначно перед уроком складываться в ящик и отключаться, ну и так далее. То есть это такой специфический психоэмоциональный разврат, который взрослые продвигают. И к вопросу о том, где ребенок должен быть царем, а где рабом.
1: Вот хотел спросить.
2: Вот тут как раз рушится эта концепция.
1: Просто вот я просто думаю, что ну вот дай ребенку возможность до 5 лет вообще все, что хочешь, стоять на голове, а как его потом причесать вот вдруг?
2: Никак, не представляется возможным, потому что
1: волевая... А потом вдруг вот в 5 и 1 день ты говоришь ему, все закончилось.
2: Да, волевая составляющая формируется до 7 лет. И то есть вот за этот период с нуля и до семи мы должны научить ребенка быть целеустремленным, мы должны научить ребенка правильным образом реагировать на происходящее, быть способным к целеполаганию, к целедостижению, быть способным видеть главное, вычленять его из второстепенного и так далее. А для этого нужна концентрация внимания, для этого совершенно категорически недопустимы всякие размытые границы. То есть вот этот вот вклад в ребенка, вот самых-самых первых 5-7, максимум там 10 лет, его трудно переоценить. Поэтому если ребенок в абсолютной воле до 7 лет, ну, вы абсолютно правы, я не очень представляю себе, что с ним делать дальше. Вот, видимо, он так свое царствование и продолжит.
1: Хорошо, а как потом с ним разговаривать, как со слугой? Ну ладно, не до 15, предположим, даже бы, хотя бы сколько-нибудь.
2: Нет, сейчас не представляется,
1: все говорят, вот надо же с ним договариваться.
2: Не представляется.
1: Объяснять, почему ты так...
2: Но... Потому что есть такая служба опеки, понимаете? Есть всякие чаты с GPT, которые ребенку говорят, ты свободная личность, если родители тебя как-то вот попирают твои права, ты можешь написать заявление, на них пожалиться. Вот, есть очень странные люди, я сразу прошу прощения за лексику, но они, на мой взгляд, далеко не всегда соответствуют реальности, они бундисмены такие, с парочкой из них я как-то цеплялся на одном из телеканалов. Речь шла о том, должен ли подросток иметь право на личную жизнь с 14 лет. Ну, потому что, там, не знаю, сейчас в 14 дают паспорт, в 12, там уже с 10 или с 5 уже это уголовная ответственность и так далее, и так далее. Омолаживание возраста в этой части как раз свидетельствует о том, что мы заходим в тупик. И я этому господину бундисмену задаю вопрос, ну, к примеру, давайте сделаем так, да, вот у ребенка есть право на интернет-пространство личное, на личную переписку, на личный канал в какой-то социальной сети, я не знаю, что они там в этих каналах делают, но сейчас только я думаю, лишь у нас с вами нету своего канала, вот, а у любых подростков в 100% случаев есть эти каналы. Я их видел, это кошмар. Вот. И мне эти господа не смогли ответить на вопрос, кто же будет нести ответственность, если потом этот подросток пойдет и, не знаю, будет кидать камнями в окна электрички, проходящие мимо, залезет и сделает короткое замыкание в каком-то релейном шкафу.
1: По идее, ответственность должен нести он сам, но он вообще пока нет.
2: А как, если он ребенок, подросток, а подросток все равно ребенок, хоть и вырос, если он находится под влиянием того, что мы не можем контролировать, как мы ему можем предъявить? Ведь для того, чтобы требовать от ребенка соблюдения, например, гигиены и чистоты, мы должны создать условия. Я захожу на любую станцию метро, держу в руках фантик, который я должен положить в карман, да, потому что нету нигде урны, а мне говорят, что урна – это вот антитеррористический такой вот механизм, ее вот убрали, чтобы туда террористы не заложили взрывное устройство. Ну, я говорю, хорошо, да, наверное, да, а если мне нужно как-то вот там, не знаю, чихнуть, высморкаться, там, что-то сделать еще, я это все должен складывать в карманы и так далее. И тогда вот, а в чем идея?
1: Хорошо, а вот идея разговаривать тогда на равных. Вообще быть на равных.
2: Очень часто сталкиваюсь с такой идеей, а особенно среди мам. Да, вот среди мам. Она говорит, а мы с моей дочерью, мы подружки. Я говорю, ну это же катастрофа. Это же катастрофа. Если вы подружки, то как вы будете дружить, не теряя при этом авторитет? Да, и тогда получается, что вот сейчас мы с тобой подружки, мы сидим рядышком, мы держимся за лапки и типа секретничаем, типа вот с младшей школы про мальчиков, которые должны нравиться и так далее. А потом, когда нужно ребенку предъявить требования, как подружка может предъявить требования, если мы попутно говорим, что ты имеешь право никого не слушать, педагога, воспиталку, подружку и так далее, а мы уже с тобой подружки. Понимаете? И тогда родители становятся заложниками этой собственной странной идеи дружбы. Это должно быть взаимодействие, но потерять вот эту связь иерархическую между родителем и ребенком, потерять ее категорически нельзя, иначе вы утрачиваете все. А зачастую я в своей работе сталкиваюсь с так называемой перевернутой иерархией, когда ребенок в рамках децентрированной системы, да, командует практически всей семьей. И что тогда сделает психотерапевт? Даже такой вот опытный, как я или мои коллеги, у которых за спиной куча дипломов и десятилетия работы.
1: Так и что делать тогда?
2: Я думаю, что в этой части нужно воспитывать не ребенка, а родителей.
1: Большое спасибо. Это был Александр Федорович, врач-психотерапевт, многодетный отец. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Отцы и дети. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
5: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
4: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
5: Но я с удовольствием на них отвечу.
4: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
5: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
4: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
5: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
5: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
4: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»? А,
5: да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
4: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, — говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
5: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону.

0: Которое поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат два флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 3020.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам Доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Психология лени.
3: Прокрастинация и лень может быть симптомом, а может быть чертой характера. Вот почему Обломов непонятный, да, для современного взгляда, потому что непонятно, а может быть это и симптом был, просто тогда не знали, что это так.
2: Практикующий психотерапевт Елена Леонтьева в программе «От первого лица» в пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
4: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
5: С 5 класса мечтала о своей группе.
4: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
2: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Шестеровка в Харьковской области перешла под контроль российских войск. Россия и Китай еще не подошли к финальным договоренностям по силе Сибири-2. И правительство утвердило план по реализации стратегии по повышению безопасности на дорогах. Далее подробнее. Президент России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно проводят совместную тренировку ядерных сил, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого». Агентство «Билд» уточнило, что президенты связались по видеоконференц-связи, передают РИА Новости. Учитывая рост напряженности в мире и новости,

0: новые угрозы. Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии, заявил Владимир Путин. Белорусский лидер подчеркнул, что военные двух стран регулярно участвуют в таких мероприятиях. Москва и Минск никому не угрожают, но территория от Бреста до Владивостока находится под защитой. Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в Беларуси 18 мая. В ней участвуют РВСН, Северный и Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» взяли под контроль село Шестеровка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в ДНР и Харьковской области. Южная группировка войск улучшила тактическое положение. Подразделения группировки «Центр» улучшили позиции в зоне своей ответственности, так же, как и подразделения группировки войск «Днепр». Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены центр подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ, объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВПК Украины, склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации ВСУ в 148 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Россия и Китай еще не подошли к финальным договоренностям по силе Сибири-2. Остаются нюансы, которые нужно доработать. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Вы правильно должны понимать, что действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы силы Сибири-2. Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.
0: Ну и как сообщил по итогам переговоров в Пекине вице-премьер Александр Новак, достигнуты договоренности по ускорению реализации проекта газопровода «Сила Сибири-2». Указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России связан с безрассудными действиями официального Кишинева и Киева. Россию и Приднестровье связывают крепкие исторические узы, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2: Принятие данного указа назрело уже давно и является сугубо гуманитарным шагом навстречу чаяниям многих приднестровцев. Набирающий силу запрос на получение российского гражданства с их стороны во многом связан с дикими, безрассудными и безответственными действиями, предпринимаемыми официальным Кишиневым под Санту и киевским режимом в отношении этого многонационального региона, с которым Россию связывают крепкие исторические узы. Попытки искать здесь какую-либо иную подоплеку, безосновательная, взвинченная реакция украинской стороны на это решение, тем более неуместно. Я считаю, что вообще к этому надо, к этим заявлениям относиться, как к заявлениям просто душевно больных.
0: Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Правительство утвердило план по реализации стратегии по повышению безопасности на дорогах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. На особое внимание, по его словам, в ней будет уделено расширению опорной сети и модернизации нужной инфраструктуры.
3: В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также речь пойдет об увеличении количества полос автомобильных дорог, возведении развязок, надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути, чтобы снизить аварийность и повысить надежность доставки пассажиров и грузов.
0: Премьер отметил, что активное внедрение современных цифровых инструментов, включая возможности искусственного интеллекта, поможет выявлять опасные участки. Он попросил Министерство здравоохранения, транспорта, промышленности и торговли и другие заинтересованные ведомства тщательно контролировать сроки выполнения всех запланированных мероприятий. От этого зависит комфорт и безопасность автомобильных поездок людей, сказал Мишустин. Бизнесмен Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленинградской области. Его мотоцикл «Триумф» столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщил в РИО начальник отдела госавтоинспекции Приозерского района Алексей Иванов.
4: 20.05.2026 года в 13.20 автодорога Пески Сосново-Подгорье, 49-й километр, 955 метров. Водитель мотоцикла 72-го года рождения не справился с управлением при прохождении правого поворота, совершил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с двигающимся во встречном направлении транспортным средством. В результате происшествия водитель мотоцикла скончался на месте.
0: Смирнов был совладельцем Балтийской топливной компании. В 2024 году занимал 108-ю строчку в рейтинге миллиардеров по версии издания «Деловой Петербург». А все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В Париже прошла жеребьевка открытого чемпионата Франции по теннису 26 года. Так, на старте турнира седьмая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном, который занимает 101-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Действующим победителем Ролан-Гаррос является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, который снялся с турнира из-за травмы. В женской сетке соревнований мира Андреева встретится с француженкой Фионой Ферро, которая занимает 200-е место в рейтинге. Турнир пройдет с 24 мая по 7 июня. Российский защитник футбольного турецкого «Анталья-Спора» Георгий Джики может продолжить карьеру в «Ахмате», сообщает «Спортбаза». По информации источников, в приобретении Джики лично заинтересован главный тренер грозненцев Станислав Черчесов. Российский футбольный союз ожидает аншлаг на суперфинале Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром», сообщили в пресс-службе организации. На матч уже реализовано более 90% билетов, а коммерческая вместимость лужников составит 73 тысячи зрителей. Напомню, суперфинал пройдет в воскресенье 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры в 18 часов. Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева впервые вышла на лед после операции на колене. Спортсменка в начале января перенесла операцию в одной из клиник Германии. В марте фигуристка сообщила, что ее восстановление идет с сопряжением графика. Ранее прогнозировалось, что она пропустит от 6 до 10 месяцев. Российский боец полутяжелого дивизиона UFC Магомед Анкалаев подписал контракт на следующий бой в промоушене. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях. Напомню, Анкалаев провел свой последний поединок 4 октября 2025 года на UFC 320 в Лас-Вегасе, где проиграл чемпионский пояс Алексу Перейре в реванше. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 17, в Великом Новгороде небольшой дождь, 19 градусов тепла, в Челябинске облачно с прояснениями, плюс 24, в Рязани малооблачно, плюс 28, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 27, в Майкопе небольшой дождь, плюс 25, в Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 25, в Нальчике дождь, плюс 23, в Донецке малооблачный, плюс 31. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 16. В Москве в пятницу ожидается ясная погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба.

0: дома к дому.
1: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
2: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина.
3: По будням в Москве в 13:10.
2: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
8: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
9: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
10: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.
11: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
12: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
13: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
14: Оттуда, где шумит сурово Брянский лес, из Брянска.
0: Большая страна. Разное время.
15: Мы рады приветствовать всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут Иван Фурсов и Борис Петухов.
16: Да, все верно, такой командой сегодня работаем. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, очень-очень рады вас приветствовать. Как всегда, у нас масса интересных новостей, но поспешим напомнить, что вы также можете связаться с нами, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92 по интересующей вас теме, либо предложите свою, мы обязательно обсудим вместе с вами. Но и плюс ко всему, вы также можете нас не только слышать, но и видеть в видеотрансляции в мессенджере в Telegram, ВКонтакте, либо в мессенджере Макс. Убирайте, пожалуйста, платформу по душе и следите за всеми нашими новостями.
15: Да, действительно, возможностей много, так что не стесняйтесь, все это действительно работает, самое интересное прочитаем. Ну, начинаем мы опять же с тревожных новостей. При атаке БПЛА на Сызрань погибли два человека. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Как отметил губернатор, из-за бесчеловечных действий противника погибли два человека, также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь, написал Федорищев в платформе «Макс». Все подробности официальные, конечно же, прежде всего, мы сейчас получим от редактора российской газеты «Самара» Чичурина Ирины. Ирина, здравствуйте.
16: Добрый день, Ирина.
17: Добрый день. Но информация в течение дня, в общем-то, появилась немного. Угу. Как вы уже сказали, угроза беспилотной атаки была объявлена на территории области около 3:45 по местному времени в ночь на четверг 21 мая. Чуть позже, в 4:30, на территории области был объявлен режим «Ковер», временно закрыто воздушное пространство на всех высотах, самолеты не взлетали и не улетали. Это подтвердила и пресс-служба Росавиации. Позже сообщения об атаке стали приходить уже в пабликах, в социальных сетях из самой Сызрани. Местные жители рассказывали, что слышали в небе над городом десятки взрывов. После этого, по словам очевидцев, в одном из районов начался пожар. В небе появились клубы густого черного дыма. Но, к сожалению, сызранцы к этому начинают, ну, если можно так сказать, привыкать. Если к этому можно привыкнуть. Но к обеду возгорание было локализовано. И на фоне этих событий в городе отменили все массовые спортивные зрелищные мероприятия до конца текущей недели. По сообщению властей, на гражданские промобъекты были нацелены сегодняшней ночью 15 беспилотников. Мэр Сызрани Сергей Волоченков заверил, что ситуация в городе контролируемая, школы и детсады и другие учреждения работают в штатном режиме. Сызранский НПЗ, собственно, главная мишень, конечно, наших врагов, не остановил свою работу после атаки дронов. Ситуация контролируемая, и никакой угрозы нефтяных дождей после удара по НПЗ нет. Вот этого местные жители тоже очень боятся. Сам пожар на предприятии локализован. Два человека погибли.
15: Они именно позднее, на производстве так, были, да?
17: Нет. Как выяснилось позднее, вот официально сообщают, что в результате атаки беспилотников горели два частных дома в одном из поселков города, поселок Металлистов, и в одном из них находилась мать и сын. Оба погибли. Женщина, как говорят, знавшая семью люди, работала продавцом-консультантом, а сын учился в местном колледже, увлекался аниме и автомобилями, но, к сожалению, жизнь оборвалась. Да. А их муж и отец в настоящее время находятся в зоне СВО.
15: Вот
17: до ухода он работал слесарем на одном из местных заводов. Ну, неофициально сообщают, что есть еще раненые, есть дети в соседних домах, но еще раз повторю, что по официальной информации пока данных нет. Власти призвали местных жителей, но, как всегда это происходит в таких ситуациях, не приближаться к обломкам беспилотников, если где-то они находятся, не публиковать фотографии и видеозаписи с мест ударов. Все такие, хотя такие материалы сегодня уже мы тоже посмотрели, появились в украинских пабликах.
16: Люди пренебрегают безопасностью.
15: К сожалению, только пожелание.
17: У нас уже и сообщения такие, что такие материалы направляются в следственные органы и расцениваются как пособничество и передача разведданных. Вот уже ближе к обеду губернатор Федорищев выезжал на место ЧП, общался с местными жителями. Сейчас там проводится оценка ущерба, чтобы ликвидировать последствия. Все восстановительные работы проводятся за счет областного бюджета. Пострадавшим, по словам главы региона, госпитализации не потребовалось.
15: Понятно.
17: Вот такие у нас новости.
15: Спасибо, Ирина. Ирина Чичурина была у нас из Самары, редактор российской газеты «Самара». Говорили мы о сегодняшней атаке на Сызрань.
11: Большая страна, разное время.
16: Ну, теперь отправляемся на Дальний Восток. Вот буквально в прошлую пятницу мы говорили о том, что там развиваются пожары, и это угрожает краснокнижным журавлям, потому что гибнут их гнезда. И вот Рослесхоз предложил Хабаровскому краю ввести режим ЧС межрегионального характера. Ну, про журавлей это было в Амурской области, но вот так или иначе, между ними сохраняется, сложная лесопожарная обстановка между Амурской и Хабаровской на их территории. Но сейчас обсудим, как обстоят дела в Хабаровске. Елена Баркова, наш корреспондент, на связи с нами. Елена, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Елена.
18: Здравствуйте, добрый день и вам, Борис. Ну, на территории Хабаровского края, сохраняется высокий класс пожарной опасности. У нас вот в городском округе Комсомольск-на-Амуре, Солнечный, Верхнебуринский, Туро-Чумиканский, Комсомольский, Полина-Осипенко районах. Четвертый – это вот высокий класс. Вообще у нас Хабаровский край, как мы знаем, входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по запасам древесины. Это почти 5 миллиардов кубометров, 134 тысячи гектаров, это именно деловой древесины, 40 лесничеств. Понятно, что там возгорание это уже традиционно. Весна и осень, практически у нас в апреле каждый год начинаются первые пожары лесные. В этом году сезон открыли 2 апреля. На неделю раньше, чем в прошлом году. Ну и заканчивается только вот в ноябре, когда уже хорошо так снежок выпадет. В этом году вот по договоренности нашего губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с министром природных ресурсов Российской Федерации Александром Козловым, Хабаровский край дополнительно уже прибыли 50 пожарных десантников федерального резерва. Это вот помимо того, что у нас постоянно. Ну, могу сказать, что у нас уже с начала, вот со 2, так скажем, апреля, порядка 140 лесных пожаров зафиксировано. на площади 9 500 гектаров, ну и более 800 ландшафтных пожаров. Скажу сразу, что ландшафтные пожары сейчас уже не так актуальны, но в начале мая это всегда вот практически бедствие. Начинается дачный сезон, ветер, начинаются рыбаки.
15: Да, ветер называют.
18: Да, разносит очень быстро всю эту, несмотря на то, что в этом году у всех предупреждали, естественно. Появились у нас уже и дроны, которые наблюдают. И еще в апреле до начала дачного сезона ловили первых любителей шашлыков, потому что сразу объявили пожароопасность. Вот уже оштрафовали, но особо, так скажем, не помогло.
15: Да, результата особо нет.
18: Да, ландшафтные пожары, да. Ну, слава богу, практически прогорело, уже зеленая трава такая хорошая. И вот теперь, да, лесные пожары. Можем сказать, что вот, если я говорю, в этом году у нас порядка 140 лесных пожаров, то в прошлом году за весь сезон было 159. То есть по количеству мы сейчас активно как бы набираем, хотя по площади пока еще не так страшно. Ну, 9 500 в прошлом году весь год, ну, весь сезон, да, 72 тысячи, так скажем.
15: Ну да, разница есть, если говорить. А скажите, какая погода у вас?
18: Погода у нас теплая. И, к сожалению, каких-то серьезных осадков у нас не предвещают. На прошлой неделе были небольшие осадки, они что-то немного притушили, но это больше ландшафтные пожары. А пока так особо надеяться нам на природу не на что. Вот на сегодня, я смотрю статистику, у нас на сегодня 17 лесных пожаров на территории края, только один локализован, днем ранее было 11. То есть прирастаем мы, к сожалению, пожарами. К счастью, пока у нас нет таких, чтобы они прям вблизи.
16: Да, я как раз хотел спросить, не страдают ли там сельскохозяйственные угодья или участки приусадебные?
18: Пока, ну, приусадебные участки у нас страдали, пока у нас шли ландшафтные пожары. Сейчас они практически завершаются, уже особых проблем нет, конечно, ну, дачники пострадали, как традиционно. Ну, и мы говорим, что все-таки они пострадали по своей вине.
15: Вот,
18: потому
15: вот,
18: что
15: вот
18: здесь вот 100%, да, это сами люди что-то там обжигают, пожигают, костер устраивают, ну, и не уследили. Ветер пошел, все, справиться с этим невозможно.
15: Конечно, мгновенно все
18: мгновенно, полыхает. Поэтому особенно у нас на островах, да, это без вертолетов не обходится. Каждый год задействованы вертолеты, чтобы просто потушить то, что у нас дачники, рыбаки любят себе как бы жизнь немножко стараются так улучшить, ну, таким образом это все происходит. Но вот с лесами, да, с лесами, конечно, это сложнее, потому что это и добраться. У нас 12 мая запрещено вообще посещение лесов, но, как мы понимаем, мы же не поставим
15: шлагбаумы на всех дорогах. Конечно, мы все не можем перекрыть и надеемся на ответственное поведение людей, которые каким-то образом
16: в первую очередь
18: проникнутся.
15: Все, да, за этим следить.
18: Ну, пока, хотя и вот и штрафуют уже в этом году
15: да,
18: уже более серьезно.
15: Да.
18: Но ну, пока вот...
15: Будем надеяться. Елена, спасибо. Большое. Елена Баркова из Хабаровска была у нас на связи. Говорили мы о противопожарной ситуации в Хабаровском крае.
11: Большая страна, разное время.
15: Ну, совсем недавно буквально мы все отмечали праздник Победы. Действительно, самый главный праздник в истории нашей страны. И надо сказать, что к этой дате большое количество всякого рода мероприятий
16: проходило. Да, и по всей стране различные совершенно.
15: Да. И вот в Бурятии, вот очень хорошая инициатива, в память о героях Великой Отечественной посадили 25 500 сеянцев сосны. Участники акции «Сад памяти», более 600 жителей Бурятии, посадили в Заиграевском районе республики вот те самые 25 500 сеянцев сосны. И мероприятие действительно посвящено ветеранам, героям Великой Отечественной войны. А что за мероприятие, как проходило, мы сейчас спросим у Аллы Мальцевой, нашего корреспондента в Улан-Удэ. Алла, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Алла.
19: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, вообще, кто бывал, тот знает, что обычно на посадке садов памяти царит какая-то особенная душевная атмосфера, и, наверное, это не случайно. И вот нынешняя акция, которая прошла в Заиграевском районе Бурятии, не стала исключением. Все приехали, чтобы высадить сосенки в память о героях. Ну и такие инициативы особенно объединяют людей. И вот на посадку сада памяти приехал и участник СВО, Герой России, кавалер 3 орденов мужества Дашибал Мангажаргалов. Один из самых молодых подполковников ОДВ, это звание он получил в 32 года. И на передовой Дашибал его ребята всегда были в первых рядах, решая, казалось бы, невыполнимые боевые задачи. И вот снова в первых рядах Дашибал Мангажаргалов садил сеянцы сосны на вот этом будущем зеленом мемориальном комплексе. И во время акции он с нескрываемым удовольствием это делал, потому что он просто такой очень скромный, очень обаятельный человек. Давайте его послушаем.
15: Давайте, конечно.
20: Честно говоря, я лопоту давно в руках не держал, но опыт у меня колоссальный, я в деревне вырос. А вот саженец я первый раз сажаю. Для меня участие в этой акции, в очереди, это то, что сочетание такое благородное идет двух элементов. Посадка деревьев – это такое благородное дело, полезная миссия. Ну, а второе – то, что мы отдаем дань уважения всем нашим предкам. Помним их подвиги и имена. Такой еще третий элемент, что мне понравилось, очень много детей.
15: Ал, еще, насколько мы поняли, вот эта акция прошла в Заиграевском районе на месте лесного пожара 2015 года на площади 10 гектар.
19: Да, совершенно верно, и да, это так, и можно я еще дам слово правнучке погибшего участника Великой Отечественной войны. Ирина Басангова, она вот тоже приезжает на посадку сада памяти 5-й год, и для нее это особая миссия.
21: Для меня сад памяти прежде всего это память об ушедшем о моем прадеде, который в 44-м году погиб и похоронен в могиле неизвестного солдата на территории Польши. А для меня это очень символично и очень волнительно.
15: Да,
16: такая действительно дань памяти.
15: Представить действительно, да. Что-то такое посадить, что будет расти еще и долго-долго после нас уже, и будет из поколения в поколение передаваться память.
19: И вот молодое поколение учится не только беречь память, но и бережно относиться к природе. Вот сейчас говорили о лесных пожарах, и вот то, что сад памяти высадили как раз на месте лесного пожара, это тоже... символично, что здесь снова вскоре зашумят деревья. Об этом рассказал вот как раз руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Барашноев.
22: Ежегодно большое количество саженцев сосны. В этом году вот здесь 10 гектар. Здесь были у нас лесные пожары. Саженцев у нас порядка 25 тысяч. Здесь восстановим 10 гектаров леса. 43 организации нас поддержали, порядка 650 человек. Организации разные. Это как и государственные какие-то учреждения, и коммерческие организации.
16: Алла, скажите, принимали ли участие в этом мероприятии бойцы СВО?
19: Да, конечно. Ну вот про нашего Героя России рассказала.
16: Да.
19: Были и другие, да, участники СВО. И для них это тоже особое такое действие, потому что каждое дерево в садах памяти теперь становится живым символом благодарности, силы и преемственности поколений. Ведь теперь мы высаживаем деревья и в честь погибших участников СВО, которыми точно так же гордимся. И вот это тоже очень важная такая поучительная история. Там много было молодежи, прям, наверное, слышно, да, на заднем плане.
15: Да,
19: памяти.
15: Конечно, да, прям оживление.
19: Голосят, да, радуются жизни, да, работают они. И вот то, что вот примером для них вот такие люди, как Герой России, да, и вот остальные участники СВО, для них это вот особенный пример. И вот что, знаете, я вот, когда работала над этим, готовилась к эфиру, вы знаете, что вспомнилось? Одно интервью с ветераном, участником Великой Отечественной войны, который мне рассказал когда-то, что вот после возвращения домой немало участников Великой Отечественной войны пришли в лесхозы. Именно их руками восстанавливалась тогда Сибирская тайга, ее же тоже очень много на фронт отправляли. Вообще, просто нужна была, нужен был лес. И вот он сказал, что признался, что после войны ему больше всего хотелось тишины. То есть тайга помогла ему прийти в себя, исцелить
15: боль утраты. И этот же метод применяется сейчас для бойцов СВО.
19: Да, сейчас, да, участники СВО возвращаются, кто-то идет в лесхоз для того, чтобы вот точно так же исцелиться.
15: Немного, да, побывать в тишине, подумать о жизни и вообще... Ну, акция замечательная, конечно же. Память, когда постоянно подпитывается каким-то образом, это всегда хорошо. Алла Мальцева из Улан-Удэ была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Бурятии в память о героях посадили 25 тысяч сеянцев сосны, скоро, ну не скоро, но в свое время.
16: Да, да, они, само собой.
15: Они как бы будут, заиграют, зашумят, и это очень важно во всех смыслах.
16: Да, замечательно.
15: А сейчас будет небольшая пауза, после которой мы снова в эфире.
0: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
1: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Большая страна. Разное время.
16: Борис Петухов, Иван Фурсов продолжают вести для вас программу «Разное время». И мы вновь отправляемся в Архангельскую область. Вот вчера буквально говорили о том, что там город заполонили крысы, но, к сожалению, это не единственный недуг, который в скором времени может накрыть город.
15: Есть более глобальные. Дело в том, что в Арктике стремительно тает лед.
16: Вот.
15: И уже официально мерзлота уже не вечная, а многолетняя.
16: Да.
15: И что-то происходит с климатом. Теплая зима, аномально жаркий май. И о каких проблемах, с которыми мы можем столкнуться при таком сохранении такого...
16: Ну да, и стремительном таянии.
15: Да, стремительного таяния, чем это грозит и какие меры можно предпринять. У нас на связи Елена Йонайтис, главный редактор сайта 29.ru и 51.ru. Елена, здравствуйте.
16: Добрый день, Елена.
2: Да. Здравствуйте, Иван, Борис. Действительно, вы все верно обозначили. В Архангельской области сейчас как на курорте. Температура летняя, и уже прошло 3 грозы. Сегодня, к примеру, на севере 26 градусов. Северяне наши ходят в шортах, лежат на шезлонгах по набережной Северной Двины, катаются на теплоходах. В общем, все это очень аномально для севера.
15: Да, конечно, люди наверняка вот в моменте, что называется, очень радуются наверняка.
16: А потом, наверное, уже задумываются.
15: Да, потом начнут задумываться.
16: Что к чему.
2: Да, все верно. Из каких-то таких минимальных рисков, ну, скажем так, не глобальных во времени, а вот актуальных сегодня, это, конечно, противопожарный режим, особый противопожарный режим, который ввели. Связан он напрямую с высокими аномальными температурами, с жарой и, конечно, во избежание пожаров в лесу введен. Но все-таки, когда мы говорим про аномальный май, это не тенденция из разряда 50-летия. Что сейчас наибольше тревожит климатологов и ученых, это, конечно, таяние льдов в Арктике. То есть это как раз то, что происходит давно. И ученые признают, что изменения в Арктике уже отражаются на погоде северных регионов России. Среднегодовая температура повышается. И, конечно, стремительное таяние льдов, оно, безусловно, влияет на биоразнообразие в Арктике и на поведение животных. Причем, что жутко, по мнению ученых, это то, что сам себя этот процесс только усиливают. То есть представим, что увеличивается площадь темной воды в океане, и она, в свою очередь, из-за того, что она темная, она интенсивнее поглощает солнечное излучение. То есть чем больше открытой воды, тем больше открытой воды. То есть тем активнее тает лед. И, конечно, сейчас эта проблема для ученых, которые изучают Арктику, она очень остра, это все обсуждается на разных уровнях, например, о том, как себя ведут животные. То есть, как мы уже, кстати, обсуждали с коллегами Радио России, острова тюленей, которые выводят потомство на льду. Да. Так вот, как раз таяние льдов ставит под угрозу выведение потомства тюленей, потому что им, в свою очередь, меньше пространства для этого выводит природа. А это связано непосредственно уже с другим животным, с белым медведем, который в тюлени видит главный свой корм. Из-за этого тюлени идут ближе к Северному полюсу. Медведи едва успевают за ними, а все, кто не успевают, идут к людям. Что создает уже риски для людей. То есть, конечно, кажется, что все это какие-то далекие от нас процессы, однако они непосредственно влияют и на поведение животных, и на то, как мы себя чувствуем.
15: И появление новых видов животных, которые раньше здесь не встречались, вот тоже традиция, то есть такая тенденция есть, когда в связи с тем, что теплеет, особенно насекомые и прочие появляются в тех краях, где их раньше не видели.
2: Да, безусловно. Когда мы видим какие-то новости об экзотических насекомых, мы, конечно, от своих северных комаров уже научились убивать, и какой-то иммунитет получили. И здесь все пополнения в этой среде совсем не хочется.
15: Да.
2: Но если мы отметим не про животное разнообразие, а вот как раз риски для людей, то с климатологом Алексеем Кокориным, с которым мы обсуждали вот эти вот перепады климатические, мы, конечно, обозначили основную проблему в самочувствии людей. То есть он, будучи много раз в Архангельске, заметил, что когда температуры низкие зимой, и, ну, допустим, это мороз и солнце, да, как в поэзии, то люди меньше болеют. А как только у нас минус 5, ветерок или нулевая температура...
15: Сопливая, да, конечно, погода, да.
2: Да, конечно, это больше сказывается на иммунитете, на различных ОРВИ, в том числе детских. И есть особенность, что человек, который на севере родился, вырос, как будто бы он определенным климатическим обстоятельствам уже привык и адаптировался, а сейчас уже вот сталкивается с другими обстоятельствами.
15: Ну да,
2: и при том, что зима становится все теплее, то есть если про лето мы не можем сказать, что это такая широкая тенденция на 50 лет, то про зиму, к сожалению, тенденция уже очевидна, и таяние льдов, и повышение температуры, то есть впереди у нас зима будет все выше по температуре, и это в пределах 9 градусов по повышению.
16: Елена, я не могу не согласиться с вами, простите, перебью, у меня просто родители выросли в Республике Коми, я там тоже какое-то время в детстве провел, и там, конечно, да, очень все сурово с температурами, и они говорят, что вот у нас там в Москве есть там 15 градусов, то для них это северное лето, то есть погода так остро не ощущается, как здесь. К холодам, конечно, люди иначе восприимчивы.
2: Здесь, конечно, речь идет, коллеги, о самочувствии и в каком-то быту, который выстроен на севере. То есть мы говорим и про систему здравоохранения, и надо на это смотреть с точки зрения транспортной доступности, потому что в Архангельске люди ходят с островов в центр города через переправу по льду. То есть это уникальная тоже ситуация.
15: Тоже надо учитывать, да,
2: состояние. Конечно, да. Поэтому, когда ледовая обстановка будет меняться, властям остается только прислушаться к ученым и какие-то общие меры предпринимать.
15: Елена, спасибо огромное. Вот как здесь соблюсти, да?
16: Ну, очень тонкий баланс.
15: Да, да, тонкий баланс, когда, с одной стороны, хочется тепла и северным людям, но, с другой стороны, это даже на их здоровье отражается. Вот как.
16: Да. Елена Инайтис была у нас на связи, главный редактор сайта 29.ru и 51.ru из Архангельска. Вот действительно такая ситуация очень сложная, но будем следить определенно за развитием событий.
15: Да?
16: Говорили мы о том, что в Арктике очень стремительно тает лед, и это, к сожалению, отражается на жизни граждан в Архангельской области.
3: Большая страна, разное время.
16: Ну а теперь отправляемся в Свердловскую область. Там 15 тысяч школьников найдут работу через центры занятости летом. Ну а что еще делать школьникам, как не поработать? Попробовать вообще, что это такое, как быть, подготовить себя и морально, и...
15: Да и денег заработать.
16: В том числе, конечно же, это главнейшая цель. Ну, не будем долго подводить. Поговорим мы, конечно же, с нашим корреспондентом Альбертом Мусиным из Екатеринбурга. Он нам поведает, как будет устроена эта программа. Альберт, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, коллеги. Ну, программа будет устроена, на самом деле, очень просто. В центрах занятости будут организованы отдельные отделы, скажем так, куда школьники могут прийти и попробовать себя в самых разных сферах. И вот, да, вы уже правильно сказали, что около 15 тысяч школьников смогут пройти. И это вообще для них это и первые шаги в карьере, то есть они могут попробовать себя в каких-то сферах, в которых они давно, может быть, хотели, или куда их родители, может быть, им крайне рекомендуют попробовать. И в дальнейшем сделать какой-то выбор профессии. Также это очень важное нарабатывание навыков, ответственности, дисциплины, умение вот как раз общаться с коллегами, начальством, решать задачи в команде и прочее, прочее, прочее. И, конечно же, это финансовая грамотность, о чем тоже вы сказали, что заработать деньги, это же не просто заработать, нужно их еще куда-то вложить, куда-то потратить. В том числе. Меняется ценность этих денег. Одно дело, если тебе их просто дали, другое дело, если ты их сам заработал,
16: да, они уже сразу гораздо дороже.
4: Честным трудом. Да, и, собственно говоря, для школьников вот в этой связи будет доступно больше 200 вакансий. Тут и подсобные работы на предприятиях, и помощь в благоустройстве городских территорий, озеленение парков и скверов, организации мероприятий, а также какие-то несложные административные задачи, например, ну, помощь в архивировании документов. Угу. И также доступна работа в летних лагерях в качестве помощников вожатых. И сама программа устроена, вот как я уже сказал, она несложная, то есть есть подбор вакансий, и специалисты центров занятости Свердловской области помогут подросткам найти работу, подобрать по их компетенциям имеющимся, соответствующим вот, возрасту, навыкам и пожеланиям. Там же оформляются документы, центры контролируют, чтобы все трудовые отношения были оформлены официально, это важно, с заключением договора и соблюдением норм трудового законодательства для несовершеннолетних. Ну и, само собой, здесь идет более жесткий контроль условий труда. Особое внимание, конечно, уделят безопасности, то есть подростки не будут выполнять тяжелые или опасные работы, а график составят так, чтобы он не мешал отдыху и не был слишком утомительным. И, само собой, финансовая поддержка, то есть часть затрат здесь на зарплату компенсируется из бюджета, что делает трудоустройство подростков привлекательным для работодателей. То есть не только на муниципальной службе, но и частный бизнес может как-то нанимать таких школьников и не бояться, что они как-то, если грубо выражаясь, сильно прогорят на этом. Ну и, само собой, это, конечно, дает региону, во-первых, то, что он поддерживает местные предприятия, которые, возможно, сейчас нуждаются в временной рабочей силе. Подросткам они помогают это приобрести первый трудовой опыт. Ну и, это, само собой, способствует благоустройству городов и поселков силами молодежи на местах, особенно в небольших территориях. Ну и укрепляет связь вообще между системой образования, бизнесом и органами власти. Потому что я вот по своему личному примеру скажу, что я, когда был подростком, я тоже работал через подобные центры занятости. Тогда вот еще много-много лет назад, не скажу сколько, это все дело работало. И это очень сильно мне лично помогло, конечно, своими силами заработать первые деньги и поменять свое отношение к деньгам. Поэтому от себя лично скажу, что это очень-очень нужная вещь,
15: да,
4: полезная для Альберт, будущего, особенно для будущего мужчины.
15: Со своей стороны скажу вам, что я тоже в эти годы работал и пас я коров.
16: Ого, вот да, как, надо, неожиданно.
15: Надо было пасти коров и заниматься, так скажем, сбором сена. Там мы закладывали силос, там, еще какие-то еще вещи. Я заработал за месяц 40 рублей, скажу вам, это было достаточно много.
16: Ну, а мое первое рабочее место, это я работал оператором в детском парке аттракционов, ну, туда попал там вынужденно, потом уже сразу через неделю пошел работать поваром, но вот эта программа, мне кажется,
4: она... кажется, у меня прервалась связь.
16: А мы вас слышим. Да, мы вас слышим, Альберт, вот говорим как раз о том, что... Да, Альберт, слышите ли у нас?
4: Я вернулся к вам, да.
16: Да, чудесно. Да. Вот мы хотим обратить внимание на то, что программа хороша тем, что ребятам не придется ломать голову, а как нам устроиться, а куда нам пойти, а как будет образована работа с документами, как нам будут платить зарплату, потому что здесь это уже все налажено, и, по сути, ты просто приходишь, начинаешь работать, а все остальное уже позаботились и подумали, тебе не придется ломать голову.
15: Ну да, и в центре занятости там, и ребят этих сопровождают, конечно же, так или иначе, потому что с особой ответственностью относятся к этому. Тут главная история, что через вот трудоустройство, через центр занятости и вероятность того, что вы попадете на работодателя, который вас кинет, практически нулевая, потому что это проверенная.
4: Просто огромная ответственность, да, конечно, да, за это идет.
15: Да, тем более компании проверенные, понятно, что не доверят, наверное, сразу ребятам, так сказать, серьезные какие-то дела, которые дополнительной ответственности требуют. Но, тем не менее...
16: Я думаю, на перспективу можно рассчитывать в дальнейшем.
15: Да и своего рода это получается такая профориентация, где тоже можно себя попробовать в той или иной должности. Альберт Мусин из Екатеринбурга был у нас на связи. Говорили мы, что 15 тысяч свердловских школьников найдут работу через центры занятости летом. И это нас не может не радовать, потому что действительно они там не будут раздавать какие-то флаеры на улице, а действительно будут заниматься каким-то полезным делом. И, так сказать, тоже хочется обратиться к родителям, всячески поддерживать вот такие интересы, потому что это действительно первые шаги во взрослую жизнь.
5: Время детских пластинок.
6: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
7: Да ты русским голосом заговорил.
23: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
5: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
23: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
24: Вот это здорово!
5: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
24: Вот еще вот такую же книжку.
5: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. На правах рекламы.
25: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
26: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
25: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
26: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
25: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
26: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу, поскольку это происходит в обход головного головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
8: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
9: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
26: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
9: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
26: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
9: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
26: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
9: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
26: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
9: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
26: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнавайте, как это сделать.
9: И как же это средство изобрели?
26: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукаидан и аскофилан.
25: И как же работает Пилорис?
26: Два его основных целебных вещества – фукаидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукаидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности. Чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
25: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
26: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
3: Из Тюмени, столицы Западной Сибири.
4: Из географического центра страны, города Красноярска.
1: Большая страна. Разное время.
5: Мы приветствуем всех, кто только сейчас присоединился к огромной аудитории слушателей главного радио нашей страны, Радио России. На волне как раз Радио России час уже прошел, еще целый час. Программа «Разное время», которую ведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петков.
6: Да, масса всего интересного еще предстоит нам обсудить, дорогие друзья. Ну, не будем вас долго держать, уже сразу перейдем к новости. Отправляемся сейчас в республику Коми. Поговорим о следующем. В Коми ремонтируют маршруты школьных автобусов. Там предусмотрены работы по приведению в нормативное состояние дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Ну, на связи с нами наш корреспондент Виктория Казакова из Сыктывкара. Виктория, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктория.
7: Добрый день, коллеги. Да, власти республики приведут нормативное состояние трассы, ведущие к учебным заведениям. Сейчас в Коми 240 школьных маршрутов с протяженностью почти 3000 километров. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и по поручению главы Коми Ростислава Гольштейна. В этом году будет отремонтировано несколько направлений, вот в частности в Сосногорском районе, потом автодорога в селе Усть-Ухта, в Усть-Илимском районе, в Удорском и Усогорском районе. Подрядчики обустроят не только проезжую часть, но и тротуары, и бордюры, и создадут безопасную среду для юных жителей. Вот подробнее о проводимых работах расскажет начальник отдела строительства и эксплуатации автодорог и дорожных сооружений Минстрой Коми Михаил Доронин.
8: В 2026 году на автодорогах, задействованных в школьных маршрутах, запланировано привести в нормативное состояние порядка 114 километров покрытия. В рамках национального проекта запланировано привести в нормативное состояние 105 километров региональных дорог, 3 мостовых сооружения. На автодорогах местного значения планируется привести в норматив 4,5 километра. Кроме того, в рамках социального партнерства САО СЛПК планируется привести в нормативное состояние 4 километра дороги в Удорском районе. Дорожные работы планируется выполнить в 13 муниципальных образованиях. Кроме работ по ремонту и капитальному ремонту для приведения в нормативное состояние, предусмотрены мероприятия в рамках государственных контрактов на содержание. Будет выполняться ямочный ремонт и ремонт покрытия проезжей части на всю ширину картами. 86% автомобильных дорог, задействованных в движении школьных автобусов, находятся в нормативном удовлетворительном состоянии. 403 километра находятся в неудовлетворительном состоянии и требуется выполнение необходимых мероприятий для приведения их в норматив.
5: Виктория, какие главные претензии, скажем так, к состоянию этих дорог?
7: Ну вот по претензиям я хотела рассказать про мониторинг. Вот и в ходе мониторинга, комплексного мониторинга, который проводит общественная палата Коми на предмет безопасности детей в рамках их поездок из дома в школу и обратно, и проверяют вот как раз состояние дорог, наличие дорожных знаков, указателей, фонарей, смотрят
5: освещение,
7: состояние остановки. Да, да. И вот есть проблема. Число остановок без освещения вот выросло. И, понятное дело, проблему следует решать незамедлительно. Но есть и позитивные изменения. По сравнению с 2023 годом сократилось число маршрутов, не соответствующих стандартам, и увеличилось количество полностью безопасных маршрутов. По итогам мониторинга общественники подготовят отчеты, рекомендации и направят их потом в администрацию главы Коми для исправления недочетов. В 2023 году информация была собрана по 19 муниципалитетам, в этом году по 20. Ну, то хочется надеяться, что безопасность школьных маршрутов в Коми станет больше.
5: Увеличение, да, идет, и количество, и действительно выделяемые средства действительно достаточно большие. И проблема действительно большая здесь, потому что вот мы сейчас говорим в основном о сельских дорогах, да, где, по которым, собственно, и ходят эти автобусы, и

0: Собственно, вот там главные проблемы, потому что не до всего, так скажем, глаз доходит.
1: Ну и руки в том числе.
0: Да, и руки в том числе, потому что это действительно важная проблема, которую необходимо решать. А скажите, пожалуйста, состояние самого автобусного парка каково?
2: А у нас каждый год пополнение, слава богу, такая тенденция наметилась, что и в этом году тоже было пополнение, и, в принципе, автобусы хорошей проходимости.
0: Новые хорошие автобусы действительно по этой программе специально и поставляются таким образом.
2: Да.
1: Виктория, скажите, пожалуйста... Да, продолжайте, я позже задам вопрос.
2: Да, у нас есть другая, более острая проблема. У нас перегруженные лесовозы, они привозят дороги кашу из грязи. Вот особенно в районах эта проблема стоит остро. Вот из-за интенсивного вывоза леса образуется глубокая колейность. И вот временный запрет он на проезд грузовиков свыше 1,5 тонн на большинстве участков есть, но это не помогает. И проблеме активно подключаются активисты Народного фронта Коми, пишут обращения в Ространснадзор, как в случае вот с Кайгородским районом, там участок от Кажима до границы с Пермским краем вообще в плачевном состоянии. Всего за полгода ширина дороги визуально сократилась в 3 раза. Вот.
0: Ну, как?
2: И это, к сожалению, привело к нарушению водоотведения и гибели молодых деревьев. И вот таких примеров в республике, к сожалению, много.
0: Предостаточно.
1: Виктория,
0: да?
1: Ну вот если у нас есть, к сожалению, проблемы с дорогами, а есть ли проблемы с рабочими местами? Хватает ли их?
0: С водителями.
1: Да.
2: Вот это тоже одна из острых проблем. Почему? Потому что у нас молодежь не рвется работать водители, да, водители всегда требуются. И сейчас, например, если смотреть по Сыктывкару, никогда не было столько женщин. У нас за руль садятся женщины, да, это на минуточку работа-то ведь нелегкая.
0: Нелегкая, но
2: целая смена, да.
0: Но женщины – это ответственность, прежде всего.
2: Я понимаю, да.
0: Я думаю, я бы своего ребенка с большей охотой женщине, так сказать, поручил бы довести до школы.
2: Ну, у меня, по крайней мере, к женщинам нареканий еще не было. Вот сколько возили, да. Вот. Но молодежь не стремится, потому что, ну, как бы, молодежь хочет что-то вот... Ну, все и сразу, да? Вот
0: такая тенденция. Желательно прямо завтра, да. Если завтра не получается, то послезавтра они увольняются. Вот у них такая жизнь.
2: А тут нужно... Вот пахать.
0: Да, рано вставать, соответственно, да, выдерживать график, естественно, необходимо. Ну, в общем, понятно, очень приятно, что этим вопросом вообще занялись, и то, что в Коми...
1: Главное, чтобы его не оставили.
0: Да, что в Коми ремонтируют маршруты школьных автобусов. Огромное спасибо Виктории Казаковой из Сыктывкара. А сейчас мы попросим присоединиться к нашей беседе эксперта Александра Касьяненко, сопредседателя регионального штаба Народного фронта в Ивановской области, автоэксперта и автоюриста. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый день, Александр.
3: Да, добрый день.
0: Ну вот, затронули мы эту тему, что вот в Коми ремонтируют маршруты школьных автобусов, и для начала хорошо бы познакомиться с общей ситуацией по стране, вот как связано с этим, каково состояние дорог, ведущих школах к школам, и в каком состоянии они находятся?
3: Ну, вообще, на самом деле, то, что было сказано ранее, да, вот сейчас выше я слушал, ну, действительно, приблизительно ситуация, она везде, наверное, плюс-минус, она одинаковая. Ну, действительно, на самом деле, федеральный проект, то есть действительно денежные средства выделяются на это, также выделяются и на новые автобусы, я могу сказать, да, тоже, и там по 21 по 24 год там порядка 14 тысяч было закуплено новых автобусов, да, поэтому, в принципе, динамика к смене автопарка, да, старого на новый, это хорошая динамика, действительно, но возникает вопрос, когда у нас новый транспорт ездит по старым дорогам. Да, это тоже немаловажно, потому что транспорт имеет свойство ломаться, просто говоря, да. Вот, потому что здесь, конечно, вот недоработка есть. А в целом, если мы берем, то действительно в программе регионы участвуют. А, понятно, что не во все деревеньки, назовем это так, да, то есть можно попасть в эту программу, добраться, да. И здесь, конечно, очень сложная точка зрения, давайте так разберем, взаимодействие, да, чтобы эту дорогу все-таки как-то увидели, потому что это сначала должно быть поселение, да, заявить об этом. Поселение идет в район или в округ, да, округ уже идет в профильный департамент, например, или министерство. Поэтому это долгая цепочка, а бюджет верстается, как правило, там, один раз, да.
0: Да, есть вопросы.
3: Да, и вопрос возникает вот именно вот этой, возможно, то есть, да, где можно было бы ускорить процесс выделения денежных средств на сегодня ремонт, да, вот в сезон строительный, он уходит опять у нас в, там, в зимний период, и вот здесь, к сожалению, здесь вот эти вот проблемы, конечно, есть, вот, и, конечно же, то есть бюджеты регионов, они не всегда хватает, чтобы сделать полностью, да, все эти дороги, потому что, ведь, ну, на самом деле, мы, кстати, по поводу Народного фронта было правильно сказано, что действительно у нас есть программа мониторинга как раз, да.
0: Ну вот да, у вас даже была дорог. Дорога в школу была. В
1: безопасные дороги еще есть.
3: Совершенно верно. Да, есть безопасные дороги, есть дорога в школу. То есть это как раз именно направлено, мы сами в мониторинге в эти ездим, мы видим эти дороги, и мы, ну, нам приходится действительно самим уже совместно даже где-то с надзорными органами, да, то есть писать письма о том, чтобы вот именно эти дороги включили. Понятно, да, что или хотя бы привести их, мы не говорим там полностью ремонт, но хотя бы хоть какое-то нормативное, все верно, нормативное состояние, чтобы можно было, например, там отградировать, отсыпать где-то что-то, сделать. И очень важно, кстати, было сказано, это вот очень такая проблема, на которую обратить внимание, это вот лесовозы, про которые начали говорить.
0: Вот, я как раз хотел сказать, у нас большее количество, наверное, земли как раз вот в этих лесодобывающих, скажем так, краях. И что там происходит на этих дорогах?
3: И вот... Все верно, и такие запросы именно есть тоже и на прямую линию в том числе, да, по поводу именно вот перевозки, потому что ведь дело в том, что здесь на самом деле очень многоступенчатая и очень такая сложная система, да, то есть вообще при выделении, скажем так, участка для вырубки леса, да, то есть оно должно пройти определенную экспертизу, да, и самое-то главное, что у этого, там, ну, назовем так просто, да, лесовоза, да, должна быть своя отдельная дорога. Параллельно той, и под которую сделана, да, или отградирована, или которая вот необходима для общественного транспорта, простого, легкого, да, вот они едут там. Поэтому здесь, наверное, вопрос все-таки надзора, контроля с точки зрения выдачи документов, да, проверки, ну и, конечно, контроль должен быть, то есть смотреть, где он едет, если когда выделяется, есть ли у него проект, есть ли паспорт, да, где эта дорога должна проходить. Поэтому здесь тоже такие нюансы есть, и это, вот, наверное, мы тоже включаем мониторинг.
0: Чем дальше от каких-то центральных городов и прочих, то там, что называется, медведь прокурор, тайга... Вот, потому что, да, действительно, люди за стремлением быстро получить выгоду, да, уж мы сейчас не разбираемся в законности этой рубки, да, там тоже есть много вопросов.
3: Это уже,
0: но это не наш вопрос. Но тем не менее, ситуация действительно складывается очень интересно, когда, ну, в общем, не на лишние деньги, а сейчас действительно ситуация такая тревожная, строится дорога, которая разбивается за полгода вот этими самыми лесовозами.
1: Ну да. Александр, расскажите, пожалуйста, вот какие еще мы можем предпринять меры по улучшению качества дорог и состояния там автобусных парков в том числе?
3: Ну, здесь, наверное, надо все-таки регионам тоже включаться вот в программы, которые есть. Понятно, да, да, более, наверное, как-то активно, потому что, ну, тут сроки, понимаете, то есть тут вовремя подать заявку, вовремя ее отработать, ну, и так далее. То есть тут такая, ну...
0: Не дожидаться зимы.
3: Бюрократическая история, да.
0: Зимы для того, чтобы начать работать.
3: Да, да, то есть надо немножко, скажем так, включаться в работу, да, и вот именно ее прорабатывать. Мы понимаем, что много не хватает там какие-то кадровые вопросы, да, понятно все, но... Здесь, конечно, надо в любом случае включаться. Ну и что касаемо дорог, здесь, конечно, с нашей стороны, в том числе как Народного фронта, это контроль. Mm-hmm. Контроль именно, чтобы... Ведь дорогу, когда делают, здесь ведь есть гарантийный срок ее.
0: Да.
3: Понимаете? То есть поэтому вот, а там есть где-то 3 года, где-то 5 лет. Поэтому здесь вот качество дорог, то есть самой подушки, например, да, какая она должна быть и так далее. Вот этого очень мало. И вот экспертности в этом вопросе очень мало, потому что ну, вот дорогу сделали, все ездят радостные, хорошие и так далее. А вот насколько она вообще качественно положена?
0: Да, сделана.
3: Ну, покрытие сделано,
0: соблюдением, да,
3: всех соблюдение всех. Совершенно верно. Понятно, что берутся вот эти вырубки керны, так называемые, да. Понятно, что это лабораторные какие-то исследования, но в общем доступе, в общем-то, вот мы-то для себя их и не видим. Вот, насколько там, да, качественно. Здесь, наверное, тоже вот надо вот усилить. Mm-hmm. Я не говорю, что там кого-то, да, именно конкретно там наказать за это или еще что-то. Нет, просто
0: нет,
3: усилить.
0: Обращать внимание, да, на то, да. Что и понимать, что вы за это отвечаете, да, поскольку...
3: Совершенно верно. Это бюджетные деньги, mm-hmm. если так, если мы разбираем, это бюджетные денежные средства, потраченные на конкретные цели, и дорога, которая должна простоять, потому что вот у нас есть дороги, мы прям даже видим, которые делались давно, мы знаем, что они сделаны качественно, mm-hmm. и они до сих пор стоят, а прошло, извините, там больше
0: 20 лет. Да, а те, которые положили в прошлом году, смывает почему-то
3: по весне. Да, они уже колейные, понимаете, mm-hmm. поэтому, то есть, а что такое колейность? Это значит подушка, значит, это значит просадка идет, да, то есть где-то... Где-то плохо сняли старый асфальт.
0: И дальнейшее разрушение идет через это дело.
3: Конечно, конечно. И таких дорог, к сожалению, мы наблюдаем.
1: Движение.
3: Но безопасность в первую очередь. Потому что безопасность это, конечно, потому что и в ямы попадают, и вылетают с дорог, и так далее. Тем более, еще самый главный момент, все-таки мы сейчас, понятно, мы к лету ближе, uh-huh, да? Uh-huh. А вот зимний период, если мы берем, конечно, главный вопрос – это содержание.
0: И хотелось бы, чтобы за это время, да, вот до осени, до начала учебного сезона, действительно были проведены какие-то мероприятия, на которые, да, стоит обратить внимание, чтобы это не делать потом, так скажем, штурмовщиной и прочими, uh-huh. прочими вещами.
3: Да, да, конечно. Поэтому сани нужно готовить раньше, uh-huh. да? Вот, поэтому здесь, конечно, потому что бывают недоработки такие, что просто, например, документацию не успевают разыграть, mm-hmm. просто разыграть конкурс не могут, до такого даже доходит, даже есть финансирование, разыграть не успевают по каким-то причинам, еще где-то ТЗ не то, ну, нюансы там есть, да, mm-hmm. то есть такое тоже бывает. Поэтому здесь, конечно, мы вот с точки зрения как Народного фронта, мы это стараемся контролировать. Хорошо, что вот в нашем регионе мы взаимодействуем с профильным департаментом, угу. Открыто достаточно.
0: Есть,
3: да, мы указываем.
0: Есть понимание, да, нас?
3: Да, да, вот последний наш мониторинг, как раз мы вот прямую линию президента, мы, соответственно, дали список тех дорог, которые ведут к лагерям детским, да, потому что сезон сейчас начинается, да, это тоже немаловажно, потому что там постоянно ездят, да, и, угу. и родители ездят,
0: Не, ну там просто снабжение, довольно, снабжение,
3: да.
0: естественно.
3: Да, все, там все, и все продукты питания. Да, да, поэтому вот на эти как раз социально значимые объекты, конечно, в первую очередь мы тоже обращаем внимание, и здесь вот есть хотя бы понимание взаимодействия.
0: Да, и вообще стоит помнить, да. что все это глобально, конечно же, работает на то самое качество жизни, которое
1: и все должно быть для людей,
0: в этих же регионах, совершенно. Собственно, и работает. Спасибо огромное.
3: Совершенно верно. Да,
0: Александр
3: да,
0: Касьяненко, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ивановской области, автоэксперт и автоюрист. Вот поговорили мы о состоянии дорог к школам. Действительно, есть проблемы, но, тем не менее, ситуация решается. Так что будем ждать результатов.
4: Театр на радио России представляет.
5: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
4: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
6: Давайте не пойдем на первый урок.
7: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
6: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
4: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
7: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
4: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Большая страна. Разное время.
0: Иван Фурсов и Борис Петухов ведут сегодняшнюю программу. Мы продолжаем. отправляемся мы
1: в Ульяновскую
0: область. Там действительно сложилась такая ситуация безвыходная.
1: Вопиющая.
0: Жители Красного Яра, это населенный пункт Ульяновской области, попросили губернатора Алексея Русских вмешаться в решение коммунальных проблем села. Жители села обратились к губернатору с просьбой посетить населенный пункт для личного контроля за решением затянувшихся проблем. По словам сельчан, местные власти под руководством главы администрации района Юрия Нестерова дают обещания, которые не воплощаются в жизнь.
1: Увы, ну вот на связи с нами Наталья Козина, наш корреспондент из Ульяновска, и сейчас с ней будем разбираться, почему эти обещания не воплощаются. Наталья, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Наталья.
8: Иван Борис, здравствуйте. В селе Красный Яр 22 улицы. Ну, ух то есть, ты. Можете себе представить, ну, да. Да, достаточно крупное село. И есть даже улица с названием «Счастье». А, действительно, Красный Яр – это завидное место, это райский уголок на левом берегу Волги. Здесь даже воздух другой, вкусный, сладкий, вот хоть ложкой ешь. Так что улица счастья есть, теперь по поводу нашей ситуации, да, лишь бы не появилась улица с названием типа «Кот наплакал» или «Крокодиловы слезы», угу. Ну, то есть какое-то горькое название. Потому что жители Красного Яра переживают за свой райский уголок. И, кстати, очевидный плюс, что это рядом с Ульяновском, полчаса езды. В селе даже озеро есть под названием Лощина. Его состояние, оно заросло, высыхает, очень тревожит местных жителей. Обидно, что власти обещали привести озеро и его набережную в порядок, но долгожданные работы до сих пор не начались. Угу. Ситуацию в Красном Яре я попросила прокомментировать областного депутата, заместителя председателя комитета ЖКХ и энергетики Андрея Седова.
0: Слушаем.
9: То, что выделяется 5 миллионов рублей, это действительно так. От 17 апреля есть решение Совета депутатов о выделении из чердакринского бюджета 5 миллионов рублей.
10: Какие работы требуются на озере Лощина?
9: Там очистка требуется. Оно зарастает, высыхает. Там необходимо провести очистку водоема. Деньги уже закреплены, и как только будет готова вся документация, будут выделены, и эта очистка будет происходить.
10: А почему жителям так важно сохранить озеро Лощина, если рядом Волга?
9: Там живут неравнодушные жители. Они прекрасно понимают, что это озеро является системой экологической, и высыхание этого озера, конечно, повлечет за собой какие-то последствия экологические. Ну и вообще, Волга – это хорошо, а озеро, если рядом есть, это тоже неплохо.
0: Вот это правильно сказано, да, потому что Волга Волгой, да, а здесь вот то, что есть рядом с домом, ну то есть запустили, да, за какой-то период времени все хозяйство.
8: Село Красный Яр, увы, ничем не отличается от большинства сельских населенных пунктов в Ульяновской области. Как и везде, износ водоводов на 75%. Как и везде, где есть экологическая привлекательность, о которой говорят лакомый кусок земли, тут много спорных вопросов о продаже участков, там, где не положено. Ну и главное, мой собеседник, депутат Андрей Седов, это подчеркнул, что здесь живут неравнодушные люди, которые хотят жить в благоприятных условиях.
0: В комфортной среде, да.
8: Конечно, но и вправду ведь молодцы, что не молчат, что те ребята руководство, ведь под лежачий камень вода не канет.
0: Да, плохо, что их никто не слушает, вот единственное.
1: И что деньги при этом выделяются.
0: Да, надо сказать.
8: В Ульяновской области в разное время, в разном месте, вспыхивают вот подобные очаги народного недовольства и противостояния. Люди отстаивают свое право жить в человеческих условиях. Вот и в Красном Яре жители требуют, чтобы власти обратили внимание на существующие проблемы.
0: Я видел фотографию воды, да, стакана оттуда. Это действительно, да, глубоко непрозрачная субстанция, которую не то что пить, по-моему, даже применять в каких-то бытовых целях тоже опасно.
8: Вот видите как, 5 миллионов на очистку озера выделили еще в апреле, но очевидно, людям вяло и невнятно объяснили о сроках. Люди недовольны качеством питьевой воды из-за износа водовода. Ну так объясните людям, когда будет ремонт. А может, стоит организовать ТОС? И в Ульяновской области много ярких примеров, как ТОСы успешно решают проблемы. А может, стоит принять участие в конкурсе «Народные инициативы». Угу. У нас тоже много ярких примеров, как люди украшают, благоустраивают свои любимые зеленые какие-то территории, набережные рек и так далее.
0: Наталья, но без, скажем так, сотрудничества с местными властями ничего же не получится.
8: Конечно, конечно, вот рука об руку, да? Угу. Все ведь должно решаться, а тем более, вы знаете, в сельской местности это происходит как-то по-другому, нежели в городе, в густонаселенном городе. Все-таки, несмотря на то, что в селе Красный Яр 22 улицы и большое количество домов, но все эти дома... частные. Угу. Я так думаю, там особая атмосфера, там
0: очень активно.
1: Наталья, да? Скажите, пожалуйста, вот жители обратились к губернатору, а губернатор пока никак не прокомментировал эту ситуацию?
8: Новость появилась на днях, поэтому реакция губернатора неизвестна. Но я так думаю, если она до него дойдет, обязательно он на стол получит вот все документы, что, как решаются проблемы в Красном Яре.
1: Да, и дело определенно пойдет быстрее.
0: Да, мне кажется, это действительно очень важно, когда с людьми разговаривают. Мы уже не раз это обсуждали. То есть происходит все, что угодно. Это мы понимаем. Ситуация такая сейчас в стране напряженно, поскольку мы в состоянии войны находимся, и как бы на это дело действительно огромные средства тратятся. И при этом расходование каждого рубля, который вот на подобного рода программы, они должны, с одной стороны, учитываться, с другой стороны, оказывать всяческую поддержку. Потому что люди... особенно люди, да, надо вот правильно вы сказали, Наталья, что люди на селе, они более сплоченные,
1: да.
0: Они более готовы выходить, задавать вопросы.
1: Ну и при этом, мне кажется, более доверчивые.
0: Да, еще. Ну и это тоже есть, конечно, но тем не менее, то, что планируется, вот деньги выделены, главное, чтобы это до зимы опять не отложилось. Вот главная проблема, которая нам может случиться.
1: Ну да, но людей обманывать тоже не нужно, потому что все-таки... ну, казалось бы, да, просто озеро, но очень много, как вот из рассказа Натальи и из комментария ее спикера, действительно очень важно для них.
0: Да, действительно. Спасибо большое, Наталья. Наталья Козина из Ульяновска была у нас на связи, говорили мы о жителях Красного Яра. Это такое село, которое, в общем, достаточно большое, и жители этого села попросили губернатора Алексея Русских вмешаться в решение коммунальных проблем села. Будем надеяться, что это будет сделано.
4: Большая страна, разное время.
0: Ну вот тема такая достаточно тоже, она с одной стороны понятная, с другой стороны...
1: Ну не первый раз повторяется.
0: Почему это все происходит, до сих пор происходит вот так, ну в двух словах расскажем, ситуация достаточно типичная. Два волгоградских подростка неудачно пошутили с перспективой на 5 лет в колонии.
1: А то и больше, мне кажется.
0: Да, 15-летний школьник и его 14-летний приятель решили пошутить. Они выбрали наугад два адреса квартир в домах, расположенных в Красноармейском районе, и, позвонив по телефону 112, сообщили, что они заминированы. Вот такая вот невинная детская шутка.
1: Да, но здесь получается, что... По этим адресам, соответственно, выехали спецслужбы, а действия шутников расценили как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры. Ну, здесь, понятное дело, не нужно объяснять, в какое время мы живем и чем это может грозить, и тем более в то время и в той ситуации, в которой находится наша страна, это просто очень глупый и невежественный поступок,
0: который... Да, который может изуродовать жизнь на всю оставшуюся жизнь. У нас на связи адвокат Владимир Станиславович Юрасов. Здравствуйте, Владимир Станиславович.
1: Добрый день.
11: Да, здравствуйте.
0: Вот, с одной стороны, мы говорим вот так, о таком вроде невинном хулиганстве, когда ничего вроде не произошло, никто не поджег релейный шкаф, ничего такого не случилось. Но, тем не менее, затраты на работу спецслужб, опять же, вот пересмотр этой программы, если это школа как бы заминирована, что-то еще вот это вот приходит. Неужели до сих пор наши дети, ну, уже даже не дети, вот 14-15 лет, они считают, что это просто шутка?
11: Вы знаете, ну, за всех детей не буду говорить. Mm-hmm. Мы сами были дети, да, и сами...
0: Ну, школу не минировали. Да.
11: Да, вы знаете, до такого у меня не доходило. Я думаю, надеюсь, у вас тоже. Но, тем не менее, хулиганили. Стекла, к сожалению, били. И это говорит адвокат, и, к сожалению, такое было. Но это не было уголовно наказуемо. Сейчас это уголовно наказуемое деяние. И я считаю, конечно же, с учетом обстановки в стране, школы, особенно школы, должны, и родители, почему-то все считают, что только школа.
0: Это,
11: к сожалению, школа, да, воспитанием практически не занимается, да, некогда, и нет такого урока. Ну, получается, что родители, они должны какую-то проводить беседу профилактическую, не после, после, конечно, должна быть соответствующая беседа. И еще важно, я знаю вот по своему опыту адвокатскому, эти подростки должны не просто привлекаться к ответственности, должна быть такая, знаете, репутация о них не очень хорошая в личном деле, как это раньше,
1: ну, да, само
11: в Советском
1: собой.
11: Союзе было. То есть человек не должен, конечно же, страдать всю жизнь, это все-таки ошибка, не критическая, да,
0: тем более в таком возрасте.
11: Но, тем не менее, репутационный риск, как мы сейчас можем это называть, должен быть. То есть в личном деле подростка должны быть вещи, то есть ситуация описана. Для чего? Для того, чтобы когда он будет поступать, там, допустим, к примеру, переводиться там, в 10 класс, его должны перевести, ну, с учетом, что он под надзором, что он, у него должны быть определенные риски поступления в хорошие вузы. Да, то есть он должен понимать, что хороший вуз его может не взять. И когда подросток такие вещи захочет, может быть, сделать в следующий раз или другие, они должны понимать, что не просто ответят условно рублем родителям, да, там, или ответственностью административной, они должны понимать, что им закрыта дорога в хорошие вузы. А хорошие вузы, к примеру, должны показательно, в хорошем смысле сказать: стоп, извини, ты вот похулиганил 2-3 года назад, а мы посмотрим на тебя, а надо ли нам к тебя принимать. И тогда будут некие последствия, да. А сейчас подросток живет одним днем. Давай пошутим. Смотри, какая знаменитость, да,
1: ну, да
11: и так
1: ну,
11: далее,
1: да.
11: В кавычках. И вот это вот все бравада, вот, да, вот их подростковая, мы их понимаем как взрослые, да?
0: Ну да, мы все были детьми, да, все были детьми, но...
1: Да, но при этом нужно доносить до них, чем это, до детей, чем это может грозить, и все-таки что... родители несут ответственность.
0: Да, и что мера ответственности изменилась в сторону ужесточения, и действительно, если это дело, так скажем, будет правильно расследовано, то эти люди могут, ну, хотя бы условный срок получить.
1: Спокойно.
0: Да, спасибо.
11: Безусловно.
1: Да, у нас на связи был...
11: Лишение свободы — это жестко.
1: Да, спасибо большое. Владимир Станиславович Юрасов был у нас на связи, адвокат. Говорили вот об очередной глупой хулиганской шутке, которая, к сожалению, может испортить жизнь. И вот Владимир Станиславович говорил о том, что там вуз не может взять, так может и работодатель спокойно отказать. В общем,
0: запросто.
1: Жизнь может быть испорчена, поэтому, уважаемые родители, следите за своими детьми.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
4: Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
14: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
15: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
16: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
13: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
17: «Радио России» – главное радио страны. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
1: Ну, мы снова отдыхаем в России.
0: Снова прозвучал этот джингл, который мы все хорошо помним. И действительно, так уж получается, вы извините, но в некоторые регионы мы обращаемся по нескольку раз, потому что там происходят постоянные события. И вот мне всегда нравится, когда вот подобного рода мероприятия происходят в Москве или там в других городах. Очень большой популярностью пользуется возможность сфотографироваться в разных образах, образах старых, дворянские шляпки, русские борзые,
1: ну да, в общем, даже
0: вся вот это.
1: На Красной площади с Лениным даже можно.
0: Не с одним.
1: Ну да, да.
0: Марина Чернова, корреспондент российской газеты из Вологды, расскажет нам о том, какой праздник отметят 23 мая.
1: Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте, Марина.
18: Да, добрый день, Иван и Борис. Праздник необычный. День усадебного парка. И хранитель усадьбы, которая находится под Вологдой, это буквально там несколько минут на машине, его зовут Николай Сайкин, рассказывает историю, как он решил этот праздник отмечать. И вот он уже отмечает его вместе с коллегами и вместе с туристами и жителями Вологды, региона, уже 4 года.
0: Давайте послушаем.
19: Ну, во-первых, это мероприятие наше уже 4-й год. 4 года назад, в общем-то, исследуя социальные сети, интернет, я наткнулся, что в конце мая в Европе проходит прекрасный праздник, День Европейского парка. Ну и подумав, о чем мы хуже европейцев, значит, имея такой шикарный старый дворянский парк, и почему бы нам не этот праздник не раскручивать вот здесь, на нашей территории.
0: Да, а это где находится вот эта усадьба?
18: Она недалеко от Вологды. Эта усадьба имеет отношение к роду Рязановых, Андреевых. Вы эту фамилию хорошо знаете по одному из представителей рода. Один из родственников, Николай Рязанов. Это главный герой рок-оперы «Юная авось».
0: Именно.
18: Да. И усадьба сама, она появилась на карте Вологодской области в 17 веке. Она такая очень старинная, у нее совершенно уникальный парк. Он создан, как предполагают хранитель усадьбы и его друзья, в форме двуглавого орла, в форме герба Российской империи, и можно до сих пор увидеть обрисовки, очертания, да, которые созданы с помощью дорожек.
0: И решил он привлечь народонаселение, да, вот на эту замечательную дату, на этот вот праздник.
18: Да, то есть задача получается, как восстановить усадьбу, да, и как
0: реставрировать. Вот.
18: Потому что, да, средств туда не хватает, но вот представь, то есть на территории региона было более 200 усадеб старинных дворянских, осталось, конечно, около 10 примерно. Что с ними делать? Конечно, большинство стали филиалами музеев. Спасском Куркино и этой усадьбе Рязановых не так повезло, но она находится под патронажем администрации Вологодского района. Это совсем недалеко от Вологды, и доехать туда, но это очень близко, поэтому очень многие туристы, они приезжают и бывают там, и вологжане ездят. Там невероятная атмосфера, и здорово, что в этом парке можно не только проводить красивые фотосессии, да, но и вот посмотреть, как люди по-разному жили, как они меняли эту усадьбу.
0: Проникнуться, да, так скажем, атмосферу.
18: Да, проникнуться на 100%, да. Ну, то есть там, например, какие-то случаи бывают очень забавные, смешные, когда изучают деревья. Вот у меня, я общалась, например, Николай Сайкин рассказал, как они после этих всех праздников, они изучают этот парк, эти старинные деревья. Давайте послушаем.
0: Давайте.
19: Хочется исследовать реперные посадки старовозрастных деревьев, которые еще сохранились, и все-таки найти окончательно, значит, удостовериться в том, что наш парк высажен в виде двуглавого орла, герба Российской империи, сегодня это герб Российской Федерации. И на самом деле мы на одной из старых карт от 1985 года, когда были предприняты попытки реконструкции парка в рабочем поселке Куркино, как значится на карте, мы видим липовое кружало, две головы орла, корону видим, тело орла, тело обрамлено дорожкой, тропинками, ну и четко мы видим разграничение крыльев. Ну и у нас есть предположение, что верхний пруд был державой, и имеется скипетр, где в головке находится площадка отдыха, как значится в этой старой карте.
0: Вот как интересно, действительно, вот в таком виде парки. Да, да. Я думаю, что их немного в нашей стране.
18: Ну, парк любили всегда волокжане. Mm-hmm. Вот мне рассказывали работники, что не так давно проводили очередную инвентаризацию деревьев, вытащили из стволов такие, знаете, небольшие заначки. Некоторые компании, которые приезжали постоянно, чтобы не брать с собой постоянно бокалы, стопки и фужеры, они просто там прятали, вот, скажем, всю посуду внутри, значит, этих вот старинных лип, потому что липы были такие красивые, и сейчас они до сих пор есть, трехствольные, огромные, и пихты, и невероятные березы, которые были возвращены опытными садовниками.
0: А в каком статусе сейчас это имение находится?
18: Так, имение находится это в статусе усадьбы. Это, получается, памятник культуры, истории культуры регионального значения, поэтому усадьбы реставрируют и, конечно, помогают в этом как международные волонтеры, так и иностранцы, и так и горожане, активисты, все, кто готовы потратить свое свободное время на то, чтобы сохранить культурное наследие.
0: Да,
18: вот Николай, он как раз рассказывает об этих помощниках.
0: Давайте послушаем.
19: 2013 год уже идет, с ноября 2013 года. У нас очень много волонтерских отрядов. Это и морозный десант, это и кубик Рубик. За эти годы у нас было 4 волонтерских отряда с международным участием. У нас было 9 стран мира. Канада, Франция, Испания, Турция, Германия, Ирландия, Финляндия, Южная Корея и Гонконг. Представляете, с 14 по 19 год ребята приезжали, коллективы, к нам от 6 до 16 человек, и мы наш парк под грабельки расчистили вот благодаря этим 4 международным волонтерским добровольческим отрядам. Ну и, конечно же, есть и горожане, волокжане, которые активно помогают нам. В частном порядке приезжают люди и пропалывают и клумбочки, и рабатки вдоль аллеи центральной.
1: Работы много.
0: Да, Марина, ну давайте вернемся к празднику, который будет 23 мая. Что там будет, что можно попробовать, что там можно, чем заняться, да?
18: Да, ну кроме фотосессии, как вы поняли, да, что это примерно площадка, как будто бы вот съемочная такая вот площадка фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино». Вот, конечно же, это спектакль камерного театра, это возможность понаблюдать за русскими борзыми, это вот такие вот променады, которые именно созданы, ну, скажем, ранее, да, из садовников, которые ухаживали за английским парком. То есть такие вот они с толком, с остановками, рядышком,
0: ну, понятно,
18: с кузами,
0: да,
18: рядышком с причалом.
0: Для неторопливых, так скажем, прогулок.
18: Конечно же, это, да, мастер-класс, безусловно. Обещают выступление нескольких коллективов, но чтобы это было не только лишь, вот, скажем, выступили и ушли, это же, конечно, общение и взаимодействие, знакомство с тем, что придумывают, что делают наши вологодские ремесленники, которые,
0: ну, и, соответственно,
18: привезут свои изделия на ярмарку.
0: Вход свободный. насколько мы понимаем.
18: Вход свободный, да, абсолютно. То есть это свободная площадка. С Пахом Куркино всегда рады туристам, поэтому Николай Сайкин и я, и все мои друзья приглашаем всех туристов.
0: Спасибо огромное.
18: Всех сотрудников Радио России в Вологду, в Спасское Куркино, в нашу усадьбу.
0: Надо собираться.
1: В общем, у кого есть время, 23 мая, уже в эту субботу всех приглашаем в Вологду. И так замечательный, прекрасный город. И вот еще один повод, чтобы туда съездить.
0: Да. Спасибо большое. Марина Чернова, корреспондент «Российской газеты» из Вологды, рассказала нам, что 23 мая в усадьбе Вологодчины день усадебного парка пройдет, и всех приглашают в гости. Там будет масса интересностей, активностей и, наоборот, неторопливости.
1: Да. Борис Петухов, Иван Фурсов, спасибо вам большое.
0: Всего вам доброго. Счастливо. Берегите себя.
20: Разное время.
21: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».

0: рассуждают о том, как
1: с этого счета о вегетативном размножении. Ну да.
2: Вью, что впервые понял реальность пересадки органов, когда увидел живую двухголовую собаку Демихова. Владимиру Петровичу Демихову было присвоено звание почетного доктора медицины Лейпцигского университета, почетного члена Королевского научного общества в Уппсале, Швеция, а также Ганноверского университета и американской клиники Майо. Также ему вручали почетные дипломы научных организаций разных стран в мире. А вот признание на родине пришло лишь в конце жизни. В 1997 году, когда Демихову был 81 год, ему вручили орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. А в 1998 он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за разработку проблемы пересадки сердца. Знаете, вот несмотря на все препятствия и несправедливость, с которыми он сталкивался, Владимир Петрович считал, что прожил счастливую жизнь, потому что занимался любимым делом и увидел, что его идеи и экспериментальные разработки спасают жизни безнадежно больных людей. А сегодня трансплантация стала пусть и довольно сложной, но вполне обыденной медицинской манипуляцией. Во многом благодаря нашему гениальному ученому-физиологу Владимиру Петровичу Демихову. Сегодня в России проживает более 23 тысяч человек, которым пересадили донорские органы. И вот только в прошлом году у нас в стране сделали больше 3000 пересадок. Каждая вторая – это пересадка почки. Каждая шестая – печени. Каждая восьмая – сердце. А вообще каждый год в мире проводят 150 тысяч операций по пересадке органов. Правда, это покрывает лишь 10% глобальной потребности. Думаю, Владимир Петрович Демихов был бы доволен такими результатами. Что там будет с пересадкой головы у Брейнбридж, я не знаю. Но для меня их заявления стали лишь поводом, чтобы напомнить вам о выдающемся русском физиологе и хирурге Владимире Петровиче Демихове, отце трансплантологии, которому в этом году исполнилось бы 110 лет.
3: «31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
4: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
0: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
1: Открывайте географическую карту. Мы начинаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Мы говорили в предыдущих передачах, что русское пространство относительно Москвы устроено по четвертям, и это четверти – суть промежуточные страны света. Не север, юг, восток и запад, но северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад, разделенные в свой черед по 12 дорогам направлениям на 30.

0: градусные сектора. И в этом смысле не существует, говорили мы, какого-то единого Востока. А как же Сибирь? Спросит слушатель и будет прав. Поскольку это имя или псевдоним некоего русского Востока, объединяет за Уралом тайгу, тундру, лесостепь, степь и горы. Или второй час тундры, глядя от Москвы, третий час тайги, четвертый час лесостепи, степи и гор. Все это называется Сибирью. Третий час таежных гор, например, как Путорана, это все равно тайга. Важно не то, что лес, тайга растет в горах, а какова долина, она таежная или степная. В третьем таежном часе и долина будет таежной, в четвертом степном, горно-степном часе долина будет степной. Это различные природные зоны, и все это Сибирь. Едина ли она? Конечно, нет. Собственно, это имя огромное пространство получило, вероятно, от сибирского приказа, органом московского правительства 17 века, который объединял собою управление всем Зауральем. Между тем, как исторически Сибирь – это только одно из имен столицы сибирского ханства. Одно из синонимических имен, данное по какому-то ничтожному ручью, впадающему в Иртыш. Исторически Сибирь – это сибирское ханство, то есть территория лесостепная и степная, а никак не таежная. Это территория в четвертом часе от Москвы к востоку и юго-востоку, выкровенная из огромного Чингисханова наследства. Собственно, четвертый час и есть наследство Чингисхана. Корректно проведенная граница Монгольской империи с туземной тайгой будет примерно совпадать с московской широтой в Сибири. Иначе говоря, сибирский юг, степь, лесостепь и горы – это монгольское наследство. А третий час таежный – это пространство коренных народов, часть из которых угро-финская. Югра – земля народов Ханты, Манси, Вагулов и Остяков. И тюркское сибирское ханство – это два совершенно разных пространства. Это земли третьего и четвертого часов. Они завоеваны были Россией в разное время, разными лицами и при разных обстоятельствах. Когда мы говорим о Ермаке, имеется в виду завоевание тюркской, татарской Сибири, сибирского ханства, прежде всего лесостепного и степного в четвертом часе. Да, ермаковцы совершали походы и вниз по Иртышу и по Оби, то есть по карте вверх, на земли угро-финнов. Но это было следствием завоевания, собственно, ханства и повторным приведением к присягам, к шерти, земель, зависимых от ханства, изменивших принесенным ранее присягам Москве, России. Между тем, как финская югра, то есть угро-финская Сибирь третьего часа, востока, северо-востока, была присяжницей Москвы, по крайней мере, за 100 лет до Ермака. И вообще, эта таежная Сибирь была известна даже новгородцам. Новгородцы, а не москвичи, открыли путь в эту Сибирь. А описание полярного Урала и нижней Зауральской Оби присутствует уже в древнейших русских летописях. Академик-историк Сергей Федорович Платонов замечательно писал: «Можно назвать детски наивным то представление, что Сибирь открыли Строгановы, а Ермак завоевал. Новгородцы, владевшие русским севером, века за два до Ермака уже ходили на Обь, Северной Двины и Печоры. А в 15 веке великий князь Московский Иван Васильевич, то есть Иван Великий, Иван III, два раза посылал войска на Обь, на Вагулов и Югру, Остяков и Самоярь, и считал эти племена своими подданными. И в титуле Ивана III, а не Ивана IV, появилось слово «югорский», добавлю от себя. Титул «югорский» и титул «сибирский» – это две разных части великокняжеского или царского титула. Великий князь Московский есть великий князь югорский, а потом и царь сибирский. Увы, Иван Великий часто заслоняется Иваном Грозным. Его югорской, обской эпопее, в особенности третьей, не хватило той литературы, которая досталась Ермаку. Меж тем, одну из ратей вел, к примеру, князь Семен Федорович Курбский. Вот кому не достало эпоса, доставшегося Ермаку, песен. Подробности гласят, что войско князя Семена Федоровича Курбского штурмовало приполярный, а может быть, полярный Урал, горную скальную стену, которую мало кто из россиян посетил, представляет себе Урал совершенно иначе. Это был штурм настоящей горной преграды. И вот такой человек, один из косвенных предков Андрея Курбского, конечно, заслуживает героического эпоса, но предательство Андрея Курбского бросает тень на всю фамилию. Но на фамилию. Аристократический принцип работает иначе. Бросить тень на имя князя Семена Федоровича Курбского предательство князя Андрея не может. Конечно, князь Семен – герой завоевания Сибири за 100 лет до Ермака. Итак, есть две Сибири. Собственно, нигде так не ясна различность северо-востока и юго-востока русской земли, как в Сибири. И нигде так не замутняется эта простая ясность. Эти Сибири разные, как промысловая пушнина тайги и хлеб степей, как у графинны таежного Приобья и тюрки леса степного и степного Приртышья, как княжество первых и улусы вторых, как язычники тайги и мусульмане и буддисты степи и гор. В таежной северной Сибири нет ислама, нет буддизма. Там, где в Иркутской, например, губернии, кончаются знаки буддизма, стоящие в пейзаже ступы или дацаны, и начинается лес, там заканчивается сибирский юг и начинается сибирский север. А от Москвы это и будет северо-восток. Якуты-тюрки, но язычники, ушедшие в тайгу, не стали мусульманами. Буддийские дацаны при Байкале останавливаются на кромке их тайги. Их лошади на вечной мерзлоте просятся в родичи оленям. Тайгу и степь объединяет заселение эвенками или тунгусами. Но и они делятся на оленных и лошадных, конных. Это тунгусы таежного северо-востока и степного юго-востока. Собственно, две Сибири различаются, как лошадь и олень, или верблюд и лось. Верблюда можно видеть в челябинском гербе, поскольку также разделен Урал на северный и южный, да, честно говоря, и Приуралье. Становое Нагорье разобщает две Сибири за Байкалом и Становой хребет. Московская 56-я параллель с высокой точностью ложится на хребет и на Нагорье и выходит с ними к Тихому океану, разделяя Дальний Восток на Северо-Восток и Юго-Восток, на Охотский край, который был освоен Россией еще в 17 столетии, и Приморско-Уссурийский край с Нижним Амуром, который был завоеван в середине 19 века. Когда Геннадий Невельской открыл устье Амура и вышел из Охотского края в будущий Приморский, он перешел из третьего русского часа в четвертый. И именно по этому случаю император Николай сказал: там, где раз был поднят русский флаг, там он опускаться не должен. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
1: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России.

0: Радио России.
1: Здравствуй, Оля, здравствуй. Разобраться все-таки.
2: Электричество
3: для переработки глубокой, для корма животных. Это продукт, который, ну, грех просто так действительно выбрасывать, сжигать, тем более, что есть много желающих, которые хотят на этом заработать. Это первый момент. Второй момент. Магазинам, сетям и так далее, чем связываться с криминалитетом, лучше организовать нормальные бережные отношения с продуктами, которые приближаются к сроку просрочки. Сейчас они стали уже делать сильные оценки, или, в принципе, даже можно, которые там совсем вот скоро просроченные, будут выкладывать их там, как делают за рубежом, в специальные коробки, где люди могут приходить и брать. У нас много необеспеченных людей, которые этим пользовались бы. И, в-третьих, есть хороший опыт в мире, так называются продовольственные банки для малоимущих, куда сети и торговцы сбрасывают продукты, приближающиеся к концу сроков годности, чтобы люди могли получить там еду или там прийти взять, или что-то из этого могли бы приготовить, им там накормить. То есть это серьезный элемент за рубежом системы поддержки малоимущих. Вот, в принципе, вот вариант.
1: Жалко, что мы другую тему не затронули, времени уже просто нет у нас, потому что, ну, с магазинами понятно, а вот в ресторанах никакой честный знак на полученном тобой блюде никто не ставит, и вот как быть с ресторанным бизнесом, я думаю, мы к этой теме просто как-нибудь вернемся.
2: Экспертиза, интересно, покажет ресторанную котлету, разложит на атомы или нет, есть сомнения, но есть и повод еще раз об этом поговорить. Вернемся к этой теме обязательно, а нашего эксперта сердечно благодарим за разъяснение. С нами был Леонид Холод, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук. Ну а далее в нашем эфире разговор про героев нашего времени. Ровно через минуту вернемся и продолжим про то, как возвращают детство.
0: В центре внимания специальная военная операция.
4: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Теперь будем говорить про проект «Возвращаем детство».
1: Да.
2: Это программа социолога, психолога социальной адаптации для беженцев и для вынужденных переселенцев из регионов, где проходит специальная военная операция. И вот фонд «Шеридарь» более 10 лет занимается реабилитацией детей после тяжелых болезней. С началом специальной военной операции команда адаптировала свои методики для помощи семьям вынужденных переселенцев. Проект предлагает специальные программы терапевтической рекреации через творчество, а также через общение и через совместные дела. Вот мы решили об этом и поговорить.
1: С нами финалист международной премии «Мы вместе» 2025 года в номинации «Герои нашего времени» фонд «Шеридарь», и его представляет Елена Соломатова. Елена Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Елена Александровна, вот фонд «Шеридарь», который вы представляете, много лет работает, как мы уже сказали, с детьми после тяжелых болезней. Как и когда возникла у вас идея помочь семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий? Ведь это несколько другое направление.
7: Да, действительно, как вы сказали, фонд «Шеридарь» посвятил свою работу развитию детской реабилитации, и с момента своего создания 2012 года фонд проводил бесплатные программы реабилитации для детей и подростков, перенесших тяжелые заболевания. Но в 2022 году, после начала специальной военной операции, правление фонда приняло решение, что фонд обладает

0: обладающий такой большой базой, таким опытом, не может оставаться в стороне от общемировых событий, и было принято решение создать программу для детей и для их семей, тех, кто имел опыт проживания в зоне ведения боевых действий. Я сама также ездила как волонтер-психолог в Луганскую Народную Республику летом 22 года, работала с детьми, увидела, что действительно у детей есть потребность в системной помощи. И, собственно, в ноябре 24 года пилотная смена для подростков была запущена. Полтора года ушло с момента принятия решения до момента запуска первой программы. И почему мы выбрали именно такую категорию, да, для пилотных программ, почему мы взяли беженцев и вынужденных переселенцев? Потому что мы считаем, что вообще вот само вот это событие, переезд, да, когда новая среда, новая школа, новая работа у родителей, абсолютно новое все, фактически вот участник вынут из своей реальности и помещен в какую-то другую, это само по себе уже является сильным стрессом. Это позволяет нам не оценивать, ну, видел там участник боевые действия или не видел, там быстро он переехал или не так быстро. Но при этом участники, они в данный момент находятся уже физически в безопасности, и мы можем помочь им не только в преодолении, ну, каких-то вот базовых тревоги, страха, да, но и в адаптации, и в выстраивании каких-то новых отношений, новых планов на жизнь, несмотря на пережитый опыт.
1: Ну, а вот как, если так, как говорят, на пальцах, да, простыми словами, расскажите о том, что происходит, когда семья попадает в ваши руки, она приезжает к вам на смену. Чем занимается, кто с ней работает?
0: Но у нас есть в целом два вида программ. Есть подростковые, где подростки находятся без родителей, и такие программы длятся 8 дней. И есть также семейные программы, куда мы берем деток любого возраста с родителями, ну, от годика до 17 лет включительно, с родителями. И такие программы длятся 4 дня. И как подростковые, так и семейные программы, они проходят в формате лагерной смены, даже для взрослых, в которой день расписан буквально по минутам. Основной формат работы – это так называемые мастерские. Мастерские могут быть не только творческими, но и могут быть активными. И эти мастерские проводят волонтеры, которые приезжают на территорию центра Шаризари заранее и проходят специальное обучение. То есть, ну, если пример привести, мастерской может быть, например, роспись по ткани, создание брелков, создание украшений. Из активных мастерских это может быть прохождение веревочного парка, может быть, катание на лошадях, подвижные игры, сплавы на байдарках при условии, что позволяет погода. Но основная особенность – это не в том, какая именно активность включена, скажем так, в расписание участников, а в том, как этот процесс сопровождается. То есть на программах с помощью волонтеров мы создаем максимально безопасную и принимающую среду без оценок, без конкуренции. Вне зависимости от того, насколько ребенок или взрослый успешно справился с той или иной задачей, волонтеры всегда помогают ему описать словами тот процесс, который происходил, а затем увидеть и подчеркнуть позитивный момент, который можно вынести и присвоить себе по результатам занятия. То есть в этом основной смысл методики. То, что участники видят, как они занимаются творчеством, как они играют, отдыхают, но при этом они учатся понимать и принимать себя и находить какие-то новые решения, какие-то плюсы в самых различных ситуациях. И вообще волонтеры стремятся передать семьям определенный формат общения, коммуникации, который они могут забрать с собой и после окончания программы. Вот. Также на семейных программах для родителей входит встреча с психологом в программу. Встречу проводит, как правило, руководитель программы самостоятельно, но в данном случае это я. Встреча проходит в группе, но также в атмосфере игры и творчества. То есть она направлена не на то, чтобы там раскопать травмы какие-то, а на то, чтобы участники больше узнали о себе, о других, смогли увидеть, что они не одни, кто оказался в такой ситуации, и увидели, как много рядом людей, которые могут их поддержать. И вот одна из целей программы, которую мы заявляли, это как раз установление новых дружеских связей, формирование круга социальной поддержки. И, как мы видим, по итогам нескольких программ, это то, что действительно у нас получилось и то, что работает.
2: А изменения-то наверняка же какие-то есть, вы, наверное, их видите. Если есть, то расскажите, какие. И вообще, сколько семей прошло через эту программу за то время, пока она работает? У нас 2 минуты осталось.
0: Угу. Сейчас уже прошло 4 подростковых и 6 семейных смен. В подростковых программах приняло участие 245 подростков и 78 семей впервые, и 20 семей к нам приехали повторно. Из изменений хочется привести, на самом деле, такой пример. У нас была семья, где мама, к сожалению, погибла как мирный житель в ходе специальной военной операции. Девочка приехала, подросток, в составе приемной семьи, с приемной мамой, и у нее не ладились отношения с ней до программы. И после программы с нами поделился курирующий фонд, что девочка стала называть приемную маму мамой, причем сама, без каких-то запросов с ее стороны. То есть для нас это про то, что коммуникация внутри семьи, ну, действительно улучшается, и мы можем это уже увидеть наглядно.
2: Ну и давайте, может быть, мы еще успеем от вас вот о чем услышать. Мы знаем, что проект ваш стал финалистом международной премии «Мы вместе» в 2025 году в номинации «Герой нашего времени». Расскажите, что вообще эта премия вам дала. И главное, сейчас идет прием заявок на новый сезон, вот до 24 мая. Что бы вы сказали тем, кто думает, подавать или нет?
0: Но для нас участие в премии было очень ценным опытом, и то, что мы вышли в финал, конечно же, очень сильно обрадовало. Я считаю, что это в первую очередь дало нам узнаваемость, то есть теперь фонд «Шеритарь» знает не только как фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями, но и как центр, оказывающий помощь детям из регионов СВО. То есть к нам стали обращаться с заявками просто обычные люди, которые откуда-то о нас узнали, там, из эфиров, из СМИ, ну, вот из каких-то открытых источников. А раньше мы работали больше вот именно с курирующими фондами. И стали больше участвовать в конференциях, делиться опытом уже своим, проведения программ.
2: Ну и 20 секунд. Подавать, не подавать заявку?
0: Ага. Подавать заявку точно. Успешная попытка, она всегда состоит из множества маленьких шагов. И пусть первый шаг будет ваш, это подача заявки.
2: Помните, до 24 мая принимаются заявки. Мы благодарим вас, Елена, за участие. Елена Соломатова, финалист международной премии «Мы вместе 2025» в номинации «Герои нашего времени», фонд «Шеридарь» из Москвы. Ну а мы сейчас вас покинем, вернемся сразу после рекламы и будем говорить про беспилотные летательные системы. Казалось бы, нередкая тема в нашем эфире, но будет, мы думаем, особенной. Ольга Максимова, Игорь Шатров.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
10: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
8: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5

0: России слушает страна.
1: Турки, которые уже заявили.
2: Сделано в России. Итак, когда слышат беспилотник, часто думают про военную технику. А что гражданские дроны дают обычному человеку? Вот таким вопросом мы задались. И есть ли уже конкретные примеры, где вот эти вот системы помогали бы государству сэкономить ресурсы или сделать чью-то работу безопаснее? Когда мы говорим «беспилотник», то... Вот что ты себе, Игорь, представляешь? Ну, прежде всего, конечно же, за последние годы.
1: За последние годы это, конечно, дрон, то есть летающее устройство, вот, ну, то есть военный дрон в первую очередь, ну, вообще дрон, и теперь уже и автомобили, конечно, потому что мы слышим про автомобили грузовые, которые ездят по трассе Москва-Петербург, Москва-Казань, мы видим в Москве беспилотные такси, вот, это я считаю беспилотниками, хотя, конечно, гораздо шире.
2: А роботы-доставщики?
1: Ну, кстати, да.
2: Но помимо городов-то есть же еще и агросектор, а это одна из главных сфер для гражданских дронов. Если уж совсем просто, вот влияет ли применение беспилотников на себестоимость наших продуктов, которые в итоге мы покупаем?
1: Ну, ты имеешь в виду, если трактор будет ездить без тракториста?
2: Да, то будет ли дешевле буханка хлеба, например?
1: Или картошка. Не из Египта, окажется, а из России, и она будет дешевле. Египетской, удивительно.
2: Или это другая история? История пока про точность, про удобство для агронома, а не про ценник на полке. Еще часто говорят, что дроны – это для Москвы и для нефтяников. А вот что беспилотник дает региону с низкой плотностью населения, где дорог мало, а территории огромные? Вот видите, сколько у нас вопросов, и будем сейчас задавать нашему эксперту. Еще у нас будет разговор про дрон с искусственным интеллектом. Что это значит на практике? Он что, сам летает? Или он сам думает? И может ли сегодня беспилотник без участия оператора найти, например, незаконную свалку или начинающийся лесной пожар, передать сигнал куда нужно? Я вот, между прочим, все жду, когда дроны начнут отслеживать безобразников, которые с грузовиков сваливают мусор в леса и в поля.
1: Ой, слушай, это здорово, конечно, потому что в Подмосковье выезжать после вот зимы, ну, просто страшно. Летом это как-то еще в траве спрятано, а зимой, когда ты видишь, во что превращены некоторые придорожные кюветы или просто полянки, это, конечно, страшно. Очень нужен нам эксперт, потому что, во-первых, он у нас сегодня очень статусный, и он явно знает про эту тему все, видимо, решил подержать ее в секрете, да, не хочет с нами делиться, и даже опасаюсь, где наш гость сегодня, не придется ли нам самим про беспилотники-то рассказывать.
2: Ну вот еще хотелось бы узнать у нашего эксперта, надеемся, что он все-таки появится, про цифровые реестры, что стоит за этими словами, что это такое? Это что, это система подготовки кадров? И, возможно, те, кто нас сейчас слушает, а это молодые люди, их родители, вот, может быть, это позволит задуматься, на кого идти учиться, тем более, что сейчас самая горячая пора для этого.
1: Слушай, ну вообще, да, вот помнишь, это был период, когда вот перестраивалось на восприятие образования, и люди вот шли там, айтишники, например, да, а сейчас тоже понимаешь, что есть же конкретные направления, и те же самые дроны, это отдельная тема, да, отдельная серьезная очень тема, и надо отдельную подготовку проходить, и высшее образование в этой сфере, оно, ну, сейчас перспективно очень. Как ты думаешь? Я думаю, что у нас все-таки мы теряем время, а гостя еще нашего нет. Давай мы вторую тему обсудим.
2: Я тоже предлагаю перейти на вторую тему, а потом, возможно, к нам наш эксперт уже и присоединится. Мы вот о чем хотим поговорить еще с вами в этом часе. В России борются с искусственным интеллектом в дипломных работах. Вообще ждут регулирующий документ, потому что, ну, должен быть документ, который содержит какие-то типовые рекомендации, которые получат вузы и которые будут им руководствоваться для того, чтобы вычислять вот такие вот работы. Но говорят, что он будет готов только к осени. И вот доля сгенерированного искусственным интеллектом текста в выпускных работах студентов, только вдумайтесь, выросла с 10 приблизительно процентов в 2022 году до почти 45% в 2025.
1: Ну, это просто страшно. Фактически каждая вторая работа сгенерирована искусственным интеллектом.
2: Четыре раза рост.
1: Давай мы спросим обо всем ведущего эксперта института

0: образования Высшей школы экономики Илью Денисенко. Илья Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Игорь.
0: Илья Сергеевич, неужели такие страшные цифры, действительно, каждая вторая работа? И вопрос, а вообще с этим можно бороться? Вот эти все рассказы о том, что с этим будут бороться, я понимаю только одно. Можно будет вычислить, что это сделано искусственным интеллектом. Он поучаствовал, ну и что?
1: И самое главное, ведь искусственный интеллект, он настолько хитрый, обучающийся, что ему можно, например, сказать, а вот еще добавь такое мое пожелание, чтобы тебя не распознали.
0: Например.
1: И ведь он же, например, справится с этим спустя приблизительно полгода или год,
0: в общем,
1: потому что это все обучается.
0: Переформулирую вопрос. Вы вообще верите в возможность победить в борьбе с искусственным интеллектом вот этих вот такого рода выпускников, или кто они там будет, абитуриентов или дипломников, да?
2: Ну, во-первых, спасибо, что поднимаете такой важный вопрос о том, как выглядит вообще обучение и аттестация в высшей школе. Да, цифры впечатляют, и это действительно так. И, может быть, даже на практике они еще побольше. Вот доля тех, кто использует искусственный интеллект при написании дипломов. Но здесь я думаю, что вопрос, как бороться, начинается с вопроса, а нужно ли бороться вот с этим явлением.
0: Согласимся, а вот
2: нужно
0: теперь давайте попробуем.
2: Нужно признать, наверное, то, что уже искусственный интеллект — это часть жизни, и как-то просто пытаться ее исключить запретами, наверное, просто-напросто не получится.
0: Похоже на борьбу с ветряными мельницами, да.
2: Абсолютно, я с вами согласен. Здесь масштабы растут, мы действительно еще пока можем понимать, где искусственный интеллект генерировал, да, а где нет. Но здесь для вуза особенно на самом деле важно понимать не это, а нужно понимать разницу. Вот использовал искусственный интеллект для поиска структуры, для поиска идеи, для поиска, для понимания собственной идеи работы, или полностью сгенерировал диплом без понимания содержания. Это огромная разница. И на самом деле это проблема текущего формата, который и раньше, да, формат дипломной работы, он предполагал, что текст может быть составлен не выпускником. И просто на сегодняшний день технологии дошли до того, что вот эта компиляция текста эту задачу решает очень легко и быстро. Поэтому это проблема изменения заданий. Да, как с этим работать? Ну, во-первых, изменение заданий. Если диплом — это компиляция просто теории, компиляция текстов, то, да, искусственный интеллект с этим справляется. Значит, нужно увеличивать долю таких задач, которые требуют, например, собственных данных, когда абитуриент, то есть не абитуриент, а уже выпускник вуза, да, он работает с каким-то реальным кейсом полевым, он что-то проектирует, он анализирует реальную ситуацию, работает с реальной организацией, а главное, он учится рефлексировать, да,
0: вот,
2: искусственного интеллекта над принятием решений.
0: Да, вот ведь
2: мы смещаем акцент с воспроизведения информации, да, на применение и интерпретацию.
0: Ведь это первое. Процесс защиты идет, ведь там же нет искусственного интеллекта, молодой человек сам рассказывает о своей работе. Вот мне кажется, там тоже много что можно выяснить, да?
2: Конечно, и здесь тоже звучит такая идея, давайте все отменим письменные, вот только устные экзамены. Хорошо, да, это действительно более сложный формат, он более надежный, потому что устные защиты, они предполагают, что действительно мы видим, да, человек мыслит или не мыслит. И поэтому, да, мы переходим в такой процесс ситуации, когда нам действительно важно проводить устные защиты, но это не всегда очень просто проводить такие устные защиты на больших объемах. Не всегда получится одинаковые условия соблюдать, да, этих устных защит. И здесь мы другую идею понимаем, а насколько нам вообще сам вот этот экзамен в его виде, итоговая вот эта работа, насколько он должен быть определяющим. Ведь человек учится много лет, да, там 4 или 5 лет в вузе. И обучение – это процесс. Причем вот этот и цифровой след, и след обучения, и портфолио обучающегося накапливается в течение всего обучения. И этот процесс гораздо более наглядно нам говорит о том, какой у нас специалист получается, чем какой-то итоговый экзамен, госэкзамен, например, просто лотерея, да, там перенервничал, забыл, достал действительно не свой билет, или диплом, где там, ну, попался, да, например, профессор какой-то, не тот, кем не понимаешь.
0: Илья общей... Сергеевич, тема очень интересная. Мы, видимо, вынуждены будем ее обсуждать еще, потому что, ну, искусственным интеллектом нам теперь жить. Спасибо огромное. Ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Илья Денисенко был с нами.
3: Наше время.
1: Мы возвращаемся к теме беспилотных летательных систем, потому что, когда слышат беспилотники, думают первым делом про военную технику, а что гражданские дроны дают обычному человеку. Вот об этом и не только мы собираемся сейчас и поговорить.
0: С нами заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак. Василий Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Василий Викторович, что нового в сфере беспилотных летательных систем сейчас создается нашей промышленностью? На каком этапе развития мы находимся? Ведь был период, нам показалось, что мы отставали, наверное, хотя слышали, что мы впереди. Вот давайте объективно оценим наше место в этом процессе.
4: Ну, для того, чтобы объективно оценивать место в процессе, надо говорить о тех сервисах и услугах и о той добавленной стоимости, которую могут формировать беспилотные системы в нашей экономике. Они должны, и количество таких примеров множится. На сегодняшний момент уже более 60 сценариев есть работы беспилотных систем в различных отраслях. Они все опубликованы у нас в нашей государственной информационной системе промышленности. Достаточно большая работа ведется нашим федеральным центром по беспилотным авиационным системам. Ну, к слову говоря, сценарии они подбирают и систематизируют, и анализируют не только по беспилотникам авиационным, но и по наземным аэротехническим комплексам. Сейчас смотрим в том числе и на водные безэкипажные средства.
0: Ну вот давайте... Да, давайте по секторам экономики, что ли, пройдемся. Беспилотники в агросекторе. Вот что это сейчас? Что это такое и как это помогает аграриям?
4: Ну, в первую очередь, мониторинг. А если говорить про те работы, которые уже сейчас осуществляются, это обработка внесения химии всевозможной, это и пестициды, и гербициды. Где-то точечно это удобрение, подкормка и так далее. А вот дрон, в смысле камерный, спектральной камерой видит, где именно растения испытывают стресс, где сорняки, где болезни, где вредители. В результате химикаты можно и удобрения вносят на весь гектар, а точечно именно туда, куда нужно. Это серьезно повышает эффективность такой операции, да, агротехнической, с одной стороны. С другой стороны, сильно экономит время. Потому что если, например, у вас на поле села саранча, у вас нет там дня или двух для того, чтобы эту историю обработать. Вы должны оперативно в течение часов предпринять меры, чтобы спасти свой урожай, например. Вы что-то хотели сказать?
1: Да, вот я хотела спросить, вы говорите, экономит время, а экономит деньги для потребителя? Потому что хотелось бы все-таки понять, это про точность и удобство.
4: Смотрите, саранча, если прилетела, что важнее, время или стоимость этой услуги? Очевидно, что время.
0: Ну, да.
4: Потому что если вы как бы будете ждать наземное средство, которое в состоянии обработать, но оно даже для того, через технически до вашего поля добраться, оно затратит больше времени, чем это может сделать беспилотный авиационный комплекс. Соответственно, поэтому, когда говорю про сценарии, которые размещены у нас на ГИСПе, это все сценарии с экономически обоснованными моделями, подтвержденными практическим использованием в различных отраслях экономики. И да, сельское хозяйство тут стоит особняком. Почему? Потому что из сельского хозяйства началось массовое внедрение воздушных дронов в индустрии.
1: Ну вот еще тогда вопрос. Дрон с искусственным интеллектом. Мы часто это слышим. А что это означает на практике? Он сам летает? Он сам думает? Может ли сегодня вообще беспилотник без участия оператора найти незаконную свалку, вот о чем мы говорили, или начинающийся лесной пожар, передать сигнал, ну и так далее?
4: Ну, тут надо отматывать, что называется, с самого начала, что такое искусственный интеллект. Действительно, термин хайповый и много там наносного. целом, ну, это там специализированный алгоритм, поэтому относиться к этому нужно как там, ну, к обычному программному обеспечению. А в отношении того, может ли беспилотник что-то сделать без участия оператора, да, конечно, может. Ну, например, мы когда летим в самолете, мы зачастую даже не думаем о том, что пилот, который находится в кабине, по факту в процессе управления участия, ну, не принимает, а так или иначе все это происходит на уровне автопилота. Ну, это пример из большой авиации. А если говорить про, если говорить про дроны, то искусственный интеллект используется. Это что такое экономика дронов? Это в первую очередь про работу с информацией. Это информационные сервисы, информационные услуги, когда можно на большой скорости за короткое время получить достаточно большой объем информации, будь то фотоинформация, будь то видеоинформация, или там снимки в разных спектрах частотных, мультиспектральные снимки и так далее. Но смысл в том, что пользователь, как правило, сами, чтобы кто-то сделал правильные выводы на основании этих снимков и предупредил о рисках, об угрозах и дал какие-то рекомендации, что с этим делать. Если речь идет про сельское хозяйство, то, опять же, это мультиспектральные снимки, которые говорят, там, надо вносить удобрения, не надо, анализируя по состоянию зеленой массы растений, там, наличие сорняков или вредителей или так дальше и тому подобное. Вот работа с большим количеством неструктурированной информации, различного рода данных, это как раз специализация искусственного интеллекта.
1: Василий Викторович, минутная пауза. Просим вас оставаться с нами.
3: Центр радио России представляет.
5: Этого еще не хватало.
6: Извините.
7: Согласна.
3: Простите. Бывшая Ленина. Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
8: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
3: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
9: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
3: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И мы возвращаемся к нашему уважаемому эксперту. С нами заместитель министра промышленности и торговли Василий Викторович Шпак.
0: Вот, наверное, самый важный сейчас вопрос мы обсудим с вами. Ждем на него ответа. Беспилотники, какие-то цифровая экономика, кибердром и так далее. За этими словами стоит новая уже система подготовки кадров. Если молодой человек или его родители нас сейчас слушают, на кого вы посоветуете идти учиться? Чтобы через 3-4 года оказаться востребованным и работать, например, в отрасли беспилотных систем. Какие 3-4 профессии вы бы назвали?
4: Ну, вы знаете, вообще в целом сейчас скорость изменений и технологических, и экономических, что очевидно, что человеку, чтобы быть востребованным и конкурентным на рынке труда, ему надо учиться всю жизнь. Это вся наша жизнь, система непрерывной подготовки. Но если говорить о тех знаниях, которые точно будут востребованы на протяжении, ну, какого-то определенного времени, ну, не знаю, там десятилетий или двух десятилетий, то это в первую очередь инженерные специальности. Это тот, кто будет в состоянии создавать технические решения, создавать эти беспилотные платформы. И это все кросс-отраслевые знания, да, мультидисциплинарные. Это человек, который сам в состоянии спроектировать, он должен знать механику, электронику, бортовое программное обеспечение. Нужна хорошая база физики, математики, схемотехники. Действительно, стабильно высокий спрос, и он будет только расти по мере увеличения серийного производства и востребованности таких решений во всех отраслях экономики. Дальше я уже сказал, что и вы это справедливо отметили, что любой дрон – это составная часть экономики данных, цифровой экономики. Поэтому специалисты по обработке информации, по машинному обучению, это тоже то, что будет востребовано. Все равно, чтобы искусственный интеллект был эффективной работой, вот искусственный интеллект, его надо научить правильно задать веса, определить, там, промпт написать. Ну, в общем, это достаточно серьезная и специальная область знаний, где долгое время без человека еще, ну, не обойтись. Здесь важны программирование, понимание статистики, математики, понимание работы нейросетей.
0: Спасибо огромное. У нас, к сожалению, просто вы не очень быстро появились в эфире, поэтому много времени мы потеряли, но тем не менее, мне кажется, основное сказали. Ссылайтесь на советы от заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпак, который только что был у нас в эфире. Он дал нам очень полезные советы и представил нынешнее положение в российской отрасли беспилотных летательных систем и вообще беспилотников.
1: Вот так вот подробно мы первую половину второго часа нашего эфира поговорили и про искусственный интеллект, да, и про промпты. Ну а сейчас про спорт.
3: Наше время.
1: И с нами Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
0: Здравствуй, Дима.
6: Здравствуйте.
0: Ну, у тебя-то, конечно, совершенно такая тема. Знаешь, вот тут мы гордиться хотели.
1: Заземлимся.
0: Да, тут
1: сейчас
0: мы гордиться хотели бы тем, о чем рассказывали. А вот сейчас даже не знаю, как относиться к тому, что ты сейчас будешь, ну, если не рекламировать, то как минимум нам предъявлять.
6: Ну, не предъявлять, а, наверное, знакомить вас с этим. Ну, в принципе, когда-нибудь, может быть, если эти стартующие в Лас-Вегасе Enhanced Game, игры на стероидах, так их называют, то есть это игры, достаточно ограниченный список дисциплин, это плавание, спринт, силовые дисциплины, то есть там, где ярко выражены человеческие возможности, при этом не ограниченные в подготовке с точки зрения фармакологии. То есть это, ну, правда, при определенном на медицинском насмотре, чтобы уж совсем люди не убивали себя какими-нибудь стероидами либо гормонами, но при этом надеются они показать весьма высокие результаты, обещают сумасшедшие призовые за побитие мировых рекордов.
0: Ну, обычных и мировых рекордов, которые без стероидов.
6: Да, но при этом все же прекрасно знают, насколько плотно Всемирное антидопинговое агентство следит за спортсменами, которые принимают участие в официальных соревнованиях, да, и при этом сколько скандалов возникает, и мы еще примерно понимаем, что не всех еще поймали.
1: Слушай, но ведь они же сами говорят, что весь спорт на допинге, чего скрывать?
6: Да, вот это,
1: то в принципе, получается, что кого-то на допинге, все на допинги, но кого-то ловят, а кого-то не ловят, а мы вообще всем разрешаем.
6: А мы просто уравниваем шансы.
0: Ну, да, ребят, вы тут сейчас как бы становитесь какими-то апологетами большой фармы. Ну, просто большая фарма победила. Дайте признаемся, на самом деле,
6: Игорь,
0: это не очень радостно.
6: Пьешь?
0: Я нет.
6: Ну, таблетки принимаешь?
0: Так, да, тема таблеток у нас сегодня обсуждалась за кадром, за эфиром. Не надо об этом, о больном не надо. Дим, ну, хорошо, но давай, если вот без темы таблеток, давай немножко просто пофилософствуем, потому что тема мне, например, понятна, я к ней с другой стороны хотел подойти. Я, например, противник развития дальнейшего олимпийского движения, потому что некуда дальше действительно развиваться. Ведь действительно возможности человека, они, ну, где-то по многим дисциплинам они уже исчерпались.
1: Ну, то есть, условно говоря, семерной, да, прыжок.
0: Ну, да, это уже...
1: Не прыгнуть.
0: Да, то есть...
6: И не прыгать, в смысле не прыгнуть? Да прыгай хоть десятерной.
1: Ну как, слушай, ты десятерной на фигурных коньках?
0: Ну, да, или
6: на коньках,
0: там...
6: Я думал, ты имеешь легкую атлетику.
1: Вот. Нет, я же про фигурное катание.
0: Дайте, ребята, я закончу мысль. Так вот, это не означает, на мой взгляд, что надо накачать всех стероидами, да, а просто, ну, что-то другое придумать, но прекратить вот эту бесконечную гонку за результатами в той же Олимпиаде, потому что все закончилось.
1: Слушай, вот у нас недавно даже была тема, вы точно в вашей спортивной редакции ее тоже обсуждали, когда опубликовали теннисные корты. 80-е годы теннисный корт и в 2026-м теннисный корт. Когда в 80-е была вытоптана трава и у сетки, и везде. Ну, практически...
6: Сейчас играют на
1: фарде. А сейчас они играют только за задней линией. Все.
6: А, это пока про Умбилдон. Ну да, сейчас спорт стал,
1: то есть,
6: более силовой.
1: Он стал, да, вот таким вот скучным достаточно.
6: Ну, это не
1: жаль, он крикнул.
6: Ты забываешь, это игра на результат. И просто игра на задней линии достаточно.
1: Так говорят о том, что раньше-то она интереснее была.
6: Она интереснее была.
0: Ты смотри, в игре, где вот на результат, да, получается, стало скучно, потому что исчезло вот... Исчезло...
6: Слушай, ну вот Enhancing Game тебе дают сейчас возможность чуть встать выше человеческих возможностей.
0: Так вот зачем это?
6: А как зачем? Слушай, а потом начнем вживлять чипы, которые позволят прыгать выше, дальше, быть сильнее.
1: А потом какого расширения? росомахи вылезут адамантовые когти.
7: Да, и вообще нет.
0: Вот так, да?
7: Ну, слушайте,
0: не красивое стоит... будущее нарисовалось.
7: Нет, слушай, вот давай вот этот вопрос сейчас адресуем нашему эксперту сегодняшнему. У нас есть Олег Шаманаев, это шеф отдела спорта «Спортэкспресса», который внимательно уже и не первый месяц следит за тем, как развивается ситуация вокруг Enhancing Game, и что он думает, что это может дать мировому спорту. Потому что все те рекорды, которые сейчас будут показаны, если они будут показаны на этих играх, их, естественно, мировое спортивное сообщество не признает. Но что-то же оно, вот эти игры должны же дать, да? Вот давай узнаем у Олега. Олег, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
11: Добрый вечер.
7: Да, смысл, на ваш взгляд, этих игр, ну, помимо вызова мировому спорту, что вот из серии «Вы все едите допинг», а мы тут просто...
0: Мне кажется, уравняли. Это похоже на легализацию наркотиков. Извините, конечно.
11: Ну, мне кажется, не совсем, потому что одно дело, там, наркотики, там, мы все знаем, там, вред и прочие, там, истории. Тут, скорее, какая-то легализация медицинских процедур, да, то есть, в принципе, ну, никто там не считает, там, проблемы какие-то, зубы лечить, да, там, из серии, там, или, там, когда перелом у человека, там, шты составляют, да, там, мы знаем, титановые, там, когда срастается, да, то есть, в общем, как бы, ну, есть какие-то обычные истории с медицинской помощью, да, которые почему-то там отрицаются Всемирным антидопинговым агентством, то есть тут какое-то, мне, например, хочется, чтобы эти игры все-таки как-то немножко поставили на место вот этих людей, которые там достаточно нелогичную систему внедрили, навязали мировому спорту, и как-то доказать, что, в общем, медицина немножко в другом направлении развивается, не в запретительном, и пора признать это.
7: Да, то есть получается, Олег, на твой взгляд, эти игры — это скорее просто вызов ВАДА, вернее, желание, наверное, чуть-чуть приструнить Всемирное антидопинговое агентство.
11: Ну да, то есть, как бы, нам рассказывали какие-то ужастики про допинг, про эти все препараты. Да, действительно, есть вопросы, там, мы знаем, что умирают, там, бодибилдеры, там, часто, там, потому что на стероидах сидят, там. В целом, как бы, жизнь опасная штука, да. Но, в общем, настолько сложная и закрученная вот эта часть системы, где, я не понимаю, там, из там, этих препаратов, там, 300 штук запрещено, из них там реально какую-то там большую проблему составляет, может быть, там 10. А остальные все запрещены, потому что ну, просто вот так вот попалось. Это очень нелогичная система и сложная, дорогостоящая и неэффективная. То есть, да, там есть нюансы с этими расширенными играми, возможно, там это какой-то биохакинг, да, там они пытаются продвинуть и прочее, но польза определенная спорту может быть вот за счет того, чтобы щелкнуть по носу немножко Всемирное антидопинговое агентство.
7: Да, еще надо отметить, что от России Евгений Сомов заявился на эти игры, ни много ни мало участник Парижской Олимпиады 2024 года, выступал под нейтральным статусом, это пловец наш, да? Вот, на твой взгляд, как к нему теперь будут относиться внутри нашего российского спортивного сообщества?
0: И в международном сообществе,
7: ну, да? Ну, международный, вот... ладно, мне, ну, нет, мне, ну, мне просто интересно, как у нас чуть строже с моралью.
0: Ну, хорошо, давай, ну, давай, давай, ладно,
7: да,
0: согласен.
7: Вот, Олег, вот скажи.
11: Но у нас, честно говоря, к нему и так относились не очень. Он живет в Америке и поехал на Олимпиаду в тот момент, когда мы не приветствовали участие. В общем, там ему терять особо нечего с этой точки зрения. И в Америке он в студенческом спорте выступает. Там студенческий спорт не признает Всемирное антидопинговое агентство. То есть тоже с этой точки зрения тоже как бы... выступать терять нечего, и он как бы только денег поднимет, если какие-то рекорды, там даже за участие платят. То есть он, я думаю, что все взвесил. Но так, да, конечно, там официальные структуры ВАДА грозило дисквалифицировать там практически любого, кто выйдет на старт. И если это действующий спортсмен, к нему вообще чисто теоретически все равно могут прийти, да, то есть они не признают ВАДА, но вот он действующий спортсмен, и он подписал кодекс Всемирный антидопинговый, к нему могут прийти даже во время игр этих и наказать. Но я думаю, что Сомову все будет хорошо.
7: Понятно. Ну, надо еще отметить, что там будут принимать участие и чистые спортсмены, чтобы...
1: А они-то что там забыли?
7: Им просто, видимо, платят, и на фоне их...
1: То есть они как массовка, что ли?
7: А кто их знает?
0: Ну, вдруг... показать, да, что
7: слушай,
0: они...
7: Слушай, вспомните да. с этими... со штангисткой, господи, я забыл ее имя, фамилию, которая...
0: Ну, понятно, да.
7: Которая пол поменяла.
1: Транс.
7: Да, транс. Но она же не выиграла ничего на Олимпийских играх, да? То, и то же самое может случиться здесь, спортсмены.
0: Окажется, что стероиды химии... да, не помогут. Да,
7: да не помогут.
0: С... Ну, вообще, ребята,
1: ну, вы, то есть это что? Это чтобы оттенять или как?
7: Слушай, это... Сравнить. Вот на мой взгляд, я не знаю, согласен ли Олег, это эксперимент. Ну и как он говорит, это, да, скорее всего, может быть, не сразу такая
1: Олег
7: моба.
1: С нами еще? А, или
7: Олег.
1: Уже? Олег, а для чего нужны чистые спортсмены там, правда? Логика.
11: Не, ну там этой серии они делают так, что допинг дело добровольное, да, то есть и хотите, принимайте, нет. На самом деле допинг даже в циклических видах спорта не гарантирует совершенно победы, и мы знаем там эксперименты, когда люди там накачивались, стартовали, потом получали травму и проигрывали. В принципе, даже при всем, при прочих равных, там, это может быть 1%.
7: Ну, да, ну, я и говорил как раз про это, то, что, как бы, допинг, он не факт, что даст какого-то безумного победного буста. Олег, вот, огромное спасибо, Шаманаеву.
1: Спасибо, да. А представляешь, все это дойдет до того, что там будут ходить анти-антидопинговые комиссары.
0: Оля, это проверять. Окна Авертона. Вот все, вот что мы наблюдаем сейчас.
1: Спасибо большое, Дим, за такую тему. Да. Не безинтересно. Приходи к нам еще, Дмитрий Сухинин. Ну, а мы вернемся к нашим московским слушателям через минуту.
3: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
12: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
3: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
14: Словарь русских говоров за Байкалем.
13: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
15: Как-то за завтраком не очень удачливому музыканту из британского города Лидса Джеффу Кристи пришла в голову мелодия и почти сразу слова. В результате для написания песни «Yellow River» Джеффу потребовалось всего 10 минут. Он стал рассылать новую песню различным исполнителям, однако те энтузиазма не проявили. Тем не менее, «Желтой рекой» заинтересовался менеджер Брайан Лонгли. Прямо среди ночи он позвонил Джеффу Кристи в Лидс и срочно вызвал его в Лондон для записи. И тут выяснилось, что у Джеффа нет группы. Тогда была срочно сформирована команда, которую решено было назвать в честь ее основателя – Кристи. Так был записан большой хит и появилась одна из популярнейших рок-групп 70-х.

0: Люди и песни.
1: В 1970 году Yellow River возглавила британский хит-парад, а затем разлетелась по миру. Образ героя песни, солдата, который плывет домой по желтой реке, оказался особенно популярным в США. Именно Yellow River пели солдаты и офицеры, возвращавшиеся с войны во Вьетнаме. В 1972 году во время своих европейских гастролей группа «Кристи» выступила в Польше на фестивале в Сопоте. Мало того, это показали по первой программе советского телевидения. Так в Советском Союзе впервые прозвучала «Yellow River». Известная телеведущая Элеонора Беляева, которая комментировала гала-концерт в Сопоте, была шокирована происходящим и назвала выступление «Кристи» безобразием и дискредитацией фестиваля. Ну а советские поклонники рок-музыки были в полном восторге. Вскоре группа «Поющие гитары» записала свою версию «Желтой реки» под названием «Толстый Карлсон». Ну а во Франции песня получила название «Ля Мерика» и обрела популярность в исполнении Джо Дассена.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники расширяют диапазон своих уловок. Вот несколько свежих поводов, которые они стали использовать. Звонят от имени интернет-магазинов и сообщают о том, что срок бесплатного хранения товара истек. После этого просят назвать адрес ближайшего пункта выдачи и предлагают отменить заказ или продлить срок хранения. Надо только назвать код из СМС. Помним, что этого нельзя делать ни в коем случае. Именно так работает фишинг, как на рыбалке. Мошенник забрасывает удочку и просто меняет приманку, ждет, какая именно сработает лучше. Так что аферисты просто знают вашу фамилию, они от вашего имени оставляют заявку на смену паролю в госуслугах, например, и как только вы называете код из СМС, который вам пришлет госпортал, вуаля, они получают доступ к вашему личному кабинету. Еще одна схема обманщиков – фейковая доставка медицинского полиса. Чаще всего через мессенджеры звонят и уверяют человека, что ему изготовили новый полис, и документы уже готовы доставить на дом. А надо что? А надо всего лишь сообщить код из СМС. В итоге личный кабинет на портале госуслуги взломан. И дальше злоумышленники могут делать многое. Или взять кредиты от вашего имени, естественно, ваши личные данные будут скопированы и использованы для следующих схем, а в последнее время это стало предлогом для дальнейшего обмана, когда мошенники звонят опять и говорят, что личный кабинет взломан, а дальше пугают последствиями. Если слышишь, что позвонили ребенку, подростку, они не стесняются запугать так, чтобы неопытный молодой человек сам провел обыск в своей квартире, собрал все деньги и драгоценности и отдал их курьеру. Или взял кредиты сам и перевел все мошенникам. Пугают сейчас все чаще тем, что иначе эти деньги уйдут на помощь вооруженным силам Украины или другим запрещенным России организациям. Но именно после обмана они с большей вероятностью уйдут на поддержку ВСУ. Не забывают аферисты и о криптовалюте. Помним, что криптоденьги – это один из верных признаков мошенничества. МВД говорит, что аферисты начали рассылать письма от имени регистратора РЕГРУ с просьбой пополнить баланс через криптовалюту. Злоумышленники предлагают перейти по ссылке на легальный сервис для оплаты в криптовалюте, объясняя выбор этого способа санкциями. Хотя это тоже обман. После перехода на страницу оплаты, в адресе которой указано название регистратора, пользователю предлагается внести средства через единственный доступный вариант – пожертвование. Деньги в реальности не уходят на оплату услуг хостинг-провайдера, а вы, поверив, реально пожертвуете их мошенникам. Так что будьте осторожны и не забывайте ввести самозапрет на кредиты через госуслуги. Миллионы россиян это сделали уже в первые дни работы такой услуги. Напомню, если вы сами запретите себе брать кредиты, банки не отдадут деньги мошенникам, и вы не сможете оформить кредит сами под влиянием аферистов. Самозапрет можно установить, даже если у человека нет кредитной истории. Если же кредит будет все равно оформлен на человека, то его можно не выплачивать. Это будет уже проблема банка. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: В центре внимания специальная военная операция.
4: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
5: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в нашей жизни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Парень с гитарой.
8: Часто появляется музыка, музыкальный какой-то ряд, какая-то замечательная гармония. Я беру какую-то гитару, вот, например, когда я покупаю новую гитару, ее звук, новый звук, вдохновляет на то, чтобы написать замечательную песню.
9: Заслуженный артист России Игорь Саруханов в программе «Дорогая передача». В субботу в 17:10 по Москве и в 18:10 по времени Ижевска.

знаменитых людей из числа знакомых Дилана. В главной героине многие видели актрису и модель Эдди Седжвик, которая была влюблена в Боба и впала в депрессию после того, как он женился на Саре Лоунс. В числе возможных прототипов также называли Мариану Фейтфул и певицу Джоан Баес. Однако большинство биографов музыканта едины в том, что песня не посвящена конкретной личности. Это скорее собирательный образ, и, возможно, Дилан имеет в виду самого себя.

Из известного в узких кругах фолк-исполнителя Боб Дилан стал постепенно превращаться в рок-икону поколения битников. На смену потрепанной рабочей одежде пришли экстравагантные классические костюмы, водолазки и солнцезащитные очки. Менялась и манера поведения артиста. В интервью, где Дилана спрашивали о предательстве фолк-сцены и о его новом направлении, он отказывался отвечать на вопросы и отрицал любые предположения прессы о значении его новых и старых текстов. В рамках тура он стал сталкиваться с абсолютным неприятием той музыки, которую исполнял. На фестивале фолка в Ньюпорте в июле 65 года Дилана публично освистали. В историю вошел выкрик «Иуда», раздавшийся из зала во время саундчека. В ответ Дилан приказал группе играть как можно громче. Коллеги по сцене изменений в творчестве Дилана не принимали. Рассуждением артиста на эту тему посвящена песня «Positively Fall Street». В ней музыкант говорит, что старые друзья предпочли бы видеть его парализованным. Отчасти эти слова оказались пророческими. В 66 году, вернувшись домой после европейского турне, музыкант попал в аварию на мотоцикле. Его здоровье и даже жизнь оказались под угрозой. Поклонникам сообщили, что травмы вызвали амнезию, поэтому Дилану нужно время на восстановление. Реабилитация и последующее затворничество стали для исполнителя периодом переосмысления. Он стал проводить больше времени с семьей и изменил свой взгляд на музыку. Неофициальные записи того времени демонстрируют возрастающую любовь Дилана к кантри, а первый после аварии релиз «Джон Уэсли Хардинг» 67 года ознаменован возвращением Дилана к акустическому звучанию и фолк-музыке с добавлением кантри. В этот альбом вошла песня «All Along the Watchtower», которую позже исполнял знаменитый гитарист Джимми Хендрикс.

Альбом «Джон Уэсли Хардинг» вышел в свет за несколько дней до нового 68-го года. Его названием стало ошибочное написание имени знаменитого стрелка «Дикого Запада» Джона Уэсли Хардина. Кавер-версию Джима Хендрикса Дилан воспринял благосклонно и даже похвалил. А мы сейчас услышим, как эта песня прозвучала в оригинале в 67-м году.

70-е начались для музыканта не слишком многообещающе. Его арсенал пополнился не очень популярными работами, а семейная жизнь оказалась в опасности, и брак действительно распался во второй половине десятилетия. Однако падения совмещались со взлетами. Дилан вернулся к гастролям и продолжал выпускать успешный материал. Проблемы в личной жизни вдохновляли музыканта на проникновенные композиции, которые не могли оставить слушателей равнодушными. В 76-м году певец представил очередной альбом «Desire». В его основу легли глубокие песни-истории, среди них ставшие хитом «Hurricane». Она названа в честь боксера Рубина Урагана Картера, который отбывал наказание за тройное убийство. Это было резонансное разбирательство. В обвинении чернокожего спортсмена многие увидели расистский подтекст, а позже в деле обнаружились несоответствия в показаниях свидетелей и ложные улики. Боб Дилан навестил боксера в тюрьме и вскоре написал в его защиту композицию «Hurricane».

80-е певец всерьез обратился к христианству. Религия, пропаганда благочестия и служение Богу стали основными темами его новых песен. Неожиданные перемены вызвали критику не только со стороны слушателей и журналистов, но и со стороны других музыкантов. Но публика продолжала ждать новых выступлений. В 85-м он стал одной из первых рок-звезд, выступивших в Советском Союзе. Вскоре Дилан вошел в состав супергруппы «The Traveling Wilburys». Наши слушатели хорошо знают историю этого проекта. Дилану обязан чуть ли не каждый серьезный рок-музыкант. Возможно, мы бы знали других Пола Саймона, Тома Петти, Брюса Спрингстина или Тома Уэйтса. Почти про каждый альбом «Маэстро» можно написать отдельную книгу. Из песен Дилана, которые перепевались его многочисленными коллегами, последователями, а то и просто подражателями, можно составить отдельный многодисковый бокс-сет. А если сложить воедино всю его лирику, можно выпустить несколько томов. Мы сейчас обратимся к позднему альбому Дилана, выпущенному в 2009 году, «Together Through Life» и композиции «Beyond Here Lies Nothing». «За пределами этого места нет ничего». Это название – прямая цитата из древнеримского поэта Овидия. Того самого Овидия, который в рассвете лет был сослан императором Августом на край света в город Томы. Это современная Констанца в Румынии на побережье Черного моря. Откуда уже некуда было бежать. Оригинальная фраза у Овидия звучит жестко. «Дальше здесь нет ничего, кроме льда, холода и врагов». Для него это была физическая смертельная тоска. Дилан переворачивает этот сюжет с ног на голову. Он оставляет название, но меняет смысл. Овидий был один и умер в нищете. А лирический герой Дилана говорит: «Здесь за этой чертой нет ничего. Ничего, кроме луны и звезд, кроме гор прошлого. Это уже не изгнание, это добровольное бегство. Герою не нужен весь мир, он сам выбирает эту пустоту, если в ней останется его возлюбленная. Страх одиночества здесь сильнее страха физической смерти. Если Овидий боится льда и диких племен, то герой Дилана боится только одного, что эта любовь, которую мы зовем нашей, закончится».

0: Друзья, композиция «Together Through Life» стала еще одним пунктом нашего рассказа о музыканте Бобби Дилане. Со временем достижения Дилана оценили не только в музыкальной среде. В 2016 году ему присудили Нобелевскую премию по литературе за то, что он оживил поэтические традиции через песню. Шведская академия назвала его великим поэтом англоязычной традиции, чем вызвала бурю споров. Сам Дилан не приехал на вручение, но позже назвал эту награду честью превосходящей мечты. Отныне его тексты – официально литература, а не просто рок-музыка. Нобелевская премия Бобу Дилану – это не премия рокеру. Это признание того, что поэзия давно покинула пыльные книжные полки и зазвучала из динамиков. Слова способны ранить, спасать и оставаться в вечности даже под гитарный аккомпанемент. В 2022 году музыкант выпустил свой 39-й релиз с названием «Rough and Rowdy Ways». В этот альбом вошла песня «Murder Must Fall» – «Самое подлое убийство». Это первая оригинальная композиция музыканта с 2012 года, которая достигла первого места в чарте за его почти 60-летнюю карьеру. Основная тема песни – убийство президента Джона Кеннеди в контексте американской политической и культурной истории. Дилан использует это событие как отправную точку для размышления о культурных и социальных изменениях, которые последовали за этим трагическим моментом. Название песни происходит от фразы из трагедии «Гамлет», которую произносит отец главного героя в виде призрака. Он рассказывает сыну, что пал жертвой самого подлого убийства. В пьесе Шекспира эта фраза означает, что все убийства подлые, но конкретное особенно странное и неестественное из-за того, что это братоубийство и совершено тайно.
1: Don't worry, Mr. President. Help's on the way. Your brothers are coming. There'll be hell to pay. Brothers, what brothers? What's this about hell? Tell them we're waiting, keep coming. We'll get them as well. Love Field is where his plane touched down, but it never did get back up off the ground. It was a hard act to follow, second to none. They killed him on the altar of the rising sun. But they missed you for me and that old devil moon. Play anything goes at Memphis in June. Play lonely at the top and lonely are the brave. Play it for Houdini spinning around his grave. Play Charlie Rose Morton, play Lucille. Play deep in

0: play marching through Georgia and Dumbarton's drums. Play darkness and death will come when it comes. Play love me or leave me by the great bird town. Play the bloodstained banner, play murder most foul.
1: Друзья, сегодняшний эфир мы посвятили рок-истории Боба Дилана, которую сам он назвал «Нескончаемой дорогой домой». Музыкант проделал колоссальный путь в музыке, меняя стили и постоянно экспериментируя, но в каждой песне он звучал одновременно одинаково и по-новому интересно. И в этом и есть один из главных секретов успеха Боба Дилана. И мы в заключении нашей радиовстречи обратимся еще к одной такой композиции – «Knocking on Heaven's Door». Эту песню музыкант написал для фильма «Пэт Гэрретт и Билли Кид», в которой дебютировал в роли актера. Позже в честь этого трека был назван другой нашумевший фильм «Достучаться до небес» 1997 года. Композицию исполняли многие музыканты, одна из самых известных версий группы Guns N' Roses, которая сделала ее рок-гимном в 90-х. Но мы услышим оригинал, представленный в 73-м году. Друзья, о других историях, альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках. А все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и слушайте рок!

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
4: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
0: Гость, заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
5: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
5: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Вооруженные силы России установили контроль над шестеровкой в Харьковской области. Далее подробно. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». С полигона Капустин-Яр белорусские военные запустили ракету комплекса «Искандер-М». Экипажи военно-морского флота произвели пуски «Циркона» и «Синевы». Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
1: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил Владимиру Путину, что войска и силы России и Белоруссии провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил. По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учений ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. Это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель – проверить способность выполнения боевых задач и повысить квалификацию личного состава, уточнили в военном ведомстве. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учений Вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил Владимир Путин.
2: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений.
1: Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Президент наградил орденами, медалями и почетными званиями выдающихся россиян из разных областей деятельности. Медали «Золотая звезда» вручаются героям СВО.
3: Сегодня здесь присутствуют деятели отечественной науки, культуры, образования, здравоохранения, представители общественных организаций. Но с особым уважением мы все относимся к участникам специальной военной операции, к тем, кто защищает национальные интересы и рубежи Отечества. Золотые звезды Героев России вручаются подполковнику Ивану Валентиновичу Берестовскому и заместителю председателя правительства Донецкой Народной Республики в недавнем прошлом боевому офицеру Илье Николаевичу Емельянову. Знак отличия «Георгиевский крест первой степени» вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николе Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды. Дорогие друзья, мы все склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни за Родину. Звание Героев России посмертно удостоены Василий Аркадьевич Морзоев и Александр Анатольевич Рязанов.
1: Вооруженные силы России установили контроль над шестеровкой в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» Харьковской области. Нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов «Великая Бабка», «Гранов», «Рясная», «Старица» и «Избицкая» Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Иволжанская, Запселье и Дегтярная Сумской области. Противник потерял до 195 военнослужащих, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Средства ПВО с 15 до 20 часов по московскому времени четверга перехватили и уничтожили 101 украинский беспилотник, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, сообщила Минобороны. Дроны ВСУ нейтрализованы также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» готов потратить до 50 миллионов евро на трансферы этим летом. По информации телеграм-канала «Мэш» на спорте, клуб хочет приобрести 4 футболистов, центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего. В приоритете покупка футболиста топ-уровня с российским паспортом. А в список клуба уже входят Дмитрий Воробьев и Александр Сельянов из «Локомотива», а также Мингиян Бивеев из «Балтики». Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов может возглавить «Акрон», информирует инсайдер Иван Карпов. Такой сценарий возможен, если тольяттинцы сохранят прописку в РПЛ, а ЦСКА выберет иностранного тренера. Напомню, «Акрон» обыграл «Ротор» на выезде 2-0 в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Объявлен состав сборной Германии на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку включен 40-летний вратарь Мануэль Нойер, который в августе 2024 года объявлял о завершении карьеры в национальной команде. Сын Евгения Плющенко, 13-летний фигурист Александр Плющенко, будет выступать за Азербайджан. Саша получил спортивное гражданство этой страны на 5 лет. В сборной России он не состоял. В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участие и таким образом отсидел карантин. «Ничье место не занимал, а занимался в моей частной академии», — отметил Евгений Плющенко. Тем временем разрешение на выступление за сборную Азербайджана получила и Вероника Жилина, сообщает РИА Новости. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдал открепление 18-летней спортсменке. Олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России. Отмечу, что Гуляев был единственным кандидатом на пост главы этой организации. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра, в пятницу, 22 мая, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Казани плюс 26, плюс 28, малооблачно, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, днем кратковременные дожди, местами грозы. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть 9.
1: В эфире Чупов ФМ.
2: Я, как главный санитарный врач области, заявляю, что слухи о массовом отравлении в городе Чупов являются фейком и дезинформацией с целью дискредитации администрации города и области.
3: Сколько всего? 70?
4: Пишут под 100 уже.
5: Ну, значит, 1500. Вечно же занижают.
3: Да ладно, тогда вы все бы знали, сейчас не скроешь. В больницах и места-то столько нет.
4: Может, в область увезли или по домам оставили доходить? Все равно правду не скажут.
5: Мой Димон в детсаду был. Я как услышал, туда рванул. Не, нормально, слава богу. У них там кулер, вода только привозная. Я проверил. Полная кладовка, на пару недель хватит.
3: А если эта хрень дальше просочится? Ну, до артезианской глубины.
4: Слушай, ну не, не должно.
5: Водозабор тоже не должно было. Там и фильтры, и все. И от свалки до реки тоже полверсты раком. Ну вот ведь.
3: Дожди, потому что...
4: Все равно, слушай, это же десятки метров, сотни. Пока просочится, отфильтруется все 100 раз. Потом эти диоксины. Если в воде, а не в воздухе, не очень опасны.
5: Детишкам этим расскажи, которые померли.
3: Погоди, так это же говорили, двое взрослых умерли. Что, дети тоже?
5: Нет, я про тех как раз. Там одному 23, что ли, другой чуть постарше. Детишки считай.
4: Толку-то? Главы нет, никого нет, городом кухарка управляет. И то, в лучшем случае.
5: Но тут все-таки федеральные ведомства сидят.
4: Господи, какие? Природнадзор и департамент лесного хозяйства. Они, конечно, мощно все поменяют теперь.
5: А кто тебе нужен? Полпред?
4: Ну или зам. Или хотя бы федеральный инспектор.
5: Если бы они решали, что. И потом им тут по статусу не положено.
4: Зато теперь приедут. Все до одного. Гром грянул, как говорится.
5: Что в этом хорошего?
4: А в этом что хорошего?
6: Лена увидела, как Иван повел рукой, захватив не только митинг, но и все вокруг, и снова затолкал кулак в карман.
7: Он разговаривал с Артемом, который, как обычно, смотрел не на собеседника, а то в небеса, то на удерживаемый перед грудью манипулятор с экранчиком.
8: Артем управлял дроном. Нет, сразу двумя. Один медленно перемещался по периметру площади, второй висел еле заметной точкой перед входом в желтый дом над выступавшими.
9: Да уж.
10: Ну, чего же? Совсем же?
9: Сам как думаешь? Накаляется потихоньку. Спалят сейчас все нахрен.
6: Лена пошевелилась, поняла, что ей все равно, попыталась дальше не слушать. Не получилось.
7: Да и, как говорится, они мне, суки, знаешь, что предлагали? Вот пускай теперь всему городу предложат, как вылезать из этого. Попробуют хотя бы.
9: Слушай, всему не всему, но тут реально полгорода собралось. Ну не пол, ладно, но 1008, даже 9.
7: Все равно скажут, что 50 человек было максимум.
9: На этот случай записываем. Все запишем. В морду ткнем тварям, никакой блок не устоит. СМИ пусть сидят носом в жопе, трансляция все равно идет. Там уже 70... Опа! 150 тысяч
7: да
9: смотрят.
7: Да ладно!
9: Ну, сейчас ты выступишь, потом все эти мессенджеры валим будут знать.
7: Ну, пошли, что ли?
6: Ваня, погоди.
7: Ле, все будет хорошо. Там больница нормальная, врачи тоже, я поспрашивал. Я же со всеми перезнакомился, когда мне руку тут собирали. Отделение другое, как говорится, но ребята сказали... В инфекционке очень толковый специалист.
6: Нет, погоди. Вань, ты сейчас не выступай, не время.
7: А с чего это? Наоборот же, самое время. Мы же примерно того и ждали, то есть...
6: Обстоятельства изменились. Сейчас они виновного ищут. Кто под руку подвернется, тот и виновный.
7: И что?
6: Ты выступишь, ты и подвернешься.
7: И что? Посадят?
6: Ну, во-первых, могут, хотя вряд ли, но могут. Во-вторых, а это важнее, заметят и перекроют все дороги. И вообще кислород перекроют.
7: Именно если выступлю.
6: Да. Если не выступишь, договороспособен. С тобой можно работать, если выступишь смутьян. А им нельзя, чтобы смутьян оказался выгодоприобретателем. На тебе поставят жирный крест.
7: Да, похрену, как говорится. Лен, ну ты правда думаешь, что им трусы нужны? И эти... Как они? У Пушкина в школе проходили...
6: Молчали на блаженство да. на свете. Это Грибоедов. Да, именно так. А на тебе слишком много завязано. На тебе крест поставят. Все. Мы без ничего остались. Все сначала начинать.
7: Лен, ну что ты сочиняешь, а? Ну что на мне завязано? Я как все. Я и сам не хотел, как говорится. Ну хорошо, вон Артема двинем.
8: А, сейчас.
7: Да, да. Полину, она красивая. Тебя хотя бы.
6: Меня исключено, остальных бестолку. От области только с тобой говорили. И буду дальше говорить, если сейчас глупости не наделаешь.
7: Это все, ну...
6: Иван, я просто прошу. Там и без тебя есть кому.
11: И убрать свалку завтра же! Пусть сами говно свою жрут, сволочи! Пусть сами дохнут! Детей же не пожалели! Детей!
6: А ты вот так хочешь?
7: Чего так-то сразу?
6: А тебе есть что сказать, кроме этого?
7: Ну уж найду.
6: Иван!
7: Да ладно! Тогда что?
6: Ничего. Это все просто пар выпустить. Ничего не даст. И последствий никаких не будет. Просто возможность для нас.
9: Карьеру на детских трупах делать будем.
6: Для всех нас просто возможность. Надо пользоваться. А подставляться не надо. Герои довезут в лучшем случае до границы Сарасовска. А там их развернут, а то и примут. Админка, могут уголовку припаять.
7: А что делать-то?
6: Что делать? Разобрать свалку прямо сейчас, как угодно. Руками, ногами, всем городом, неделю не вылезать, но разобрать. Что можно сжечь, что нельзя зарыть предельно быстро. За месяц-полтора можно справиться. Потом обеззараживать землю. Это еще месяца два. Сейчас время разбирать и выжигать свалку метр за метром. А мы медлим.
7: Опа! Ну вот я тормоз. Так вот, чем этот Степан занимается?
6: Какой Степан?
7: Ну, который бывший олигарх. Привет тебе еще передавал, помнишь?
6: В смысле, чем он занимается?
7: Он сидит в центре свалки, разбирает ее на куче и жжет.
6: Вот тебе и настоящий герой. Пока мы тут ждем и детей травить позволяем.
1: Больница города Чупов. Перед палатой реанимации.
12: Кто у вас? А у меня дочка и сын. Сепсис печени и почек. В системе оба. Но говорят, уже получше. Из реанимации сегодня перевести должны.
13: Господи, сто раз им толдычило! Нельзя из крана в чайник! Через фильтр надо!
1: Лена навещает дочь Сашу и ее подругу Ксюшу.
2: Алекс, Сашин бойфренд умер накануне.
14: Алекс, Сашин бойфренд умер накануне.
12: Там важный какой-то умер. Говорят, сынок чей-то.
15: Там важный какой-то умер.
12: Не слышали?
15: Говорят, сынок чей-то.
12: Зама губернаторского сынок.
15: Не слышали?
16: Чуть ли не зама губернаторского сынок-то. Может хоть сейчас шевелиться начнут.
17: Да никто ничего не начнет, мам. Он не настоящий же племянник. Вот никто и ничего не будет.
6: В смысле не настоящий?
17: Да не было у Алекса никаких родственников, кроме матери, которая то ли была сиротой, то ли... Порвала отношения с родственниками, а потом умерла, когда Алекс учился на втором курсе.
6: А откуда Алекс деньги брал? Чтобы платить, ну и на остальное. Машина-то у него, ух, какая была, я видела. Гелендваген, что ли?
17: БМВ, да, он хорошо поднялся.
6: А на чем?
17: Ну, на разном. Он китайские айфоны продавал, то есть смарты, Xiaomi, ZTE и так далее.
6: На этом можно БМВ купить?
17: Он... Первым Xiaomi возить начал, они поперли. Заказы на три области, через полгода машину купил, вот.
6: Лучше бы квартиру.
18: Не, квартиру, говорил, зачем? Квартира, говорит, жене нужна, а мужу колеса.
17: Матвея вчера увезли родители в нормальное место, какую-то крутую больницу. А он даже не попрощался с Ксюхой. Они не предложили взять ее с собой. Даже оправдываться не попытались, что машина маленькая и так далее, что подлецы там обычно говорят. И спасибо не сказали ни врачам, которые вытянули Матвея с того света, ни тебе, что ты спасла всех, примчалась на бывшую Ленина, как поняла, что телефоны наши не отвечают.
6: Все равно я опоздала, конечно. Непростительно опоздала.
18: У Алекса печень больная с детства. Он желтухой болел, поэтому даже не пил никогда. Сам всех угощал только. Поэтому не вытащили, врачи говорят. Саш, можно, пожалуйста, я к себе в палату пойду?
17: Ага.
18: До свидания, Елена Игоревна.
6: Ксюша?
18: Я нормально. Спина просто болит. И Алекса жалко.
6: Алекс, Алекс. Ох, Алекс, Алекс. Бедный мальчик.
17: Мама, хороший был.
6: Ксюша про Матвея говорит что-нибудь?
17: Ничего не говорит. Ни разу со вчера как нет его.
6: А его, считай, нет.
17: Да. Да, и это хорошо на самом деле. Ничего не держит.
6: Что значит ничего не держит, Саша?
17: Что вот этим дышать? Нет уж. И я тоже не буду. Не могу я, мам. Не могу здесь. Уедем.
6: Я-то подумала. В смысле, в Сарасовск? Там, конечно, возможности...
17: Ты что, Сарасовск? Я уже там. Какие там, мам, возможности? Не воняет, и то спасибо, конечно. Но там отстой. Мы в Москву или за границу хотим?
6: И что там делать? О, в Москве-то ладно. Подожди, а за границей? Язык, конечно, есть у тебя, но...
17: Мам, ну ты же видишь, что здесь и как. Я хотела, чтобы дом как секретик был. Помнишь, ты рассказывала? Чтобы даже если далеко уехал, всегда можно вернуться, раскопать, порадоваться. А сейчас раскапывать противно. Черви, помойка везде. И здесь в прямом смысле, там в переносном. Они все украдут и продадут, остальное засрут и уедут. А нам оставайся, лучше мы пораньше уедем.
6: А мы?
17: Ну, устрою, заберу тебя, если захочешь, но... Ты же не захочешь, и папа не захочет тем более. Опять начнете, это наша родина, где родился, там и пригодился, вот это все. Пригодился, ага. Пригодился тот, у кого папа генерал или чей надо друг. А вы у меня что-то не удались.
6: Ну, прости, впредь будем стараться лучше.
17: Нам тут ничего не осталось. Нам точно, да и вам. Даже ты спорить не будешь, правильно?
6: Я 100 раз что и говорила, это то, что нельзя поддаваться обстоятельствам. Потому что, знаешь, Саш, если бежать от трудностей, то скоро бежать некуда будет. Везде трудно. Думаешь, ждут тебя в Москве? А тем более в Америке.
17: В Канаде ждут, в Австралии.
6: А здесь не ждут, да?
19: Вот вы где.
17: Пап, ну не надо так часто приходить, я ж просила.
6: Саш, пойду я. Завтра забегу и сухари принесу.
17: Не надо, нам нельзя все равно.
6: Сухари всегда можно.
19: Митрофанов хотел, чтобы Лена дождалась его, или еще что. Лена вникать не собиралась. Поздно. Лена коснулась плеча Саши и ушла.
3: Опаздывать Лена ненавидела, а на такси тратиться не хотела. Чернышевского была полупустынна, как все улицы Чупова в последние полгода. У крыльца трехэтажного здания потребнадзора и санэпидемстанции стоял пикетчик, плотно закутанный в черно-серебристую одежду высокий парень с плакатом «Люди умирают, измените ПДК, введите ЧС». Пикетчик, зажав плакат под мышкой, пытался удержать мужика в неброской темной одежде. Джинсы, куртка, вязаная шапка – все как у всех. А тот, весело отругиваясь, метнул что-то в здание.
20: Козлы! Убийцы!
21: Перестань!
22: Мужичок был тот самый провокатор Миша, приходивший в чайхану со смутьянскими речами. Миша выждал, пока полицейские приблизятся вплотную, толкнул пикетчика так, что тот влетел полицейским в объятия, а одного из них даже сшиб наземь,
23: а сам скорым шагом пошел прочь.
24: Это вон тот кидал! Вон.
25: Чао, бомбина, сори!
3: Лена оглянулась на ходу и резко остановилась.
26: Дурная, тоже ПБД захотела.
3: Лена с хрустом переступила по стеклам, снова поскользнулась и вцепилась в холодные прутья решетки крыльца.
0: «Вы что творите, уроды?»
3: В двух шагах перед ней крутилась неуклюжая, медленная драка.
0: «Ребят, вы чего?»
3: Лена поняла, что не успевает оценить ни обстановку, ни даже понять, что творит.
20: «Посадят, дурак!»
3: Все менялось слишком быстро, как-то сокрушительно не кстати и к худшему.
0: «Ой! Эй, хорош!»
20: «Буду стрелять на поражение!»
3: От крыльца пистолет казался маленьким и игрушечным. «Убьет!» — поняла Лена.
0: «А, со стволом ты храбрый, смотрю! Ну, стреляй!»
20: «Стреляю!»
3: Лена попыталась крикнуть, а голоса не было, да и выстрел хлопнул как-то плоско и звонко, не по-настоящему. Все вздрогнули и замерли, даже полицейский. Он стоял и смотрел с недоумением на руку. Лена решила, что там пистолета уже нет, но поняла, что есть. Просто видится маленьким, потому что срез дула направлен как раз на нее. Сознание, опять не успевшее за глазами, стронулось, и Лена, как в замедленном повторе телепередачи, разобрала, что пикетчик за полсекунды до выстрела успел, смешно задрав ногу, пнуть полицейского в локоть. Повезло нападавшему, да и Лене повезло, и пуля не попала, и испугаться не успела. Она на всякий случай ощупала себя и посмотрела через плечо, но дырок не обнаружила.
4: «Иди отсюда, дура!»
3: Лена огляделась и увидела все-таки пробоину. Пуля вошла в деревянные перила в метре от того места, где стояла Лена. На уровне ее головы. Она пошла прочь. Торопливо, ни о чем не думая и не очень понимая, куда мчиться и зачем. Лишь через пару кварталов Лена сообразила, что бежит навстречу с Салтыковым.
5: Ресторан «Бастон».
6: Ой, извини, задержалась. 15 минут опоздала. А умереть еще быстрее могла. Ты про пороховую пробу знаешь?
8: Застрелила кого-то? Тогда лучше прямо сейчас в баню. Заодно прогреешься, вон, нос не дышит.
6: Да я расту, из кабака в баню меня еще никто не приглашал.
8: Лена, из твоих рук хоть чашку с ядом. С тобой в любой момент и куда угодно. Тем более теперь. Что случилось-то?
6: И Лена неожиданно для себя все ему рассказала.
8: Улыба такая, вот неугомонный.
6: А ты его знаешь, что ли?
8: Наслышан. Правильно делаешь, что опасаешься. Через него куча народу села. Самого разного. Анархисты, исламисты, либерасты, родноверы, просто студентки. Реально умелая сволочь.
6: Голову ему скрутить. Вот так пуля прошла.
8: Теперь 100 лет жить будешь. А этому-то чего голову скручивать? Ну, скрутишь. Тут же 5 новых придут. Таких теперь знаешь сколько? О, любое громкое дело возьми.
6: Слушай, извини, Гера, я не буду брать дело. Лучше ты про дело побыстрее. Мне в больницу скоро. Давай без обидников. Чего звал?
8: Ну, давай. А чего в больницу-то?
6: Ну, к Саше же.
8: Как Саша?
6: Ну, как? Отравили, друга убили, кругом ад. Как она? Уехать хочет.
8: Можно понять?
6: Всех всегда можно понять, но не всегда нужно. Чего это ты так электоратом-то раскидываешься? Твоя задача его на месте удерживать. Один человек, один голос и много налогов. Уедут, а как с патроном будешь объясняться?
8: Трудно воевать, кончились патроны. Надо было сразу сказать, прости, я больше не работаю с Митрофановым.
6: Ох, какая прелесть. А, молодец, девчонка. Сожрала все-таки тебя. И всех еще сожрет, помяните.
8: Если ты про Оксану Викторовну, то не сожрала и не сожрет. Ну, не в нашем кругу точно. Она тоже не работает на Митрофанова. Ну и вообще у них там.
10: Цыпленок в зелени. Стейк медиум рейр. Приятного аппетита.
8: О, умеют, если хотят. Медиум рейр. Как и заказывали. Лен, ты ешь, голодная же.
6: А что стряслось-то?
8: Мальчик то ли вырос, то ли рехнулся. Скорее второе, учитывая, что тебя к этой дернул. Тони так это, потом я шпион Губера, а Оксана Викторовна мой подголосок. Ладно, не подстилка, хотя не удивлюсь, если он и это предъявил.
6: А было что предъявлять?
8: Ну, Лен, блин, я хоть раз давал повод.
6: Ты джентльмен. Так он что, послал вас и дальше что?
8: Сказал, что снимается, а мы идем нахрен. Потом сказал, что мы по-любому идем нахрен. Оно идет в главы и устроит всем козью морду. Первым конкретно Нечаеву.
6: А кто это, напомни?
8: Глава администрации Губера, вообще-то. Он приезжал. А ты не в курсе. Короче, правая рука и главный по выборам в области. И наш мальчик хочет его порвать.
6: Узнаю старика. А за что?
8: Не, ну тот сам дурак, конечно. Крутого дал. Говорит, прекратить истерику, какая вам ЧС. Подумаешь, у нескольких человек животики заболели. Просрутся, ничего страшного. Он извинился сразу, но... Ну, дурак, говорю же. Ну и все. Митрофанов в бутылку, Нечаев ему грозить. Ну и все посыпалось, вся схема на бок, все в истерике. Никто не знает, что делать.
6: Странный вы, ей-богу, что делать? У вас Бехтин есть, хоть его ставьте, хоть зица любого.
8: Исключено. Нужно решение, хотя бы временное, а не козел отпущения.
6: А сами вы не хотите, да? Ну, Нечаев, в смысле, или Губер? Просто потому, что сами не знаете ни решения, ни раскладов, поэтому хотите свалить на кого-то и держаться в стороне, да? Тогда отдавайте федералам. Хоть через ЧС, хоть не знаю, как угодно.
8: А тогда, Лен, это все федеральная зона ответственности. Причем отвечать и решать будут силовики, как придумают и как умеют. Это значит дела на всех. Широким неводом, с посадками. Чтоб никто не думал, что особенный и свободный. Марокко на 3-4 года или дольше. Весь город раком, без просвета. Потому что, знаешь ли, завести дело – это просто бумажку подписать, а закрыть – это деньги с каждого. Большие, не представляешь, какие. И, само собой, не скажется на свалке. Вообще никак. Все будет так же и хуже, но с посадками. Отдать федералам, да? Лично я вот ровно сейчас могу. Специально для тебя. Отдать? Правда хочешь?
6: Ну что, теперь обратно проситься будешь, что ли? Об этом, что ли, хотел сегодня?
8: Примешь?
6: Ну вот, вряд ли. Да и поздно вообще.
8: А на твои с Иваном Сергеевичем дела это все не повлияет?
6: Ну а как? Это не мои с Иваном Сергеевичем дела. Ну это, я не знаю, это для всех тупо вопрос жизни и смерти.
8: Тогда, Лен, у меня к вам, но пока в основном к тебе. Новое предложение. Вернее, уточненное предложение старого. Ведем Ивана Сергеевича не федеральным смотрящим, а главой города. Ну, по текущей схеме, короче, как вы и добиваетесь. В депутаты, оттуда главой. Согласование на всех уровнях беру на себя.
1: Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Бывшая Ленина». По одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большой».

Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева.

0: Продолжение следует. Радио России. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте! В студии Инна Зотова, в эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые обязательно должны быть счастливы. Вот только постараться для этого порой нужно всем миром, миром взрослых. «Дети – это счастье», скажут одни. «Дети – это проблемы», возразят другие. «Дети – это что-то новое и неизвестное в жизни», ответят третьи. И все, пожалуй, будут правы. Подтверждение – история, которую сейчас расскажет Геннадий Сырков.
3: История с продолжением.
4: В семье появился трудный подросток. Вообще-то дети трудными становятся в известный момент своей жизни. Иногда они превращаются в них даже из ангелочков. Но в приемных семьях трудный характер мальчика или девочки может стать совершенно неожиданным подарком родителям. У Светланы из Воронежа все так и происходило.
5: Лешу мы вообще спонтанно взяли. Просто мы когда Рому брали, оказалось, что есть брат Леша. Через 3 месяца после Ромы мы взяли Лешу, 12-летнего подростка, пубертатном полностью состоянии, поэтому с Лешей было много проблем. Так он был добрый, Леша, но он был в таком состоянии обиженном. Они, детки, особенно подростки, рассчитывают на то, что родственники их обязательно заберут. Когда у тебя много родственников, и никто не хочет брать, ты 4 года в детском доме, как нам рассказывали в школе приемных родителей, значит, 4 года они будут привыкать. Ну, так и примерно прошло 4 года, пока они влились в нашу семью. Конечно, было сложно, тем более это первые приемные дети.
4: Младшему брату Роме было 4 года, 5-я группа здоровья, ну то есть все серьезно. Мальчик самостоятельно не ходил, а Светлана и ее муж Владимир в тот момент уже воспитывали 3 детей, рожденных в браке. Самым старшим ребенком в семье была дочка Лиза, потом шел Герман, а младшему Матвею не исполнилось еще и года. Хотелось хотя бы кому-то из детей-сирот помочь, объяснит мама свое желание взять еще и приемного ребенка. И вот один за одним пополнилась семья мальчиками из детского дома. Алексей, помним, приехал отдельно от Ромы.
6: Когда меня папа забрал, и вот первый день, когда я только зашел в квартиру, я прям идеально помню. Первое впечатление было непонятно, как будто в гости пришел. Еще не был знаком с мамой. Внутри было как-то все странно, непонятно и незнакомо.
4: Алексей подтвердит, до последнего ждал, что его заберет родная и непутевая мама. Даже когда узнал, что его готова принять та же семья, в которую уже уехал младший брат, мелькнула мысль, а вдруг именно сейчас за мной мама и приедет. В общем, Алексей в тот момент, конечно, был в смятении.
6: Я помню такую ситуацию, когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете. Очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Мне кажется, в первый день имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
4: Сделаю я, наверное, небольшое отступление. Мама Света все интервью мне рассказывала, какой Леша хороший. Он вырос, стал самостоятельным, он строит крыши, и он любящий и заботливый сын. Ну а я вот журналюга выбрал из ее рассказа один негатив. Наковырял оттуда пакостных историй. Что ж, если Леша был непростым подростком, и мы решили об этом рассказать, нужно нам все и увидеть. Рассказывайте, скомандую я маме.
5: Как-то позвонили, сказали, ваш сын пойман за воровство. А у меня...

0: Начальник муж, опекун был. Я ему звоню, Леша там в милиции, его поймали в магазине. Мальчишки подговорили на слабое, и они пошли в торговый центр воровать. Муж говорит, да, я где-то на заказе, за городом, пусть посидит там в камере, подумает. И вот он приехал к вечеру, пошел. Ну, он, конечно, подумал, Леша, больше такого не повторялось. Вот такие истории были. И разные. Часто вызывали в школу. Часто прогуливал в школу. Но он в основном ленивый был. И были претензии из-за того, что где-то он там гуляет, ничего не делает. Вот такие вот моменты.
1: Про уборку. Вот семья-то большая. Собак выглядит, потому что мама, папа работают с утра до вечера. Прибраться. Ну, конечно, это я не один делал. Еще же есть дети в семье. Помогали, конечно. Как старший брат меня учили, чтобы я учил своих братьев. Ну, уборкам, готовкам, то есть каким-то банальным вещам, там, картошку чистить. Не, потом, когда уже мне это начало не нравиться, когда я уже понял, что не хочу подростковые такие вещи, приходилось, надо.
2: Ругались с мамой, не говорили никогда. Вообще ты мне не мама. Уйду обратно в детский дом.
1: Только со злости я такое говорил, но потом приходил и извинялся, потому что я понимал, что я так неправильно говорить.
3: Очень быстро Светлана обнаружила, что с учебой у Алексея проблемы просто аховые.
0: Вот Леша пришел к нам в 12 лет, он не знал, что такое сумма. Про часы я вообще молчу. Часы для них и для всех проблема. Я говорю, что такое сумма? Он говорит, я не знаю. Еле-еле читал, а мы в 5-й класс перешли. В школу пошли в Воронеже, а там такие школы хорошие, гимназии. Кто его там будет тянуть? Никто. Все это, конечно, легло на меня. Бились-бились. Леша психовал. Это же все нервы, это стрессы. Просто надо было отпустить. Просто есть дети, которые не смогут учиться так, как, допустим, твои дети учатся.
1: Очень было трудно. И для нее, и для меня.
3: Да я на тот момент толком читать и писать не умел, подтвердит слова мамы сам Алексей. Родителям даже пришлось купить 5-класснику тетради для прописей, ну те, по которым учат в начальных классах. Но труднее всего было с математикой. Занимались с мамой по вечерам.
1: Сидишь, плачешь, не понимаешь, когда пойдешь спать, и не хочешь эту математику учить. Но это уже сейчас более светлые, такие смешные воспоминания.
0: Вот что такое друг? И вот смотри, вот тебе яблоко делят, допустим, на 5 частей, там, 1/5. И он даже вот такие примеры не понимал. Я думаю, ну как не понимаешь? Все же понимают, а он не все.
2: Светлана, скажите честно, вот в этот момент отчаяния и таких вот мыслей «не моя кровь».
0: Да-да, конечно, были. Думаешь, ах, злишься. Это даже не в крови дело. Они же, понимаете, когда они хотят учиться, ты мне не мать могут заявить. Или что ты ко мне лезешь? Поэтому, конечно, срывались, бывало всякое. Бывало, бегал как-то в деревню, мы поехали, бабушке был огород, говорю, копаем огород все вместе. А я не буду. Как ты его заставишь? И вот я бегала с ним по всей деревне, но потом вернулся к ночи, идти некуда. Вот сейчас он приезжает взрослым, говорит, мам, ох, хорошо, что ты меня взяла. Я, говорит, связывался со своими друзьями, которые у меня 8 лет были. Они все живут вообще, там же Кемеровская область не богатая, работы особо нету. Все пьют, говорят, живут в том же доме, где их родители жили. То есть те же обстоятельства. А здесь он вырос, 9 классов закончил, 3 года в технику бросил. Но хочет восстановиться. Он работает в бригаде, он уже 4 года работает. На частных домах делают крыши.
3: Как произошло чудесное превращение трудного подростка в разумного юношу? Алексей рос, к домашним обязанностям привыкал. Но учебу наладить не удалось. Мама ходила в школу, просила учителей ставить хотя бы 3. Так Леша закончил 9 классов. Но экзамен по географии все же завалил. Пришлось пересдавать. Но в итоге, вы слышали, парень пошел учиться в техникум. Потом, правда, ушел и оттуда. Но начал жить самостоятельно. Родители помогли получить положенную по закону квартиру. Но предлагая вновь вернуться в прошлое. Светлана, вы себе как-то объясняли, почему было так? Я задам этот вопрос, имея в виду прежде всего серьезное отставание Алексея в учебе. Схожие проблемы были и у его младшего брата Романа, но их не было у других детей. Светлана скажет, что думала.
0: Вот сейчас, анализируя все это, я думаю, что нужно брать детей со взрослой позиции. То есть понимать, что от них нечего ожидать, и принимать их такими, какие есть. А у нас мы принимаем детей, вот сейчас мы с них такое слепим, а у них мама наркоманка. Что там можно слепить? Откуда от мамы такой ребенок, который понимает математику, ну, грубо, да?
3: Ваш рассказ, Светлана, будут слушать тысячи людей, и они из него получат подтверждение. Все-таки гены имеют значение. Какая мать ребенка зачала, выносила и родила? каким был папа, пьющим, например, или не пьющим, кем и как ребенок воспитывался в конце концов, если это уже отрок или подросток. То есть у приемных родителей есть и этот риск. Так я скажу маме из Воронежа, и она не очень громко согласится. Да, это так. Но следом, намного громче, произнесет другую фразу.
0: Но это же не повод не брать. То есть зачем мы берем? Мы же не можем из чужого ребенка сделать своего. Нет, конечно. А это чужой ребенок. Откуда мы знаем, какие родители, как их воспитывали? Хорошо, если год ребенку, до 3 лет они еще более-менее пластичны. Но потом-то все уже у тебя ребенок такой, какой есть. Он же не может свои проблемы сам решить. Мы взрослые, на это и нужны, чтобы помочь ему какие-то вопросы решить.
3: Так если ребенок до конца не твой, кто ему тогда вы? Больше воспитатель, наставник? А Светлана ответит: нет, все-таки я для своих приемных детей мама. А я тогда спрошу: да как же это сочетается? Надо видеть в сыне или дочери чужого ребенка, но и себя при этом все-таки считать и чувствовать его мамой. Светлана честно признается, что не может это объяснить. И добавит, что любит и всегда любила и Лешу, и Рому, и просто обожает приемную дочь Лию, которая, к слову, учится в частной гимназии. Она радость, она принцесса, но со старшей дочерью Лизой, которая уже вышла замуж и получает высшее образование, у мамы все же другая и особенная связь. Ну а приемные дети никогда не упрекали вас в том, что видите эту разницу. Окажется, что мы вышли на новую и тоже важную тему.
0: Мне кажется, больше от родных детей у меня таких моментов, чем от приемных. Вот Леша пришел, я с мужем со своим говорю: вот у Рома есть брат, надо его взять, 12 лет помощником будет. А на самом деле это получилось совершенно по-другому. Никаким помощником он не был. 4 года у нас вообще притирки очень серьезные были. Я работала, всех детей выгребала Лиза. Лиза была и мамой, и папой, когда мы на работе, и за Лешей следила, и кушать им приготовит. Пока Леша 4 года вникал, ну потом Леша стал помогать и картошку, и посуду мыть. Конечно, очень сильно перепадает родным детям, потому что внимание сначала было же на родных детей много, а потом раз, внимание переключается.
2: И что говорят дети родные?
0: Сейчас Лиза говорит: не, мне детей не надо точно, мне твоих хватило. Но я думаю, что это тоже время, подрастет, осознает. Дети, конечно, говорили: зачем мы взяли? То есть всякие были истории. Допустим, Лея что-то там творит у мальчишек. Уже столько лет прошло, они могут до сих пор сказать: зачем мы ее взяли с детского дома? Ну, просто эмоции подростковые. Потом в настольную игру все вместе поиграем. Сближает это их. Начинают нормально друг с другом себя вести. Ну, то есть надо просто такие какие-то объединяющие семью. Или пошли вместе уберемся где-то. Тогда они между собой сближаются.
3: Но ведь в этом упреке тоже есть доля правды. Светлана ответит, что да, упрек старшей дочери справедлив. 100% так. Но большой семье по-другому быть и не могло.
0: Мне кажется, это неизбежно. Просто 2 маленьких детей было. Мы взяли Рому инвалида. Это получается 3. Герману и Роме 4 года, а Матвейке 2. Вот Лизе было 14 лет. И тут Леша пришел, подросток, который нам устроил кардебалет. Поэтому...
2: Слушайте, прямо спрошу. Точнее, вот такой упрек можете услышать, что свою потребность в материнстве и свою потребность помочь другому человеку вы реализовывали за счет другого человека, в частности, своей старшей дочери.
0: Ну, конечно, можно так сказать. Не потребность в материнстве, а потребность помочь другому человеку, да. Ну, мне кажется, в таких больших семьях везде так.
3: Но есть и простое возражение. Не можешь потянуть – не бери. Светлана ответит: да мне потом так и говорила старшая дочь. Вот съеду от тебя, тогда и бери новых детей. Но все равно семейные обязанности не только чего-то лишили 14-летнюю девочку, но и ей тоже многое дали, будет убеждать меня Светлана.
0: Вот эти вот моменты, они ребенка приучают к ответственности. Теперь 25 лет ей, конечно, она гиперответственная. На работе там ее очень сильно хвалят. Она, может быть, и не хочет своих пока детей, потому что понимает, что какие-то зоны ответственности не закрыты. Поэтому все равно это ей был урок какой-то. Она хорошо общается с детьми, находит общий язык. Лиза в этом плане, я думаю, что лучше меня состоялась.
2: Ну ладно. У вас тоже путь такой серьезный.
3: У меня найдется еще одно возражение. А разве гиперответственность всегда хорошее качество? Где-нибудь 30 лет гиперответственный человек может осознать, что другие вовсю пользуются этой его особенностью. Но я так подумаю и ничего не скажу. Нельзя построить идеальные отношения в семье. И да, нашим детям всегда будет о чем рассказать своему психотерапевту, воспользуясь этим уже вполне расхожим трюизмом.
0: Мы поговорили с вами, какие-то такие плохие моменты. Но когда ты видишь, что ребенок инвалид, первый раз на море, визжит от радости, как ему нравятся эти волны. Для них это такие впечатления, что их кто-то любит, кому-то ты нужен. Вот Леша сейчас вырос, и он приезжает, мне помогает, если что-то мне нужно. Допустим, тяжелая работа мужская. Сейчас мы недавно взяли 3 девочек с Кемерово. Леша мне первый сказал: «Мама, зачем ты берешь? Когда ты будешь отдыхать?» Ну вот он старается заботиться. Ну пока он живет отдельно, налаживает свою жизнь. Это для меня ценно, что он приезжает ко мне. Я рада, что у меня получилось сейчас из Лёши вырастить. Надеюсь, что у него все будет хорошо. Закончит он все-таки обучение. Но, по крайней мере, получился честный, добрый человек, который понимает, что такое справедливость, не полезет в всякую ерунду.
3: Мама Света любуется Алексеем таким, каким он стал. А его самого я спрошу. Но не только же вы ссорились из-за уроков. Чувствовали, что мама все-таки любит вас?
1: Конечно, да. Не, ну она и так просто подходила, говорила: «Я тебя люблю», аж до слез было. Особенно она говорила это после каких-то уроков. Ну, когда уроки сделали, там поругались, что-то, она подойдет, обнимет, ну, как бы кнут и пряник. И я подходил, говорил, я помню. А сейчас, когда я повзрослел, еще обличить стали. Поцелую, обниму, там, все дела. Мама же.
3: 3 девочки из детского дома, о которых сказала Светлана, родные сестры. Только-только появились в семье, недели за 3 до моего звонка. Родители тоже не стали их разлучать. Старшая из сестер, я думаю, будет помогать воспитывать младшую. В общем, хороший повод продолжить рассказ о семье Светланы через некоторое время.
4: Продолжение следует. Каждый раз, рассказывая истории, подобные сегодняшней, мы очень надеемся, что когда-нибудь героями счастливых событий станут и наши юные подопечные. Поэтому снова и снова напоминаем о ребятах, с которыми познакомили вас в прошлых выпусках радиожурнала. Они не братья и сестры, многие даже не знакомы друг с другом. Но все живут в одном регионе, в Хабаровском крае. И главная проблема у них тоже одна на всех. У этих мальчишек и девчонок пока нет рядом людей, которых можно было бы назвать близкими и родными. А в доме, где растут дети, – казенные стены.
5: Где ты, мама?
4: Рустам – голубоглазый красавец-брюнет. Хорошо учится в школе, увлекается спортом, артистичен и общителен. Социальный педагог детдома Анна Михайловна Утробина знает Рустама давно.
6: Помню хорошо день, осень, когда он к нам поступил. Это было 5 лет назад. Ну, просто у него такая судьба, что у его мамы, она сейчас 2-й раз замужем, там есть 2 детей, она их воспитывает. Она была ограничена в родительских правах, когда еще на тот момент была одна девчонка. И мама в отношении девочки восстановилась в родительских правах, потому что она с отцом проживала. В отношении Рустама она не стала. Каково ребенку 10 лет понимать, что тебе нужны дети, а я не нужен? Это не каждый ребенок переживет. Но вот Рустам за последнее время повзрослел, стал много спокойнее.
4: Недавно Рустаму исполнилось 16 лет. Он оканчивает 9 класс, планирует поступить в колледж и мечтает стать тренером.
6: Он хочет семью. Он же сам подошел к нам, сказал: «Я хочу попробовать найти семью».
7: Рустам, вот если какие-то люди тобой заинтересуются, может быть, позовут в гости, ты как к этому отнесешься?
8: Я нормально отнесусь. Познакомлюсь, конечно, сначала.
7: А скажи, вот сын в семье каким должен быть?
8: Ну, сын должен быть как отец, наверное. Храбрым, отстаивать достоинство своей семьи.
4: У 11-летней Полины глаза тоже голубые. А еще светлые волнистые волосы, доверчивый взгляд и смущенная улыбка. Вот что говорит о девочке ее воспитатель Татьяна Шевцова.
9: Она очень такая чуткая. Помощница у нас первая на группе. Безотказно, дела доводит ответственно, заботливая. У нас бывает, когда детки приходят младше по возрасту, проявляют к ним заботу. С ними нянькается, играет, ухаживает за детками.
4: В учебе третьекласснице дается не все, но она старается. В свободное время любит петь, а еще читать стихи и сказки. И не только читать.
10: Я придумала сказку про зайца и волка.
7: Ух ты! И что они у тебя там делают? Они дружат или враждуют?
10: Ну, сначала они враги были, но они подружились, потому что заяц летом серенький. Волк подумал, что заяц, он волчонок.
7: А скажи, ты бы хотела превратиться в какое-нибудь волшебное существо?
10: Да, я бы хотела превратиться в кошку с алмазом, но магическая.
7: А желание исполнять она умеет?
10: Да.
7: Ну вот ты бы какое желание загадала?
10: Пойти в приемную семью.
4: Русоволосой Насте недавно исполнилось 14 лет. Она окончила 7 класс.
7: Как учеба?
10: Ну, все отлично, стараюсь, получаю хорошие отметки. Люблю точные науки, мне очень нравится геометрия, алгебра. Мне очень нравится добиваться целей, как, например, задачи математики. Дано писать, например, цели на день. Вот что у меня есть? У меня есть я, у меня есть своя сила воли, и я хочу добиться. Вот, и доказываю.
7: Понятно. А с гуманитарными предметами как у тебя дела?
10: Они мне чуть-чуть посложнее даются, но все равно я отрабатываю все дома, сама себе пересказываю, что я прочитала и что я узнала.
4: Какая решительная и ответственная девочка. А что скажет ее воспитатель Виктория Курилович?
11: Настя у нас очень интеллектуально развита. С ней можно говорить почти как со взрослым человеком на некоторые темы. Помимо этого, она очень многим интересуется, задает вопросы, на которые просто невозможно не ответить. Очень усидчивый, действительно хорошо учится. Если что-то не дается по учебе, она обязательно это получит и доведет до совершенства именно. Она любое дело доводит до конца. Очень артистично, поет, танцует. Наверное, нет никакого такого дела, которое она не сможет сделать.
4: Настя тоже очень хотела бы уехать из детского дома в семью. В любой регион, пусть даже и далекий от Хабаровского края. На сегодня все. Сайт социального проекта «Детский вопрос» – дети.радиорус.ру. Здесь мы разместили полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А самое главное, в детской галерее и в листе ожидания вы увидите фотографии и анкеты мальчишек и девчонок, которые ждут своих будущих родителей в разных регионах нашей огромной страны. В студии была Инна Зотова. До встречи через неделю.
12: Детский вопрос. Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
13: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
12: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина. По будням в Москве в 13:10.
13: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.
12: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
15: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
16: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
17: Мы можем предположить, что речь идет о Усть-Тынских болотах.
16: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
12: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
19: Радость или грусть нас ждут потом.
18: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
12: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
20: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
21: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
12: Радио России. Главное радио страны.
22: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
23: Тебя сравнить бы надо с песней с
0: соловьиною.
1: Здесь только миг между прошлым и будущим.
22: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин поблагодарил военнослужащих армии России и Белоруссии за четкие действия во время учений ядерных сил. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. Далее подробно. Россия и Белоруссия планируют в следующем году провести совместные тактические учения «Щит Союза-2027», сообщил Владимир Путин в ходе видеоконференц-связи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках совместных ядерных учений двух стран. Владимир Путин пообещал, что Россия и Белоруссия будут повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В частности, такая отработка будет проведена в этом году на учениях коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые пройдут на российской территории, и на учениях миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Белоруссии.
2: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза-2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений.
1: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о проверке ядерных сил. По его словам, к учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил России и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Тренировки привлекались Ту-95МС, выполнившие пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, а МиГ-31 осуществил пуск «Кинжала». Все задачи на втором этапе учения ядерных сил решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, отметили в Минобороны. В завершении президент отметил, что важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и ядерных сил. Президент добавил, что при этом Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Российская ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности.
2: Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого, десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно, и, слава богу, у нас все получается.
1: Владимир Путин поблагодарил военнослужащих армии России и Белоруссии за четкие действия во время учений ядерных сил. Восстановленная в современной России награда «Георгиевский крест за храбрость первой степени» вручается впервые в новейшей истории. Таким образом, в стране впервые появились полные кавалеры этой награды, отметил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
3: Дорогие друзья, еще раз сердечно поздравляю вас с государственными наградами. Здесь один из выступавших сказал, что очень приятно быть среди выдающихся людей. Так и есть. Среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Один из награжденных мне на ухо шепнул: «Служу трудовому народу». Вот вы делаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу.
1: Владимир Путин также отметил, что служение государству, обществу и людям объединяет всех, кто достиг значимых высот в профессии, состоялся в любимом деле. Как подчеркнул президент, лауреаты государственных наград – сильные, щедрые и смелые люди. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Подразделения южной группировки российских войск улучшили тактическое положение. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Григоровка и Марьевка Запорожской области. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 516 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В четверг «Локомотив» Казани победил местный «Акбарс» со счетом 3-2 и выиграл серию до 4 побед 4-2. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах примет участие в предстоящем товарищеском матче против сборной России, который состоится в Каире 28 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Азам. Ахмат намерен подписать контракт с защитником Антальяспора Георгием Джики, информирует телеграм-канал «Спортбаза». В трансфере 32-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер Ахмата Станислав Черчесов. С учетом того, что Антальяспор вылетел из турецкой суперлиги, переход экс-капитана «Спартака» стал более реальным. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Бусе, Карен Хачанов с Артуром Жеа. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. Также отмечу, что по итогам квалификационного турнира в основную сетку пробились две россиянки — Алина Корнеева и Елена Приданкина. Заслуженный тренер России Юрий Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону. Контракт подписан на 1 год с возможностью пролонгации на 4. А известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что, скорее всего, в сборной Беларуси вместе с Каминским появится и одна из российских биатлонисток. Напомню, в конце марта стало известно о том, что Каминский покинет сборную России по окончании сезона. Он занимал должность тренера мужской сборной России с мая 2020 года. Капитан клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби заявил о том, что не планирует завершать карьеру летом 27 года, когда истекает срок его действующего контракта. 38-летний форвард подчеркнул, что хочет играть как можно дольше. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра в пятницу 22 мая в Южно-Сахалинске плюс 13, плюс 15, преимущественно ясно, без осадков. В Красноярске плюс 7, плюс 9, облачно, без существенных осадков. В Оренбурге плюс 22, плюс 24, преимущественно ясно, также без осадков. В Волгограде плюс 28, плюс 30, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, днем кратковременные дожди, местами грозы. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

Это же первый венгерский танец. Это же Лейпцигский Гевандхаус-оркестр под управлением маэстро Рикардо Шаи. И это один из трех венгерских танцев. Их всего-то 21. Очень важно, я сразу произношу эту цифру, которая нам много раз сегодня пригодится в этой программе. Из 21 венгерского танца 3, не больше и не меньше, Брамс оркестровал собственной рукой. Первый, третий и десятый. Вот мы сейчас, собственно, их и слушаем в программе, которая является продолжением нашего брамсовского цикла и продолжением темы с самого его начала, заявленной достаточно точно, мне кажется, и, главное, просто, ясно и понятно, главные хиты Йоханнеса Брамса, по которым, собственно, и знали этого автора его современники в XIX веке. Естественно, мы уже слышали и фортепианные вальсы в четыре руки, и либо-слида вальца, то есть вальсы песни любви, и их продолжение в виде новых песен любви, то есть 52-й и 65-й опусы брамсовские. И все это действительно было главными хитами до 1869 года, пока не появился первый выпуск венгерских танцев. А вот когда он появился, изменилось все. И как был, так он и остался вершиной коммерческого успеха, потребовав через 11 лет продолжения, получив его в виде второй серии венгерских танцев, из-за чего, собственно, 21 штука общим счетом и набралась. Вот из них третий по счету, еще раз повторю, он и следующие за ним были оркестрованы самим Брамсом. Все прочие оркестровки Брамсу не принадлежат. Это Гевандхаус-оркестр в Лейпциге и Рикардо Шайи за пультом.

У нас такое сегодня с венгерскими танцами Брамса в легкой форме старомодное спортлото получается. Только там было 5 из 36, а у нас 3 из 21. И эта цифра тоже несколько раз сегодня повторится. 3 из 21 венгерского танца Брамс добровольно и охотно оркестровал, после чего категорически отказывался продолжать. Ему большие деньги сулили, в том числе за полный цикл симфонических венгерских танцев. Иногда в таком виде, правда, собранном из оркестровок разных авторов, они звучат сегодня под красивыми, завлекательными названиями. Но нет, только 3 из 21 венгерского танца, только 3, не больше и не меньше, эту цифру нам подтвердит любая энциклопедия, любой справочник музыкальный, Брамс в действительности сочинил сам. Все остальные ему не принадлежат как композитору, а являются напевами, воспоминаниями, мотивами, попавшими в его руки из самых разных источников. Особенно, что касается происхождения, темная история связывает Брамса с реальным автором его 5-го венгерского танца, вот того, который сейчас мы слышим в четырехручном фортепианном исполнении Яара Таль и Андреас Хрутхаюзен.

Вот пятый венгерский танец Брамса на самом деле чардаш, сочиненный композитором по имени Белла Келлер. Ну, Белла — это мужское имя. Более того, наверняка мы с вами помним, что у венгров строго, и тогда в австро-венгерской монархии по сию пору фамилия все-таки ставится перед именем. Поэтому говорят обычно Келлер Белло. Как бы мы ни переставляли эти имена, автор не просто известен, а еще и весьма обидчив. И более того, претензии предъявлялись, обоснованные, по поводу слишком хорошей памяти Брамса, слишком точного воспроизведения оригинальной авторской композиции в пятом венгерском танце Брамса, не принадлежащем Брамсу. Просто действительно память у Брамса была хорошая, а вера в неистребимость и подлинность народных истоков всего того, что он слышал от подлинных носителей венгерского фольклора, ну или тех, кого он считал таковыми, вера тоже, видимо, была слишком в нем крепка. Особенно если речь шла о кафе, ресторанах и других учреждениях общественного питания в Венгрии, Австрии, особенно в ее великой столице, в городе Вене. Между тем, Белла Келлер — это очень интересный автор, которого мы вам представляем с разных сторон. Он чрезвычайно успешен в качестве автора военной музыки. И вот один из его маршей, духоподъемных действительно, имперских в каком-то смысле, называется «Аполлон», и играет его военный оркестр японского города Осака.

Еще раз напомню, Белла Келлер, так зовут автора не только, кстати, пятого, но пятого как вопиющего образца чужой музыки, созданной Брамсом еще раз в качестве венгерских танцев для фортепиано в четыре руки. И вошедший в это знаменитое собрание, выходившее с 69 по 80 год 19 века с необычайным коммерческим успехом. Кстати, ровно потому Брамс и не ставил там номер опуса, что не считал эти произведения в полном и правильном смысле своими авторскими композициями. Это обработки. Это действительно нечто, написанное по мотивам. И, может быть, это антология тех венгерских мотивов, которые вообще бывают и способны радовать душу подданных Австро-Венгерской империи с ее дружбой народов, которая, уж поверьте, была не менее крепка, чем в Советском Союзе. «Aufmunterungspolka» — это мы продолжаем обозревать разные грани творчества Беллы Келлера, подлинного автора не только пятого, но прежде всего, я все-таки подчеркну, именно хитового пятого венгерского танца Брамса. Венгерские танцы Йоханнеса Брамса – это повод для многочисленных скандалов и предъявления самых разнообразных претензий, в том числе заведомо вздорных и бессмысленных. Большая часть этих претензий выглядит таким образом. Это я на самом деле все сочинил, это мои идеи, это я ему подсказал. Причем иногда на это претендовали люди, которые вообще с Брамсом в жизни не разговаривали и при всем желании претензии не могли быть правдой. А иногда основания были совсем другими, причем и серьезными, и глубокими, и при этом выдуманными, то есть заведомо лживыми. Об этом чуть позже, а пока автор, с которым Брамс действительно знаком не был, которого он по ошибке принял за венгерский народ, сочтя свой пятый венгерский танец подлинным фольклорным чардашем. А в действительности это было сочинение Беллы Келлера. Еще один образец его многогранного творчества, которое, кстати, не является при этом шедевральным ни с какой стороны, но просто очень любопытно. Романтическая увертюра. Играет ее оркестр британской военно-морской базы в Портсмуте. И как играет!

Ну и вот этот человек сочинил пятый венгерский танец Брамса, и не только его. Из подлинных хитов, из произведений, которые известны в наши дни всем и на которые откликаются самым непосредственным и живым образом сердца и умы наших современников, когда мы, собственно, их

0: самый Эдо Ременье, который...
1: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Григорьевки и Марьевки. Уничтожено свыше 40 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной и 2 станции контрбатарейной борьбы.
1: Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1205 военнослужащих. Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Палестины Хусейн Шейх обсудили по телефону ситуацию в зоне Палестино-Израильского конфликта и необходимость обеспечения перемирия в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства. Подтверждена неизменная позиция Москвы о безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого государства Палестина, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Цифровые решения и внедрение искусственного интеллекта в систему реабилитации медицинской помощи обсудили на форуме военно-медицинской реабилитации. С учетом опыта специальной операции военные медики разрабатывают и апробируют новые технологии и модели комплексной реабилитации. Как отметила замминистра обороны Анна Цивилева, по ряду направлений наша медицина опередила мировые достижения.
3: Тот опыт, который получила военная медицина, горький опыт. Но, тем не менее, за последние даже 2 года мы сделали колоссальный рывок именно в развитии технологий. Причем технологий не просто сохраняющих жизнь человеку, но и дающим возможность тем, кто получил тяжелые ранения и инвалидность, не просто жить полноценной жизнью. Вот мы сейчас как раз в процессе посещения выставки общались с этими ребятами. Но и улучшить в том числе свои результаты, в том числе физические.
1: Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В четверг «Локомотив» в Казани победил местный «Акбарс» со счетом 3-2 и выиграл серию до 4 побед 4-2. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол «Зенит» готов потратить до 50 миллионов евро на трансферы этим летом. По информации телеграм-канала «Мэш на спорте», клуб хочет приобрести 4 футболистов, центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего. В приоритете покупка футболиста топ-уровня с российским паспортом. А в список клуба уже входят Дмитрий Воробьев и Александр Сельянов из «Локомотива», а также Мингиян Бивеев из «Балтики». Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов может возглавить «Акрон», информирует инсайдер Иван Карпов. Такой сценарий возможен, если тольяттинцы сохранят прописку в РПЛ, а ЦСКА выберет иностранного тренера. Напомню, «Акрон» обыграл «Ротор» на выезде 2-0 в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Объявлен состав сборной Германии на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку включен 40-летний вратарь Мануэль Нойер, который в августе 2024 года объявлял о завершении карьеры в национальной команде. Сын Евгения Плющенко, 13-летний фигурист Александр Плющенко, будет выступать за Азербайджан. Саша получил спортивное гражданство этой страны на 5 лет. В сборной России он не состоял. В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участие и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, а занимался в моей частной академии, отметил Евгений Плющенко. Тем временем разрешение на выступление за сборную Азербайджана получила и Вероника Жилина, сообщает РИА Новости. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдал открепление 18-летней спортсменке. Олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России. Отмечу, что Гуляев был единственным кандидатом на пост главы этой организации. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 22 мая, в Магадане плюс 8, плюс 10, малооблачно, без осадков. В Мурманске плюс 13, плюс 15, облачно, с прояснениями, также без осадков. В Калининграде плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 26, плюс 28, преимущественно ясно, без осадков.

0: В Нальчике плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, днем кратковременные дожди, местами грозы. Днем в столице плюс 27, плюс 29.
1: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
2: Прерви хоть на время свои занятия.
1: Радио России представляет. Алексис Парнис. Остров Афродиты. Спектакль Государственного академического малого театра СССР.
3: Это становится интересным.
1: Кипр. 1950-е годы.
4: Лазурные заливы, древние колонны, город, все это я уже видел.
1: Английские колонизаторы приговорили патриота Кириакулиса к смерти. Кто же он на самом деле? Террорист или солдат?
5: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю. Но ведь ваш сын террорист.
1: Мать патриота, отчаявшись спасти сына, организует похищение представителя влиятельной английской семьи.
6: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза?
1: Слушайте радиоспектакль «Остров Афродиты» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Братство кино.
7: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговкин, Хитяева, эти великие артисты, свое постановочное вознаграждение отдали мне.
1: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова.
8: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
8: Радио России. Главное радио страны.
1: Радио России. Наука.
11: Российский радиоуниверситет.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня на нашем медицинском факультете в рамках нашего специального проекта «Современная травматология и ортопедия» мы отправляемся в славный Барнаул на Алтай. Мы будем говорить и о Барнаульской школе травматологии и ортопедии. Мы будем говорить и о 8-м съезде травматологов и ортопедов Сибирского федерального округа. Какое это значение имеет и для Сибири, и для всей России? Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, главному врачу Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения России в славном Барнауле, доктору медицинских наук, заслуженному врачу Российской Федерации, главному травматологу-ортопеду Сибирского федерального округа Владимиру Алексеевичу Пелеганчуку. Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
13: Добрый день.
12: Владимир Алексеевич, вы собираете в Барнауле 8-й съезд травматологов-ортопедов. Какие цели и задачи ставите перед собой и вашими коллегами? Для чего нужно такое регулярное мероприятие?
13: Ну да, уже 8-й съезд травматологов-ортопедов. Время быстротечно. Мы проводим данное мероприятие не только в городе Барнауле. В прошлом у нас 2 съезда – это город Белокуриха, это Горно-Алтайск, это Омск, Красноярск. Ну вот 2 съезда в городе Барнауле. Основная задача данного мероприятия – это обмен, конечно, в первую очередь, это обмен опытом травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа. Особенностью данного съезда является то, что мы его проводим с точки зрения работы травматологов-ортопедов с мультидисциплинарным подходом. То есть это и неврологи участвуют в работе съезда, это эндокринологи, это анестезиологи, это педиатры, Сегодня для того, чтобы пролечить пациента в качестве особенно высокотехнологичная медицинская помощь, она требует мультидисциплинарного подхода. Ну и, конечно, мы смотрим, а где мы находимся на сегодняшний день в целом Российской Федерации, на каком этапе. У нас оценивают, как и все отрасли здравоохранения, и травматологию, ортопедию, нашу дисциплину, оценивают по конкретным показателям. Поэтому мы анализируем предыдущие, мы каждый съезд у нас утверждается резолюция съезда. Данную резолюцию с нашими рекомендациями субъектам Российской Федерации, Минздравом субъектовым мы транслируем. И сегодня смотрим, а где находимся по сравнению, там, например, второй съезд травматологов-ортопедов. Все ли то, что мы планировали выполнить, мы смогли сделать? Ну, многие моменты, конечно, нам удалось достичь. Сегодня, наверное, еще почему мы проводим этот съезд в городе Барнауле, в Алтайском крае. Но с нашей точки зрения, в этом субъекте на сегодняшний день сформирована та система организационных технологий, которая не во всех субъектах присутствует. Поэтому мы презентуем эту модель организации оказания медицинской помощи по профилю травматология, ортопедия. А я о чем говорю в этом разрезе? Я как раз говорю о том, что какое количество структур с нашей точки зрения обязательно должны быть в каждом субъекте Российской Федерации, которые бы... Одна из оценок работы субъекта – это сколько пациентов уезжает в другие субъекты, например, в те же федеральные учреждения здравоохранения, национальные медицинские исследовательские центры. Поэтому сегодня количество пациентов, которые уезжают для получения помощи по профилю травматологии, ортопедии в НМИЦИ, их не такое большое количество на самом деле. Благодаря чему этого нам удалось достичь? Ну, во-первых, конечно, это люди в первую очередь, это школа. Школа травматологов-ортопедов Алтайского края. Зарождалась эта школа в 1957 году на базе старейшего лечебного учреждения Алтайского края, которое было открыто в 1857 году. И там было в 1957 году открыто первое ортопедо-травматологическое отделение. И возглавил это отделение, он был главным специалистом на тот период времени, мой учитель Расохин Юрий Михайлович. В последующем я возглавлял это отделение травматологии и ортопедии. Так вот, исторически на площадке этой старейшей лечебного учреждения Алтайского края были открыты базовые структурные подразделения краевого уровня. Ну, отделение, обычное отделение травматологии и ортопедии, там, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Ну, к примеру, операция по эндопротезированию. Было открыто отделение политравмы. На тот период времени, а этому отделению уже более 20 лет, это было отделение, которое в ТФО и ДФО было первое открыто по аналогии с институтом Склифосовского города Москвы. Также в этом отделении, в этой больнице было открыто отделение хирургии кисти и микрохирургии. Были раскрыты подразделения в ортебрологии. Ну, то есть это сформирован конкретный травмоцентр. А это, кроме материальных ценностей, оборудования, это, конечно, люди. И в первую очередь это травматологи, ортопеды, которые получали в том числе образование и в Санкт-Петербурге, и в Москве. В последующем мы обосновывали необходимость открытия федеральной структуры, вот именно Федерального центра травматологии и ортопедии. И сегодня такая структура в Алтайском крае, федеральная, она присутствует. Поэтому я говорю о том, что почему Барнаул? Да потому что мы сегодня говорим, что вот некий пример для других субъектов, где присутствуют все структурные подразделения по профилю травматологии и ортопедии, которые бы могли позволить на высочайшем уровне оказать медицинскую помощь по этому профилю с достойным качеством. А как критерий, это какое количество пациентов, потом все-таки они, конечно, бывают, и часть пациентов, это, конечно, уровень национальных медицинских исследовательских целей. Ну вот, как бы такая история и то, что мы сегодня имеем в Алтайском крае.
12: Владимир Алексеевич, я вас внимательно слушал, и у вас в вашей речи промелькнуло два таких крайне важных момента. Первое, когда вы сказали, что вы собираете именно разных специалистов разных направлений, потому что организм человека – это нельзя просто взять как запчасть, взять отдельно над ней поработать. Это очень сложная такая комплексная задача хорошего лечения. И второе, вы несколько раз прямо сказали, люди. Люди приезжают в Барнаул, оканчивая различные медицинские университеты, академии. Но это же тоже не механический подбор людей. Эти люди должны быть прежде всего единомышленниками для того, чтобы собрать их в то, что мы называем школа. В данном случае, вот если можно, если вы так прочувствовали это, что такое Барнаульская школа травматологии и ортопедии? Какое у нее лицо, настроение, идеология, если угодно? Как вы себя вот позиционируете и чувствуете, как именно Барнаульская школа травматологии и ортопедии?
13: Ну, я бы ее назвал не только Барнаульская, потому что это Алтайская школа.
12: Давайте так, Алтайская.
13: Да, это край, это на сегодняшний день 170 человек, работающих в том числе и в Федеральном центре травматологии и ортопедии. Вот, ну, в разные времена работало разное количество, но примерно оно одно и то же. Еще раз повторюсь, что с 1957 года до формирования этих специалистов, вот я перечислил те структуры, которые в Барнауле, а нами же за этот же период времени были раскрыты целая сеть ортопедо-травматологических отделений в крупных городах Алтайского края. Бийск, Рубцов, Славгород, Заринск. Это тоже специалисты, это отделения ортопедо-травматологические. И, конечно, тут немалую роль сыграл Алтайский государственный медицинский университет, кафедра травматологии и ортопедии и военно-полевой хирургии. Кадры приходили в первую очередь из Алтайского государственного медицинского университета, а последние, ну и из других, конечно, университетов. Но основа и костяк – это специалисты, которые пришли из нашего родного вуза. Когда я его заканчивал, этот вуз, он назывался Алтайский государственный медицинский институт имени Ленинского комсомола. Я очень горд, что заканчивал именно этот вуз. Это основные составляющие коллектива травматологов-ортопедов, которые работают в Алтайском крае. Я полностью с вами согласен. Сегодня чисто механистически пролечить ортопедического, особенно пациента, сложно. То есть нужен мультидисциплинарный подход. Ну, например, это ревматоид, это системное заболевание, системная красная волчанка, ревматоидное поражение. Это же работа на стыке. И вот мы эту работу вместе с ревматологами, а опять же ортопедические пациенты, они коморбидные, там много сопутствующих патологий. Это сахарный диабет, эндокринологи, это процессы остеопороза. А остеопороз – это же предвестник просто переломов банальных без там серьезной травмы. Так вот сегодня мы вместе с Минздравом Алтайского края будем как раз на съезде травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа как раз и презентовать некую модель, а она уже в цикле сегодня, регистр создали, он наполняется сегодня пациентов, ну, в первую очередь, понятно, это пациенты Алтайского края. Но мы на догоспитальном этапе ставим или не ставим данный диагноз. И только после лечения уже проводим высокотехнологичные методы лечения данного пациента с дальнейшим его сопровождением на амбулаторном этапе. Важно, да, конечно, важно, вкладываются огромные материальные ресурсы данных пациентов. Часть операций, их, оно все осязаемо на самом деле, это деньги, которые мы вкладываем в пациента. Они отплатированы, вот по части пациентов она выходит стоимостью более миллиона рублей. И если мы его грамотно подготовим пациенту, а потом еще, что немаловажно, диспансеризацию и проведение этой диспансерной группы тоже проведем на амбулаторном этапе, то, конечно, количество вот этих осложнений критически, когда мы можем иметь перепротезные переломы, их будет, конечно, намного меньше. Есть тема для и обсуждения, и презентации этой модели. Конечно, она есть, это тема. И вот мы как раз, я еще раз подтверждаю, это только вот это направление. Мы как раз вот это обсуждаем на съезде со специалистами, которые сегодня отработали эту тему в Алтайском крае. Это специалисты Федерального центра травматологии и ортопедии. Это травматологи и ортопеды Алтайского края. Это эндокринологи. Но для того, чтобы это все заработать, нужны программные продукты. И вот сегодня этот программный продукт в виде цифры, он у нас существует. Вот. И мы как раз сегодня, вот в этом регистре у нас в целом, который наш регистр Федерального центра травматологии и ортопедии, у нас уже сегодня там в пределах 130 тысяч пациентов. Так вот, это базовый цифровой инструмент. А потом, да, мы сегодня это все обменялись и под цифровой инструмент в лечебное учреждение Алтайского края начинаем применять. Так вот, пациент, во-первых, подготовлен был для этой операции, а в последующем его передали, и он уже в диспансерной группе, они его видят, он покрашен. И мы его продолжаем на амбулаторном этапе лечить. Результат, однозначно результат будет при таком подходе. Так и другие направления. Ну, к примеру, сегодня считаю, очень важное направление, оно разное, это сопровождение участников специальной военной операции. Мы и до этого тему гнойной остеологии обсуждали и понимали, что нам нужно эту тему выводить, ну, к примеру, сегодня в Алтайском крае, в отдельную структуру. Сегодня, как пример для других субъектов, ну, если брать Сибирский федеральный округ, молодцы, амичи. У них данная структура по гнойной остеологии существует уже, наверное, лет 7, даже, может быть, 8. Если брать Алтайский край, мы это реализовали в 2025 году. Требует сегодня дальнейшего развития это направление? Конечно, требует. Ближайший национальный медицинский исследовательский центр, где лабораторию этим занимаются, у нас Курган. Но в нашем понимании подобные структуры должны быть в каждом субъекте Российской Федерации по профилю травматологии и ортопедии. Вот как раз это мы тоже будем презентовать и показывать, как мы организовали. Мы послушаем, будет большая делегация из Омска, травматологов, ортопедов. Вот, и организаторы здравоохранения также. Обменяемся опытом и в резолюцию внесем эти предложения. Большая тема детства, ортопедии. Требует она обсуждения? Конечно, требует. Будут специалисты из Санкт-Петербурга, будут специалисты по детству из Москвы, из наших головных мецов. Но и есть и наши подходы в лечении. Да, есть высокотехнологичная медицинская помощь. Ну, это некий высший пилотаж. Но здесь же ежедневная работа банальных травмпунктов, о чем вы говорили в детстве, когда вам оказывали медицинскую помощь. Требуется нам обсудить, как лечить тех или иных пациентов по травматологии, по ортопедии, по врожденному вывиху бедра, по врожденной патологии. И вот тут как раз мы территориально рядом находимся, Федеральный центр травматологии и ортопедии с перинатальным центром ДАП. То есть мы совместно работаем. Так вот, детство будут на этой площадке обсуждать все вопросы оказания медицинской помощи по травматологии и ортопедии. Мы, если брать Алтайский край, мы в 2026 году должны сдать целый корпус большой детской краевой больницы. Там будет отдельный блок по травматологии и ортопедии. Мы рады, конечно, рады. Почему? Потому что у нас появляются наши помощники по ведению крайне сложных и тяжелых пациентов. И у них появятся условия, те, которые есть в Федеральном центре травматологии и ортопедии. Это заслуживает внимания, одобрения и дальнейшего развития, конечно, заслуживает, и мы нисколько в этом не сомневаемся, что с детством, совместными также усилиями, и здесь, в том числе на съезде, мы приглашаем сюда районных педиатров. Для чего приглашаем районных педиатров? Они же там, на земле, первые выявляют этих пациентов. А дальше, после наших больших серьезных операций, нужно еще раз говорю, грамотно пролечить после операционном периоде, провести реабилитацию, дабы не иметь последующих, ну, тех или иных сложностей. А хирургия – это, да, экстремальные виды лечения. Тут те, которые только не оперируют, не имеют осложнений.
12: Вы знаете, Владимир Алексеевич, я вас внимательно слушаю, и вот хотел у вас спросить, как и у практикующего врача, и организатора здравоохранения, вот эта роль вашего центра, потому что вот вы постоянно упоминаете, с одной стороны, у нас есть травмопункты, которые, собственно говоря, являются первичными такими центрами общения с населением, они вот весь на себя как бы начальный вход на этот конвейер медицинский, с другой стороны, национальные медицинские исследовательские центры, которые разрабатывают совместно с учеными основные подходы, которые будут потом стандартами медицинского лечения. Вы фактически внедряете и у себя апробируете и корректируете вот эти стандарты, которые потом становятся на федеральном, на региональном уровне основными для лечения? Вы вот сказали, что у вас есть цифровой фактически инструмент, который помогает отслеживать всю эту картину. В данном случае вот роль именно вашего центра, вот того опыта, который вы набираете вместе с вашими коллегами по

цифровизации. Это сколько людей отвлекалось, собирались за столом общим, вот эти, еще раз говорю, барака, этих бумаг, а сегодня никто не собирается. У каждого есть электронная подпись, есть экран, все он рассматривает, все, да. Мы же рассматриваем документы, которые приходят к нам, мы же пациента не видим. Поэтому это позволило нам на тот период времени решить именно этот вопрос. И мы тогда однозначно все уже поняли, что да, будущее за цифровизацией здравоохранения. Ну и тут, что тут скрывать, тут и позиция, и государство в целом, и президента Российской Федерации, и премьер-министра, вот что цифровизация, и министра здравоохранения Российской Федерации, что без цифровизации нам, мы оказываемся в прошлом веке, а нам нужно только развиваться. Сегодня, да, мы имеем, я не говорю, что мы лучшие, но у нас на сегодняшний день есть этот результат, который мы в том числе будем и показывать, и предлагать другим клиникам к дальнейшему его продвижению этих технологий цифровых на своих площадках, адаптации цифровых технологий. Мы еще одну тему очень важную не коснулись, она очень важна, потому что это же не только врач лечения пациента. Я коснулся уже, это и сопровождение, это и айтишники, это и техническое сопровождение, и кондиционирование, и электроэнергия, и молоточка, и вода, и все. Это все должно работать. И тяжелое рентгеновское оборудование, и ультразвуковое. Но есть то, которое те специалисты, которые круглосуточно находятся с пациентом, это как раз вот, наши медсестрички, это отдельная тема для обсуждения, и мы лет 5 назад во всех мероприятиях, которые проводятся в Федеральном центре травматологии и ортопедии, мы обязательно выделяли секцию по сестринскому уходу, лечению. И вот сегодня мы также имеем ну, некие результаты вот, и по внутреннему контролю безопасности медицинской деятельности, по нежелательным событиям. Мы сегодня предлагаем некую образовательную модель для средних медицинских работников. Мы отрабатываем и понимая, что мы должны заниматься нашим внутренним обучением. Мы и симуляционный класс раскрыли в Федеральном центре травматологии и ортопедии, и мы ответственных определили, и у нас все направления, стандартные операционные процедуры, они у нас сдают все эти тесты, особенно если приходит на работу специалист, мы должны принять начальника. Умеют ли они делать катетеризацию мочевого пузыря? Да любую стандартную операционную процедуру. Венопункция. Все, что нужно. Просто инъекцию поставить. Все должно быть отработано по нормативам и по стандартам. Поэтому мы этому очень серьезное внимание уделяем. Мы сегодня, если с точки зрения средних медицинских работников, мы подошли к тому, что нужно освободить средних медицинских работников от транспортировки пациентов в рентгеновское отделение, в реанимацию, в операционную. В прошлом году мы пошагово, но мы запустили в работу транспортную бригаду. Медсестра должна быть постоянно с пациентом. Она не должна покидать отделение. Она должна решать вопросы пациента. А там их очень много. Поэтому мы выделили в отдельную структуру. Это организационные вещи, конечно, организационные. Это влияет в последующем на результат, без всякого сомнения. Потому что медсестра всегда рядом с пациентом. Важная тема, нужная тема. И она на самом деле тоже имеет...

0: но некоторое продолжение сегодня, в том числе и Центральный институт травматологии и ортопедии. Вот сейчас главная медсестра Центрального института травматологии и ортопедии будет на 8-м съезде травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа. Из Кургана будут? Будут. Из федеральных учреждений, подобные наши, которые в Чебоксарах и в Смоленске, приедут специалисты? Конечно, приедут. Поэтому это не только травматологи, ортопеды и специалисты Сибирского федерального округа. Это наше сообщество травматологов, ортопедов. Мы вот на самом деле очень дружны. У нас команда федеральных учреждений здравоохранения во главе Центральный институт травматологии и ортопедии, главный травматолог ортопед Российской Федерации Назаренко Антон Герасимович. И целая команда, которая идет сегодня. МИЦИ Санкт-Петербурга, Кургана, Смоленск, Чебоксары. Это серьезная команда. В каждом субъекте Российской Федерации и в Сибирском федеральном округе это главный травматолог-ортопед этого субъекта с его командой. Как если в субъекте в пределах 2 миллионов проживает это как минимум 140-150 травматологов-ортопедов. Мы целая дружная, хорошая семья травматологов-ортопедов.
1: Вы знаете, Владимир Алексеевич, уверен, не последняя наша встреча. И то, что вы дружная семья, мы еще поговорим о ваших детях, о ваших студентах, о ваших ординаторах, о тех молодых врачах, которых вы обучаете, которые должны приходить уже с пониманием новых стандартов лечения и в цифровую среду приходить, и о опыте сестринского ухода обязательно продолжим. Но сегодня на этом мы заканчиваем. И, уважаемые радиослушатели, вы все слышали сами. Сегодня мы были в славном Барнауле, в нашем замечательном Алтайском крае, в гостях у нашего доброго друга, замечательного врача, доктора медицинских наук, главного врача Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения России в славном Барнауле, заслуженного врача Российской Федерации, главного травматолога-ортопеда Сибирского федерального округа Владимира Алексеевича Пелеганчука. Сердечно благодарю вас за эту беседу и всего хорошего. До свидания.
0: Здоровья.
2: Радио России. Психология лени.
3: Прокрастинация и лень может быть симптомом, а может быть чертой характера. Вот почему Обломов непонятный, да, для современного взгляда, потому что непонятно, а может быть это и симптом был, просто тогда не знали, что это так.
2: Практикующий психотерапевт Елена Леонтьева в программе «От первого лица» в пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Памятник актеру и одному из основоположников русской актерской школы Михаилу Щепкину появится в Курске. Далее подробно. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерное учение. С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». С полигона Капустин-Яр белорусские военные запустили ракету комплекса «Искандер-М». Экипажи военно-морского флота произвели пуски «Циркона» и «Синевы». Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
1: Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учений вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил Владимир Путин. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска России и Белоруссии провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил. По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учений выполнены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщила Минобороны. Владимир Путин на церемонии в Кремле наградил участников спецоперации. Как отметил президент, эта торжественная церемония – знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, потрясающей отваги, тех достижений и прорывов, которые совершают наши современники в самых разных сферах.
3: Сегодня здесь присутствуют деятели отечественной науки, культуры, образования, здравоохранения, представители общественных организаций. Но с особым уважением мы все относимся к участникам специальной военной операции, к тем, кто защищает национальные интересы и рубежи Отечества. Золотые звезды героев России вручаются подполковнику Ивану Валентиновичу Берестовскому и заместителю председателя правительства Донецкой Народной Республики в недавнем прошлом боевому офицеру Илье Николаевичу Емельянову. Знак отличия Георгиевский крест первой степени вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николе Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды. Дорогие друзья, мы все склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни за Родину. Звание героев России посмертно удостоены Василий Аркадьевич Марзоев и Александр Анатольевич Рязанов.
1: Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград отдельно пообщался с родными и близкими награжденных посмертно Золотой звездой Героя России. Торжественная церемония вручения государственных наград завершилась традиционным неформальным общением главы государства с награжденными за бокалом шампанского. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» Харьковской области. Нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Великая Бабка, Гранов, Рясная, Старица и Избицкая Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Иволжанская, Запселье и Дегтярная Сумской области.
1: По словам Василия Межевых, потери ВСУ на данном направлении составили до 190 военнослужащих. Памятник актеру и одному из основоположников русской актерской школы Михаилу Щепкину появится в Курске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс». «СТД поддержал мою идею учредить медаль Щепкина. Рабочая группа уже создана. Награда будет находить тех, кто на сцене живет, а не играет, как и завещал Щепкин». В Курске установлен памятник Михаилу Семеновичу и восстановлен разрушенный бюст ВСУ в Судже. Написал он после показа спектакля «Женитьба Бальзаминова» театра «Современник». Вместе с гастрольной труппой «Современника» Курск посетил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Он отметил стремление жителей Курска к театральному искусству. Еще одним направлением развития этой сферы станет экспериментальная программа Курского колледжа культуры на базе Московской театральной школы имени Табакова. Обучение будет организовано по формату кадетского артистического училища. Выпускники программы получат высшее образование. Хинштейн отметил, что ведется работа над изменениями федерального законодательства, позволяющими создать в регионе высшую актерскую школу. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В четверг «Локомотив» в Казани победил местный «Акбарс» со счетом 3-2 и выиграл серию до 4 побед 4-2. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах примет участие в предстоящем товарищеском матче против сборной России, который состоится в Каире 28 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Азам. Ахмат намерен подписать контракт с защитником Антальяспора Георгием Джики, информирует телеграм-канал «Спортбаза». В трансфере 32-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер Ахмата Станислав Черчесов. С учетом того, что Антальяспор вылетел из турецкой суперлиги, переход экс-капитана «Спартака» стал более реальным. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Бусе, Карен Хачанов с Артуром Жеа. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. Также отмечу, что по итогам квалификационного турнира в основную сетку пробились две россиянки Алина Корнеева и Елена Приданкина. Заслуженный тренер России Юрий Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону. Контракт подписан на один год с возможностью пролонгации на 4. А известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что, скорее всего, в сборной Беларуси вместе с Каминским появится и одна из российских биатлонисток. Напомню, в конце марта стало известно о том, что Каминский покинет сборную России по окончании сезона. Он занимал должность тренера мужской сборной России с мая 2020 года. Капитан клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби заявил о том, что не планирует завершать карьеру летом 27 года, когда истекает срок его действующего контракта. 38-летний форвард подчеркнул, что хочет играть как можно дольше. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в пятницу 22 мая во Владивостоке плюс 16, плюс 18, малооблачно, без осадков. В Архангельске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без существенных осадков. В Самаре плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. В Краснодаре плюс 26, плюс 28, облачно, с прояснениями, ливень, гроза. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно, с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, днем кратковременные дожди. Днем в столице плюс 27, плюс 29.
0: Радио России. Музыка.
6: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
7: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Судя по вашим отзывам, темы, которые мы поднимаем в нашей программе, находят живой отклик. Письма сейчас пишут, увы, не часто, ни в бумажном виде, ни в электронном. Чаще используют для этого соцсети. Благодаря одной из таких сетей мы поддерживаем контакт со слушателями, и отзывы на программу позволяют вычленять приоритеты и двигаться, хочется верить, в нужном направлении. Хочу сказать спасибо Кириллу Завадскому из Омска, Николаю Чупрову из Сизябска и особенно нашему слушателю из Санкт-Петербурга, пишущему под псевдонимом Ваня Иванов. Все эти слушатели проявляют большую активность в откликах и предложении тем. Так вот, насчет Вани Иванова, который, судя по году рождения, в его аккаунте указан 1950-й, его резоне, наверное, обозначить как Иван. Так вот, Иван Иванов – настоящий знаток легкой музыки прошлых лет, как отечественной, так и зарубежной. Его советы и пожелания по-ленинградски доброжелательны и точны. Так вот, недавно Иван Иванов предложил обратиться к теме вокально-инструментальных ансамблей – ВИА – обозначил инфоповод 60-летие с момента их появления, точнее, получения официального обозначения этого явления в отечественной музыке. Ну, собственно, наверное, и старта всего этого движения. О том, что это было такое, какие музыканты и коллективы имели отношение, и как развивалось движение вокально-инструментальных ансамблей, мы сегодня поговорим с журналистом, исследователем, коллекционером, моим добрым товарищем Александром Волковым. Тема у нас, благодаря нашему слушателю Ивану Иванову, возникла спонтанно, и откликнуться на нее хочется оперативно, так что Александр сегодня не в студии программы «Легкие люди», как это часто бывает, а на связи по телефону. Саша, привет.
8: Привет всем любителям хорошей музыки. Здравствуйте.
7: Привет-привет. Мы сегодня поговорим о ВИА, о вокально-инструментальных ансамблях, и тема эта для тебя близкая, но учитывая, что нашу программу слушают люди разных возрастов и разных поколений, и для кого-то термин вокально-инструментальные ансамбли и его аббревиатура ВИА, да и сама музыка, могут ничего не говорить, поэтому я немного объясню, в чем суть явления. Итак, термин ВИА возник в мае 1966 года. Этим термином во всех 15 республиках бывшего СССР обозначали музыкальные ансамбли. Это официальное обозначение, использующееся для признанных государством профессиональных и самодеятельных групп 60-х-80-х. Создавались они как аналог западным коллективам, которые тоже так периодически называли, но термин этот в западном, так сказать, контексте не прижился. Там были рок-группы, у нас ВИА, и рок-группами ВИА называли вот почему. Они создавались при филармониях, театрах, концертных объединениях и отделялись от авторской песни, так как авторская песня проходила как художественная самодеятельность. Ну, что такое типичный ВИА? Типичный ВИА — это 6-10 человек, несколько вокалистов, мультиинструменталистов и художественный руководитель. Нынешним языком, наверное, его можно было бы назвать продюсером. Ну, в рок-группах вокалист, как правило, пел и играл, а здесь вокалист был свободным. Ну, естественно, инструменталисты могли ему подпевать. Инструменты обычные — это гитары, гитары электро и акустика, акустические гитары, бас, ударные. Добавлялись и духовые секции, в каких-то случаях народные инструменты, позже компьютеры. Ну, внешний вид у ВИА был самым официальным. Он был продиктован репертуаром, это пиджаки, брюки мужчин, длинные юбки женщин. Если ВИА в народную тематику двигалась или патриотическую, одежда была соответствующая. Излишние движения тоже сильно не поощрялись, это вам не Элвис Пресли. И иногда ВИА были аккомпанирующими у Валерия Бадзинского. У Валерия Бадзинского «Верные друзья», у Льва Лещенко «ВИА Спектр». В репертуар входили песни, написанные профессиональными композиторами и поэтами, членами союза композиторов и поэтов и творческих объединений, или руководителями коллективов при наличии у них профильного образования. Свои песни были, но при этом где-то в 80-х годах ввели разнарядку, не менее 80% должны были быть песни профессиональных композиторов, так что далеко разгуляться было нельзя. Ну, наших или стран соцлагеря. И стилевой диапазон простирался от фолка, это ансамбль «Песнеры», «Ариэль», диско, к нему обращались «Красные маки», «Здравствуй, песня», ну, что-то близкое к року, «ВИА цветы», но ансамбль «Веселые ребята», этот коллектив отметился везде. Темы – любовная лирика, мотивы романтики труда, позитив, актуальные проблемы молодежи не сильно поднимались. Иногда играли каверы, то есть песни западных музыкантов, иногда в переводе, иногда, если не было проверяющих на концертах, то исполняли и оригиналы. Такие вокально-инструментальные ансамбли могли давать по несколько концертов в день. Если город большой, то по 2 в будние дни, по 3-4 в выходной день. И концертные организации ставили на них, конечно, очень серьезно, они делали кассу, что называется. Пластинки тоже выходили очень большими тиражами. Для примера скажу, что у «Веселых ребят» с 70 по 74 год их первая пластинка была продана тиражом, внимание, 15 миллионов 975 тысяч экземпляров. собственно, как явление, ВИА начали терять свою актуальность где-то в конце 70-х. Все активнее заявляла себя рок-музыка, возникли новые стили, электронная музыка, новый текстовой язык, магнитофонный андеграунд. Соответственно, ВИА стали распадаться, музыканты уходили из профессии, уезжали из страны. И после начала перестройки ВИА, в общем, действительно уже почти сошли на нет. Исчезли все административные препоны, строгости, аппаратура стала все более доступной, недорогие синтезаторы появились, позволяли работать с небольшими составами, строгий текстовой подход, естественно, тоже уже был не актуален. Тем не менее, интерес к этому явлению периодически возникает. То есть те, кто любил эту музыку, те, кто любил ее, когда она была актуальной, эта музыка связана с их молодостью, есть те, кто открывает ее для себя в виде отдельных композиций. Тут я, наверное, про себя, потому что периодически возникают песни, которыми я с вами, уважаемые слушатели программы «Легкие люди», делюсь, и многие из них мне советуют и наш сегодняшний гость, журналист, коллекционер, исследователь Александр Волков. И мы сегодня поговорим о ВИА. Саш, ну у меня первый вопрос к тебе, просто может быть такой короткий, если мы сразу к песне перейдем. Для тебя открытие ВИА, когда это произошло? Наверное, какая-нибудь гибкая пластинка «Веселых ребят»?
8: Ты удивительно попал в точку. В свое время ко мне пришла моя старшая сестра, это целая история, и сказала, что все, вот ты пропал, вот тебе подарок. И она подарила мне телефоническое чудо. Это была односторонняя гибкая пластинка «Веселые ребята», там была песня Тухманова «Варшавский дождь» с великолепным фортепианным вступлением, красивым таким разливистым. И я действительно пропал, мне она очень понравилась. И я с этого момента начал собирать пластинки.
7: Да, кстати, вот сколько мы с тобой знакомы, уже много-много-много лет, и ни разу я про первую твою пластинку как-то и не спрашивал у тебя. Значит, все-таки это были веселые ребята. Песни у нас сегодня будут звучать в исполнении вокально-инструментальных ансамблей. У нас не будет очевидных больших столпов, наверное, типа «Вио-песнеры», «Вио-веросы» и «Самоцветы». Они, наверное, достойны отдельных программ. Мы попытались найти песни, может быть, которые вы знаете, но они не самые очевидные, но очень важны в контексте исследования феномена вокально-инструментальных ансамблей. И начнем мы с песни группы «Соколы». Группа образовалась еще в начале 60-х, в 64-м году. Назывались они тогда не ВИА, а «Бит-группа». Ее придумал Юрий Ермаков, в состав входили Игорь Гончарук, Вячеслав Черныш, Сергей Тимашев. И первым администратором группы был Юрий Эйзеншпиц в середине 60-х годов. Юрий Эйзеншпиц, да-да, тот человек, который позднее был продюсером группы «Кино» и, соответственно, потом Дмитрия Билана. Вот. Но в 64-м году этот коллектив образовался в московском районе «Сокол», в Генеральском доме. Это все были мальчики-представители золотой молодежи тех лет. И у них был доступ к пластинкам. Родители были выездные. Уж не знаю как, но были у них возможности слушать музыку. И, конечно, «Битлз» их абсолютно очаровали. Так вот, в 68-м году «Сокол» записали песенку под названием «Фильм-фильм-фильм» к мультипликационному фильму режиссера Федора Хитрука. Ее авторами указаны Александр Зацепин и Евгений Крылатов. Вот Зацепин точно знаю, про Евгения Крылатова боюсь соврать, но в одном из источников нашел, поэтому обозначаю. А текст написал режиссер Федор Хитрук. Ну давайте послушаем эту песню. Это группа «Сокол». Песня называется «Фильм-фильм-фильм».

0: Это была песня «Фильм-фильм-фильм» в исполнении группы «Сокол». Группа «Сокол» или «Сокола», их по-разному иногда называли. «Сокола» в любом случае у них было прозвище в московской компании. И они были одной из первых групп, еще термина «ВИА» не существовало. Саша, скажи, вот вообще «ВИА», насколько, на твой взгляд, это было действительно важным явлением в музыкальной жизни, в популярной музыке нашей страны в те годы? Или все-таки это был, ну, некий отклик идеологический на то, что надо каким-то образом контролировать большое движение парней и девчат, ну, в основном парней, конечно, с электрогитарами? Или все-таки за этим стояло что-то действительно важное и серьезное?
1: Думаю, что правильно оба подхода. Дело в том, что так как этого было много, и это было все-таки качественно, зачастую, это формировало вкус у миллионов людей. Поэтому это было важно и в идеологическом, и в стилевом, и в человеческом подходе. И я обратил бы внимание на один факт простой. Из тусовок, которые слушали ВИА, выросло огромное количество знакомых и незнакомых нам с собой любителей музыки, меломанов и знатоков музыки. То есть это музыка, которая воспитывала миллионы позитивно в итоге.
0: Ну, наверное, важный фактор то, что в состав входили музыканты, имеющие профессиональное музыкальное образование, и для них писали профессиональные композиторы. Или все-таки это был компромисс, который привел в итоге к тому, что ВИА стали распадаться под влиянием пришедших молодых людей, уже не профессионалов, но тем не менее с новым взглядом?
1: Это, безусловно, был компромисс. Но дело в том, что ВИА подталкивали к слушанию качественной музыки. Причем вопрос не только в западном роке, но они подталкивали и к слушанию, допустим, джазовой и классической музыки. То есть они помогали людям развиваться. Что же касается их распада, то здесь вопрос не только в приходе молодых, а скорее в идеологических изменениях. Государство просто не подготовило какой-то замены, а государство было не до того, чтобы готовить музыкальные замены.
0: Давайте попробуем обратиться еще к истории, посмотрим, с чего все начиналось. По большому счету, все-таки ВИА стартовали от бит-групп, так называемых, а бит-группы были близки к жанру серф, к инструментальной музыке. И вот мы сейчас слушаем композицию в исполнении ВИА «Поющие гитары». В своих программах о серфе я не раз ставил их музыку, но вот давайте послушаем серф-композицию в исполнении «Поющих гитар», как раз 60-х годов. Сюрприз.

сюрприз в исполнении поющих гитар, так называемый серф. И сразу же хочу показать, во что это превратилось, как это эволюционировало. Это бит-группа «Садко» из Ленинграда. Композиция называется «Big Beat», 1966 год. Очень интересная, на мой взгляд, группа. Записей почти не осталось, как от большинства бит-групп тех лет. Наверное, только те, кто перепрофилировался потом в VIA, они оставили после себя какой-то творческий архив. Но вот эта песня хороша, вы ее обязательно найдите в интернете, есть видео. Она хороша по себе именно как по звучанию, так и по видео. Там действительно потрясающей красоты девушки 60-х годов, парни, которые пританцовывают с электрогитарами. VIA Садко, Big Beat. Давайте послушаем.

0: Биг Бит в исполнении Вио Садко. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша программа посвящена 60-летию жанра вокально-инструментальных ансамблей. И на связи с нами журналист и исследователь Александр Волков. Александр, ну вот поющим гитарам. Один из первых Вио, да, как мы говорим. Спасибо тебе большое за пластинку, которую ты мне подарил пару лет назад. Это так называемый грант, то есть нечто среднее между миньоном и большой пластинкой, которая содержит как раз композиции чуть меньше, но именно в случае с поющими гитарами там действительно блестящие абсолютно номера. Вот поющие гитары, и твой выбор «Нет тебя прекрасней» ты предложил. Вот почему и что значит эта песня?
1: Как уже мы говорили, Виа воспитывали большое количество качественных музыкантов. И одним из примеров является, по-моему, Юрий Антонов, которого знают до сих пор, и который популярен и известен до сих пор. Это одна из первых его грандиозных хитов. Он играл на поющих гитарах. После этого он играл в разных других коллективах, потом создал свои коллективы, ну и был очень заметной фигурой. И песня прекрасная, по-моему.
0: Да, и как раз к Юрию Антонову я хочу сказать, что в 65-м году появился такой коллектив «Авангард». Они вдохновлялись, естественно, творчеством «Битлз», как и все вокально-инструментальные ансамбли. И почему мы сегодня еще взяли эту тему, не случайно к ней обратился, ну, благодаря, естественно, Ивану Иванову, который вспомнил дату, май 66-го года. Именно тогда этот термин был утвержден, и благодаря «Виа Авангард», которые работали от Донецкой филармонии. И как раз «Виа Авангард» были очень плотно связаны с Юрием Антоновым. Это долгая история, потом как-нибудь расскажу в одной из программ, может быть, специально. Ну, а «Виа Авангард» потом, собственно, основу ансамбля «Добрые молодцы», который чуть позже появился, его составили музыканты битгруппы «Авангард». Да, и мы сейчас слушаем композицию в исполнении «Виа поющей гитары», автор Юрий Антонов. Она называется «Нет тебя прекрасней».

Вио поющей гитары «Нет тебя прекрасней». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша программа посвящена вокально-инструментальным ансамблям, 60-летию этого термина и явления. На связи Александр Волков, журналист с нами. Вот все республики, да, вот здесь я хочу особенно сказать, что во всех республиках бывшего СССР существовали свои группы. Это «Нарок» из Молдавии, «Дос Мукасан», Казахстан, «Арера», «Вио 75» и «Вери» — это Грузия, Узбекистан — Ела, естественно, Прибалтика — «Мода Апельсин» и Армения. Это главная группа «Мечтатели». Со мной интересный опыт произошел в свое время. Я был в Ереване лет 8 назад и пошел в музей Параджанова, узнав, что Высоцкий дружил с Параджановым. А я собираю все, что связано с Высоцким, и, соответственно, путь мой был туда. И познакомился я с Зараном Саркисяном, уникальным совершенно человеком, удивительным. И выяснилось, что помимо Высоцкого есть еще одна тема. Он был одним из музыкантов легендарной группы «Мечтатели», бит-группа 60-х годов ереванская. К сожалению, Зарана не стало несколько лет назад. «Мечтатели» я только успел посмотреть у него фильм тогда, прямо в кабинете он мне его показал, этот фильм. Ну и что касается бывших республик СССР, то, соответственно, «Дос Мукасан». Этот ансамбль был создан студентами Казахского политехнического института в 67-м году в городе Баян-Ауле. И композицию в исполнении «Виа Дос Мукасан», «Свадебная песня». Давайте послушаем.

0: Виа Дос Мукасан, свадебная песня. Бигбитовая подача, заметили, какая у них? Прям слышно звучание инструментов тех лет. И также в Казахстане в 68-м году возник первый сугубо женский Виа, Айгуль назывался. А в 2021 году вышел фильм Дос Мукасан. Я, собственно, из этого фильма Дос Мукасан узнал. Это байопик, это не сериал. Айдын Сухмангов, режиссер, его снял. Очень интересный. Консультантами там выступили участники группы Дос Мукасан, Мурат Кусаинов и Дасым Сулеев. Очень интересный, посмотрите. Там даже не важно, насколько вам эта музыка понравится. Там, конечно, переиграно все, но очень динамика того, как создается коллектив, как работают люди в те годы, молодые совсем парни, это хорошо передано. Есть там потрясающий совершенно по красоте и пронзительности момент. Есть сериал, посвященный группе Песнеры и ее основателю Владимиру Мулявину. Там есть момент, когда на одном из конкурсов у Мурата Кусаинова что-то происходит с гитарой, и Владимир Мулявин ему в ответственный момент передает свою гитару. Хотя группа, понятно, что конкурирует на конкурсе, но момент очень красивый. Саш, у нас веселые ребята. Веселые ребята, наверное, один из основных ВИА, в общем-то, если мы обращаемся к творчеству вокально-инструментальных ансамблей, и «Любовь — огромная страна». Ну, хотелось бы твое мнение о веселых ребятах и, собственно, композицию представить.
1: Мнение будет сложное и, скорее, двойственное, потому что веселые ребята, они соединили, наверное, все плюсы и минусы, которые были присущи, которые приписывались, в том числе, законно и незаконно этому жанру. Через группу прошло огромное количество великолепных музыкантов. И всегда был крайне профессиональный подход к творчеству. Это было совершенно, то точно попадало в то, что хотела молодежь. Собственно говоря, первый концерт большой, на который

0: То есть это вот как раз тот этап, когда...
1: Вариантов для поиска было очень много.
2: Бронетранспортер М113 производства.
3: Что она заняла место твоей мамы?
4: Зюзин, ну вот что ты лезешь, куда тебя не просят? Я маму почти не помню. Просто эта Вера разбила нашу семью. Нашу, с отцом, семью. Мы прекрасно жили вдвоем. Мы бегали по утрам, ходили в кино, вместе готовили ужин. Все делали вместе. Она появилась 1.5 года назад и все испортила.
5: Как 1.5? Вы же здесь всего с марта.
4: Да они еще в Вольске познакомились 1.5 года назад. Она сюда за ним приехала. Квартиру снимает возле поликлиники. И продолжает с ним встречаться.
5: А почему они не женятся и не живут вместе?
4: Почему? Не хочу я, чтобы она с нами жила.
3: Какой же ты эгоист. Все только я. Почему ты не даешь двум людям быть вместе? Раз она сюда приехала из другого города, значит, он ей нужен. Но это же твой отец. Почему ты с ним так поступаешь?
4: Ты мне надоела, липучка. Вечно суешься не в свое дело. Со своей семьей разбирайся, а в мою не лезь.
3: Поверить не могу, что ты мыл за меня подъезд. Нет, ты не способен что-то сделать ради другого человека. А может быть, это был не ты?
4: Может, и не я. Ай, да идите вы!
5: Глеб, не уходи! Вот, опять подцапались. А день так хорошо начинался.

0: 9 мая. Четверг.
1: Ненавижу сидеть один по вечерам. И снова этот пазл, который я уже собрал 2 недели назад. А, впрочем, чепуха. Юрасику хуже. Он вчера второй раз деда похоронил. О, Юрасик!
2: Глеб, слушай, надо собраться и поговорить. Я тут кое-что придумал.
1: Я сейчас забегу за Леной и через полчаса встретимся в парке. Что ты там надумал? Выкладывай.
3: Завтра я не дам дедушке умереть.
1: Как это не дашь? Это же был несчастный случай.
3: Нет, у него отказало сердце. Но я все равно могу ему помочь. Это я виноват, что он умер. Я должен был находиться дома, а я ушел. Да еще и ключ забыл. Вернулся, позвонил. Мне никто не открыл. Я подумал, что дед вышел куда-нибудь. Сидел целый час на лавке, ждал, пока родители и бабушка приедут с дачи. А потом мы вошли и увидели, что он на полу, в кухне.
4: А что ты сможешь сделать?
3: Я останусь дома и вызову скорую. И его спасут, он будет жить.
1: Зачем все это? Мы и так сможем с ним общаться. Мы же движемся назад.
3: Как ты не понимаешь? Если я его спасу, он будет жить. И когда мы вернемся, у меня снова будет дед.
1: Не будет. Мы отсюда ничего не можем изменить в нашей реальной жизни.
3: Откуда ты знаешь? А вдруг можем?
1: Ну да. Кто это может знать наверняка? С этим обратным календарем вообще ничего не понятно.
4: Только скорую надо вызвать из Абинска. В наших местных нет никакого оборудования. Мне мама так говорила.
3: Из Абинска она будет долго ехать.
4: А наша ничего сделать не сможет.
3: Вот если бы вызвать заранее. Только я не знаю точного времени. Вдруг они приедут слишком рано. Что я им скажу? Подождите немного. Ему скоро станет плохо.
4: Знаете что? Нужно позвать какого-нибудь знакомого врача, чтобы он был рядом, когда случится сердечный приступ. Врач сможет оказать первую помощь и продержаться до приезда неотложки.
3: Да, хорошо бы. Только у меня нет знакомого врача.
4: А вот у Глеба есть.
1: У меня? Откуда?
4: А Вера...
1: Какая Вера?
4: Та самая, которую мы видели в парке с твоим отцом. Ведь она врач. Надо попросить ее посидеть у подъезда, а когда профессору станет плохо, она поднимется и поможет ему.
1: Ты рехнулась? Что за бредовая идея?
3: А почему нет? Она же может сделать нужный укол.
1: Я к ней не подойду. Не подойду и все.
3: Глеб, ну пожалуйста.

0: Пожалуйста, попроси ее. А если я один не справлюсь? Он снова умрет и снова из-за меня.
1: Елизаров, ну будь ты человеком. Ну что ты его мучаешь? Трудно тебе, что ли, чурбан бесчувственный?
2: Да вы не понимаете, о чем просите. Я не могу к ней подойти. Это просто невозможно после того, что я сделал.
0: Это та самая история, из-за которой у тебя с отцом не очень хорошие отношения?
2: Она со мной разговаривать не захочет. Так что тут я тебе не помощник.
1: А нельзя как-то, ну, прощение попросить, что ли?
2: Прощение? Они собирались пожениться год назад в Вольске. Я пришел к ней утром и сказал, что если она сегодня появится в ЗАГСе или расскажет отцу о нашем разговоре, я спрыгну с крыши ее девятиэтажного дома.
1: А она что?
2: А она не пришла в ЗАГС. Перестала общаться с отцом. Сменила телефон. Он думал, что она бросила его прямо в день свадьбы. Они расстались.
0: Ну как она поверила, что ты можешь это сделать?
2: Не знаю. Может, ты не поверила, но не хотела рисковать. Но в тот момент я и сам себе поверил. Я очень не хотел этой свадьбы. Что, Зюзина, можно за такое просить прощения?
1: Не знаю. Мне как-то трудно это переварить.
2: Мой отец 2 месяца ходил весь черный, ничего вокруг не замечал. И меня тоже. А потом он все узнал. Наверное, они случайно встретились. И стало еще хуже. Потому что они все равно теперь вместе. А я один.
1: Но можно же попытаться все исправить. Каждый может совершить ошибку, но если человек искренне раскаивается, его обязательно простят.
2: А ты простила бы?
1: Конечно.
2: Даже если бы была очень, очень обижена на кого-то и не хотела его видеть, тогда почему ты не можешь простить бабу Липу? Она ведь искренне раскаивается.
1: Откуда ты знаешь про бабу Липу?
2: Что, других учить легче?

0: 8 мая. Среда.
1: Семь часов. В школу сегодня не надо. Так зачем я проснулся? Электробритва. Может быть. Дед? Дед? Дед? Реальный, живой, в домашних брюках и в майке. И это не сон. Дедушка!
2: О, что это с тобой? Что ты улетел как реактивный? Чего ты обнимаешься?
1: Ничего. Не хочется от тебя отрываться.
2: Сон плохой приснился.
1: Просто ужасный.
2: Ну ничего. Сейчас позавтракаем, и весь твой ночной кошмар забудется. А ты чего так рано встал? На дачу с родителями поедешь?
1: Ну уж нет. Сегодня из дома.

0: Ой, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Глеба можно?
1: Можно. Проходи. Глеб, к тебе гости, девочка. И закрой за мной.
0: Мы вчера не договорили. Я тороплюсь, мне сегодня на работу раньше надо. Так ты сделаешь или нет?
2: Что я сделаю?
0: Ты знаешь что?
2: Я вчера уже все объяснил.
0: Но попытаться ты можешь? Дело ведь серьезное. Я сейчас была у Юры, у них пока все хорошо. Он сказал, что время смерти примерно 3 часа дня. Врачи так написали. Но приступ может начаться и раньше. Я, как освобожусь, приду к его подъезду. А ты придешь? Он твой друг.
2: У меня нет друзей.
0: И, скорее всего, никогда не будет. Какой же ты гад, Елизаров. Пока.
2: Да что ж она пристала? Все обойдется и так, без моего участия. Неотложка приедет вовремя, и профессора спасут. А если не обойдется? Ну, да, я согласен помочь Юрасику, но каким-нибудь другим способом, без Веры. А это же просто ужасно. Ну не могу я с ней встречаться после всего, что было. Ну как они этого не понимают? С какими глазами я к ней подойду? Что скажу? Простите, я больше не буду? Фу. Да я никогда в жизни не просил прощения.

0: Юрасик, ты как?
1: Дед чувствует себя великолепно и сейчас работает у себя в кабинете. А у меня уже наготове телефоны местной и городской неотложки. Еще открыто много страниц в интернете на тему «Первая помощь при сердечном приступе».
0: Ну ты это, держись там, удачи тебе.
1: Спасибо. Я обязательно справлюсь. Я должен.
0: Ах, надо бежать быстро, пока не передумал. Как представлю, что он там один. И этот его дед на полу. Так, она должна быть на работе.

0: Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях София Фонта, Таня Белугина, Даша Орешкова, Алеша Васильев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты Галина Исхакова, Владимир Левашов, Алексей Мясников, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан.
1: Автор сценария Валентина Дегтева.
0: Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение слушайте в понедельник, в это же время.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В каждой из нас живет Эллочка-людоедка. Я не исключение, потому что недавно я буквально влюбилась в ситечко. Представьте ложку с длинной ручкой, на конце которой закреплена металлическая сфера, такая вся продырявленная, со мной.

0: постепенно забыла.
1: Ну вот... Никогда раньше о нем не слышал.
2: Я не удивлена, потому что это достаточно редкий продукт. Добывается он только по квоте. На его добычу имеет право всего 4 страны. Россия одна из них. И у нас это делает всего одна компания. Но есть хорошая новость. Совсем недавно на основе тюленевого жира появился продукт Arsil Cardio. Арктическая сила для сосудов. Arsil Cardio – абсолютно новый и уникальный продукт, разработанный российскими учеными. Он помогает поддержать здоровье, прочность и эластичность сосудов, артерий, вен и капилляров. Отвечает за доставку питания и кислорода в клетке. Это то, что так необходимо для сердца и мозга.
1: Как интересно. Звоните по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного телефона звездочка 2203 и узнавайте подробнее об уникальном продукте Arsil Cardio. А для самых быстрых мы подготовили сюрприз. Звоните и узнавайте, как получить бесплатную упаковку Arsil Cardio 8 800 100 0133 или с мобильного телефона звездочка 2203. А почему тюленей жир так ценен?
2: Во-первых, в его составе 24 вида жирных кислот, 5 из которых являются незаменимыми. Организм просто-напросто их не вырабатывает. Второе, он отличается значительно более высокой питательной ценностью по сравнению с рыбьим жиром. И третье, он гораздо легче усваивается организмом.
1: Я так понимаю, что в тюленем жире есть и все омеги. 3, 5, 6, 7 и 9.
2: Именно так. Более того, в тюленем жире оптимальное для человеческого организма соотношение всех видов омеги. Именно оно помогает поддерживать работу кровеносной системы.
1: Получается, Arsil Cardio содержит все известные полиненасыщенные жирные кислоты, которые заботятся о нашей сердечно-сосудистой системе и мозге.
2: Он помогает поддержать здоровье, прочность и эластичность сосудов, артерий, вен и капилляров.
1: Звоните по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного телефона звездочка 2203 и узнавайте подробнее об уникальном продукте Arsil Cardio. А для самых быстрых мы подготовили сюрприз. Звоните и узнавайте, как получить бесплатную упаковку Arsil Cardio 8 800 100 0133 или с мобильного телефона звездочка 2203. А как ученые пришли к изучению тюленевого жира? Чем он их так заинтересовал?
2: Как зачастую бывает, случайно. Началось все с исследования образа жизни жителей Крайнего Севера. Они веками жили в суровых условиях, и основой их рациона были тюлени и рыба. Выяснилось, что даже в преклонном возрасте они оставались бодрыми и активными. Это открытие вдохновило исследователей на изучение тюленевого жира. Кстати, тюленей жир еще богат эскваленом.
1: А это что такое?
2: О нем можно говорить бесконечно, но, к сожалению, время программы ограничено. Если кратко, это уникальное природное вещество, его еще называют витамином кислорода. Он поддерживает кровообращение, так как помогает доставлять кислород клеткам организма, а клетки мозга как люди. Им самое главное – легко дышать и хорошо питаться для качественной работы. Сквален очень трепетно заботится о здоровье сердца, мозга, эластичности и прочности сосудов, в том числе и о здоровье внутренней оболочки сосудов, чья задача, я повторюсь, обеспечить качественный кровоток.
1: Если у вас есть вопросы, звоните и задавайте их по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного телефона звездочка 2203. А также узнавайте больше про Arsil Cardio и то, как он может поддержать здоровье кровеносных сосудов сердца, мозга и глаз. Спешите, потому что время нашей программы уже подходит к концу. 8 800 100 0133 или с мобильного телефона звездочка 2203. Ну хорошо, но ведь вы еще говорили и о неправильном распределении кальция.
2: Как хорошо вы это подметили. Действительно, у нас в сосудах откладываются соли кальция. Из-за них вены, артерии и капилляры становятся очень жесткими и напоминают старое стекло. Могут треснуть даже от небольшого воздействия.
1: Вот это и пугает.
2: В Arsil Cardio добавлен запатентованный норвежский ингредиент Мена-Q7. У него две основные функции. Он поддерживает здоровье сердца и сосудов и прочность костей.
1: То есть получается, что он поддерживает не только сердце и сосуды, но и прочность костей?
2: Так и есть. Витамин Мена-Q7 выводит кальций вместе с холестериновыми бляшками и жировыми отложениями. В результате стенки сосудов остаются гладкими, чистыми, здоровыми и эластичными.
1: Получается, тюленей жир и Мена-Q7 оказывают комплексную поддержку для сосудов сердца, мозга и организма в целом, а также всей системы кровообращения.
2: Именно так. Arsil Cardio – абсолютно новый и уникальный продукт, разработанный российскими учеными. Он помогает поддержать здоровье, прочность и эластичность сосудов.

0: сосудов, артерий, вен и капилляров. Отвечает за доставку питания и кислорода в клетке. Это то, что так необходимо для сердца и мозга. И что важно, постоянная забота о сердце и сосудах – это возможность вести активный образ жизни и наслаждаться каждым моментом. Это лучшие впечатления, свобода и легкость. Получайте максимальное удовольствие от жизни. Здоровье – это наша главная ценность.
1: Откройте путь к долгой и активной жизни. Звоните по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона «#2203» и узнайте все подробности о продукте «Арсил Кардио». Забота о здоровье сердца – это забота о вашем будущем. Напомню, что для самых быстрых мы подготовили сюрприз. Звоните и узнавайте, как получить бесплатную упаковку «Арсил Кардио» 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона «#2203». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 декабря 2025 года до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
4: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
2: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
5: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
2: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. Куба не является и никогда не являлась угрозой национальной безопасности США. Израильская боевая авиация атаковала пункт скорой помощи в поселении Хановея на юге Ливана. Четверо спасателей погибли. Далее подробно. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задача выполнена полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа.